0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: Все равно. Ходит человек с верой, а другой такой же, без веры. И тому, кто с верой, все равно. Зима, весна или лето, потому что у него вера. И другому тоже все равно. Весна ли, лето ли, потому что у него ее нет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок схиигумени Марии Дахтаровой «Годы странничества». 1920 год. Из Сербии в Бессарабию. В одном румынском городе меня задержала полиция. Отвели к начальнику, стали строго спрашивать документы. Я показала записку из монастыря, в которой говорилось, что я послушница и иду в другой монастырь. Мне удивлялись, как это? Далее от города на протяжении 70 километров не будет никаких селений. Сплошной лес. Как вы пойдете? «С Господом все возможно», — твердила я. Жандармы начали что-то обсуждать друг с другом. Один из них меня куда-то повел, оказалось, в свой дом. Говорит жене: «Накорми ее обедом». Приносит пакет с провизией. Начальник прислал.
0: Голоса

скажу, пусть не кончится этот свет. Я люблю, значит, я живу.

Ave прохожу я узкою межой, поросшей кашкою и цепкой лебедой. Куда ни оглянись, повсюду рожь густая, иду, с трудом ее руками разбирая. Мелькают и жужжат колосья предо мной и колют мне лицо. Иду я, наклоняясь, как будто бы от пчел тревожных отбиваясь, когда, перескочив через ивовый плетень, средь яблонь в пчельнике проходишь в ясный день. Аполлон Майк.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Мальчишки на улице бегали наперегонки. Арсений был быстрее всех. Он учился в третьем классе, но без труда обгонял даже старших ребят. Сначала все им восхищались, но скоро, уязвленные тем, что их все время оставляет позади какой-то малыш, ребята решили больше не пускать Арсения в игру. Мальчик пришел домой в слезах. «Что случилось?» – спросила его мама. «Ребята не дают мне с ними бегать». Мама обняла его. «У нас большой двор. Бегай сколько хочешь. Зачем обязательно бегать с другими? Чтобы все видели, какой ты молодец, и хвалили тебя? Это неправильно», — мягко сказала она. «Мама права», — подумал Арсений. «Я тщеславился, понимая, что бегаю лучше других. Стану и вправду играть во дворе, чтобы никому не было обидно». Когда Арсению исполнилось 25 лет, он уехал на Афон, где вскоре принял монашеский постриг с именем Паисий. Добрый материнский совет помогал ему и в монашеской жизни. Человек, который радуется, когда другие его хвалят, обманывается, лучше уж пусть на тебя поменьше обращают внимания, иначе начнешь зависеть от человеческой похвалы, и это не даст тебе спокойно жить, говорил отец Паисий, и сам строго следовал этому правилу. Вскоре к нему за советом стали приезжать люди со всего света. Однако сам он никогда не считал себя особенным. За эту простоту и духовную мудрость люди прославили его как старца Паисия Святогорца.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Овчаренко.
1: В Евангелии от Матфея сказано: «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». К семейной жизни это тоже относится. Хочу поделиться с вами мудрыми словами преподобного Паисия Святогорца об отношении к семейной жизни. «Всех людей по их отношению к жизни, в том числе к семейной, можно приблизительно распределить на две группы. Одна из них похожа на муху. У мух есть такая черта – они всегда садятся на всякую грязь и нечистоты, не обращая внимания на ароматные цветы. Другая группа людей напоминает пчелу. Отличительная черта пчелы в том, что она находит только сладкое и красивое, не обращая внимания на грязное. Тем, кто привык обвинять во всем других, в том числе и своего мужа или жену, я обычно предлагаю выбрать, какой категории людей принадлежат они сами, а к какой те, кого они обвиняют».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы XX века». Вскоре после прославления патриарха священномученика Ермогена мама, няня, я и два моих младших брата поехали в Кремль поклониться святителю и приложиться к его гробнице. Мы вошли в Успенский собор. Мама пошла к свечному ящику купить свечи, а няня повела меня к южной стене собора, чтобы там подождать маму. У стены за барьером сидел на скамейке великан в рясе. Крупная голова его была в густых, черных с отливом волосах, спускавшихся до плеч. Он был очень грузен и, казалось, раздавит скамейку, на которой сидел. И вдруг человек этот внезапно и быстро встал и также быстро пошел из-за барьера. Великан сел перед аналоем в середине скамьи. Вскоре к нему подошли и сели рядом с ним, с правой и левой стороны, еще два человека в рясах. Вот все трое встали, перекрестились и запели: «Господи сил, с нами буди!» Собор наполнился целым морем стройных басовых звуков. У меня пошел мороз по коже. «Хвалите Бога во святых Его! Хвалите Его во утверждении силы Его!» — пели они. И я тоже захотел хвалить Бога. Хотелось петь вместе с ними, но я не умел и стеснялся подать свой голос. И я хвалил Бога всем своим маленьким существом молча. «Хвалите Его во струнах и органе!» Когда мы по возвращении домой рассказали отцу о приключении в соборе и обрисовали, как могли, внешность великана и его необыкновенный голос, отец ответил: «Да это же архидиакон Константин Розов!»

0: Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Короткий зимний день угасал. На занесенных снегом площадях Нижнего Новгорода зажглись фонари. Теплыми, уютными огоньками светились окна домов. Улицы опустели, и только возле большого, в 3 этажа каменного дома на Рождественке было, как всегда, оживленно. Морозными вечерами, впрочем, как и в любое другое время, сюда со всего города стекались люди, которые по воле обстоятельств оказались без крыши над головой. Двери этого красивого современного здания всегда

0: В прежнем приюте Бугрова. Он вспоминал о том, что к оставшимся без кров беднякам там всегда относились с заботой и участием. Купец Николай Бугров, владелец крупных мукомольных предприятий и пароходной компании, занялся благотворительностью в возрасте 36 лет, когда, овдовев и похоронив троих детей, решил больше не заводить семью, а полностью посвятить себя богоугодному делу служения людям. Как писал о нем в те годы нижегородская пресса, Бугров всю свою любовь и заботы перенес на бедный люд. 75 тысяч рублей, которые Николай Александрович потратил на строительство своего ночлежного приюта, считались по тем временам суммой более чем солидной. И все же это была лишь капля в море добрых дел, который совершил за свою жизнь этот сострадательный и щедрый человек. В 1887 году ровно столько же Бугров вложил в строительство Нижегородского вдовьего дома, приюта для матерей-одиночек и женщин с детьми, потерявших супруга-кормильца. В доме располагались 20 отдельных квартир, баня и прачечная. Дети посещали школу и ремесленное училище. Еще через несколько лет в Нижегородской губернии на средства Николая Бугрова были открыты сразу несколько богадельен в деревнях Филипповке, Малиновке и в селе Городец. В среднем на строительство каждой из них купец потратил около 100 тысяч рублей. Существовали богадельни на проценты с капитала, выделенного Бугровым специально для этих целей. При богадельнях были устроены домовые церкви и часовня, на поддержание которых Бугров регулярно жертвовал немалые суммы. Когда в Нижнем началось строительство Мариинского бесплатного родильного дома, Николай Бугров не стал дожидаться, пока к нему придут с просьбами о пожертвованиях. Он одним из первых внес свою лепту в это нужное и благое начинание. Большую финансовую поддержку оказал он и санаторию для бедных и неимущих чахоточных больных, который строился в те годы в Ессентуках на общественные средства. Николай Александрович по-христиански свято чтил память своих родителей. В годовщины смерти отца и матери он устраивал поминальные обеды для бедных, щедро раздавал милостыню и жертвовал городским храмам на помин души усопших. «Незабвенным благодетелем, кормильцем сирых и вдовиц, утешителем в бедах сущих» называли Бугрова современники. С одинаковым уважением отзывались о нем в своих очерках такие разные писатели, как Максим Горький и Владимир Даль. Считается, что Николай Бугров потратил на благотворительные цели около 10 миллионов рублей. Однако некоторые его биографы склонны предполагать, что столько же, если не больше, он, как глубоко верующий человек, мог жертвовать тайно, не открывая своего имени. Как бы ни было, при жизни делам милосердия купец Бугров отдавал ровно половину своего дохода. И после смерти большую часть состояния он завещал истратить на помощь бедным и поддержание храмов.
1: Имена милосердия.

Радио «Вера». Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко. И тихонько плачет он в пустыне. Михаил Лермонтов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христианская церковь сохранила некоторые богослужебные обычаи времен Ветхого Завета. Один из них – возжигание светильника перед совершением молитвы. Повеление зажигать светильник, наполненный чистым маслом, Бог дал еще праотцу Аврааму. Затеплив огонь с наступлением темноты, ветхозаветный праведник молился Господу у себя в шатре. Впоследствии обычай зажигать светильник для вечернего благодарения Бога стал частью богослужения, которое совершалось сначала в Скинии, переносном храме-шатре, а затем в Иерусалимском храме Соломона. Ранние христиане позаимствовали обычай возжигания светильника и наполнили обряд новым смыслом. Об этом свидетельствует текст одной из древнейших молитв, названной по первым своим словам «Свети Тихий». О смысле молитвы «Свети Тихий» рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Древние христиане из-за гонений властей Римской империи не имели права совершать открытое богослужение. Поэтому их собрания проходили в тайных местах, обычно в вечернее или даже ночное время. Общая молитва начиналась с возжигания светильника и пения гимна «Свети Тихий». Автор этого песнопения, к сожалению, неизвестен. Очень жаль, потому что «Свети Тихий» – яркое и поэтичное молитвословие. Оно говорит о нашем Спасителе, Иисусе Христе, и прославляет его с помощью образа заходящего солнца. «Свети Тихий, святые славы, бессмертного Отца Небесного, святаго, блаженного Иисусе Христе». Иисус Христос, Ты являешься тихим светом святой славы Твоего бессмертного, небесного, святого и блаженного Отца. Тихим светом в древние времена было принято именовать свет заходящего солнца. Христос именуется в песнопении тихим светом, потому что Он пришел на землю не в своей полной божественной славе, а в виде простого человека. Вторая часть «Свети Тихий» звучит так. «Пришедший на запад солнца, видевший свет вечерний, поем Отца Сына и Святаго Духа Бога. Дожив до заката солнца и увидев вечерний свет, воспоем Бога Отца, Сына и Духа Святого». Этими словами мы благодарим Бога за то, что Он дал нам возможность благополучно дожить до конца дня. И завершающая фраза песнопения выглядит так. «Достойный си во вся времена пет быть и гласы преподобными, Сыне Божий живот даяй, тем же мир тебя славит. Ты, Сын Божий, дающий жизнь, за что славит тебя мир, достоин во все времена быть воспеваемым голосами святых». В этой части песнопения говорится о том, что только голосами святых может возноситься Богу достойная его песнь. Так церковь напоминает нам о том, что Бог всех людей призывает к святости.
1: Молитва «Свети Тихий» исполняется на богослужении, которое именуется вечерней. Как и века назад, она призывает православных христиан благодарить Бога за прожитый день. В храме пение гимна «Свети Тихий» зрительным образом дополняется сиянием зажженных лампад, напоминающих нам о присутствии Бога. А теперь давайте послушаем молитву «Свети Тихий» в исполнении хора Московского Сретенского монастыря.

0: богослужебные песнопения православного храма. Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Анна Осипова. Юта.
1: Два богача. Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на презрение старых, я хвалю и умиляюсь. Но и хваля, и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко. «Возьмем мы Катьку, — говорила баба, — последние наши гроши на нее пойдут. Не на что будет соли добыть, похлебку посолить. А мы ее и не соленую, — отвечал мужик, ее муж. Далеко Ротшильду до этого мужика».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Надежда моя ждет Тебя, Господи. Ожидание Тебя — единственное содержание и смысл грядущих дней моих. Трава ждет росы и не обманывается. Гора ждет грома и не обманывается. Крот под землей ждет пропитания себе и не обманывается. Упование всякого существа исполняешь Ты, Господи. Я же Тебя жду, и Ты идешь навстречу мне. Ты приближаешься ко мне в согласии со скоростью моего движения к Тебе. Чадо земли, что есть ваше завтра, если не надежда? Если лишитесь надежды своей, умрет и желание ваше видеть рассвет завтрашний. Не ропщите на небо, что не исполняет оно всех надежд ваших. На себя ропщите за то, что уповать не умеете. Небо исполняет не надежды, упование оно исполняет. К самому сильному и возвышенному упованию небо всегда преклоняется. Не ропщите на небо за то, что не слышит оно междоусобных ссор ваших, что безучастно оно к соперничеству вашему. Прозорливо оно и милостиво. Прозорливо видит оно добро в помыслах ваших и милостиво к немощи вашей, если сочетается она с волей доброй. Упование мое — не предчувствие. Упование мое — знание, что Ты придешь. Дал Ты мне обетование, и печать обетования Твоего ношу в душе своей. Если до сих пор не пришел Ты, не Твоя тому вина, моя. Ты нежен и сострадателен, не хочешь Ты смутить меня неготовностью моей. Потому идешь неспешно и непрестанно напоминаешь о приближении Твоем. Безнадежность, сложа руки, сидит. Упование чистит и метет непрестанно, проветривает и кадит жилище, в котором готовится принять Тебя. День и ночь заботится о том, чтобы не забыть ни о чем, что Тебе угодно. Призывает ангелов и святых, тайновидцев, помощь, чтобы пещеру свою сделать подобной небу. Не имеет упование мое ни друга, ни соратника. Все прежние упования изгнаны мною, как проверенные лжецы, и на месте, от них очищенном, буйно цветет надежда, ожидающая встречи с Тобой. Придешь Ты с дарами богатыми, с Тобой победниче смерти, придет победа над всеми заботами и обидами. С Тобой придет свет и здоровье, и сила, и мудрость. И вся полнота упований человеческих от начала до конца времен. Те же, кто не в Тебе полагает упования свои, сидят на вершине горы и ждут восхода солнца с запада. А я стою на восток, обратившись, и знаю твердо, что вот-вот взойдет солнце, ибо вижу, как заря румянится. Пока другие сажают в землю палки сухие, в надежде на зелень и плоды, сею я на ниве своей семя живое, что зеленеет и плодоносит. Упование мое на Тебя негадательно. Упование мое — знание ясное. Подобно знанию о том, что солнце с востока восходит, и семя доброе, в землю добрую посеянное, прорастет и принесет плоды. Твоя нива, Господи, а Ты семя и сеятель. Гряди, Господи, надежда моя ждет Тебя.

0: эфире «Радио Вера». Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Илья Резник.
1: Я люблю свой мир. Я знаю в нем каждое дерево, каждую тропинку. Я знаю, где быстрее всего вызревает горько-сладкая жимолость, в каком месте лучше собирать кедровые шишки, на каком из перекатов и в какой час клюет хариус, под какой пихтой прячутся рыжики или грузди. И неважно, что река давно изменила свое русло, что места ягодные покрылись хвощом и бузиной, что почти все деревья в округе уже спилены лесорубами. В моей памяти остается все так, как

0: радио для тех, кто хочет верить. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Веры Пановой «Мое и только мое» о моей жизни, книгах и читателях. 1936 год. Ростов-на-Дону. Скоро должны были приехать дети, и я решила побелить квартиру. Я храбро взялась белить потолки и стены. Мне казалось, что это пустяковое дело, но выяснилось, что оно, как и все на свете, требует большой сноровки и навыка. С мочального помазка холодная жидкая известь текла мне в рукав. Босые ноги скользили по кухонному столу, на который я влезла, а потолки были необозримы, как вечность. И я уже озлилась на эти потолки, на свое неумение, на необходимость что-то делать, не умея. Как вдруг отворилась дверь, и одетая в когда-то подаренное мною старенькое платьице, вошла милая Верочка, одна из моих бывших нянь. Мигом выхватила у меня помазок, мигом забралась ко мне на стол, мигом потолок над моей головой стал покрываться ровными, чистыми, будто не мелом, а масляной краской, наведенными мазками. Потом Верочка сказала: «Идите гулять и приходите домой вечером». Я послушалась, и когда вечером вернулась, то нашла все комнаты выбеленными, а Верочка домывала заляпанный мелом пол. Да, на каждом шагу мне в жизни попадались хорошие люди, и сколько добра я видела от них. И сквозь все прожитые мною годы мне сияет это добро. Сияет и напоминает, как мало я сама делала людям, какой на мне лежит громадный долг.

для таинства старого пчелок труд соберу, сберегу, за вечерней свечу воску ярого, пред иконой с молитвой зажгу. Будет теплиться жертва убогая, жертва пчелок, цветов и моя. Как они, стану снова пред Богом я, как они, тихий сердцем и я.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Виктор Лисюнин.
1: Часто спрашивают, как долго нужно молиться, чтобы получить от Господа просимое. Важно помнить, что самое главное, что мы должны просить у Бога, это вечную жизнь в Царстве Небесном. И обращение к Господу не должно выглядеть так: помолился человек с утра на бегу, больше о Боге не вспомнил до вечера, а перед сном возроптал, что день не удался. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Феофана Затворника. Молиться надо долго, не за раз долго, а по времени долго, ныне, завтра, неделю, месяц, год. Все кричать и кричать: «Господи, избави! Господи, помоги! Однако же не моя, но Твоя да будет воля». У святых есть такое слово: «Докучать надо Господу и святым Его».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из воспоминаний философа Евгения Трубецкого. 1881 год. Для меня, как и для всех моих сверстников, нигилистическая эпоха была периодом определенно выраженного презрения ко всему русскому. И православие русского народа и его монархизм казались нам проявлениями дикости, варварства и невежества. Тогдашнее народничество делало исключение только для сельской общины, в которой оно видело зародыш будущего социалистического строя. Для меня же не существовало и это исключение. Община, как и все русское, представлялась мне лишь проявлением нашей бытовой отсталости. Иными словами, нигилизм в том виде, как я его переживал, привел меня к полной утрате родины. Нужно ли объяснять, что при этих условиях возвращение к вере было вместе с тем и возвращением к родине? Все те чувства, которыми я жил в детские и отроческие годы, вдруг разом ожили и воскресли. Голоса

Над Калугой гудел, переливался и уносился в безмятежно синее летнее небо колокольный звон. Люди на улицах останавливались и, набожно крестясь, спрашивали друг друга, какой нынче праздник. Праздника не было, и все же во всех городских храмах служили торжественную обедню. В этот день отмечал свой юбилей Калужский общественный банк. Интересное дело, юбилей у банка, а звонят в храмах. Саркастически недоуменно усмехнулся кто-то в толпе. «Сразу видно, что вы не из Калуги», – раздались в ответ возмущенные голоса. «Были бы здешние, знали бы, какую помощь от этого банка наш брат-бедняк получает. А бедным помогать – дело христианское и церковного звона достойное». Калужский общественный банк основал Павел Семенович Малютин. Потомственный купец и золотопромышленник, он владел миллионными капиталами и входил в число богатейших людей России. Одним словом, недостатка в средствах Павел Семенович не испытывал, и банк открывал отнюдь не в расчете на дополнительный заработок. Этот банк должен был стать ни много ни мало масштабным благотворительным проектом, который Павел Малютин задумал уже давно и теперь решил воплотить в столь неожиданной форме. Обсуждая в городской думе принцип работы нового банка, Павел Семенович заявил, что проценты заложенного им в основу предприятия уставного капитала ежегодно должны быть употребляемы на раздачу

0: Конверт с его последней волей, помимо хозяйственных указаний и завещания истратить 500 000 рублей на нужды калужских бедняков, обнаружили распоряжение дополнить к сумме уставного капитала в Калужском общественном банке еще 100 000 рублей серебром. Это означало, что доля Павла Семеновича в предприятии останется основной, и его деньги еще долгое время будут работать на благо людей. Так оно и случилось. Хотя общественный банк был официально открыт уже после смерти его главного учредителя, осуществилось все, что было задумано Павлом Семеновичем, и даже гораздо больше. Очень скоро доходы от деятельности банка позволили взять на содержание городское мещанское училище и богадельню, открыть приют для сирот, обеспечивать приданым неимущих девиц мещанского сословия. По завещанию Павла Малютина в подмосковном селе Раменском был построен большой храм, в котором места не хватало свечам, зажженным простыми людьми за упокой щедрого благотворителя. 120 церквей в Калужской губернии получили крупные денежные пожертвования. За годы своей работы общественный банк безвозмездно отдал в пользу неимущих более 500 000 рублей золотом. На эти деньги содержались семьи убитых и раненых солдат, больницы, школы и гимназии. Из них выделялись пособия погорельцам и беднякам, нуждавшимся в жилье. На средства банка благоустраивался город. В тот самый день, когда по случаю юбилея общественного банка звонили колокола во всех калужских храмах, состоялось еще одно скромное событие. Банк открыл бесплатное общежитие для совершеннолетних выпускников основанного им ранее Малютинского приюта. Великое дело купца Павла Малютина продолжало жить и на долгие годы сохранило светлую память о человеке, чье желание творить добро не смогла победить и сама смерть.
1: Имена, имена милосердия.

В эфире «Радио Вера». Три светлых царя из восточной страны стучались у всяких домишек. Справлялись, как пройти в Вифлеем. У девочек всех, у мальчишек. Ни старый, ни малый не мог рассказать. Цари прошли все страны. Любовным лучом золотая звезда в пути разгоняла туманы. Над домом Иосифа встала звезда. Они туда постучали. Мычал бычок, кричало дитя. Три светлых царя распевали. Александр Блок,

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В наши дни большинство принимающих крещение – дети. В древней церкви было иначе. Большая часть крестившихся в первые три века христианства являлись взрослыми людьми. Они долго готовились к тому, чтобы стать членами церкви. Период подготовки мог длиться для них от полугода до трех лет. Крещение в древности было приурочено к большим праздникам, обычно к Рождеству или к Пасхе. Готовых к принятию христианства в те времена крестили группами в особых крестильных храмах – баптистериях. После крещения новые христиане шли все вместе в главный храм на богослужение. В руках они несли свечи и дружно пели «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитвословие «Елица во Христа крестистися» поется в православных храмах и в наши дни, в том числе и при совершении таинства крещения. После того, как во время крещения человека трижды окунут в освященную воду и помажут святым миром, то есть освященным маслом, священник дает ему зажженную свечу и трижды обводит вокруг купели. При этом священник поет «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Эта фраза вошла в чин крещения из текста послания апостола Павла к Галатам. Переводится песнопение на русский язык так: «Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облёкся», то есть посвятил Христу себя. Данные слова используются при совершении крещения не случайно. До начала IV века христианство было на территории Римской империи запрещено. Принадлежность к церкви была причиной для тюремного заключения и даже смертной казни. Принимая крещение, человек понимал, какими могут быть последствия такого его шага. Он обещал быть верным Спасителю до самой кончины. Поэтому и пелись после погружения в купель слова апостола Павла: «Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облёкся», то есть посвятил себя Христу.
1: Песнопение «Елица во Христа крестистися» исполняется не только при совершении таинства крещения, но и на литургии. Но не на каждый, а в дни некоторых праздников, на Святую Пасху и во всю Светлую Пасхальную неделю, а также в День Святой Троицы, на Рождество Христово и Богоявление, в Лазареву субботу и в Великую субботу. Во времена Древней Церкви крещение новообращенных в христианство совершалось преимущественно в дни перечисленных праздников. В наши дни такой традиции уже не существует, но пение «Елица во Христа крестистися» напоминает нам о том, что такая особенность когда-то в жизни Древней Церкви существовала. Давайте послушаем песнопение «Елица во Христа крестистися» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери в селе Тысяцкое Тверской области была построена в XVIII веке. Многие годы храм являлся духовным и культурно-просветительским центром округи, хранил множество редких святынь. В нем находилось уникальное объемное распятие Спасителя, старинные иконы и ажурное паникадило, подобное которому можно увидеть только в историческом музее Санкт-Петербурга. С приходом советской власти и периода безбожия церковь разграбили, а в ее здании в разное время располагались сельский клуб, столовая, производственные цеха. Последние десятилетия храм пустовал и продолжал разрушаться. Но в 2016 году в селе образовалась инициативная группа, которая занялась восстановлением святыни. Добровольцы поставили крышу и главку с крестом. А в 2023 году в храме Смоленской иконы Божией Матери состоялась первая за десятки лет божественная литургия. С тех пор богослужения здесь проходят регулярно. Неравнодушные прихожане продолжают восстанавливать внутреннее убранство церкви. Местные умельцы изготовили кованые подсвечники и паникадило в процессе создания иконостаса. Но многое еще предстоит сделать. Провести газовое отопление, заменить окна и полы. Впереди работы по ремонту колокольни. Приходу удалось закупить пиломатериалы и воздвигнуть леса для ее реставрации. Теперь нужна наша помощь для дальнейшего строительства и установки балок для колоколов. Поскольку своих ресурсов у прихожан немного, с восстановлением церкви им помогает фонд «Мои друзья». Организация открыла сбор на ремонт колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери в селе Тысяцкое. Помочь возродить святыню и поддержать работу фонда можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Все творения Твои, словно пчелы вокруг цветущей вишни, роятся вокруг Тебя, Господи. Одни теснят других, оспаривают один у другого права на сыновство. Каждый видит в другом пришельца. Все предъявляют права на Тебя, больше Тебя самого. Полнота же Твоя, Господи, льется через край и питает всех, сладость неисчерпаемая. Все насыщаются и отлетают голодными. Самым голодным остается людской рой. Не потому, что у Тебя, Хозяин щедрый, нет пищи для людей, но не знают люди своей пищи и дерутся с гусеницами за кусок зелени. Прежде всех сотворенных Тобой, прежде времени и скорби, сотворил Ты, Господи, человека в сердце своем. Человека первым Ты задумал, но на четках сотворения его очередь пришла последней. Так же, как садовник вскапывает землю и сажает сухие колючки, думая о розе. Так же, как зодчий, задумывая храм, прежде мысленно видит сверкающие купола, которые возведет последними. До начала творения человека первым родил Ты в сердце своем. Помоги языку моему смертному найти имя человеку тому, сиянию Твоей славы, песни Твоего блаженства. Могу ли все человеком назвать его? Ибо так же, как он пребывал в сердце Твоем, так и его ум уже содержал весь явленный мир вместе с человечеством и вестниками его. Никто не знает Отца, кроме Сына, и никто не знает Сына, токмо Отец. Словно нирвана был еси, Господи, пока не зачался в Тебе Сын. Без числа и без имени был еси. Как воспеть мне Тебя, Господи, из гущи роя голодных гусениц, носимого порывами ветра, вся жизнь которого проходит в этом вихре? Господи, сон мой денный и ночный, сам помоги мне воспеть Тебя, чтобы ничто в сердце моем не превзошло Тебя. Всякое дыхание да хвалит Тебя, Господи. Но не ради Тебя, ради нас самих, чтобы, величая Тебя, мы возрастали. Велик Ты, Господи, воистину слишком велик, чтобы гимны наши могли сделать Тебя более великим. А когда всех роящихся насекомых порыв ветра унесет с цветущей вишни, останется она в своем прежнем величии и великолепии весенней красоты.

0: вера. Элеонора Андреевская. Литературные эскизы. Читает Анна Осипова. Юта.
1: У реки. Теплым, светлым воскресным днем покойно и радостно на душе. Сидим в центре города у реки. Доносятся обрывки смеха, фраз. Обычные дела. Семья, работа, дети. И вдруг вспоминаю, как молилась в детстве. Тихонечко, искренно, с надеждой. Просила за всех дорогих мне людей, а про себя забывала. И у меня все было.

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. В мае 1943 года я поступил в Московский институт инженеров транспорта. На первом курсе студенты, и только что окончившие среднюю школу и уже отвоевавшие, с контузиями, ранениями. Были и те, кто ушел на фронт после 2-3 года обучения, а после ранения вернулся. Среди них девушка-инвалид. У нее целой была только одна нога, вторая — по колено. Она ходила на протезе. И не было обеих рук примерно до локтей. Кем она была на фронте, я точно не знаю. То ли радистка, то ли санинструктор. Относились к ней рыцарственно. Ее опекали и студенты-юноши, и взрослые. Ребята ждали ее, чтобы открыть дверь, чтобы в гардеробе снять с нее прежде всего полевую сумку, потом пальто, потом вновь одеть на нее эту сумку и поодаль сопровождать ее по лестнице, пока она медленно, независимо от этажа здания, тяжело переставляя протез, поднималась по ступенькам. Лекции она только слушала, писать не могла. На руках у нее были неподвижные черные перчатки. Тем не менее, она закончила Московский институт инженеров транспорта с красным дипломом.
0: Голоса

пропал звук, а потом почти сразу и цвет. Сила стала уходить.

сквозь меня с немой улыбкой, и жизнь становится далекой и чужой, как будто я в кино и на экране зыбкой, все это кажется со мной.

никогда не видел глаз таких, как эти. Они и сны, и смерти больше нет. А есть один на том этом свете, прозрачный, тихий, бесконечный свет. Откроет ангел книгу происшествий и познакомится со мной. Я улыбнусь ему совсем, как в детстве.

креста не стенет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением от всей души всем помышлением мы Божью милость и любовь? Константин Романов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
1: В скит Катунаки, что на Святой Горе Афон, паломники приезжали часто. Монах по имени Ефрем, который жил там уже много лет, славился своей проницательностью и добросердечием. Желающих обратиться к нему за мудрым советом всегда было много. В тот день отец Ефрем провожал очередного гостя. Уже прощаясь у калитки, монах вдруг вспомнил, что хотел передать письмо родным. Отец Ефрем сбегал в хижину за конвертом и ручкой, прямо во дворе стал надписывать адрес. Неожиданно чернила в ручке закончились. «Вот незадача!» — расстроился отец Ефрем. «Другой-то у меня нет!» «Отец, вот, пожалуйста, возьмите мою!» Паломник достал из кармана красивую серебристую авторучку известной фирмы и протянул монаху. «Какая хорошая ручка! Как мягко пишет!» — заметил отец Ефрем. «Оставьте ее себе, батюшка!» — улыбнулся гость. «Что ты, она ведь, наверное, дорогая!» — отказался отец Ефрем. «Но знаешь что? Я сейчас напишу родным, они купят мне такую же, а ты забери у них и привези в следующий раз». Паломник с радостью согласился выполнить поручение монаха, затем попрощался и пошел в монастырь, где остановился на ночлег. Он хотел попасть туда засветло, а путь был не близкий. Глубокой ночью паломника разбудил громкий стук в дверь. На пороге стоял отец Ефрем. «Послушай», — взволнованно заговорил он, — «не привози мне ручку, не нужно. Дай-ка конверт, я зачеркну свою просьбу, чтобы родные не смогли прочитать». Паломник в изумлении смотрел на отца Ефрема. «Прошагать ночью целых 10 километров лишь для того, чтобы сообщить об этом». «Потакая своим желанием, мы запутываемся в страстях и теряем связь с Богом», — говорил афонский старец Ефрем Катунакский. «Чем меньше мы угождаем себе в этой жизни, тем больше воздаст нам Господь в жизни вечной».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Сергий Шумских.
1: С теми, кто любит вкусно и обильно поесть, а также сомневается в духовной пользе поста, считая, что пост – это только диета, хочу поделиться словами святителя Иоанна Златоуста. «Голодный желудок не может возбудить плотской похоти так же, как и желудок, довольствующийся умеренной пищей. Порочные же пожелания рождаются в желудке, предающемся пресыщению».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. 1877 год. Федор Михайлович находился в очень грустном настроении. Умирал Николай Алексеевич Некрасов, давно страдавший мучительной болезнью. С Некрасовым для мужа соединялись воспоминания о его юности, о начале его литературной карьеры. Ведь Некрасов был один из первых, кто признал талант Федора Михайловича и содействовал его успеху в тогдашнем интеллигентном обществе. Правда, впоследствии они оба разошлись в политических убеждениях, и в 60-х годах между журналами «Время» и «Современник» шла ожесточенная полемическая борьба. Но Федор Михайлович не помнил зла, и когда Некрасов предложил ему поместить свой роман в «Отечественных записках», то он согласился и возобновил свои дружелюбные отношения к бывшему другу юности. Некрасов искренне отвечал на них.

0: Имена, имена милосердия.
1: Жаркий южный полдень был в разгаре, когда в ворота казачьей станицы въехала старая деревянная телега, запряженная одной единственной лошадью. Правил телегой человек в запыленной, выгоревшей на солнце темной одежде. Было сразу видно, что он проделал немалый путь. Но вот человек спрыгнул с подножки, и высыпавшие из своих домов любопытные станичники с радостью узнали в нем отца Кирилла, священника Черноморского казачьего войска. Протоиерей Кирилл Росинский уже не впервые наведывался в эти отдаленные уголки Причерноморья. С тех пор, как отца Кирилла назначили сюда войсковым священником, он целиком посвятил себя заботам о веренных ему воинах-казаках. Но не только о них. Очень скоро все обитатели гостеприимного южного края почувствовали неравнодушное отношение отца Кирилла к ним и к их родной земле. Священник уже второй месяц подряд без отдыха разъезжал по деревням, селам и станицам юга. Он собирал пожертвования на строительство новых церквей. До его приезда во всем Черноморье к началу XIX века было лишь 4 храма и всего 10 священников. Отец Кирилл с энтузиазмом приступил к сбору средств, чтобы как можно скорее исправить ситуацию. С проповедями он объехал всю округу, и южане горячо

0: духовную и народную музыку, писал стихи. Получивший в Новороссийской духовной семинарии разностороннее образование, протоиерей Кирилл Росинский мечтал, чтобы каждый человек имел свободный доступ к сокровищнице знаний. Но с образовательными учреждениями в Черноморье дела обстояли плохо. На весь край было только одно низшее учебное заведение. Остро требовались новые школы, гимназии. И снова отец Кирилл самоотверженно взял на себя заботу о просвещении народа. В 1806 году он подал прошение о преобразовании Екатеринодарской школы в училище, чтобы, по словам протоиерея, образовывать юные сердца, преподавая им не только азбуку и арифметику, но и давая более глубокие знания. По инициативе отца Кирилла в программу нового училища ввели такие предметы, как геометрию, историю, географию и гражданское право. Самого Росинского атаман Черноморья назначил на должность смотрителя училища. В следующие несколько лет отец Кирилл посвятил себя поиску средств на открытие школ. Ему удалось собрать 45 тысяч рублей. Это были как его личные средства, так и пожертвования богатых и влиятельных людей края. В результате Росинским было открыто 10 школ в станицах, войсковая гимназия с музеем и библиотекой в Екатеринодаре, несколько церковно-приходских училищ по всему краю. Практически все свои личные сбережения протоиерей Кирилл Росинский тратил на строительство храмов, дела просвещения и помощь бедным. На его полном иждивении постоянно находились более 10 детей-сирот. Свой короткий жизненный путь отец Кирилл прожил всего 50 лет, он закончил в совершенной бедности. Но истинным его капиталом было не золото, а горячее сердце, наполненное любовью к ближним. Протоиерея Кирилла Росинского называют просветителем Черноморья, и через века свято хранят память об этом удивительном человеке. В 1904 году именем Росинского была названа библиотека, открытая при Дмитриевском училище Екатеринодарским благотворительным обществом. В честь просветителя назван один из вузов Краснодара, бывшего Екатеринодара, Институт международного права, экономики, гуманитарных наук и управления.
1: Имена милосердия.

Воздух живительный, воздух смолистый, я узнаю. Свет не слепит, упоительный, чистый, словно в раю. Узкой тропинкой к гранитам прибрежным вышел, стою. Нежу простором, суровым и нежным, душу мою. Сосны недвижны на острове, словно в дивном краю. Тихие волны лепечут любовно сказку свою. Валерий Брюсов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Фёдор Достоевский. «Братья Карамазовы». Читает Андрей Кнышев.
1: «Братья Карамазовы». Часть первая, книга вторая, глава четвертая. Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви. Даже дурных при этом поступков ваших не пугайтесь очень. Жалею, что не могу сказать вам ничего отраднее, ибо любовь деятельная, сравнительно с мечтательную, есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого, и чтобы все на него глядели. Тут действительно доходит до того, что даже и жизнь отдают, только бы не продлилась долго, а поскорее совершилась, как бы на сцене, и чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная – это работа и выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука –

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Вы когда-нибудь задумывались о том, как вы слушаете? Ведь это, казалось бы, вполне обычное занятие может быть очень и очень разным. И сегодняшний отрывок из 10 и 11 глав Евангелия от Луки как раз о том, каким разным может быть слушание.
9: «Выше ходящим им, и сам внеде весь некою...»
10: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
9: «Тем же убо блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
8: Обычно образ Марфы и Марии толкуется как взаимодополнение двух видов служения – деятельного и созерцательного. Но мне хотелось бы еще сильнее сузить поле толкования до всего лишь одного вопроса. А как именно мы умеем слушать то, что обращено к нам? Ведь слушать можно очень по-разному. Можно в полуха, между делом, совмещая приятное слушание с полезным, конкретным делом, занятием. Можно слушать абы как. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Это когда предмет разговора не затрагивает струны твоей души, и слова пролетают мимо. А можно слушать взахлеб, когда все, что происходит вокруг, исчезает. Время останавливается. И человек ничего не видит, не ощущает даже собственной усталости, неудобности положения своего тела, голода, текущих забот и тревог, даже свои обычные житейские обязанности забывает. Он целиком проваливается в то, что слышит, потому что произносимое настолько сильно входит в резонанс с глубинными запросами его души, что все остальное становится именно остальным, оставленным на потом. Неспроста именно этот эпизод про Марфу и Марию читается в дни празднования Пресвятой Богородицы. Именно ей, избранному сосуду Боговоплощения, было присуще, как никому другому, умение слушать Бога и быть Ему послушной, даже когда легко можно было потонуть перед ураганом неизбежных вопросов. «Да как же это может быть, когда я мужа не знаю? Как может дева стать матерью?» Образ слушания Пресвятой Богородицы для каждого из нас очень важное напоминание. Ведь мы слушаем не для того, чтобы получить какую-то новую информацию. Особенно, когда один и тот же текст, например, отрывок Священного Писания, мы уже и наизусть-то давно знаем, а в церкви его нам предлагают слушать снова и снова, и ничего нового. Именно у Пресвятой Девы мы призваны поучиться тому детскому изумлению, которое мы можем видеть у еще не застывших в своем взрослении, способных одно и то же снова и снова открывать по-новому и опять переоткрывать. Помоги же нам, Господи, быть внимательными к тому, как Твое Слово отпечатлевается в наших умах и сердцах, чтобы единое на потребу, то самое главное в жизни, за внимание и интерес, к которому и похвалил Спаситель Марию, и в нашей жизни заняло свое место. –

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. У лесного озера. На две самых жарких июльских недели мой муж отправился в байдарочный поход со старшими детьми. А я с младшими, погодками Верой и Катей, решила тоже отдохнуть на природе и выбрала для этого пансионат на Южном Урале, на берегу лесного озера. Увидев не в интернете, а в реальности место, где мне с девочками придется провести полмесяца, я слегка приуныла. Двухэтажный домик под высокими соснами. Наша комната в мансарде. Озеро, большие валуны, лес. Это прекрасно, но это все. Ни детской площадки с качелями, ни ларька со сладостями, ни библиотеки. Не заскучают ли здесь мои дошколята? Мы приехали вечером, расположились ко сну, коротко помолились и быстро уснули. А утром Катюша звонко и радостно рассказала, что просыпалась ночью и слышала, как на крышу падают сосновые шишки. И ей это очень понравилось. И это Катя, которая обычно боится темноты и незнакомых звуков. Так началась череда открытий. Чего мы только не видели у далекого озера. И трудягу дятла, и огромные муравейники, и великолепные рассветы. Мы рисовали картинки с натуры, придумывали поделки из шишек и веточек, сочиняли стихи, играли в догонялки и купались. Из книг же у нас было Евангелие, молитва слов да сказки Пушкина. И вполне хватило. А главное, было ясное ощущение, что Господь видит нас и любит. И через красоту природы с нами говорит.

0: Актуальная тема.
1: О грехах самоуверенности и тщеславия протоиерей Сергий Баранов.
2: Есть такое святоотеческое понятие, если в духовной жизни ты остановился, ты не остаешься в этой точке, ты сразу начинаешь скатываться обратно. То есть нельзя остановиться в якобы в самодостаточности, что ты достиг какого-то уровня. Это уже начинается такая тонкая гордость и самолюбование. Недовольство собой, ненадеяние на себя, постоянное разочарование в себе никогда не дадут человеку точки передыха. Он будет или бежать, или идти, или ползти, или хотя бы лежать в сторону Христа. Христианство должно быть деятельным. Это очень опасно, когда человек в своих якобы достижениях остановился, чтобы насладиться результатом своей духовной жизни. Остановимся только там, после смерти. Если ты здесь остановился, ты сразу катишься обратно.
0: Актуальная тема.

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 21 июля, слушайте фрагменты повести Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты» и фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Мне не раз приходилось сталкиваться с бездомными людьми. Как правило, они производят не очень хорошее впечатление, поэтому я смотрю на них с опасением и недоверием. На самом деле, среди них есть очень достойные люди. В очередной раз я в этом убедилась, узнав из новостей случай, который не так давно произошел в Челябинске. Местный бездомный мужчина по имени Кирилл заметил среди выброшенных на помойку вещей небольшой пакет с документами. Оказалось, что они принадлежали 18-летнему юноше. Еще среди бумаг в пакете лежали важные выписки из больницы и направление на операцию. Судя по всему, у молодого человека было больное сердце, и от этих бумаг, возможно, зависела его жизнь. Тогда бездомный Кирилл решил отнести документы владельцу по адресу, который был указан в паспорте. Дверь Кириллу открыла мать молодого человека. Бездомный вежливо протянул ей пакет с документами и неловко улыбнулся. Женщина была в шоке. Оказалось, что незадолго до этого ее сына ограбили местные хулиганы и вместе с деньгами забрали важные документы. А в скором времени молодому человеку должны были прооперировать сердце, но без специального направления попасть на лечение нельзя. Мама юноши от всей души поблагодарила неожиданного гостя за добрый и честный поступок, который спас жизнь ее сына. Женщина собрала бездомному пакет с едой и предложила все свои последние деньги в благодарность за спасение. От денег Кирилл отказался, скромно попрощался и ушел. Возможно, он сам уже забыл о своем поступке. А вот семья спасенного юноши еще долго будет помнить отзывчивого бездомного. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие

Сегодня, 21 июля, Церковь вспоминает явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, чтит память великомученика Прокопия и священномученика Федора Распопова. Летом 1579 года страшный пожар уничтожил большую часть Казани. Две недели спустя дочери казанского стрельца Матрёне Анучиной трижды явилась во сне Пресвятая Дева, требуя сообщить казанскому архиепископу о ее святом образе, который находится в подвале сгоревшего дома Анучиных. Сначала девочки не поверили, но после новых явлений Богородицы решили все же копать в указанном месте. На метровой глубине был найден образ Пресвятой Богородицы, завернутый в ветхий суконный рукав. Лик иконы был ясный, будто только что написанный, нисколько не пострадавший от огня. У обретенной иконы сразу же стали совершаться чудеса. Первыми исцелились двое слепых, Иосиф и Никита. Стоило им приложиться к лику Богородицы, как оба прозрели. А первое свидетельство о чудесах иконы записал священник Никольской церкви в Казани Ермолай, будущий митрополит Казанский, а затем патриарх Московский Ермоген, мученически пострадавший за православие в смутное время, автор общеизвестного тропаря «Заступницы усердные». В переложении с церковнославянского он звучит так. «Заступница усердная, Матерь Господа Всевышнего, за всех молишь Ты Сына Твоего, Христа Бога нашего, и содействуешь спасению всех, поддержавный Твой покров прибегающих. Всех нас защити, о Госпожа Царица и Владычица, пребывающих в напастях, и скорбях, и болезнях, обремененных грехами многими, предстоящих и молящихся Тебе с умиленную душою и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами и имеющих твердую надежду в Тебе на избавление от всех зол. Всем полезное даруй, и всех спаси, Богородица Дева, ибо Ты — божественный покров рабам Твоим».

Песня Вячеслава Добрынина на стихи Леонида Дербенева «Кто тебе сказал?» знакома современным слушателям как саундтрек к телесериалу «Счастливы вместе». И многие даже не догадываются, что это произведение было написано в далеких 70-х годах прошлого столетия. Авторы создали его для вокально-инструментального ансамбля «Поющие сердца». Руководитель музыкального коллектива Виктор Викштейн, прежде чем собрать в 1971 году свою команду, работал аккомпаниатором у Вадима Мулермана, Майи Кристалинской, Иосифа Кобзона. Этот опыт помог музыканту постичь секрет популярности. Викштейн делал ставку на качество исполняемых произведений. «Поющие сердца» сотрудничали с маститыми композиторами Оскаром Фельдсманом, Давидом Тухмановым, Алексеем Рыбниковым, Евгением Крылатовым. Музыканты не боялись работать в таких сложных жанрах, как, например, джаз-рок с мощным звучанием духовых инструментов. К середине 70-х «Поющие сердца» уже дважды становились лауреатами всесоюзного конкурса артистов эстрады. Именно тогда в репертуаре ансамбля появилось произведение Добрынина и Дербенева «Кто тебе сказал?». Динамичная серенада о преданной любви стяжала симпатии слушателей и вошла в первый диск коллектива. Позднее ее пели Нина Бродская, группа «Лейся, песня», Дмитрий Маликов. Но первое исполнение, пожалуй, остается лучшим.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Если человек обладает определенным статусом, обычно он пользуется теми привилегиями, которые этот статус ему обеспечивает. А как следует поступать человеку, который обладает статусом христианина? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
3: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
2: Иисус Христос в славу Бога Отца.
1: В земной жизни практически каждый взрослый человек обладает определенным статусом. Один может оказывать влияние на жизнь 2-3 человек, другой – на тысячи людей, третий – на миллионы. И нередко люди, обладающие каким-нибудь незначительным уровнем власти, мечтают о том, чтобы стать более влиятельными. И хорошо, если они стремятся к добру, но ведь многие, добиваясь власти, дают волю своим страстям, забывая, что им в свое время придется болеть, стареть и умирать. А значит, и искать человеческого участия в своей жизни, уважения, помощи и сострадания. А уж когда умрешь, всем вообще будет все равно, каким статусом на земле ты обладал. Эта идея была очевидна уже для древних. Не случайно премудрый Соломон говорит: «Так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву». При этом многие, и даже люди верующие, забывают, что абсолютно все мы обладаем одним статусом, который выше любых других на земле. Человек создан по образу Божьему и призван быть его наместником на земле. И будь ты царь, президент, губернатор или простой паденый рабочий, этот статус не отменяем. Просто каждый призван реализовать его на том месте, на которое поставлен Богом. В этом смысле христианство не просто открывает людям какую-то теорию, которой само не следует. Напротив, Иисус Христос – Бог, который стал человеком и вошел в мир не в качестве римского императора, но в качестве приемного сына плотника и странствующего проповедника. Размышляя об этом, апостол Павел прямо подчеркивает, что Иисус был образом Божиим и считал вполне справедливым, когда его приравнивали к Богу. Но при этом он уничижил себя и принял образ раба, смирившись даже до смерти и смерти крестной. Смотря на его земной подвиг, современники думали, что перед ними амбициозный молодой проповедник, карьера которого сначала пошла вверх, а потом резко оборвалась, когда несколько старых авторитетных первосвященников решили взяться за него как следует. Однако чем жизнь Христа была на самом деле? Мнения у людей сегодня есть разные. Но скажем прямо, для христиан она никак не была проигрышем. Иисус не был тем, кто потерпел поражение, несмотря на то, что умер. С точки зрения людей неверующих это звучит абсурдно. Но христиане уверены, что Спаситель не просто не проиграл, он явно победил. При этом он одержал победу над смертью и злом не с помощью того, что добился какого-то особенного земного статуса, и не за счет земных связей и власти. Он Бог, который стал человеком, по своему человечеству смирил себя и исполнял волю Отца о себе. Объясняя важность смирения, апостол подчеркивает: «Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных и земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Услышав об этом, кто-нибудь может сказать: «Иисус Бог, чего вы хотите? Он изначально обладал статусом, выше которого ничего не может быть». Однако апостол Павел не случайно в нескольких посланиях говорит о том, что Бог посылает в мир своего Сына, чтобы те, кто решится за Ним последовать, могли обрести через Него усыновление. И это значит, что для христиан нет и не может быть никакой серьезной разницы, каким статусом обладать в мире. Ведь когда мы смиряемся вслед за Христом, смиряемся перед волей Отца Небесного, в нас раскрывается Его образ, выше которого и вправду ничего быть не может.
0: Апостольские чтения.

0: Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Несколько дней на оленях по тундре. Столько приходится ехать иеромонаху Тихону Воробьеву, руководителю миссионерского отдела Якутской епархии, чтобы навестить отдаленные села Якутии. Из-за труднодоступности и плохих погодных условий такая поездка может растянуться на недели. И первое, о чем просят общины отца Тихона при встрече – помолиться об их оленях. Связь человека и животного для оленеводов – одна из главных. Поэтому во время миссионерских поездок представители Якутской епархии привозят им вакцины для животных. Уберечь стадо от инфекционных заболеваний – важная мера для кочевников. Оленей они используют как транспорт. Из шкур животных шьют одежду, а мясо употребляют в пищу. Помимо вакцин, отец Тихон привозит оленеводам продукты, одежду, лекарства и другие необходимые вещи. За прошедший год миссионерский отдел Якутской епархии подружился со многими стойбищами, то есть стоянками кочевников. Местные жители увидели, что церковь готова разделять их заботы. Они понимают, что главная поддержка, которую мы можем дать, все-таки духовная. Но люди должны видеть, что ты приехал не просто поддержать словами, а готов помочь делом, говорит помощница отца Тихона, монахиня Елизавета Синчукова. Из-за отдаленности вопрос снабжения для местных народов – один из ключевых. Сейчас социальному и миссионерскому отделу Якутской епархии нужны средства, чтобы купить 80 флаконов вакцины для оленей, запас круп и консервов на 50 человек, а также теплую одежду для детей и технические средства для кочевого образа жизни. Отвести гуманитарную помощь необходимо уже в июле, чтобы не попасть в паводки. Помочь собрать посылку доброты и внести лепту в ее доставку вы можете на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: тема.
1: Сегодня 21 июля, день явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани. О просвещении далеких от веры людей, благодаря чудесному появлению иконы, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет, протоиерей Константин Харитонов.
2: В нашей жизни для укрепления веры зачастую необходимы какие-то чудеса. И когда вот они необходимы, особенно для обращения иноверцев или людей, отвергающих веру, Господь являет такие чудеса, чтобы и нас укрепить, и тех людей привести к покаянию и спасению. И мы знаем это дивное чудо, явление иконы Божией Матери в городе Казани. Как раз когда христиане терпели очень большие гонения и внутренние, и внешние притеснения, и даже где-то было некое посмеяние веры христианской иноверцами, то была явлена икона Божией Матери в этом городе. И от этой иконы излилось множество чудес. Первое чудо – это исцеление слепого, когда была обретена икона, и когда несли ее в храм, то был исцелен слепой. Впоследствии известный священник Ермолай, который стал потом патриархом Ермогеном, он записывал множество чудес, явленных от этой иконы. И вера христианская была укреплена, утверждена, и многие иноверцы обращались в веру, видя такие чудеса. Такие истории мы знаем и в других городах и весях. Поэтому, когда это нужно, Господь являет чудеса, укрепляя веру, но только для того, чтобы люди спасались, чтобы люди приходили к вере. Но когда человек уже пришел к вере, когда он уже живет в вере, эти чудеса не всегда обязательны и нужны. Мы уже должны жить по вере.
0: Актуальная тема.
3: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ивульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
4: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

Сегодня, 21 июля, Церковь вспоминает явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, чтит память великомученика Прокопия и священномученика Федора Распопова. Святой великомученик Прокопий родился в III веке в Иерусалиме в знатной римской семье. Еще в юности он поступил на военную службу и быстро сделал карьеру. Император Диоклетиан назначил Прокопия проконсулом в Александрию, поручив при этом преследовать христиан. По дороге к месту назначения Прокопию явился Иисус Христос, и юноша стал христианином. Вместо того, чтобы преследовать христиан, новый проконсул стал спорить с язычниками. Мать Прокопия подала императору жалобу, что ее сын не почитает языческих богов. Прокопия вызвал прокуратор Иудеи Иуст и вручил ему послание императора с требованием поклониться римским богам. Прокопий разорвал послание, что было расценено как оскорбление императора. Святого арестовали и направили в Кесарию Палестинскую, где подвергли пыткам. В темнице Прокопию вновь явился Христос и сам крестил его. По распоряжению прокуратора Флавиана Прокопий был усечен мечом. Стойкость Прокопия во время пыток обратила в христианство множество горожан, в том числе и его мать. По словам святителя Иоанна Златоуста, «дерзновенное открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека пред Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно». Церковь прославляет великомученика Прокопия и просит: «Святой мученик Прокопий, моли Бога о нас».

0: Светлое радио. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: В 1863 году в жизни русского художника Николая Николаевича Ге произошло знаменательное событие. Его картину «Тайная вечеря» приобрел для своей коллекции сам император Александр II. Живописец радовался, как ребенок. Ведь теперь у него были деньги, чтобы купить фрак, и он сможет ходить в Эрмитаж. В XIX веке посетителей без фрака в главный художественный музей не пускали. Бессребренник, вся жизнь которого в искусстве. Так говорили о Ге те, кто близко его знал. Сам живописец о своем призвании говорил: «Я художник. Этот дар дан мне не для пустяков, удовольствия или потехи. Дар этот для того, чтобы будить и открывать в человеке, что в нем есть дорогого». Николай Николаевич был уверен, что его талант должен служить людям, напоминать им о самом важном. Так родился знаменитый евангельский цикл полотен Ге и та самая картина «Тайная вечеря». Она стала одной из первых работ этого цикла и принесла художнику признание и славу. Николай Николаевич написал «Тайную вечерю» за границей. В 1857 году он с золотой медалью закончил Императорскую академию художеств и отправился стажироваться за границу. В Италии молодой художник познакомился с Александром Ивановым. Тот только что завершил свое монументальное полотно «Явление Христа народу». Картина потрясла Ге. Под впечатлением от нее он долгое время не мог взяться за кисть. Художнику казалось, что после ивановского явления все, что бы он ни написал, будет выглядеть мелким и незначительным. Но работа над картиной на любой сюжет была условием его заграничной стажировки. Когда творческий кризис стал особенно тяжелым, Ге открыл Евангелие. Художник вспоминал: «И вдруг я увидел Спасителя. Близ него Иоанн. Я увидал Петра и, наконец, уходящего Иуду». Ге вдохновенно принялся за работу. Для начала он вылепил из глины маленькие фигурки, которые олицетворяли персонажей картины. Долго группировал и переставлял их на столе, обдумывая композицию. Экспериментировал со светом. Делал наброски на холсте. Однажды вечером Ге зашел в мастерскую с масляным фонарем. Глиняные фигурки на столе озарились необыкновенным, мягким светом. Николай Николаевич застыл пораженный и бросился к мольберту. В 1863 году Николай Ге вернулся из Италии в Петербург и представил картину «Тайная вечеря» Совету Академии художеств. Зрители увидели небольшую комнату, залитую колеблющимся светом. В ее центре Христос. Вокруг него апостолы. Они смотрят на темную фигуру, уходящего Иуду. Через несколько минут он предаст Христа и обречет его на казнь. За эту работу Николаю Ге было присвоено звание профессора исторической живописи, а картину для своей коллекции приобрел император Александр II. Не только у нас в России, но можно смело сказать, во всей Европе за периоды христианского искусства не было равной этой картине. Так отозвался на «Тайную вечерю» Николая Ге его коллега, художник Илья Репин. А писатель Салтыков-Щедрин посвятил «Тайной вечере» отдельную статью, в которой написал, что картина Ге представляет одно из ключевых евангельских событий во всей его торжественной поучительности, во всей поразительной красоте. Ученик Николая Николаевича, художник Лев Ковальский, рассказывал, что Ге воспринимал живопись как форму миссионерского служения и своими картинами стремился проповедовать Христа. «Талант, данный Богом, нужно посвятить Богу и людям», – считал Ге. «Нужно спешить, чтобы побольше сделать для того, кто нас послал на работу. В этом и жизнь», – говорил художник.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Вера. Радио для тех, кто хочет верить. Сюжеты.
2: Дмитрий Дорошев, автор книг «Знакомство в поезде» и другие рассказы, и «Потерянные грехи» и другие рассказы.
3: У меня есть одна знакомая. Зовут ее Ирина. И она рассказывала такую мне историю, что она сама юрист, адвокат. Но так получилось, что у самой какие-то предстояли серьезные судебные тяжбы. Она очень переживала по этому поводу. У нее мама верующий человек. И вот в Краснодар привозили десницу Спиридона Тримифунского святого. И мама говорит: ну, Ирочка, ты пойди к нему, помолись, попроси его, он обязательно тебя услышит. И вот она отправилась туда, к Спиридону Тримифунскому, помолилась ему, и на выходе она встретила икону Николая Чудотворца. Хотя вот в храм раньше не ходила, но, конечно, все Николая Чудотворца знают. И вот она приложилась еще к иконе святого Николая, попросила его. Выходя из храма, она видит, что несколько пропущенных звонков. А звонил ей ее однокурсник Константин и говорит: ну что ты пропала, почему ты не отвечаешь? Она говорит: да я в храме была, вот молилась. Как в храме, а что ты там делала? Да вот, привезли тут мощи святого, а у меня же проблемы сейчас. Какие проблемы? Да ты знаешь, вот судебные тяжбы, и так все не в мою сторону, и, скорее всего, я лишусь и имущества всего, и денег, хотя сама юрист, ничего сделать не могу. Ну а зачем ты идешь в храм, Костя, говорит? Есть же я, у меня своя юридическая контора, я дам тебе специалиста, все тебе решит. Ты тоже нашла обратиться куда? В храм, к святым? Ну ты что? Ты серьезный человек, современный, надо решать вопросы по-современному. Утром ей позвонил юрист, сказал, что он от Константина и что надо вам помочь. Ну, Ирина сказала: я очень надеюсь на вас. А как вас зовут? Меня зовут Спиридон, а отчество ваше Николаевич. Ирина говорит: я просто села на стул от неожиданности, потому что, ну как, я подходила к Спиридону сначала, а потом к святому Николаю. Когда прошло время и действительно все вопросы были разрешены, она рассказала эту историю своему другу Константину. И он говорит: ты знаешь, Ирина, я считаю себя скептиком, но это не просто совпадение, удивительно. Константин ей сказал: наверное, тоже пойду в храм.
0: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Вы когда-нибудь задумывались о том, как вы слушаете? Ведь это, казалось бы, вполне обычное занятие может быть очень и очень разным. И сегодняшний отрывок из 10 и 11 глав Евангелия от Луки как раз о том, каким разным может быть слушание.
2: «Выше ходящим им, и сам в ниде весь некою...»
3: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его».
2: «Тем же вы блаженны слышащие слово Божие и хранящие».
1: Обычно образ Марфы и Марии толкуется как взаимодополнение двух видов служения – деятельного и созерцательного. Но мне хотелось бы еще сильнее сузить поле толкования до всего лишь одного вопроса. А как именно мы умеем слушать то, что обращено к нам? Ведь слушать можно очень по-разному. Можно в полуха, между делом, совмещая приятное слушание с полезным, конкретным делом, занятием. Можно слушать абы как. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Это когда предмет разговора не затрагивает струны твоей души, и слова пролетают мимо. А можно слушать взахлеб, когда все, что происходит вокруг, исчезает. Время останавливается. И человек ничего не видит, не ощущает даже собственной усталости, неудобности положения своего тела, голода, текущих забот и тревог, даже свои обычные житейские обязанности забывает. Он целиком проваливается в то, что слышит, потому что произносимое настолько сильно входит в резонанс с глубинными запросами его души, что все остальное становится именно остальным, оставленным на потом. Неспроста именно этот эпизод про Марфу и Марию читается в дни празднования Пресвятой Богородицы. Именно ей, избранному сосуду Боговоплощения, было присуще, как никому другому, умение слушать Бога и быть Ему послушной, даже когда легко можно было потонуть перед ураганом неизбежных вопросов. «Да как же это может быть, когда я мужа не знаю? Как может дева стать матерью?» Образ слушания Пресвятой Богородицы для каждого из нас очень важное напоминание. Ведь мы слушаем не для того, чтобы получить какую-то новую информацию. Особенно, когда один и тот же текст, например, отрывок Священного Писания, мы уже и наизусть-то давно знаем. А в церкви его нам предлагают слушать снова и снова, и ничего нового. Именно у Пресвятой Девы мы призваны поучиться тому детскому изумлению, которое мы можем видеть у еще не застывших в своем взрослении, способных одно и то же снова и снова открывать по-новому и опять переоткрывать. Помоги же нам, Господи, быть внимательными к тому, как Твое Слово отпечатлевается в наших умах и сердцах, чтобы единое на потребу, то самое главное в жизни – за внимание и интерес, к которому и похвалил Спаситель Марию, и в нашей жизни заняло свое место».

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Нелегко добраться до крупных зрелых ягод садовой малины, свисающих аппетитными гроздями, по причине колючих стеблей и листвы, словно ограждающих от непрошенных посетителей лакомое угощение. Одному бурому мишке с его косматой шерстью нипочем все подобные препятствия в лесных зарослях малинника. Христианин при всей его мягкости и смиренной уступчивости тоже не должен позволять всякому встречному и поперечному, особенно тому, кто не отягощен избытком деликатности, грубо влезать в душу и вытаптывать ее бесцеремонными вопросами. Будем учиться у кустов малины умению ограждаться от любопытствующих духовные плоды внутреннего мира и молитвенного делания.

0: 21 июля православные христиане празднуют День явления иконы Казанской Божьей Матери. Это один из самых почитаемых на Руси богородичных образов. В честь Казанской иконы Божьей Матери освящено сотни храмов по всей России. Один из них, главный храм Ставропольской епархии, 21 июля отмечает престольный праздник. О Казанском кафедральном соборе краевой столицы рассказывает митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
1: Все в нашей жизни иерархично. Есть обычные храмы, а есть, может быть, намоленные храмы, как простые люди говорят, верующие. Есть храмы с уникальной архитектурой, с уникальными фаянсами, например, иконостасами. Есть удивительные храмы с своими фресками. Ну и, конечно, есть кафедральные соборы, которые являются один на всю епархию. Поскольку мы имеем сегодня не только епархию, но и Ставропольскую митрополию, то есть сегодня главный храм Ставропольского края, главный храм трех епархий, главный храм нашей Ставропольской митрополии. И самое главное, что он соответствует как по своей исторической перспективе, так и по своему архитектурному решению, так как он красиво был воссоздан, вполне соответствует этому статусу. И сегодня, как принято гостям, мы стараемся показать наш Казанский кафедральный собор. Конечно, строятся другие храмы, но статус кафедрального всегда будет за Казанским кафедральным собором.
0: Если вспомнить историю обретения и прославления иконы Казанской Божьей Матери, то она связана с городом Казанью, чем и объясняется название. Согласно преданию, в 1579 году в этом городе, незадолго до того вошедшем в состав Руси, Пресвятая Богородица явилась во сне 9-летней девочке Матроне и велела вырыть из земли ее икону. Сначала рассказу ребенка не придали особого значения, но повторные явления убедили в реальности происходящего. Вскоре из-под пепелища сгоревшего дома извлекли чудесный образ Пречистой Девы. По преданию, эту икону закопали православные праведники во время татарского владычества. Узнав о чудесной находке, на место обретения явились архиепископ Иеремия и местный градоначальник, перенеся икону в располагающийся поблизости храм святителя Николая. Затем, после молебна, икону перенесли крестным ходом в Благовещенский собор, на тот момент первый храм города Казани. На месте обретения иконы Казанской Божьей Матери основали женский монастырь. Одними из первых монахинь, принявших здесь постриг, стали Матрона и ее мать. Эта икона явилась в трудное для России время и помогла распространению христианства. В решающие моменты русской истории она не раз оказывала помощь. Во время присоединения Сибири Ермаком, польской интервенции, Полтавской битвы, войны 1812 года. Стоит отметить, что наиболее значимыми в русской истории стали три казанские иконы. Кроме той, что явилась в Казани, два ее списка – Московский, он находится в Казанском соборе на Красной площади в Москве, и Санкт-Петербургский, который хранится в Казанском соборе Санкт-Петербурга. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Реестровая запись СМИ ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: В эфире программа «Добрые вести».

0: 21 июля православные христиане празднуют День явления иконы Казанской Божьей Матери. Это один из самых почитаемых на Руси богородичных образов. В честь Казанской иконы Божьей Матери освящено сотни храмов по всей России. Один из них, главный храм Ставропольской епархии, 21 июля отмечает престольный праздник. О Казанском кафедральном соборе краевой столицы рассказывает митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
1: Все в нашей жизни иерархично. Есть обычные храмы, а есть, может быть, намоленные храмы, как простые люди говорят, верующие. Есть храмы с уникальной архитектурой, с уникальными фаянсами, например, иконостасами. Есть удивительные храмы с своими фресками. Ну и, конечно, есть кафедральные соборы, которые являются один на всю епархию. Поскольку мы имеем сегодня не только епархию, но и Ставропольскую митрополию, то есть сегодня главный храм Ставропольского края, главный храм трех епархий, главный храм нашей Ставропольской митрополии. И самое главное, что он соответствует как по своей исторической перспективе, так и по своему архитектурному решению, так как он красиво был воссоздан, вполне соответствует этому статусу. И сегодня, как принято гостям, мы стараемся показать наш Казанский кафедральный собор. Конечно, строятся другие храмы, но статус кафедрального всегда будет за Казанским кафедральным собором.
0: Если вспомнить историю обретения и прославления иконы Казанской Божьей Матери, то она связана с городом Казанью, чем и объясняется название. Согласно преданию, в 1579 году в этом городе, незадолго до того вошедшем в состав Руси, Пресвятая Богородица явилась во сне 9-летней девочке Матроне и велела вырыть из земли ее икону. Сначала рассказу ребенка не придали особого значения, но повторные явления убедили в реальности происходящего. Вскоре из-под пепелища сгоревшего дома извлекли чудесный образ Пречистой Девы. По преданию, эту икону закопали православные праведники во время татарского владычества. Узнав о чудесной находке, на место обретения явились архиепископ Иеремия и местный градоначальник, перенеся икону в располагающийся поблизости храм святителя Николая. Затем, после молебна, икону перенесли крестным ходом в Благовещенский собор, на тот момент первый храм города Казани. На месте обретения иконы Казанской Божьей Матери основали женский монастырь. Одними из первых монахинь, принявших здесь постриг, стали Матрона и ее мать. Эта икона явилась в трудное для России время и помогла распространению христианства. В решающие моменты русской истории она не раз оказывала помощь. Во время присоединения Сибири Ермаком, польской интервенции, Полтавской битвы, войны 1812 года. Стоит отметить, что наиболее значимыми в русской истории стали три казанские иконы. Кроме той, что явилась в Казани, два ее списка – Московский, он находится в Казанском соборе на Красной площади в Москве, и Санкт-Петербургский, который хранится в Казанском соборе Санкт-Петербурга. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 21 июля, Церковь вспоминает явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани. Чтит память великомученика Прокопия и священномученика Федора Распопова. Священномученик Федор Распопов родился в 1891 году в Тобольской губернии. Закончил с отличием духовную семинарию. В 22 года стал священником. Служил в Михаило-Архангельском храме села Туринская Слобода. В июле 1918 года крестьянин Федот Малышев попросил отца Федора обвенчать его, предъявив свидетельство о расторжении брака. Отец Федор объяснил, что расторгнуть брак может лишь церковь, и отказался совершить таинство. Малышев пожаловался красноармейцам, что священник не признает советской власти. Вооруженные солдаты вломились в квартиру Распоповых. Отрядом командовал бывший прихожанин Туринской церкви Николай Абросов. «Жизнь твоя в моих руках», – злорадно говорил он батюшке. «Без воли Божией даже волос с головы не упадет», – отвечал ему священник. Отца Федора арестовали. На четвертые сутки ареста его с другими заключенными вывели на тюремный двор и поставили у стены. Отец Федор сохранял спокойствие и утешал других. 6 раз в него стреляли, но пули попадали в наперстный крест. Тогда палачи сорвали крест с мученика. Грянул 7-й выстрел, и батюшка упал на землю. Убитого священника похоронили в церковной ограде. Тобольские епархиальные ведомости опубликовали некролог. Отцу Федору было всего лишь 27 лет. При его дарованиях он мог бы много потрудиться на пользу церкви. Но Господь судил иначе. Отец Федор умер мучеником, пострадав за правду. По словам патриарха Кирилла, новомученики обрели подлинную свободу не только в Царстве Божьем, но даже тогда, когда они сгибались перед диктатом гонителей, когда они боялись смерти, когда принимали со смирением крест, который Христос на них возлагал. Мы чествуем подвиг всех новомучеников и, вспоминая священномученика Федора Распопова, просим его: «Святой мученик Федор, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1721 году немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах преподнес в дар прусскому принцу Кристиану Людвигу Бранденбург-Шведскому партитуры 6 инструментальных концертов. Позже они получили название «Бранденбургские». Сейчас под термином «инструментальный концерт» понимается крупное многочастное произведение для солирующего инструмента и симфонического оркестра. Однако у Баха на титульном листе «Бранденбургских концертов» стоит авторская ремарка «Концерты для нескольких инструментов», причем в каждом из произведений свой инструментальный состав. Примечателен «Бранденбургский концерт номер 3» для струнных и клавесина. Необычным является то, что все виды инструментов, кроме клавесина, представлены здесь в количестве 3. Так, в этом концерте задействованы 3 скрипки, 3 альта и 3 виолончели. Это не случайно, ведь в эпоху Баха музыкальное искусство было наполнено библейскими символами, в том числе и числовыми. Цифра 3, возможно, являлась символом Святой Троицы. Это предположение подтверждает тот факт, что несколько лет спустя Бах использовал музыку из первой части 3-го Бранденбургского концерта в своей духовной кантате, то есть многочастном произведении для солистов, хора и оркестра на евангельский сюжет. Кантата номер 174 была написана к празднику Святой Троицы. Неудивительно, что Бах решил процитировать собственное сочинение, при написании которого он, вероятно, обращал свои мысли к 3 ипостасям Господа. Фрагмент из первой части Бранденбургского концерта номер 3 Иоганна Себастьяна Баха прозвучит в исполнении фестивального оркестра города Бад.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Если человек обладает определенным статусом, обычно он пользуется теми привилегиями, которые этот статус ему обеспечивает. А как следует поступать человеку, который обладает статусом христианина? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
3: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
2: Иисус Христос в славу Бога Отца.
1: В земной жизни практически каждый взрослый человек обладает определенным статусом. Один может оказывать влияние на жизнь 2-3 человек, другой – на тысячи людей, третий – на миллионы. И нередко люди, обладающие каким-нибудь незначительным уровнем власти, мечтают о том, чтобы стать более влиятельными. И хорошо, если они стремятся к добру, но ведь многие, добиваясь власти, дают волю своим страстям, забывая, что им в свое время придется болеть, стареть и умирать. А значит, и искать человеческого участия в своей жизни, уважения, помощи и сострадания. А уж когда умрешь, всем вообще будет все равно, каким статусом на земле ты обладал. Эта идея была очевидна уже для древних. Не случайно премудрый Соломон говорит: «Так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву». При этом многие, и даже люди верующие, забывают, что абсолютно все мы обладаем одним статусом, который выше любых других на земле. Человек создан по образу Божьему и призван быть его наместником на земле. И будь ты царь, президент, губернатор или простой паденный рабочий, этот статус не отменяем. Просто каждый призван реализовать его на том месте, на которое поставлен Богом. В этом смысле христианство не просто открывает людям какую-то теорию, которой само не следует. Напротив, Иисус Христос – Бог, который стал человеком и вошел в мир не в качестве римского императора, но в качестве приемного сына плотника и странствующего проповедника. Размышляя об этом, апостол Павел прямо подчеркивает, что Иисус был образом Божиим и считал вполне справедливым, когда его приравнивали к Богу, но при этом он уничижил себя и принял образ раба, смирившись даже до смерти и смерти крестной. Смотря на его земной подвиг, современники думали, что перед ними амбициозный молодой проповедник, карьера которого сначала пошла вверх, а потом резко оборвалась, когда несколько старых авторитетных первосвященников решили взяться за него как следует. Однако чем жизнь Христа была на самом деле? Мнения у людей сегодня есть разные, но скажем прямо, для христиан она никак не была проигрышем. Иисус не был тем, кто потерпел поражение, несмотря на то, что умер. С точки зрения людей неверующих это звучит абсурдно. Но христиане уверены, что Спаситель не просто не проиграл, он явно победил. При этом он одержал победу над смертью и злом не с помощью того, что добился какого-то особенного земного статуса, и не за счет земных связей и власти. Он Бог, который стал человеком, по своему человечеству смирил себя и исполнял волю Отца о себе. Объясняя важность смирения, апостол подчеркивает: «Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных и земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Услышав об этом, кто-нибудь может сказать: «Иисус Бог, чего вы хотите? Он изначально обладал статусом, выше которого ничего не может быть». Однако апостол Павел не случайно в нескольких посланиях говорит о том, что Бог посылает в мир своего Сына, чтобы те, кто решится за Ним последовать, могли обрести через Него усыновление. И это значит, что для христиан нет и не может быть никакой серьезной разницы, каким статусом обладать в мире. Ведь когда мы смиряемся вслед за Христом, смиряемся перед волей Отца Небесного, в нас раскрывается Его образ, выше которого и вправду ничего быть не может.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Лангамер. Журналист, автор, режиссер телепрограмм и фильмов.
0: Частное мнение.
2: Вечерами ко мне приходит мой большой серый кот Тоша. Я его глажу, держу за лапку. И он мою руку нежно придерживает коготками. «Тошка, я так тебя люблю», — говорю ему. Эти моменты нежности я пью до дна, до слез. Я очень хорошо понимаю, что через несколько лет его не будет. И тогда может нахлынуть горькое сожаление о том, что не погладила, когда он терся о мои ноги. Не приласкала, когда он проснулся и замурлыкал. Не взяла на руки, когда смотрел тоскливым умным взглядом, провожая меня на работу. Тогда страшно захочется хоть на минутку вернуться назад. В те годы, в те секунды, когда он мохнатый, шелковый, теплый, был рядом. И, о чудо, я тут, я сейчас в этом моменте, когда теплая лапка в моей руке. И я тискаю своего Тошку, слышу, как бьется его сердечко. Рассказываю про кота, потому что про маму писать больнее, сразу слезы. Но и с мамой прощание тоже будет. Чтобы не жалеть о том, что недолюбила потом, я сейчас обнимаю и целую ее, не нацелуюсь. Покупаю безе, конфеты «Коровка», мягкий творог, который она так любит, пока ее можно порадовать. А еще я мысленно разговариваю с собой 90-летней. И пожилая Наталья Викторовна смотрит на меня нынешнюю грустными, мудрыми глазами и говорит: «Наташа, если бы я могла вернуть время вспять и оказаться на твоем месте, в твоем возрасте, какая ж ты молодая, сколько всего можно сделать, мне бы твои годы».

0: мгновение по душе польется ласка Божьей благодати. Откроются глаза, я увижу свет, а в свете все свои сегодняшние возможности. Господи, благослови меня всеми Твоими благословениями, уготованными мне. Дай мне их понять и исполнить. Вечером я приду домой. Уткнусь в плечо мамы. Буду гладить ее седые нежные волосы, вдыхать ее запах, таять от маминых слов, доченька моя родная. И еще лапа, теплая лапа кота в моей руке, мурлыканье. Господи, слава Тебе за все это, за этот миг. Тошка, я Тебя люблю, мой мохнатый малыш, слышишь?
1: Частное мнение.

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
2: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 18:00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой, важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостем программы будет директор мемориального центра «Бутово» Игорь Горькавый.
2: «Светлый вечер» на «Светлом радио».

0: радио для тех, кто хочет верить.
1: Сегодня, 21 июля, Церковь вспоминает явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, чтит память великомученика Прокопия и священномученика Федора Распопова. Узнав о явлении Богородицы казанской девочке Матрёне и чудесном обретении образа Божией Матери, царь Иван Грозный основал в Казани Богородицкий монастырь, первыми постриженницами которого стали Матрёна и ее мать. Обретенную икону поместили в обители и сделали с нее несколько копий, некоторые из которых позже были признаны чудотворными. Один из чудотворных списков в 1611 году сопровождал ополчение Дмитрия Пожарского в его освободительном походе на Москву. Стараниями князя Пожарского на Красной площади был возведен первый в истории России Казанский собор, куда и была помещена икона, украшенная золотым венчиком. Второй чтимый список с казанской иконы Петр I перенес в северную столицу. В 1811 году в честь этого образа в Санкт-Петербурге построили кафедральный Казанский собор. История явленного в Казани чудотворного образа печально оборвалась в начале 20 века. В 1904 году собор Казанского монастыря был ограблен, бесследно пропала и чудотворная икона Богоматери. Наследствие воры показали, что драгоценную ризу они продали, а икону порубили и сожгли. Однако в Казанской епархии существует предание, что игуменья Казанского Богородицкого монастыря имела обычай ради сохранности драгоценного образа на ночь подменять его под окладом точным списком, и что чудотворный подлинник находится сейчас в храме Ярославских чудотворцев на Арском кладбище в Казани. По словам святителя Игнатия Брянчанинова, Богородице даны особенная власть и особенное дерзновение ходатайствовать пред Богом о человечестве. Святая Церковь, вспоминая явление иконы Божией Матери в Казани, просит Царицу Небесную: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

0: Общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Святитель Григорий Богослов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «Ты мне нужна!» Эти слова не уставал говорить своей жене Алексей Архипович Леонов, первый в истории человек, который вышел в открытый космос. Со своей супругой Светланой легендарный космонавт прожил 60 лет. Леонова не любили афишировать подробности личной жизни. И если о космосе Алексей Архипович был готов говорить часами, то о семье рассказывал немного. Светлана Павловна полностью поддерживала в этом мужа. Но даже тех небольших деталей, которые известны, достаточно, чтобы понять, у них был счастливый брак и большая любовь. Будущие супруги встретились в городе Кременчуге, где Алексей, военный летчик, проходил службу в 10-й гвардейской авиационно-истребительной дивизии. Гуляя однажды с друзьями по городу, Леонов так увлекся беседой, что не заметил идущую навстречу девушку и наступил ей на ногу. «Смотреть нужно, куда идете», – строго заметила барышня. Алексей смущенно извинился и вдруг почувствовал, что не может отвести от незнакомки взгляд. Она была настоящей красавицей. Густые темные волосы красиво уложены вокруг головы, тонкие дуги бровей изумленно подняты над большими карими глазами. Девушка недоуменно пожала плечами и ушла, а Леонов, под шутки и смех приятелей, еще долго смотрел ей вслед. На другой день Алексей не мог отделаться от мысли о прекрасной незнакомке. Чтобы отвлечься, молодой человек отправился на танцы в дом офицеров и, как только вошел в зал, увидел ее. Вчерашняя красавица стояла прямо перед ним. Он решительно подошел к девушке и пригласил ее на танец. Кружась в вальсе, они познакомились. Ее звали Светлана. Она работала на Кременчугском автозаводе, знаменитом «Кразе». В тот вечер Алексей танцевал только с нею и понял, что любит ее. Молодые люди стали часто видеться. Светлана больше не разговаривала с ним строгим голосом. Наоборот, каждый раз, когда они встречались, чтобы сходить в кино или на танцы, в голосе девушки слышалась нежность. А карие глаза смотрели на Алексея ласково. Так прошло лето. В октябре Леонова отправили в Москву проходить медкомиссию в Центральном авиационном госпитале. А когда через месяц Алексей вернулся, его ждала директива от командования с группой летчиков перебазироваться в Германию. На сборы у Леонова оставалась неделя, и он решил, медлить нельзя. Бегом помчался к Светлане на работу, вызвал ее на проходную и сделал предложение. Девушка ответила согласием. Свадьбу сыграли через 3 дня. Их первым семейным гнездом стала комната военного общежития в немецком городе Альтенбурге. И хотя солдатский быт оставлял желать лучшего, Алексею и Светлане было хорошо и уютно. Так продолжалось всю жизнь. К примеру, в спортивном зале, где супругам пришлось на какое-то время обосноваться после возвращения из Германии, они чувствовали себя как дома, если были вместе. А когда приходилось расставаться, становилось пусто даже в благоустроенной квартире, которую они получили в «Звездном городке». Самой волнительной для Алексея и Светланы стала разлука 1965 года. 18 марта Леонов на корабле «Восход-2» отправился на орбиту Земли, чтобы совершить первый в истории человечества выход в открытое космическое пространство. Это было опасно и рискованно. В открытом космосе у Леонова неожиданно раздулся скафандр. Из-за этого космонавт долго не мог попасть обратно на корабль, потому что не проходил в шлюз. «Я тогда научился молиться», – вспоминал Алексей Архипович. Леонов не докладывал в Центр управления полетом об этой внештатной ситуации. Но Светлана чувствовала все сердцем, тревожилась за мужа и тоже молилась. Дочь Алексея Архиповича и Светланы Павловны, Оксана Леонова, говорит, что брак ее родителей был основан на взаимопонимании, преданности, верности, уважении и трепетной любви. И эта огромная любовь помогла Алексею Леонову стать настоящим героем и настоящим человеком.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Вы когда-нибудь задумывались о том, как вы слушаете? Ведь это, казалось бы, вполне обычное занятие может быть очень и очень разным. И сегодняшний отрывок из 10 и 11 глав Евангелия от Луки как раз о том, каким разным может быть слушание.
2: «Быже ходящим им, и сам в ниде весь некою...»
3: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
2: «Тем же убо блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
1: Обычно образ Марфы и Марии толкуется как взаимодополнение двух видов служения – деятельного и созерцательного. Но мне хотелось бы еще сильнее сузить поле толкования до всего лишь одного вопроса. А как именно мы умеем слушать то, что обращено к нам? Ведь слушать можно очень по-разному. Можно в полуха, между делом, совмещая приятное слушание с полезным, конкретным делом, занятием. Можно слушать абы как. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Это когда предмет разговора не затрагивает струны твоей души, и слова пролетают мимо. А можно слушать взахлеб, когда все, что происходит вокруг, исчезает. Время останавливается. И человек ничего не видит, не ощущает даже собственной усталости, неудобности положения своего тела, голода, текущих забот и тревог, даже свои обычные житейские обязанности забывает. Он целиком проваливается в то, что слышит, потому что произносимое настолько сильно входит в резонанс с глубинными запросами его души, что все остальное становится именно остальным, оставленным на потом. Неспроста именно этот эпизод про Марфу и Марию читается в дни празднования Пресвятой Богородицы. Именно ей, избранному сосуду Боговоплощения, было присуще, как никому другому, умение слушать Бога и быть Ему послушной, даже когда легко можно было потонуть перед ураганом неизбежных вопросов. «Да как же это может быть, когда я мужа не знаю? Как может дева стать матерью?» Образ слушания Пресвятой Богородицы для каждого из нас очень важное напоминание. Ведь мы слушаем не для того, чтобы получить какую-то новую информацию. Особенно, когда один и тот же текст, например, отрывок Священного Писания, мы уже и наизусть-то давно знаем. А в церкви его нам предлагают слушать снова и снова, и ничего нового. Именно у Пресвятой Девы мы призваны поучиться тому детскому изумлению, которое мы можем видеть у еще не застывших в своем взрослении, способных одно и то же снова и снова открывать по-новому и опять переоткрывать. Помоги же нам, Господи, быть внимательными к тому, как Твое Слово отпечатлевается в наших умах и сердцах, чтобы единое на потребу, то самое главное в жизни, за внимание и интерес, к которому и похвалил Спаситель Марию, и в нашей жизни заняло свое место».

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда? Вы, конечно, узнали строчки из стихотворения Владимира Маяковского, одного из самых эмоциональных поэтов XX века. Однако, что дозволено в поэзии, не всегда дозволено в обычной жизни. Поговорим об эмоциональной речи. Разумеется, она неотъемлемая часть общения. В устной беседе эмоции выражаются через интонацию, громкий голос, жесты, мимику и выразительные слова. В письменном общении, например, в интернет-переписке, наши чувства и настроения передают изображения, восклицательные знаки, написание большими буквами. С одной стороны, эмоциональная речь естественна для человека, а с другой – иногда воспринимается как агрессия или недовольство. Громкий голос, резкие движения рук могут вызвать у собеседника дискомфорт. К тому же излишние эмоции могут помешать сосредоточиться на сути разговора или отвлечь от важных аргументов. Однако без эмоций общаться невозможно. Скорее, это уже будет разговор примитивных роботов. Выразительная речь помогает высказать искреннюю радость или сочувствие, привлечь внимание аудитории в публичной речи. Но стоит помнить, что здесь заложен сильный фактор воздействия. Если даже вы выражаете эмоции относительно себя, это все равно влияет на собеседника. Например, в сердцах воскликнули: «Ах, я растяпа!» и невольно втянули человека в свое эмоциональное состояние, хотя он, возможно, не хотел подобного. Как же не отказываться от чувств и выразительности речи, но стараться контролировать? Дело в том, что наша реакция часто опережает обдумывание ситуации. Мы немедленно реагируем на происходящее, выражая эмоции через речь. Это может быть спонтанным, что способно навредить отношениям с окружающими. Поэтому стоит учитывать контекст и настроение собеседника. Да, не всегда нужно скрывать чувства, пусть даже не самые благожелательные. Иногда важно показать и недовольство, и тревогу. Вопрос в том, чтобы сделать это не грубо и не отталкивающе. Вспомним, что и Христос допускал эмоции. Например, в одном эпизоде Евангелия говорится, что он вознегодовал, когда ученики запретили приводить детей к нему. Господь проявлял человеческие чувства, но нигде он этим не навредил людям. Наоборот, исцелял словом их души. Итак, эмоциональная речь – инструмент. И хотелось бы, чтобы мы владели им, а не он нами. С вами была Нина Резник.
2: Сила слова. Богословие в красках.
3: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. Это программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
4: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время, вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена войска Минина и Пожарского, и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда, ну, уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярные войска, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
5: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
4: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление — это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа. Вот хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается. Да? Но вот такого элемента нету. С точки зрения языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона. Да? Но, тем не менее, все равно иконография угадывается. И можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
5: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
4: Да, да, он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
5: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
4: До свидания.
2: Богословие в красках.
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
3: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обильнинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
4: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
5: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
4: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление — это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот Он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа. Вот хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и Он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается. Да? Но вот такого элемента нету. С точки зрения языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона. Да? Но, тем не менее, все равно иконография угадывается. И можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
5: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, да?
4: Да, да, Он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент. То есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. А Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наше воззвание, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
5: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
4: До свидания.
2: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Он поступил на военную службу и быстро сделал карьеру. Император Диоклетиан назначил Прокопия проконсулом в Александрию, поручив при этом преследовать христиан. По дороге к месту назначения Прокопию явился Иисус Христос, и юноша стал христианином. Вместо того, чтобы преследовать христиан, новый проконсул стал спорить с язычниками. Мать Прокопия подала императору жалобу, что ее сын не почитает языческих богов. Прокопия вызвал прокуратор Иудеи Иуст и вручил ему послание императора с требованием поклониться римским богам. Прокопий разорвал послание, что было расценено как оскорбление императора. Святого арестовали и направили в Кесарию Палестинскую, где подвергли пыткам. В темнице Прокопию вновь явился Христос и сам крестил его. По распоряжению прокуратора Флавиана Прокопий был усечен мечом. Стойкость Прокопия во время пыток обратила в христианство множество горожан, в том числе и его мать. По словам святителя Иоанна Златоуста, дерзновенное открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека пред Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно. Церковь прославляет великомученика Прокопия и просит: «Святой мученик Прокопий, моли Бога о нас!»

Детскую комедию «Тихие троечники», которая вышла на экране в 1980-м, сегодня, пожалуй, знают далеко не все. А вот песню, которая звучит в этом кинофильме, большинство подхватит с первой же строчки. «Ты да я да мы с тобой». Лиричная, светлая композиция запомнилась, полюбилась. И вот уже несколько поколений распевают ее как гимн дружбе и взаимовыручке. В самом фильме тема эта подана как бы иносказательно, по-детски фантастически. Приятели-фантазеры отправляются на поиски некой оранжевой речки. Они уверены, что там, на берегу, их давно ждут сказочные человечки, которым очень нужно дружеское тепло. Впрочем, песня «Ты да я да мы с тобой» вовсе не о сказочной, а о самой настоящей дружбе, бескорыстной и искренней.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Если человек обладает определенным статусом, обычно он пользуется теми привилегиями, которые этот статус ему обеспечивает. А как следует поступать человеку, который обладает статусом христианина? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
3: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
2: Иисус Христос в славу Бога Отца.
1: В земной жизни практически каждый взрослый человек обладает определенным статусом. Один может оказывать влияние на жизнь 2-3 человек, другой – на тысячи людей, третий – на миллионы. И нередко люди, обладающие каким-нибудь незначительным уровнем власти, мечтают о том, чтобы стать более влиятельными. И хорошо, если они стремятся к добру, но ведь многие, добиваясь власти, дают волю своим страстям, забывая, что им в свое время придется болеть, стареть и умирать. А значит, и искать человеческого участия в своей жизни, уважения, помощи и сострадания. А уж когда умрешь, всем вообще будет все равно, каким статусом на земле ты обладал. Эта идея была очевидна уже для древних. Не случайно премудрый Соломон говорит: «Так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву». При этом многие, и даже люди верующие, забывают, что абсолютно все мы обладаем одним статусом, который выше любых других на земле. Человек создан по образу Божьему и призван быть его наместником на земле. И будь ты царь, президент, губернатор или простой паденый рабочий, этот статус не отменяем. Просто каждый призван реализовать его на том месте, на которое поставлен Богом. В этом смысле христианство не просто открывает людям какую-то теорию, которой само не следует. Напротив, Иисус Христос – Бог, который стал человеком и вошел в мир не в качестве римского императора, но в качестве приемного сына плотника и странствующего проповедника. Размышляя об этом, апостол Павел прямо подчеркивает, что Иисус был образом Божиим и считал вполне справедливым, когда его приравнивали к Богу, но при этом он уничижил себя и принял образ раба, смирившись даже до смерти и смерти крестной. Смотря на его земной подвиг, современники думали, что перед ними амбициозный молодой проповедник, карьера которого сначала пошла вверх, а потом резко оборвалась, когда несколько старых авторитетных первосвященников решили взяться за него как следует. Однако чем жизнь Христа была на самом деле? Мнения у людей сегодня есть разные. Но скажем прямо, для христиан она никак не была проигрышем. Иисус не был тем, кто потерпел поражение, несмотря на то, что умер. С точки зрения людей неверующих это звучит абсурдно. Но христиане уверены, что Спаситель не просто не проиграл, он явно победил. При этом он одержал победу над смертью и злом не с помощью того, что добился какого-то особенного земного статуса, и не за счет земных связей и власти. Он Бог, который стал человеком, по своему человечеству смирил себя и исполнял волю Отца о себе. Объясняя важность смирения, апостол подчеркивает: «Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных и земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Услышав об этом, кто-нибудь может сказать: «Иисус Бог, чего вы хотите? Он изначально обладал статусом, выше которого ничего не может быть». Однако апостол Павел не случайно в нескольких посланиях говорит о том, что Бог посылает в мир своего Сына, чтобы те, кто решится за Ним последовать, могли обрести через Него усыновление. И это значит, что для христиан нет и не может быть никакой серьезной разницы, каким статусом обладать в мире. Ведь когда мы смиряемся вслед за Христом, смиряемся перед волей Отца Небесного, в нас раскрывается Его образ, выше которого и вправду ничего быть не может.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: Сегодня 21 июля, день явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани. О просвещении далеких от веры людей благодаря чудесному появлению иконы настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет, протоиерей Константин Харитонов.
2: В нашей жизни для укрепления веры зачастую необходимы какие-то чудеса. И когда вот они необходимы, особенно для обращения иноверцев или людей, отвергающих веру, Господь являет такие чудеса, чтобы и нас укрепить, и тех людей привести к покаянию и спасению. И мы знаем это дивное чудо, явление иконы Божией Матери в городе Казани. Как раз когда христиане терпели очень большие гонения и внутренние, и внешние притеснения, и даже где-то было некое посмеяние веры христианской иноверцами, то была явлена икона Божией Матери в этом городе. И от этой иконы излилось множество чудес. Первое чудо – это исцеление слепого,

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Сегодня, 21 июля, Церковь вспоминает явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, чтит память великомученика Прокопия и священномученика Федора Распопова. Священномученик Федор Распопов родился в 1891 году в Тобольской губернии. Закончил с отличием духовную семинарию. В 22 года стал священником. Служил в Михаило-Архангельском храме села Туринская Слобода. В июле 1918 года крестьянин Федот Малышев попросил отца Федора обвенчать его, предъявив свидетельство о расторжении брака. Отец Федор объяснил, что расторгнуть брак может лишь церковь, и отказался совершить таинство. Малышев пожаловался красноармейцам, что священник не признает советской власти. Вооруженные солдаты вломились в квартиру Распоповых. Отрядом командовал бывший прихожанин Туринской церкви Николай Абросов. «Жизнь твоя в моих руках», — злорадно говорил он батюшке. «Без воли Божией даже волос с головы не упадет», — отвечал ему священник. Отца Федора арестовали. На четвертые сутки ареста его с другими заключенными вывели на тюремный двор и поставили у стены. Отец Федор сохранял спокойствие и утешал других. 6 раз в него стреляли, но пули попадали в наперстный крест. Тогда палачи сорвали крест с мученика. Грянул 7-й выстрел, и батюшка упал на землю. Убитого священника похоронили в церковной ограде. Тобольские епархиальные ведомости опубликовали некролог. Отцу Федору было всего лишь 27 лет. При его дарованиях он мог бы много потрудиться на пользу церкви. Но Господь судил иначе. Отец Федор умер мучеником, пострадав за правду. По словам патриарха Кирилла, новомученики обрели подлинную свободу не только в Царстве Божьем, но даже тогда, когда они сгибались перед диктатом гонителей, когда они боялись смерти, когда принимали со смирением крест, который Христос на них возлагал. Мы чествуем подвиг всех новомучеников и, вспоминая священномученика Федора Распопова, просим его: «Святой мученик Федор, моли Бога о нас».

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Москва, Третий Рим. Эту загадочную фразу многие хоть раз дослышали. И наверняка задавались вопросом, что же она означает. У выражения «Москва, Третий Рим» глубокие исторические и философские корни. Это не просто поговорка, а целая мировоззренческая теория. Возникла она 6 столетий назад и по сей день не утратила своей актуальности. Впервые теорию «Москва, Третий Рим» сформулировал в XVI веке монах Псковского Елеазарова монастыря по имени Филофей. Он изложил ее в послании к дьяку, то есть государственному чиновнику Михаилу Мунехину, а затем и к самому великому князю московскому Василию Третьему. «Два Рима пали по грехам своим, третий стоит, а четвертому не бывать», – писал монах. Что именно он имел в виду, становится понятно, если обратиться к историческим событиям. Первый Рим – Западная Римская империя, центр древней цивилизации и средоточие власти, пал под натиском варваров еще в V веке. На смену ей пришла Восточная Римская империя – Византия, в которой христианство стало государственной религией. Столицей империи Константинополь стал одновременно и мировым политическим центром, и оплотом православной веры. Однако в 1453 году город был захвачен турками-османами. Новый Рим пал. Единственным сильным, независимым, централизованным и при этом православным государством, которое могло бы унаследовать традиции Византии, оставалась лишь одна держава – Русь. К тому времени государство российское уже сбросило с себя оковы монголо-татарского ига. Разрозненные некогда удельные княжества объединились вокруг Москвы. Важным моментом оказалось и то, что русская православная церковь стала независимой. Это произошло после собора во Флоренции, на котором была подписана уния – акт об объединении православной и католической церквей при главенстве Папы Римского. После такого вероотступнического шага греков Россия в прямом смысле слова осталась единственной хранительницей и защитницей православной веры. Ведь остальные поместные церкви, в том числе Вселенский Константинопольский Патриархат, находились под иноземным господством. С политической же стороны преемство России подкреплялось династическим браком. Взошедший в 1462 году на московский престол великий князь Иван III взял в жены племянницу последнего византийского императора Константина XI Софью Палеолог. В связи с этим событием некоторые иностранные правители, например, глава Венецианской республики, писали в Московию о том, что отныне московский государь является полноправным наследником Византийской империи. Как защитница веры, Русь активно включилась в борьбу с османами, покорявшими одну за другой христианские страны Европы. Новую жизнь теория монаха Филофея «Москва, Третий Рим» получила в середине XIX века. Ее взяли на вооружение славянофилы, утверждая, что у России свой особый исторический путь.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Вы когда-нибудь задумывались о том, как вы слушаете? Ведь это, казалось бы, вполне обычное занятие может быть очень и очень разным. И сегодняшний отрывок из 10 и 11 глав Евангелия от Луки как раз о том, каким разным может быть слушание.
2: «Выше ходящим им, и сам в ниде весь некою...»
3: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
2: «Тем же вы блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
1: Обычно образ Марфы и Марии толкуется как взаимодополнение двух видов служения – деятельного и созерцательного. Но мне хотелось бы еще сильнее сузить поле толкования до всего лишь одного вопроса. А как именно мы умеем слушать то, что обращено к нам? Ведь слушать можно очень по-разному. Можно в полуха, между делом, совмещая приятное слушание с полезным, конкретным делом, занятием. Можно слушать абы как. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Это когда предмет разговора не затрагивает струны твоей души, и слова пролетают мимо. А можно слушать взахлеб, когда все, что происходит вокруг, исчезает. Время останавливается. И человек ничего не видит, не ощущает даже собственной усталости, неудобности положения своего тела, голода, текущих забот и тревог, даже свои обычные житейские обязанности забывает. Он целиком проваливается в то, что слышит, потому что произносимое настолько сильно входит в резонанс с глубинными запросами его души, что все остальное становится именно остальным, оставленным на потом. Неспроста именно этот эпизод про Марфу и Марию читается в дни празднования Пресвятой Богородицы. Именно ей, избранному сосуду Боговоплощения, было присуще, как никому другому, умение слушать Бога и быть Ему послушной, даже когда легко можно было потонуть перед ураганом неизбежных вопросов. «Да как же это может быть, когда я мужа не знаю? Как может дева стать матерью?» Образ слушания Пресвятой Богородицы для каждого из нас очень важное напоминание. Ведь мы слушаем не для того, чтобы получить какую-то новую информацию. Особенно, когда один и тот же текст, например, отрывок Священного Писания, мы уже и наизусть-то давно знаем. А в церкви его нам предлагают слушать снова и снова, и ничего нового. Именно у Пресвятой Девы мы призваны поучиться тому детскому изумлению, которое мы можем видеть у еще не застывших в своем взрослении, способных одно и то же снова и снова открывать по-новому и опять переоткрывать. Помоги же нам, Господи, быть внимательными к тому, как Твое Слово отпечатлевается в наших умах и сердцах, чтобы единое на потребу, то самое главное в жизни – за внимание и интерес, к которому и похвалил Спаситель Марию, и в нашей жизни заняло свое место. –

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Карен Бадалов.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Старая слива. У нас на даче небывалый урожай. Третий день собираем сливу. Жена уже и варенье наварила, и компота наделала, и пирогов напекла. А слива все не кончается. Сегодня обрываем с большого старого дерева. Оно растет у самого забора. Я на лестнице, наполняю плодами ведерко и опускаю на веревке вниз. Жена пересыпает сливу в большой таз. С высоты хорошо видно узкую дачную улочку. Вот старушка идет, незнакомая. Останавливается возле нашего дома и долго смотрит. «Здравствуйте», — говорю я ей с лестницы. «А вы к кому?» Она спохватывается, смущенно улыбается. «Уж простите, что засмотрелась», — отвечает. «Тут ведь когда-то наша дача была. А эту сливу мы вместе с мамой сажали. Вон как разрослась. Детство мое здесь прошло. Вспомнилось вот вчера, а сегодня с утра, думаю, съезжу. Погляжу хоть одним глазком, может, в последний уж раз. Вы не сердитесь». А я и не думал сердиться. Быстро спускаюсь вниз, открываю калитку. Мы с женой приглашаем женщину зайти. Она несмело ступает в сад, подходит к старой сливе, гладит морщинистой рукой тяжелые ветки. Глаза ее лучатся счастьем. Мы стоим в сторонке и не мешаем ей вспоминать. Потом зовем гостя на веранду пить чай с пирогами. Мы слушаем ее рассказы о детстве, а старая слива тихо качает ветвями, как будто радуется, что мы собрались здесь все вместе. –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет,
5: доказавших верность Спасителю и заветам преподобного Сергия. Его молитвами да хранит Господь всех нас. Аминь.
4: Актуальная тема.
6: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь – как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительно. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
4: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».
7: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на «Радио Вера».

Радио «Вера». Сегодня, 21 июля, Церковь вспоминает явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, чтит память великомученика Прокопия и священномученика Федора Распопова. Летом 1579 года страшный пожар уничтожил большую часть Казани. Две недели спустя дочери казанского стрельца Матрёне Анучиной трижды явилась во сне Пресвятая Дева, требуя сообщить казанскому архиепископу о ее святом образе, который находится в подвале сгоревшего дома Анучиных. Сначала девочки не поверили, но после новых явлений Богородицы решили все же копать в указанном месте. На метровой глубине был найден образ Пресвятой Богородицы, завернутый в ветхий суконный рукав. Лик иконы был ясный, будто только что написанный, нисколько не пострадавший от огня. У обретенной иконы сразу же стали совершаться чудеса. Первыми исцелились двое слепых, Иосиф и Никита. Стоило им приложиться к лику Богородицы, как оба прозрели. А первое свидетельство о чудесах иконы записал священник Никольской церкви в Казани Ермолай, будущий митрополит Казанский, а затем патриарх Московский Ермоген, мученически пострадавший за православие в смутное время, автор общеизвестного тропаря «Заступницы усердные». В переложении с церковнославянского он звучит так. «Заступница усердная, Матерь Господа Всевышнего, за всех молишь Ты Сына Твоего, Христа Бога нашего, и содействуешь спасению всех, под державный Твой покров прибегающих. Всех нас защити, о Госпожа, Царица и Владычица, пребывающих в напастях, и скорбях, и болезнях, обремененных грехами многими, предстоящих и молящихся Тебе с умиленную душою и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами и имеющих твердую надежду в Тебе на избавление от всех зол. Всем полезное даруй и всех спаси, Богородица Дева, ибо Ты — божественный покров рабам Твоим».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Николай Андреевич Римский-Корсаков – преимущественно оперный композитор. Этот жанр привлекал его своей масштабностью и богатством выразительных средств. В качестве литературного первоисточника Римский-Корсаков старался использовать сказочные или исторические сюжеты, как наиболее зрелищные. Причем в одной из опер соединились и та, и другая темы, так как это произведение основано на реальных событиях, но украшено легендарными дополнениями. Сочинение, созданное в 1907 году, называется «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». В основу либретто, то есть оперного текста, положено житие святой благоверной Февронии и ее супруга Петра, написанное святителем Дмитрием Ростовским в период с 1684 по 1705 год. Однако либреттист Владимир Бельский при создании сценария все же ориентировался на театральную сцену и потому внес в сюжет некоторые изменения. Опера утверждает величие патриотического подвига, идею верности Родине, а в образе главной героини Февронии композитор воспел духовную красоту русской женщины. Одним из ярких оперных фрагментов является сцена, именуемая «Свадебный поезд». Перезвоны бубенцов в оркестре, мелодические фразы, напоминающие русские народные напевы, соединяются в торжественной величавой композиции. Народ ликует, приветствуя невесту князя, прекрасную Февронию. Фрагмент, который называется «Свадебный поезд» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Николая Римского-Корсакова, прозвучит в исполнении Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Если человек обладает определенным статусом, обычно он пользуется теми привилегиями, которые этот статус ему обеспечивает. А как следует поступать человеку, который обладает статусом христианина? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
3: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
2: Иисус Христос в славу Бога Отца.
1: В земной жизни практически каждый взрослый человек обладает определенным статусом. Один может оказывать влияние на жизнь 2-3 человек, другой – на тысячи людей, третий – на миллионы. И нередко люди, обладающие каким-нибудь незначительным уровнем власти, мечтают о том, чтобы стать более влиятельными. И хорошо, если они стремятся к добру, но ведь многие, добиваясь власти, дают волю своим страстям, забывая, что им в свое время придется болеть, стареть и умирать. А значит, и искать человеческого участия в своей жизни, уважения, помощи и сострадания. А уж когда умрешь, всем вообще будет все равно, каким статусом на земле ты обладал. Эта идея была очевидна уже для древних. Не случайно премудрый Соломон говорит: «Так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву». При этом многие, и даже люди верующие, забывают, что абсолютно все мы обладаем одним статусом, который выше любых других на земле. Человек создан по образу Божьему и призван быть его наместником на земле. И будь ты царь, президент, губернатор или простой паденый рабочий, этот статус неотменяем. Просто каждый призван реализовать его на том месте, на которое поставлен Богом. В этом смысле христианство не просто открывает людям какую-то теорию, которой само не следует. Напротив, Иисус Христос – Бог, который стал человеком и вошел в мир не в качестве римского императора, но в качестве приемного сына плотника и странствующего проповедника. Размышляя об этом, апостол Павел прямо подчеркивает, что Иисус был образом Божиим и считал вполне справедливым, когда его приравнивали к Богу. Но при этом он уничижил себя и принял образ раба, смирившись даже до смерти и смерти крестной. Смотря на его земной подвиг, современники думали, что перед ними амбициозный молодой проповедник, карьера которого сначала пошла вверх, а потом резко оборвалась, когда несколько старых авторитетных первосвященников решили взяться за него как следует. Однако чем жизнь Христа была на самом деле? Мнения у людей сегодня есть разные. Но скажем прямо, для христиан она никак не была проигрышем. Иисус не был тем, кто потерпел поражение, несмотря на то, что умер. С точки зрения людей неверующих это звучит абсурдно. Но христиане уверены, что Спаситель не просто не проиграл, он явно победил. При этом он одержал победу над смертью и злом не с помощью того, что добился какого-то особенного земного статуса, и не за счет земных связей и власти. Он Бог, который стал человеком, по своему человечеству смирил себя и исполнял волю Отца о себе. Объясняя важность смирения, апостол подчеркивает: «Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных и земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Услышав об этом, кто-нибудь может сказать: «Иисус – Бог, чего вы хотите? Он изначально обладал статусом, выше которого ничего не может быть». Однако апостол Павел не случайно в нескольких посланиях говорит о том, что Бог посылает в мир своего Сына, чтобы те, кто решится за Ним последовать, могли обрести через Него усыновление. И это значит, что для христиан нет и не может быть никакой серьезной разницы, каким статусом обладать в мире. Ведь когда мы смиряемся вслед за Христом, смиряемся перед волей Отца Небесного, в нас раскрывается Его образ, выше которого и вправду ничего быть не может.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Григорий Данцигер, актер театра и кино.
0: Частное мнение.
2: В качестве пролога к этому разговору хочу процитировать финал моего любимого стихотворения Давида Самойлова «Рембо в Париже». «Мы с тобой в чудеса не верим, оттого их у нас не бывает». Уже стал устойчивым выражением «Запомни, как отче наш». Мы запомнили. И все, кто молится или хотя бы пытается молиться, каждый день произносят «Да будет воля твоя». Что это значит? Это значит полностью верить в себя Богу, радоваться и благодарить за все, что с нами происходит и что нам дается. Но не это ли самое сложное в деле веры? Благодарить за все, не роптать, не злиться. Ой, как это непросто. Упрямство, гордыня, страх – все это по нашему маловерию. Очень легко верить, когда все хорошо. Ну, в нашем мирском, бытовом понимании. Другое дело, когда начинаются какие-то проблемы или даже просто трудности. Но и когда все хорошо, мы часто забываем благодарить Бога. Воспринимаем все как должно, становимся нечуткими. Поэтому чудеса не видим. А ведь они происходят каждый день. Маленькие, большие, постоянные заботы о нас. Вот недавний пример, абсолютно бытовая история. Но если приглядеться, маленькое чудо заботы. Собрались мы на выходные за город к друзьям. После работы должен был заехать за женой, а потом за детьми, которые были в другом месте. Жена закопалась. Обычные женские дела. Но мне не терпелось быстрее выехать из города. В итоге поругались, испортили друг другу настроение, приехали за детьми в состоянии войны. И тут ломается машина. Если бы не эти 30-40 минут задержки, мы бы, как я планировал, уже выехали за город и встали бы где-нибудь на трассе. Поняв происходящее, посмеялись, помирились, поехали на такси, прекрасно отдохнули, а на следующий день приехал еще один знакомый и любезно отвез нас домой. А за это время и машину починили. Мы с тобой в чудеса не верим, оттого их у нас не бывает.
0: Частное мнение.

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера.
1: Сегодня, 21 июля, Церковь вспоминает явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, чтит память великомученика Прокопия и священномученика Федора Распопова. Святой великомученик Прокопий родился в III веке в Иерусалиме в знатной римской семье. Еще в юности он поступил на военную службу и быстро сделал карьеру. Император Диоклетиан назначил Прокопия проконсулом в Александрию, поручив при этом преследовать христиан. По дороге к месту назначения Прокопию явился Иисус Христос, и юноша стал христианином. Вместо того, чтобы преследовать христиан, новый проконсул стал спорить с язычниками. Мать Прокопия подала императору жалобу, что ее сын не почитает языческих богов. Прокопия вызвал прокуратор Иудеи Иуст и вручил ему послание императора с требованием поклониться римским богам. Прокопий разорвал послание, что было расценено как оскорбление императора. Святого арестовали и направили в Кесарию Палестинскую, где подвергли пыткам. В темнице Прокопию вновь явился Христос и сам крестил его. По распоряжению прокуратора Флавиана Прокопий был усечен мечом. Стойкость Прокопия во время пыток обратила в христианство множество горожан, в том числе и его мать. По словам святителя Иоанна Златоуста, «дерзновенное открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека пред Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно». Церковь прославляет великомученика Прокопия и просит: «Святой мученик Прокопий, моли Бога о нас».

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Петербургская газета «Новое время» в феврале 1889 года сообщала: «В столице вряд ли найдется благотворительное общество, где не состоял бы или которому не жертвовал Ефрем Никифорович Севохин. Многие приюты, больницы, богадельни обязаны именно ему своим возникновением и существованием. Человек, о котором шла речь в заметке, купец первой гильдии и почетный гражданин Ефрем Севохин, действительно был одним из самых деятельных русских благотворителей второй половины 19-го столетия и примером того, как добрые дела помогают не только окружающим, но и тому, кто их творит. Севохин происходил из крепостных крестьян Ярославской губернии. Он появился на свет в деревне Карпово Мышкинского уезда 20 января 1825 года. 12-летним пареньком перебрался в Петербург. К 19 годам дослужился до приказчика, женился и завел в Петербурге собственное дело. Стал торговать овощами и фруктами. Ефрем Никифорович вырос в семье, где было четверо ребятишек. И мечтал, что у него самого их будет не меньше. Но дети рождались и почти сразу в младенчестве умирали. Так один за другим скончались шестеро. Ефрем Никифорович погрузился в тяжелую тоску. С горя пристрастился к алкоголю. Выкарабкаться из зависимости Севохину помогла супруга, не Анила Афанасьевна. Она рассказала о муже старцу Петру Угличскому. Тот пообещал молиться за раба Божия Ефрема, а ему самому посоветовал делать добрые дела близким, да и кому только возможно, при всяком удобном случае. В своих автобиографических записках Ефрем Никифорович вспоминал: «Я стал оказывать малые благодеяния. И действительно, по молитвам отца Петра, Господь помог мне». С той самой поры помощь ближнему превратилась для Ефрема Никифоровича Севохина в жизненную необходимость. Всех его добрых дел, пожалуй, не перечислить. Начал купец с того, что стал помогать землякам в столице. Находил жилье, снабжал деньгами для благополучного устройства на новом месте. Севохин с женой были прихожанами Казанского собора. Когда в 1870 году на приходе открылось общество вспомоществования бедным, Ефрем Никифорович оказался в числе его первых жертвователей. Через год с помощью купца при Казанском соборе заработал сиротский приют. Севохин привозил туда корзины свежих фруктов, которым так радовались дети. Заботился Севохин и о других храмах. Для Казанского женского монастыря в городе Вышнем Волочке Тверской губернии он отыскал и приобрел древнюю и ценную чудотворную икону Андрониковской Божьей Матери. Ефрем Никифорович поддерживал православие и за пределами России. При его участии в 1882 году создавалось православное палестинское общество. Севохин помогал русским монахам на Афоне, жертвовал православной миссией в столице Японии, Токио. Святитель Николай Японский оставил воспоминания о своей встрече с Севохиным в Петербурге в 1879-м. В присутствии владыки к купцу явился человек, который лишился средств и не мог выплатить долг. Севохин дал ему денег безо всякого возврата. «Нравится мне это простое семейство, благотворящее направо и налево», — так отозвался святитель Николай Японский о чете Севохиных в своем дневнике. Супруга Ефрема Никифоровича довела до конца последнее дело мужа. Строительство и открытие церковной школы при Знаменском храме в селе Шипилово на их родной Ярославщине. Самостоятельно сделать это Севохин не успел. Купец скончался в феврале 1889-го. Газета «Новое время» в некрологе написала: «Имея большое состояние и живя скромно, этот добрый человек свои доходы употреблял на благодеяние. И бедняк, обращавшийся к нему за помощью порой прямо с улицы, не уходил без утешения».
1: – жизнь как служение, о людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Дмитрий Дорошев, автор книг «Знакомство в поезде» и другие рассказы, и «Потерянные грехи» и другие рассказы.
4: У меня есть одна знакомая, зовут ее Ирина. И она рассказывала такую мне историю, что она сама юрист, адвокат. Но так получилось, что у самой какие-то предстояли серьезные судебные тяжбы. Она очень переживала по этому поводу. У нее мама верующий человек. И вот в Краснодар привозили десницу Спиридона Тримифунского святого. И мама говорит: ну, Ирочка, ты пойди к нему, помолись, попроси его, он обязательно тебя услышит. И вот она отправилась туда, к Спиридону Тримифунскому, помолилась ему, и на выходе она встретила икону Николая Чудотворца. Хотя вот в храм раньше не ходила, но, конечно, все Николая Чудотворца знают. И вот она приложилась еще к иконе святого Николая, попросила его. Выходя из храма, она видит, что несколько пропущенных звонков. А звонил ей ее однокурсник Константин и говорит: ну что ты пропала, почему ты не отвечаешь? Она говорит: да я в храме была, вот молилась. Как в храме, а что ты там делала? Да вот привезли тут мощи святого, а у меня же проблемы сейчас. Какие проблемы? Да ты знаешь, вот судебные тяжбы, и так все не в мою сторону, и скорее всего я лишусь и имущества всего, и денег, хотя сама юрист, ничего сделать не могу. Ну а зачем ты идешь в храм, Костя говорит? Есть же я, у меня своя юридическая контора, я дам тебе специалиста, все тебе решит. Ты тоже нашла обратиться куда? В храм, к святым? Ну ты что? Ты серьезный человек, современный, надо решать вопросы по-современному. Утром ей позвонил юрист, сказал, что он от Константина и что надо вам помочь. Ну, Ирина сказала: я очень надеюсь на вас. А как вас зовут? Меня зовут Спиридон, а отчество ваше Николаевич. Ирина говорит: я просто села на стул от неожиданности, потому что, ну как, я подходила к Спиридону сначала, а потом к святому Николаю. Когда прошло время и действительно все вопросы были разрешены, она рассказала эту историю своему другу Константину. И он говорит: ты знаешь, Ирина, я считаю себя скептиком, но это не просто совпадение, удивительно. Константин ей сказал: наверное, я тоже пойду в храм.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Вы когда-нибудь задумывались о том, как вы слушаете? Ведь это, казалось бы, вполне обычное занятие может быть очень и очень разным. И сегодняшний отрывок из 10 и 11 глав Евангелия от Луки как раз о том, каким разным может быть слушание.
2: «Выше ходящим им и сам в ниде весь некою».
3: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
2: «Тем же оба блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
1: Обычно образ Марфы и Марии толкуется как взаимодополнение двух видов служения – деятельного и созерцательного. Но мне хотелось бы еще сильнее сузить поле толкования до всего лишь одного вопроса. А как именно мы умеем слушать то, что обращено к нам? Ведь слушать можно очень по-разному. Можно в полуха, между делом, совмещая приятное слушание с полезным, конкретным делом, занятием. Можно слушать абы как. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Это когда предмет разговора не затрагивает струны твоей души, и слова пролетают мимо. А можно слушать взахлеб, когда все, что происходит вокруг, исчезает. Время останавливается. И человек ничего не видит, не ощущает даже собственной усталости, неудобности положения своего тела, голода, текущих забот и тревог, даже свои обычные житейские обязанности забывает. Он целиком проваливается в то, что слышит, потому что произносимое настолько сильно входит в резонанс с глубинными запросами его души, что все остальное становится именно остальным, оставленным на потом. Неспроста именно этот эпизод про Марфу и Марию читается в дни празднования Пресвятой Богородицы. Именно ей, избранному сосуду Боговоплощения, было присуще, как никому другому, умение слушать Бога и быть Ему послушной, даже когда легко можно было потонуть перед ураганом неизбежных вопросов. «Да как же это может быть, когда я мужа не знаю? Как может дева стать матерью?» Образ слушания Пресвятой Богородицы для каждого из нас очень важное напоминание. Ведь мы слушаем не для того, чтобы получить какую-то новую информацию. Особенно, когда один и тот же текст, например, отрывок Священного Писания, мы уже и наизусть-то давно знаем. А в церкви его нам предлагают слушать снова и снова, и ничего нового. Именно у Пресвятой Девы мы призваны поучиться тому детскому изумлению, которое мы можем видеть у еще не застывших в своем взрослении, способных одно и то же снова и снова открывать по-новому и опять переоткрывать. Помоги же нам, Господи, быть внимательными к тому, как Твое Слово отпечатлевается в наших умах и сердцах, чтобы единое на потребу, то самое главное в жизни, за внимание и интерес, к которому и похвалил Спаситель Марию, и в нашей жизни заняло свое место».

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Нелегко добраться до крупных зрелых ягод садовой малины, свисающих аппетитными гроздями. По причине колючих стеблей и листвы, словно ограждающих от непрошенных посетителей лакомое угощение. Одному бурому мишке с его косматой шерстью нипочем все подобные препятствия в лесных зарослях малинника. Христианин, при всей его мягкости и смиренной уступчивости, тоже не должен позволять всякому встречному и поперечному, особенно тому, кто не отягощен избытком деликатности, грубо влезать в душу и вытаптывать ее бесцеремонными вопросами. Будем учиться у кустов малины умению ограждать от любопытствующих духовные плоды внутреннего мира и молитвенного делания.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий – протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Пометование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Жалея по-настоящему, ты чувствуешь чужую боль как свою и спешишь помочь, потому что не можешь по-другому. Вот как супруги Ревунова из Новосибирской области, о которых мне рассказала знакомая журналистка. Александр и Елена взяли к себе жить старенькую бабушку-соседку. Просто пожалели ее. Эта бабушка, Анна Васильевна Поспелова, прожила нелегкую жизнь. Работала в колхозе во время Великой Отечественной войны, трудилась для фронта. Как многие вдовы в то время, одна тянула хозяйство. Воспитала единственного сына, но он не смог стать ей опорой, умер молодым. И когда в 79 лет здоровье Анны Васильевны пошатнулось, то некому оказалось ее поддержать. А она так ослабла, что даже приготовить поесть себе не могла. Ревунова обратили внимание, что баба не раздала, осунулась, потемнела лицом. Позвали ее жить к себе, и она согласилась. Это произошло в начале 2000-х. Александру и Елене в то время не исполнилось и 30 лет. Соседей решение молодых супругов очень удивило. Ведь у Ревуновых тогда были совсем маленькие дети. Дочке 3, сыну год. И хозяйство они держали большое – коровы, куры, огород. А тут еще и за немощной старушкой надо ухаживать. Люди гадали, какая в таком поступке корысть, и не могли найти ответ. Дом у Анны Васильевны ветхий, он так и стоит брошенный, никому не нужный. Пенсия у бабушки копеечная, богатства она не скопила. Сами Ревунова на вопрос «зачем?» только пожимают плечами. Жалко же. И мне кажется, что такая жалость – это форма любви, которая, по слову апостола Павла, не ищет своего. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Радио Вера.
2: Сегодня, 21 июля, Церковь вспоминает явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, чтит память великомученика Прокопия и священномученика Федора Распопова. Священномученик Федор Распопов родился в 1891 году в Тобольской губернии. Закончил с отличием духовную семинарию. В 22 года стал священником. Служил в Михаило-Архангельском храме села Туринская Слобода. В июле 1918 года крестьянин Федот Малышев попросил отца Федора обвенчать его, предъявив свидетельство о расторжении брака. Отец Федора объяснил, что расторгнуть брак может лишь церковь, и отказался совершить таинство. Малышев пожаловался красноармейцам, что священник не признает советской власти. Вооруженные солдаты вломились в квартиру Распоповых. Отрядом командовал бывший прихожанин Туринской церкви Николай Абросов. «Жизнь твоя в моих руках», – злорадно говорил он батюшке. «Без воли Божией даже волос с головы не упадет», – отвечал ему священник. Отца Федора арестовали. На четвертые сутки ареста его с другими заключенными вывели на тюремный двор и поставили у стены. Отец Федор сохранял спокойствие и утешал других. 6 раз в него стреляли, но пули попадали в наперстный крест. Тогда палачи сорвали крест с мученика. Грянул 7-й выстрел, и батюшка упал на землю. Убитого священника похоронили в церковной ограде. Тобольские епархиальные ведомости опубликовали некролог. Отцу Феодору было всего лишь 27 лет. При его дарованиях он мог бы много потрудиться на пользу церкви. Но Господь судил иначе. Отец Феодор умер мучеником, пострадав за правду.
3: По словам патриарха Кирилла, новомученики обрели подлинную свободу не только в Царстве Божьем, но даже тогда, когда они сгибались перед диктатом гонителей, когда они боялись смерти, когда принимали со смирением крест, который Христос на них возлагал. Мы чествуем подвиг всех новомучеников и, вспоминая священномученика Федора Распопова, просим его: «Святой мученик Федор, моли Бога о нас».

1967 году популярная американская певица Шэрилин Саркисян, более известная под псевдонимом Шер, предложила публике драматичную композицию о превратностях подростковой любви «Когда у моих кукол появятся дети». Автором песни был муж исполнительницы, поэт и композитор Сони Боно. Сони и Шер познакомились, когда ей исполнилось 16 лет. Их увлечение друг другом переросло в серьезные отношения и увенчалось браком. Это был не только супружеский, но и творческий союз, причем коммерчески весьма успешный. Боно помог Шер сделать вокальную карьеру. Они выступали дуэтом, создали собственное музыкальное юмористическое телешоу. Можно сказать, стали для публики образцом благополучия. Неудивительно, что юные слушатели, на которых была нацелена новая песня, не поверили рассказу о страданиях. Из уст Шер он прозвучал притворно и наигранно. Творческая чета предприняла еще одну попытку сделать песню популярной. Композиция была представлена в европейском эфире на итальянском языке. На этот раз лирическая героиня повествовала в ней о скорби по умершей матери. Однако произведение так и не принесло успеха Шер. В том же 1967 году итальянскую версию песни Сони Боно включила в свой репертуар французская певица Далида. В отличие от Шер, это была уже зрелая женщина, к тому же переживавшая не самый легкий период. Она была опустошена смертью мужа. Потрясающий голос Далиды и ее умение передать чувства в песне сыграли свою роль. «Мама» стала песней номер один в Италии, а затем и в Европе. Спустя 3 года режиссер Марлен Хуциев включил композицию Сони Боно в инструментальном исполнении оркестра Поля Мориа в свой художественный фильм «Был месяц май». Мелодия американского автора, трагическая и жизнеутверждающая одновременно, помогла автору ленты создать нужное настроение в заключительном эпизоде, где военную кинохронику сменяют кадры мирной жизни. Эту запись использовали в качестве заставки в рейтинговой передаче «От всей души», что еще добавило ей популярности. Поэт Александр Дмаховский написал на музыку американского композитора стихи на русском языке. И благодарность, адресованная каждой маме, прозвучала в исполнении Муслима Магомаева. Правдиво и проникновенно.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Если человек обладает определенным статусом, обычно он пользуется теми привилегиями, которые этот статус ему обеспечивает. А как следует поступать человеку, который обладает статусом христианина? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
3: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
2: Иисус Христос в славу Бога Отца.
1: В земной жизни практически каждый взрослый человек обладает определенным статусом. Один может оказывать влияние на жизнь 2-3 человек, другой – на тысячи людей, третий – на миллионы. И нередко люди, обладающие каким-нибудь незначительным уровнем власти, мечтают о том, чтобы стать более влиятельными. И хорошо, если они стремятся к добру, но ведь многие, добиваясь власти, дают волю своим страстям, забывая, что им в свое время придется болеть, стареть и умирать. А значит, и искать человеческого участия в своей жизни, уважения, помощи и сострадания. А уж когда умрешь, всем вообще будет все равно, каким статусом на земле ты обладал. Эта идея была очевидна уже для древних. Не случайно премудрый Соломон говорит: «Так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву». При этом многие, и даже люди верующие, забывают, что абсолютно все мы обладаем одним статусом, который выше любых других на земле. Человек создан по образу Божьему и призван быть его наместником на земле. И будь ты царь, президент, губернатор или простой паденый рабочий, этот статус неотменяем. Просто каждый призван реализовать его на том месте, на которое поставлен Богом. В этом смысле христианство не просто открывает людям какую-то теорию, которой само не следует. Напротив, Иисус Христос – Бог, который стал человеком и вошел в мир не в качестве римского императора, но в качестве приемного сына плотника и странствующего проповедника. Размышляя об этом, апостол Павел прямо подчеркивает, что Иисус был образом Божиим и считал вполне справедливым, когда его приравнивали к Богу. Но при этом он уничижил себя и принял образ раба, смирившись даже до смерти и смерти крестной. Смотря на его земной подвиг, современники думали, что перед ними амбициозный молодой проповедник, карьера которого сначала пошла вверх, а потом резко оборвалась, когда несколько старых авторитетных первосвященников решили взяться за него как следует. Однако чем жизнь Христа была на самом деле? Мнения у людей сегодня есть разные. Но скажем прямо, для христиан она никак не была проигрышем. Иисус не был тем, кто потерпел поражение, несмотря на то, что умер. С точки зрения людей неверующих это звучит абсурдно. Но христиане уверены, что Спаситель не просто не проиграл, он явно победил. При этом он одержал победу над смертью и злом не с помощью того, что добился какого-то особенного земного статуса, и не за счет земных связей и власти. Он Бог, который стал человеком, по своему человечеству смирил себя и исполнял волю Отца о себе. Объясняя важность смирения, апостол подчеркивает: «Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных и земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Услышав об этом, кто-нибудь может сказать: «Иисус Бог, чего вы хотите? Он изначально обладал статусом, выше которого ничего не может быть». Однако апостол Павел не случайно в нескольких посланиях говорит о том, что Бог посылает в мир своего Сына, чтобы те, кто решится за Ним последовать, могли обрести через Него усыновление. И это значит, что для христиан нет и не может быть никакой серьезной разницы, каким статусом обладать в мире. Ведь когда мы смиряемся вслед за Христом, смиряемся перед волей Отца Небесного, в нас раскрывается Его образ, выше которого и вправду ничего быть не может.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: О грехах самоуверенности и тщеславия протоиерей Сергий Баранов.
2: Есть такое святоотеческое понятие, если в духовной жизни ты остановился, ты не остаешься в этой точке, ты сразу начинаешь скатываться обратно. То есть нельзя остановиться в якобы самодостаточности, что ты достиг какого-то уровня. Это уже начинается такая тонкая гордость и самолюбование. Недовольство собой, ненадеяние на себя, постоянное разочарование в себе никогда не дадут человеку точки передыха. Он будет или бежать, или идти, или ползти, или хотя бы лежать в сторону Христа. Христианство должно быть деятельным. Это очень опасно, когда человек в своих якобы достижениях остановился, чтобы насладиться результатом своей духовной жизни. Остановимся только там, после смерти. Если ты здесь остановился, ты сразу катишься обратно.
0: Актуальная тема.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 18:00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой, важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостем программы будет директор мемориального центра «Бутово» Игорь Горькавый.
0: «Светлый вечер» на «Светлом радио».

Светлое радио. Сегодня, 21 июля, Церковь вспоминает явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, чтит память великомученика Прокопия и священномученика Федора Распопова. Узнав о явлении Богородицы казанской девочке Матрёне и чудесном обретении образа Божией Матери, царь Иван Грозный основал в Казани Богородицкий монастырь, первыми постриженницами которого стали Матрёна и ее мать. Обретенную икону поместили в обители и сделали с нее несколько копий, некоторые из которых позже были признаны чудотворными. Один из чудотворных списков в 1611 году сопровождал ополчение Дмитрия Пожарского в его освободительном походе на Москву. Стараниями князя Пожарского на Красной площади был возведен первый в истории России Казанский собор, куда и была помещена икона, украшенная золотым венчиком. Второй чтимый список с казанской иконы Петр I перенес в северную столицу. В 1811 году в честь этого образа в Санкт-Петербурге построили кафедральный Казанский собор. История явленного в Казани чудотворного образа печально оборвалась в начале 20 века. В 1904 году собор Казанского монастыря был ограблен, бесследно пропала и чудотворная икона Богоматери. Наследствие воры показали, что драгоценную ризу они продали, а икону порубили и сожгли. Однако в Казанской епархии существует предание, что игуменья Казанского Богородицкого монастыря имела обычай ради сохранности драгоценного образа на ночь подменять его под окладом точным списком, и что чудотворный подлинник находится сейчас в храме Ярославских чудотворцев на Арском кладбище в Казани. По словам святителя Игнатия Брянчанинова, Богородице даны особенная власть и особенное дерзновение ходатайствовать пред Богом о человечестве. Святая Церковь, вспоминая явление иконы Божией Матери в Казани, просит Царицу Небесную: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: У Власия Миткевича, священника из села Жуковка Черниговского уезда, и его супруги Александры Тимофеевны в 1807 году родился долгожданный сын. В святом крещении младенца нарекли Николаем в честь святителя Николая Чудотворца. Этого святого почитали отец Власий и его жена. Во имя святителя Николая был освящен и новый каменный сельский храм, в котором служил батюшка. Много счастья приносил своим родителям новорожденный Коленька. Однако вместе с радостями пришли и испытания. Когда мальчику исполнился год, он заболел. На теле появилась сыпь, от которой дитя страдало. Отец Власий и матушка выполняли рекомендации докторов, но болезнь не отступала. Коленька слабел на глазах. Когда младенец уже с трудом дышал, отец Власий завернул его в теплое одеяло и отнес в родной Никольский храм. Там положил Коленьку перед образом Николая Чудотворца и стал горячо молиться. А потом вдруг услышал, как мальчик засмеялся, стал размахивать ручками. Домой отец Власий вернулся со здоровым сыном. Когда Коля подрос, отец стал учить его грамоте, арифметике и закону Божьему. В 1818 году мальчик поступил в Черниговское уездное училище и окончил его с похвальным листом за доброе прилежание и поведение. Николай решил пойти по отцовским стопам и стать священником, поэтому в 1821 поступил в Черниговскую духовную семинарию. Учился Коля с усердием, а когда наступали каникулы, спешил домой помогать отцу в храме и матери по хозяйству. Николай пел, читал на клиросе, присматривал за родительской пасекой. Семья Миткевичей была небогатой. Коля видел, как много приходится трудиться отцу и матери, и поддерживал их по мере сил. Деньги, которые родители давали ему с собой в семинарию, он старался не тратить без особой нужды и с благодарностью возвращал отцу и матери все, что удавалось сэкономить. В 1827 году, окончив семинарию, Николай поступил в Киевскую духовную академию. В то время часто навещать родителей он уже не мог, однако поддерживал с ними постоянную переписку. Однажды в письме пришла горестная весть. Отец Власий сообщал сыну, что матушка Александра Тимофеевна скончалась. Николай приехал домой, чтобы разделить с отцом горе утраты. Скорбь о матери переплеталась в душе молодого человека с чувством вины перед отцом. Николай давно уже решил стать монахом, но теперь, после кончины матушки, уйти в монастырь означало покинуть одинокого овдовевшего родителя. Однако противиться монашескому призванию, которое жило в его сердце, Николай тоже не мог. Отец Власий, между тем, заметил, сына что-то тревожит. Ласково стал он выяснять причину, молодой человек открыл ему свои мысли, и батюшка с радостью благословил сына на монашеский подвиг. В 1831 году Николай Миткевич принял постриг в Киевском Богоявленском братском монастыре с именем Григорий. Он был деятельным пастырем, проповедовал, преподавал в Киевской духовной академии, а в 1851 году в сане епископа возглавил Калужскую и Боровскую епархию. Всю жизнь владыка Григорий с теплотой вспоминал отца и мать и родной кров, где прошли его детство и юность. «Родительский дом был для меня всем», — говорил архиепископ своим духовным чадам, напоминая о том, как важна заповедь Божия — «Чти отца твоего и матерь твою».
1: Семейные истории.

0: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Вы когда-нибудь задумывались о том, как вы слушаете? Ведь это, казалось бы, вполне обычное занятие может быть очень и очень разным. И сегодняшний отрывок из 10 и 11 глав Евангелия от Луки как раз о том, каким разным может быть слушание.
1: «Вышли ходящим им, и сам в ниде весь некою».
2: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
1: «Тем же убо блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
0: Обычно образ Марфы и Марии толкуется как взаимодополнение двух видов служения – деятельного и созерцательного. Но мне хотелось бы еще сильнее сузить поле толкования до всего лишь одного вопроса. А как именно мы умеем слушать то, что обращено к нам? Ведь слушать можно очень по-разному. Можно в полуха, между делом, совмещая приятное слушание с полезным, конкретным делом, занятием. Можно слушать абы как. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Это когда предмет разговора не затрагивает струны твоей души, и слова пролетают мимо. А можно слушать взахлеб, когда все, что происходит вокруг, исчезает. Время останавливается. И человек ничего не видит, не ощущает даже собственной усталости, неудобности положения своего тела, голода, текущих забот и тревог, даже свои обычные житейские обязанности забывает. Он целиком проваливается в то, что слышит, потому что произносимое настолько сильно входит в резонанс с глубинными запросами его души, что все остальное становится именно остальным, оставленным на потом. Неспроста именно этот эпизод про Марфу и Марию читается в дни празднования Пресвятой Богородицы. Именно ей, избранному сосуду Боговоплощения, было присуще, как никому другому, умение слушать Бога и быть Ему послушной, даже когда легко можно было потонуть перед ураганом неизбежных вопросов. «Да как же это может быть, когда я мужа не знаю? Как может дева стать матерью?» Образ слушания Пресвятой Богородицы для каждого из нас очень важное напоминание. Ведь мы слушаем не для того, чтобы получить какую-то новую информацию. Особенно, когда один и тот же текст, например, отрывок Священного Писания, мы уже и наизусть-то давно знаем, а в церкви его нам предлагают слушать снова и снова, и ничего нового. Именно у Пресвятой Девы мы призваны поучиться тому детскому изумлению, которое мы можем видеть у еще не застывших в своем взрослении, способных одно и то же снова и снова открывать по-новому и опять переоткрывать. Помоги же нам, Господи, быть внимательными к тому, как Твое Слово отпечатлевается в наших умах и сердцах, чтобы единое на потребу, то самое главное в жизни, за внимание и интерес, к которому и похвалил Спаситель Марию, и в нашей жизни заняло свое место».

0: Светлое утро на радио «Вера». Время хороших мыслей. Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. «Пуркуапа, пуркуапа, почему бы нет?» поет Д'Артаньян в известном фильме о трех мушкетерах. А знаете ли вы, что в этой его фразе отрицание используется как утверждение? И это не единичное явление. Есть в русском языке удивительная частица «не». Вроде бы отрицательная, но в определенных случаях она выступает утверждением. А случай этот – повторение отрицания. Как в математике, помните? Минус на минус дает плюс. Например, вы можете сказать «я посмотрю этот фильм» или «я не могу не посмотреть этот фильм». Данные фразы похожи по смыслу, ведь они выражают волю к действию. Однако есть и отличие. Когда вы говорите «я не могу этого не сделать», то как бы признаете обязательность происходящего. Зачем нам такие конструкции? Не стоит ли проще выражать свои мысли? Я думаю, что подобные синонимичные фразы – свидетельство богатства речи. Язык предлагает нам самые разные варианты смысловых оттенков. Даже с помощью такой, казалось бы, незначительной служебной части речи как частица «не», человек может превратить нейтральное высказывание в более яркое. К тому же здесь есть и философская нота. Рожденное отрицать, частица может, оказывается, служить и позитивным намерением. Это еще одна грань, которую демонстрирует нам русский язык. С вами не могла не быть Нина Резник.
0: Сила слова.
2: В эфире программа «Сила слова».

0: 18 июля Православная Церковь отмечает День памяти одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. В этот день, в 1422 году, были найдены его нетленные мощи, которые и по сей день остаются главной святыней Троицы Сергиевой Лавры. О преподобном Сергии Радонежском рассказывает митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.
1: 100 лет пролежали останки преподобного Сергия возле той церквушки в честь Святой Троицы деревянной. И когда решили построить в 422 году уже каменный Троицкий собор, ныне до сих пор простоявший, где и находится рака с мощами преподобного Сергия. Тогда как раз обрели останки преподобного Сергия Радонежского, его святые мощи. И вот это как раз событие, собственно говоря, и мы отмечаемся.
0: Преподобный Сергий в миру, Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр, позднее перебравшихся в Радонеж, близ Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась грамота, но после чудесного явления старца-монаха, благословившего его на постижение грамоты и священного писания, юноша быстро всему обучился. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном основал пустынь с церковью во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Помимо Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, он основал еще несколько монастырей, а также воспитал целое поколение учеников. На Руси преподобного Сергия всегда называли игуменом земли русской. Он положил начало новой эпохе русского монашества, а его ученики основали множество монастырей и храмов. И сегодня преподобного Сергия особо почитают верующие. Ему молятся о телесном и духовном исцелении, просят о помощи в земных заботах, обращаются с молитвой о детях и многом другом, рассказывает настоятель храма Успения Божией Матери города Ставрополя иерей Александр Копцев.
2: Традиционно мы обращаемся к Господу, нашему Иисусу Христу, но однако же в силу того, что какие-то святые в чем-то преуспели или какие-то части их жизни она была для них таким неким испытанием, они приобрели у Бога право ходатайствовать в этих особых ситуациях. Да, и вот преподобный Сергий Радонежский, в первую очередь ему молятся о даровании способности к разумению наук, то есть о помощи в учебе, и также к нему прибегают и в случаях каких-то военных ситуаций люди, которые принадлежат к воинскому званию. В силу того, что определенный исторический момент, как мы помним, на Куликовую битву, благословение преподобного Сергия, участие монахов его монастыря в этой битве, они оказали не только физическую помощь, но и в первую очередь воодушевили русское воинство, которому удалось одержать победу на Куликовом поле.
0: Сергий Радонежский – один из самых почитаемых православных святых. Неудивительно, что в России сотни храмов носят его имя. 18 июля в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом в 2014 году, когда православный мир отмечал 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью Ставрополя. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: В эфире программа «Град Креста».

0: 18 июля Православная Церковь отмечает День памяти одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. В этот день, в 1422 году, были найдены его нетленные мощи, которые и по сей день остаются главной святыней Троицы Сергиевой Лавры. О преподобном Сергии Радонежском рассказывает митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.
1: 100 лет пролежали останки преподобного Сергия возле той церквушки в честь Святой Троицы деревянной. И когда решили построить в 422 году уже каменный Троицкий собор, ныне до сих пор простоявший, где и находится рака с мощами преподобного Сергия. Тогда как раз обрели останки преподобного Сергия Радонежского, его святые мощи. И вот это как раз событие, собственно говоря, и мы отмечаемся.
0: Преподобный Сергий в миру, Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр, позднее перебравшихся в Радонеж, близ Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась грамота, но после чудесного явления старца-монаха, благословившего его на постижение грамоты и священного писания, юноша быстро всему обучился. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном основал пустынь с церковью во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Помимо Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, он основал еще несколько монастырей, а также воспитал целое поколение учеников. На Руси преподобного Сергия всегда называли игуменом земли русской. Он положил начало новой эпохе русского монашества, а его ученики основали множество монастырей и храмов. И сегодня преподобного Сергия особо почитают верующие. Ему молятся о телесном и духовном исцелении, просят о помощи в земных заботах, обращаются с молитвой о детях и многом другом, рассказывает настоятель храма Успения Божией Матери города Ставрополя иерей Александр Копцев.
2: Традиционно мы обращаемся к Господу, нашему Иисусу Христу, но однако же в силу того, что какие-то святые в чем-то преуспели или какие-то часть их жизни она была для них таким неким испытанием, они приобрели у Бога право ходатайствовать в этих особых ситуациях. Да, и вот преподобный Сергий Радонежский, в первую очередь ему молятся о даровании способности к разумению наук, то есть о помощи в учебе, и также к нему прибегают и в случаях каких-то военных ситуаций люди, которые принадлежат к воинскому званию. В силу того, что определенный исторический момент, как мы помним, на Куликовую битву, благословение преподобного Сергия, участие монахов его монастыря в этой битве, они оказали не только физическую помощь, но и в первую очередь воодушевили русское воинство, которому удалось одержать победу на Куликовом поле.
0: Сергий Радонежский – один из самых почитаемых православных святых. Неудивительно, что в России сотни храмов носят его имя. 18 июля в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом в 2014 году, когда православный мир отмечал 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью Ставрополя. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Попили чай. Когда я его проводил за ворота обители, Я был в шоке, потому что я ждал другой реакции. Он поворачивается ко мне, берет за руку и говорит: «Батюшка, помолитесь за меня, пожалуйста». Как важно часто понимать и знать, что мы не сможем до конца понять душу человека. Правильно говорят, что это потемки. И каждый человек предстоит перед Богом, и мы не знаем, когда Господь коснется сердца того или иного нашего близкого или нашего далекого. Вот такая история.
4: Добрые истории. Сегодня, 21 июля, Церковь вспоминает явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, чтит память великомученика Прокопия и священномученика Федора Распопова. Святой великомученик Прокопий родился в III веке в Иерусалиме в знатной римской семье. Еще в юности он поступил на военную службу и быстро сделал карьеру. Император Диоклетиан назначил Прокопия проконсулом в Александрию, поручив при этом преследовать христиан. По дороге к месту назначения Прокопию явился Иисус Христос, и юноша стал христианином. Вместо того, чтобы преследовать христиан, новый проконсул стал спорить с язычниками. Мать Прокопия подала императору жалобу, что ее сын не почитает языческих богов. Прокопия вызвал прокуратор Иудеи Иуст и вручил ему послание императора с требованием поклониться римским богам. Прокопий разорвал послание, что было расценено как оскорбление императора. Святого арестовали и направили в Кесарию Палестинскую, где подвергли пыткам. В темнице Прокопию вновь явился Христос и сам крестил его. По распоряжению прокуратора Флавиана Прокопий был усечен мечом. Стойкость Прокопия во время пыток обратила в христианство множество горожан, в том числе и его мать. По словам святителя Иоанна Златоуста, «дерзновенное открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека пред Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно». Церковь прославляет великомученика Прокопия и просит: «Святой мученик Прокопий, моли Бога о нас».

Вера. Светлое радио. Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Творчество норвежского композитора Эдварда Грига неразрывно связано с образами природы. Музыкант очень любил свою родину и передал в звуках ее прекрасные пейзажи – лазурные фьорды, покрытые лесом горные теснины, заливные луга. Даже в произведениях без названия будто чувствуется дыхание прохладного ветра и напев старинной норвежской песни. Таким безымянным, но ярко-образным произведением является концерт для фортепиано с оркестром «Ля минор». Концертом называется масштабное, как правило, трехчастное произведение для солирующего инструмента с оркестром. Грик написал его в 1868 году в возрасте 25 лет во время поездки в Данию. Интересно, что премьера, прошедшая в Копенгагене, состоялась благодаря помощи русских музыкантов. Композитор и основатель Санкт-Петербургской консерватории Антон Рубинштейн находился в то время в Скандинавии и предоставил для концерта свой собственный рояль. К партитуре концерта Грик возвращался на протяжении всей жизни, то и дело внося коррективы. Это произведение было дорого его сердцу, так как в нем воплотились те самые норвежские интонации и краски. Например, в третьей части концерта используется подлинная тема национального танца «Халлинга», одного из символов норвежской народной культуры. Первая же часть, после краткого вступления, открывается строгой и величественной мелодией, напоминающей о суровой красоте северной природы. Фрагмент первой части фортепианного концерта Эдварда Грига прозвучит в исполнении симфонического оркестра Московской филармонии. Дирижер Кирилл Кондрашин, солист Ван Клиберн.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Если человек обладает определенным статусом, обычно он пользуется теми привилегиями, которые этот статус ему обеспечивает. А как следует поступать человеку, который обладает статусом христианина? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
3: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
2: Иисус Христос в славу Бога Отца.
1: В земной жизни практически каждый взрослый человек обладает определенным статусом. Один может оказывать влияние на жизнь 2-3 человек, другой – на тысячи людей, третий – на миллионы. И нередко люди, обладающие каким-нибудь незначительным уровнем власти, мечтают о том, чтобы стать более влиятельными. И хорошо, если они стремятся к добру, но ведь многие, добиваясь власти, дают волю своим страстям, забывая, что им в свое время придется болеть, стареть и умирать. А значит, и искать человеческого участия в своей жизни, уважения, помощи и сострадания. А уж когда умрешь, всем вообще будет все равно, каким статусом на земле ты обладал. Эта идея была очевидна уже для древних. Не случайно премудрый Соломон говорит: «Так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву». При этом многие, и даже люди верующие, забывают, что абсолютно все мы обладаем одним статусом, который выше любых других на земле. Человек создан по образу Божьему и призван быть его наместником на земле. И будь ты царь, президент, губернатор или простой паденый рабочий, этот статус неотменяем. Просто каждый призван реализовать его на том месте, на которое поставлен Богом. В этом смысле христианство не просто открывает людям какую-то теорию, которой само не следует. Напротив, Иисус Христос – Бог, который стал человеком и вошел в мир не в качестве римского императора, но в качестве приемного сына плотника и странствующего проповедника. Размышляя об этом, апостол Павел прямо подчеркивает, что Иисус был образом Божиим и считал вполне справедливым, когда его приравнивали к Богу. Но при этом он уничижил себя и принял образ раба, смирившись даже до смерти и смерти крестной. Смотря на его земной подвиг, современники думали, что перед ними амбициозный молодой проповедник, карьера которого сначала пошла вверх, а потом резко оборвалась, когда несколько старых авторитетных первосвященников решили взяться за него как следует. Однако чем жизнь Христа была на самом деле? Мнения у людей сегодня есть разные. Но скажем прямо, для христиан она никак не была проигрышем. Иисус не был тем, кто потерпел поражение, несмотря на то, что умер. С точки зрения людей неверующих это звучит абсурдно. Но христиане уверены, что Спаситель не просто не проиграл, он явно победил. При этом он одержал победу над смертью и злом не с помощью того, что добился какого-то особенного земного статуса, и не за счет земных связей и власти. Он Бог, который стал человеком, по своему человечеству смирил себя и исполнял волю Отца о себе. Объясняя важность смирения, апостол подчеркивает: «Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных и земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Услышав об этом, кто-нибудь может сказать: «Иисус – Бог, чего вы хотите? Он изначально обладал статусом, выше которого ничего не может быть». Однако апостол Павел не случайно в нескольких посланиях говорит о том, что Бог посылает в мир своего Сына, чтобы те, кто решится за Ним последовать, могли обрести через Него усыновление. И это значит, что для христиан нет и не может быть никакой серьезной разницы, каким статусом обладать в мире. Ведь когда мы смиряемся вслед за Христом, смиряемся перед волей Отца Небесного, в нас раскрывается Его образ, выше которого и вправду ничего быть не может.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елизавета Бернас, певчая, регент, блогер.
0: Частное мнение.
2: Вы замечали, что дети порой говорят такие мудрые вещи, что диву даешься? Как в такой маленькой головке родилось такое суждение? Нам с дочкой очень нравится слушать сказки. Народные, авторские, всякие. А в последнее время любимым занятием стало в эти сказки играть. То она Машенька, которая убегает от медведя, то Василиса Премудрая на полянке собирает цветочки, то козленочек, который единственный смог спрятаться от волка. Вот в одной из таких игр и прозвучала очень важная мысль. Сначала все шло как обычно. Бабушка была мамой-козой, а дедушка – злым волком. Дошли до кульминационного момента игры, и дочка спрашивает: «А тебе других козлят жалко, которых волк съел?» «Конечно, жалко», – отвечает бабушка. «Это же мои любимые детки. Мы сейчас пойдем с волком прыгать через костер», – начала пересказывать сказку бабушка. «У него живот от огня лопнет, и козлята оттуда выскочат». «Нет, бабушка, не надо. Его волчица же будет горевать», – говорит дочка. «А козлят мы как-то иначе достанем». Представляете? Волчица будет горевать. Мы все с детства знаем эти сказки и судим по справедливости. Волк съел козлят, поэтому справедливо, что он попал в костер. Но ребенок, чистая, тонко чувствующая душа, говорит о том, что у волка есть волчица, а может даже детки. Зачем нужна такая справедливость, если потом все равно кто-то будет страдать? Ребенок в 3 года решил, что убийство – это не выход из ситуации. Долго у меня этот разговор из головы не выходил. Вот оно, настоящее милосердие, от которого я отвыкла. Как легко мне примерить на себя образ праведного судьи и рассудить всех по справедливости. Я, читая эту сказку, думала о том, что волк съел козлят и справедливо поплатился жизнью. Но тут, устами младенца, весь мой праведный суд рассыпался. Слава тебе, Господи, за такие простые и жизненные уроки, которые ты преподносишь в самые неожиданные моменты моей жизни.
0: Частное мнение.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Зачем нужно поститься?
2: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
1: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
2: А что?
1: А кто?
2: А где?
1: А почему?
3: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
4: Вот все и узнаете.
3: У нас в программе
5: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
2: в 9:30
5: на радио «Вера».
3: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

Светлое радио. Сегодня, 21 июля, Церковь вспоминает явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, чтит память великомученика Прокопия и священномученика Федора Распопова. Священномученик Федор Распопов родился в 1891 году в Тобольской губернии. Закончил с отличием духовную семинарию. В 22 года стал священником. Служил в Михаило-Архангельском храме села Туринская Слобода. В июле 1918 года крестьянин Федот Малышев попросил отца Федора обвенчать его, предъявив свидетельство о расторжении брака. Отец Федора объяснил, что расторгнуть брак может лишь церковь, и отказался совершить таинство. Малышев пожаловался красноармейцам, что священник не признает советской власти. Вооруженные солдаты вломились в квартиру Распоповых. Отрядом командовал бывший прихожанин Туринской церкви Николай Абросов. «Жизнь твоя в моих руках», – злорадно говорил он батюшке. «Без воли Божией даже волос с головы не упадет», – отвечал ему священник. Отца Федора арестовали. На четвертые сутки ареста его с другими заключенными вывели на тюремный двор и поставили у стены. Отец Федор сохранял спокойствие и утешал других. 6 раз в него стреляли, но пули попадали в наперстный крест. Тогда палачи сорвали крест с мученика. Грянул 7-й выстрел, и батюшка упал на землю. Убитого священника похоронили в церковной ограде. Тобольские епархиальные ведомости опубликовали некролог. Отцу Феодору было всего лишь 27 лет. При его дарованиях он мог бы много потрудиться на пользу церкви. Но Господь судил иначе. Отец Феодор умер мучеником, пострадав за правду. По словам патриарха Кирилла, новомученики обрели подлинную свободу не только в Царстве Божьем, но даже тогда, когда они сгибались перед диктатом гонителей, когда они боялись смерти, когда принимали со смирением крест, который Христос на них возлагал. Мы чествуем подвиг всех новомучеников и, вспоминая священномученика Феодора Распопова, просим его: «Святой мученик Феодор, моли Бога о нас».

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Что общего может быть у литературного творчества и службы Отечеству? Ответ на этот вопрос можно найти на страницах русской истории. В XIX веке служение государству подразумевало под собой конкретные действия, и дворянин не мог быть только поэтом или писателем. Поэтому многие литераторы, знакомые каждому еще со школьной скамьи, совмещали с творчеством службу на военном, преподавательском или дипломатическом поприще. Некоторые классики литературы служили Отечеству в министерстве, которое занималось взаимодействием России с иностранными державами. С 1762 года обязанности переводчика, а затем секретаря в коллегии иностранных дел, исполнял Денис фон Визин, автор известной комедии «Недоросль». Переводческая деятельность, начатая писателем во время службы, отразилась и на творчестве. Он с большим вниманием относился к словам, которые переводил, оттачивая таким образом владение и родным русским языком. Фон Визин стал автором переводов сочинений многих иностранных авторов: «Илиады» Гомера, «Метаморфоз» Овидия, нравоучительных басен барона Хольберга и других произведений. Служил в коллегии в качестве переводчика и Александр Пушкин. С 1817 года в течение 3 лет он переводил деловую корреспонденцию и работал с архивами, используя в дальнейшем необходимые исторические материалы для своих сочинений. Некоторые литераторы напрямую занимались дипломатической деятельностью. Так Александр Грибоедов, написавший знаменитую комедию в стихах «Горе от ума», был назначен на должность секретаря дипломатической миссии в Персии в 1818 году. На Востоке поэт, владевший 6 иностранными языками, выучил еще 3 – персидский, турецкий и арабский. В 1828 году он принимал участие в разработке мирного договора между Россией и Персией после войны, длившейся с 1826 по 1828 год. Генерал Николай Муравьев-Карский говорил о своем современнике: «Грибоедов в Персии заменял нам единым своим лицом 20-тысячную армию, и не найдется, быть может, в России человека, столь способного к занятию его места». Вся жизнь поэта стала символом верной службы Отечеству. Он погиб от рук восставших персидских фанатиков спустя год после установленного мира, исполняя свой долг в русском посольстве в Тегеране. История жизни и героической смерти поэта и дипломата легла в основу книги Юрия Тынянова «Смерть Вазир Мухтара». Так в переводе с персидского называли посланников. В то же время, что и Александр Грибоедов, свою карьеру в коллегии, а затем в Министерстве иностранных дел, начинал поэт Федор Тютчев. С 1822 года в течение 17 лет он служил в русской миссии в Турине и Мюнхене. Свое видение взаимоотношений России и Европы поэт излагал в письмах к друзьям и публицистических статьях. В 1844 году он написал: «Истинный защитник России – это история. Ею в течение 3 столетий неустанно разрешаются в пользу России все испытания, которым подвергает она свою таинственную судьбу». Мысли, сказанные поэтом более чем 1,5 века назад, до сих пор остаются актуальными. Так, опыт службы в иностранных представительствах сыграл важнейшую роль в жизни классиков русской литературы, а мы можем притронуться к их мудрости, читая и перечитывая бессмертные произведения.
1: Открываем историю.

0: радио. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
1: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
2: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
3: Любовь долготерпит, милосердствует.
4: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
5: Не бесчинствует, не ищет своего.
6: Не раздражается, не мыслит зла.
7: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
1: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
3: Любовь никогда не перестает.
0: А теперь пребывают сии три.
3: Вера.
6: Надежда.
3: Любовь.
4: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Веры Муромцевой-Буниной, супруги писателя Ивана Бунина, о путешествии в Святую Землю. 1907 год. Тевериадская обитель, состоящая из нескольких серокаменных строений с маленьким садом, окружена высокими стенами, стоит на пригорке. Медленно поднимаемся к ней, на пути эвкалипты, под которыми пасутся черные козы. Комнату нам отвели довольно большую, она в нижнем этаже, и окна ее увиты зеленью. Перед окнами в саду мимозы, пальмы, кипарисы. Во всем мире монастыри почти всегда находятся в самых красивых местах. Вероятно, религиозное чувство нераздельно с любовью к природе и с чувством красоты. И не мне передать ту нежность красок, мягкость очертаний, что я увидела из Тапхи, с берега этого дивного озера. Недаром именно здесь родилось самое прекрасное милосердное учение в мире. Насколько Старый Завет слит с Иудеей, настолько в Галилее и особенно на этом озере понятно Евангелие. По-настоящему я в те годы была далека от христианства, но в этот незабвенный день и я чувствовала Христа. И, может быть, по-настоящему.
0: Голоса

0: Светлое радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, здравствуйте! Вы почему от дождя не убегаете? Светопреставление же настоящее надвигается.
2: Вы не поверите, Анечка, наслаждаюсь.
1: Страшно же. Пойдемте хотя бы под козырек. Вы что, грозу любите?
2: Как же ее не любить? Бог славы громами говорит.
1: Это цитата из Псалтыри, правильно я догадалась?
2: Совершенно верно. 28-й псалом.
1: А прочитайте.
2: С удовольствием. Невероятно гармонично звучит эта песня вечером во время грозы. Вот послушайте. «Воздайте Господу Божьи сыны, воздайте Господу царскую честь, воздайте Господу честь имени Его, поклонитесь Ему во святыне Его, голос Господа над глубиной вод, Бог славы громами говорит».
1: Ой, мамочки, как страшно! Смотрите, практически одновременно гремит и сверкает. Прямо над нами, значит, разряды. А царь Давид что, тоже во время грозы этот псалом написал?
2: Обстоятельства создания этой песни точно неизвестны, поскольку в первоисточнике, Библии на еврейском языке, надписание лишь кратко ссылается на Давида как на автора. Зато в греческом переводе сказано, что 28-й псалом исполнялся евреями в последний день праздника Кущей.
1: А что это за праздник?
2: Это торжество, посвященное 40-летнему странствию израильского народа в пустыне. Иудеи справляли его и во времена пророка Давида, празднуют и сейчас. Праздник длится 7 дней. И все, кто в нем участвует, все это время живут не в домах, а в специально построенных шалашах или кущах. Это делается для того, чтобы легче представить, каково было предкам не иметь постоянного пристанища. Но атмосфера праздника, говорят, очень радостная.
1: А зачем же царь Давид своих подданных в такой радостный день грозой пугает? Чтобы за весельем Бога не забывали. Как в пословице, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
2: О, я не посмел бы проводить такие смелые параллели. Хотя свой резон в такой аналогии, наверное, есть. Вероятно, традиция читать 28-й псалом в конце праздника была обусловлена именно необходимостью сосредоточиться в разгар веселья на главном, то есть на благодарении Бога. Но сложилось это обыкновение не во времена Давида, а позднее.
1: Андрей Борисович, а почему мы вот говорим про грозу, псалом про грозу? Ой, вот да, правильно! И там про нее одно только слово.
2: Это не так. Просто мы с вами, Ань, только до середины прочитали эту удивительную песню. А между тем дальше Давид описывает разгул стихии, какой нам здесь, в средней полосе России, представить трудно. «Голос Господа над разливом вод, голос Господа в силе Его, голос Господа во славе Его, голос Господа кедры крушит, кедры ливанские крушит Господь. И скачет Ливан, как телец, и Сирион, как молодой бычок. Голос Господа высекает огонь, голос Господа пустыню сотряс, пустыню Кадеш сотряс Господь. Голос Господа нудит ланей родить и обнажает лесную сень».
1: Так, стоп! Погодите, погодите, я разобраться хочу. Голос Господа здесь – это гром, так?
2: Да, именно так толкуют эти слова многие исследователи псалтыри.
1: Здорово написано. Вот это ритмичное повторение правда напоминает гром. А что означает сокрушение ливанских кедров?
2: Так грозу и означает, Анечка. Ураганный ветер вырывает с корнем ливанские кедры. Это вам не наши нежные березки, а мощные деревья с обхватом ствола в 2 с лишним метра. 40 метров в высоту. И когда эти исполины, гонимые ураганом, катятся по склонам Ливана, то кажется, будто сама гора скачет.
1: Ливан – это гора, понятно. А Сирион – что это такое?
2: Сирион – одно из названий горы Ермон.
1: Да, зрелище, наверное, впечатляющее, пляшущие горы. А огонь, высеченный голосом Бога – это молния.
2: Конечно.
1: Физики с этим утверждением, наверное, поспорили бы.
2: Анечка, ну это же поэзия, а не диссертация. Но если вам так любезна точность, то обратите внимание, как метко псалмопевец описывает грозу в пустыне. Вот несколько слов, а перед глазами встает четкая картина. Клубится сотрясенный бурей песок. Животные в страхе бегут, куда глаза глядят. Нежные лани разрешаются от бремени раньше времени. Деревья в долинах лишаются своей густой кроны. Лесная сень обнажается. Даже при рассказе об этом любой человек почувствует себя беззащитным.
1: Но зачем? Зачем заставлять человека испытывать беззащитность?
2: Потому что Давид хочет напомнить своему народу и всем нам, защиты в любых обстоятельствах можно искать только у Бога. Как звучит окончание 28-го псалма в переводе Наума Басовского? «Даже воды потопные слушались Бога. Он над всею землею навеки царит. Бог усилит народ свой, укажет дорогу, мирной жизнью, спокойствием благословит. Повелевающий стихиями, отзывчив на просьбы». Вот что важно.
1: Ой, Андрей Борисович, смотрите, радуга, да двойная, просто невероятно. Небо как будто в нашем разговоре участвует сегодня.
2: Аминь, Анечка. Что тут еще сказать?
3: Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глас Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, глас Господа величествен. Глас Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские.
0: Вера. Светлое радио.

0: Сегодня, 21 июля, Церковь вспоминает явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, чтит память великомученика Прокопия и священномученика Федора Распопова. Летом 1579 года страшный пожар уничтожил большую часть Казани. Две недели спустя дочери казанского стрельца Матрёне Анучиной трижды явилась во сне Пресвятая Дева, требуя сообщить казанскому архиепископу о ее святом образе, который находится в подвале сгоревшего дома Анучиных. Сначала девочки не поверили, но после новых явлений Богородицы решили все же копать в указанном месте. На метровой глубине был найден образ Пресвятой Богородицы, завернутый в ветхий суконный рукав. Лик иконы был ясный, будто только что написанный, нисколько не пострадавший от огня. У обретенной иконы сразу же стали совершаться чудеса. Первыми исцелились двое слепых, Иосиф и Никита. Стоило им приложиться к лику Богородицы, как оба прозрели. А первое свидетельство о чудесах иконы записал священник Никольской церкви в Казани Ермолай, будущий митрополит Казанский, а затем патриарх Московский Ермоген, мученически пострадавший за православие в смутное время, автор общеизвестного тропаря «Заступницы усердные». В переложении с церковнославянского он звучит так. «Заступница усердная, Матерь Господа Всевышнего, за всех молишь Ты Сына Твоего, Христа Бога нашего, и содействуешь спасению всех, под державный Твой покров прибегающих. Всех нас защити, о Госпожа, Царица и Владычица, пребывающих в напастях, и скорбях, и болезнях, обремененных грехами многими, предстоящих и молящихся Тебе с умиленную душою и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами и имеющих твердую надежду в Тебе на избавление от всех зол. Всем полезное даруй, и всех спаси, Богородица Дева, ибо Ты — божественный покров рабам Твоим.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Такие апостолы.
5: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
6: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
7: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра. Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
6: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
7: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
6: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро. И так Иуда предал Иисуса Христа.
8: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. апостолы, ну, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, ну, как бы изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
5: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
8: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
9: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
10: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
11: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Который составил в 17 веке святитель Дмитрий Ростовский, есть такой эпизод. Преподобный угостил медведя хлебом, и дикий зверь стал кротко повиноваться ему.
13: Ах, вот оно что! Теперь понятно. Но удивительно, неужели хлебом можно приручить такое грозное животное?
12: Дело, конечно, не в хлебе. Святой пребывает со Христом, и Божья благодать преображает мир вокруг него, восстанавливает свойства природы, утраченные после грехопадения.
13: А какие свойства?
12: Те, о которых говорится в библейской книге «Бытия». Господь, сотворив землю и ее обитателей, дал животных в повиновение первому человеку. Адам нарек меньшим братьям имена – милостиво и разумно заботился о них. По замыслу Создателя, звери не враждовали между собой. Поедать друг друга они стали после того, как люди отпали от Бога и погрузили Вселенную в пропасть греха и тлена.
13: Но разве это преодолимо? Разве хищник может перестать быть хищником?
12: Еще пророк Исаия в 7 веке до Рождества Христова предсказывал, что волк станет мирно жить с ягненком, а корова пастись вместе с медведицей. Древний праведник говорил о Царстве Небесном. Путь в него открыл для людей Спаситель. Будучи Богом, он принял смерть как человек и воскрес. Теперь всякий, кто идет ему вслед, обретает вечную жизнь там, где всеми живыми существами правит любовь.
13: А что значит идти вслед Спасителю?
12: Значит, жить по заповедям, которые он дал в Евангелии, как Сергий Радонежский, которого изобразил Михаил Нестеров. И тогда приметы рая открываются уже в земной жизни. Так что даже дикие звери, как этот медведь на картине, становятся смирными.
13: Интересно, а почему Михаил Нестеров выбрал именно этот фрагмент жития преподобного Сергия для своей картины?
12: Полагаю, в 1925 году, когда советская власть в России уничтожала христиан и разрушала храмы, художник находил в этом отрывке утешение для себя.
13: А в чем здесь утешение?
12: Михаил Нестеров страдал от того, что путь России оказался надломлен, искривлен революцией. И все-таки верил, что Родина сможет преодолеть чудовищный духовный кризис. В картине «Пустынник и медведь» он выразил надежду, что Господь не оставит Россию. И благодать, укрощающая диких зверей, исцелит многострадальную отчизну.
14: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. «Не думай, что каким умер, таким и воскреснет человек, но таким, каким он был сотворен Богом изначально, прежде слушания».
1: Каким будет воскресший человек? Этим вопросом задавался и автор цитаты Филипп Монотроп, византийский богослов XI-XII веков. Он рассуждал об этом в своем сочинении «Зеркало». Автор пишет, что после восстановления из мертвых душа и тело человека вновь соединятся в единую личность. Человек вновь, как в раю до грехопадения, обретет общение с Богом и освободится от страстей. Его тело перестанет быть уязвимым для болезней и смерти. Все воскреснут в едином облике зрелости, независимо от того, скончался ли кто в младенчестве или в глубокой старости. И в этом преображенном виде вступят в вечную жизнь.
0: Цитата дня.

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Александр Сергеевич Пушкин однажды так сказал о Библии. «Если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться и погружаемся духом в ее божественное красноречие». Творчество Пушкина буквально пронизано библейскими отсылками и образами. Библия стала источником вдохновения для многих произведений поэта. А исследователь-пушкинист, кандидат филологических наук Ирина Юрьева и вовсе называет Библию ключом к пониманию мировосприятия Пушкина. Она рассуждает об этом в своей научно-популярной работе, которая называется «Пушкин и христианство». Книга была издана по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексея II, который справедливо назвал ее не только большим вкладом в восстановление правды духовного облика Пушкина, но и значительной помощью в нравственном укреплении ныне живущих и будущих поколений. Издание рассказывает о религиозных исканиях Пушкина и представляет собой сборник его произведений с приведенными параллельно текстами из Священного Писания, а также комментариями. Вместе с поэтом читатель пройдет путь от ранних лицейских стихов, таких, например, как «Полная тоски по жизни с Богом», «Безверие», до глубочайших духовных произведений, источником возникновения которых послужили священные тексты христианства. В книге собраны отрывки из более чем 100 стихотворений и писем, содержащих прямые и косвенные цитаты из Библии, церковного богослужения, молитв, житий святых. Так, например, в знаменитом стихотворении «Пророк» содержатся образные отсылки не только к книгам ветхозаветных пророков, но еще и к псалмам царя Давида и к молитве Пресвятой Троицы. Ирина Юрьева в своей работе «Пушкин и христианство» упоминает интересный факт. Оказывается, в планах у Александра Сергеевича было полное поэтическое переложение ветхозаветной книги Иова. А еще драма о Христе. Осуществить эти замыслы поэт, увы, не успел. Но оставил нам творения, в которых ярко и живо звучит поэтичный и утешающий вечный язык Священного Писания. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса!
1: «Литературный навигатор».

0: Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 8 лет назад Анна трудилась медицинским работником. Девушку ценили пациенты. Она делала успехи в профессии, а в свободное время увлекалась игрой на фортепиано и вокалом. Такой была жизнь Анны до аварии. В 2017 году ее сбила машина. Травмы головы и внутренних органов оказались настолько серьезными, что изменили жизнь девушки. Все эти годы Аня заново учится двигаться и обслуживать себя в быту. Сегодня, благодаря поддержке мамы и специалистов, она умеет читать и собирать пазлы, рисует левой рукой. Правая не восстановилась после несчастного случая. При помощи близких Аня передвигается по дому. А еще научилась пользоваться смартфоном, отправлять сообщения и находить нужную информацию. После травмы Аня не может говорить и самостоятельно есть. Девушка получает питание через гастростому. Но специалисты дают прогнозы на то, что после курса занятий с реабилитологом и нейропсихологом она снова заговорит и будет питаться без помощи трубок. Самостоятельно оплатить лечение у специалистов семья Анны не может. Поэтому ее поддерживает фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию девушки.

0: расположен на юге Краснодарского края в живописной бухте. Форма береговой линии здесь напоминает подкову, ветви которой – два мыса. Их называют «толстый» и «тонкий». На протяжении XIX века русские воины сражались за эти земли с турками и черкесами. Когда же ратные дела остались в прошлом, Геленджик стал излюбленным местом отдыха жителей России. В начале XX века на тонком мысе образовался дачный поселок. Отдыхающие сообща решили поставить здесь каменный храм. Проект церкви выполнил придворный зодчий, академик архитектуры Владимир Покровский. В 1913 году тонкий мыс украсило небольшое изящное здание с шатровым куполом. Храм освятили во имя мученика Михаила Черниговского. В 1995 году церковь стала подворьем Троицы Сергиевой Лавры. Каждое лето сюда приезжают отдохнуть воспитанники монастырского детского дома с тяжелыми нарушениями здоровья. Для ребятишек это большая радость побывать на море в Геленджике.
1: Радио «Вера» в Геленджике можно слушать на частоте 93,1 FM.
2: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Если человек обладает определенным статусом, обычно он пользуется теми привилегиями, которые этот статус ему обеспечивает. А как следует поступать человеку, который обладает статусом христианина? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
3: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос

0: славу Бога Отца.
1: Иисус Христос, в славу Бога Отца.
2: В земной жизни практически каждый взрослый человек обладает определенным статусом. Один может оказывать влияние на жизнь 2-3 человек, другой – на тысячи людей, третий – на миллионы. И нередко люди, обладающие каким-нибудь незначительным уровнем власти, мечтают о том, чтобы стать более влиятельными. И хорошо, если они стремятся к добру, но ведь многие, добиваясь власти, дают волю своим страстям, забывая, что им в свое время придется болеть, стареть и умирать. А значит, и искать человеческого участия в своей жизни, уважения, помощи и сострадания. А уж когда умрешь, всем вообще будет все равно, каким статусом на земле ты обладал. Эта идея была очевидна уже для древних. Не случайно премудрый Соломон говорит: «Так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву». При этом многие, и даже люди верующие, забывают, что абсолютно все мы обладаем одним статусом, который выше любых других на земле. Человек создан по образу Божьему и призван быть его наместником на земле. И будь ты царь, президент, губернатор или простой паденный рабочий, этот статус не отменяем. Просто каждый призван реализовать его на том месте, на которое поставлен Богом. В этом смысле христианство не просто открывает людям какую-то теорию, которой само не следует. Напротив, Иисус Христос – Бог, который стал человеком и вошел в мир не в качестве римского императора, но в качестве приемного сына плотника и странствующего проповедника. Размышляя об этом, апостол Павел прямо подчеркивает, что Иисус был образом Божиим и считал вполне справедливым, когда его приравнивали к Богу. Но при этом он уничижил себя и принял образ раба, смирившись даже до смерти и смерти крестной. Смотря на его земной подвиг, современники думали, что перед ними амбициозный молодой проповедник, карьера которого сначала пошла вверх, а потом резко оборвалась, когда несколько старых авторитетных первосвященников решили взяться за него как следует. Однако чем жизнь Христа была на самом деле? Мнения у людей сегодня есть разные. Но скажем прямо, для христиан она никак не была проигрышем. Иисус не был тем, кто потерпел поражение, несмотря на то, что умер. С точки зрения людей неверующих это звучит абсурдно. Но христиане уверены, что Спаситель не просто не проиграл, он явно победил. При этом он одержал победу над смертью и злом не с помощью того, что добился какого-то особенного земного статуса, и не за счет земных связей и власти. Он Бог, который стал человеком, по своему человечеству смирил себя и исполнял волю Отца о себе. Объясняя важность смирения, апостол подчеркивает: «Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных и земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Услышав об этом, кто-нибудь может сказать: «Иисус Бог, чего вы хотите? Он изначально обладал статусом, выше которого ничего не может быть». Однако апостол Павел не случайно в нескольких посланиях говорит о том, что Бог посылает в мир своего Сына, чтобы те, кто решится за Ним последовать, могли обрести через Него усыновление. И это значит, что для христиан нет и не может быть никакой серьезной разницы, каким статусом обладать в мире. Ведь когда мы смиряемся вслед за Христом, смиряемся перед волей Отца Небесного, в нас раскрывается Его образ, выше которого и вправду ничего быть не может.
3: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Золотое кольцо России – всемирно известный туристический маршрут. Путешествуя по нему, непременно стоит посетить церковь Покрова Пресвятой Богородицы близ поселка Боголюбово в 12 километрах от Владимира. Этот храм – один из самых древних в стране. Он был построен в XII веке по велению благоверного князя Андрея Боголюбского. Стройное белокаменное здание, увенчанное единственным куполом и украшенное изящной резьбой, считается совершенством архитектурного искусства. Церковь стоит среди заливных лугов в излучине реки Нерль и потому носит поэтичное название «Покрова на Нерли». Строительство храма благоверный князь Андрей начал после успешного военного похода в Волжскую Булгарию. Это государство располагалось на территории современного Татарстана и вело непрестанно противостояние с Владимирским княжеством за смежные территории. После жестоких сражений Андрею Боголюбскому удалось заключить с булгарами соглашение. Противники обязались выплачивать дань и больше не досаждать Руси набегами. Но в том успешном походе был смертельно ранен сын благоверного князя Изяслав Андреевич. Ради его молитвенной памяти и возвел отец белокаменную церковь. Церковь на Нерли стала первой на Руси, освященной в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Этот праздник Андрей Боголюбский учредил в 1164 году. Белокаменный храм стал проповедью благоверного князя о милости Божией Матери. Храм Покрова на Нерли прекрасен весной, когда стоит на небольшом острове среди затопленных половодьем пойменных лугов, и осенью, когда деревья вокруг загораются золотом и багрянцем, и зимой на фоне бескрайних снегов. А летом под древними сводами совершаются богослужения. Идешь поутру из Боголюбова на литургию и видишь, как стройный силуэт церкви Покрова на Нерли светится белой свечой в тумане. И забываешь, какой век на дворе.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Вера. Светлое радио. Главным врагом молитвы утренней является спешка, а молитвы вечерней – усталость. Схиигумен Савва Остапенко.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний летчика-космонавта Германа Титова «17 космических зорь. Алтайский край. Великая Отечественная война». Шел 1942 год. Отец уходил на фронт. «Сын», — позвал он. Я подошел. «Ты слушай, мать, помогай по хозяйству. В общем, оставайся мужчиной в доме. Понял?» Я мотнул головой. «Понял». Хотя понял тогда только одно. Отец уходит. И уходит надолго, навстречу большой опасности. Я остался. Война пришла в наше село горем вдов. Один из моих друзей, Юрка, остался круглым сиротой. Другие потеряли отцов и братьев. Война пришла к нам тяжелой мужской работой для стариков, женщин и нас, мальчишек. Из села Полковниково мы переехали в майское утро к деду. Я работал вместе с матерью в поле, помогал ей по хозяйству. Скирдовал солому, полол огород. Приходилось нелегко, и тогда-то я понял. Быть мужчиной — это значит по вечерам не ныть от боли в руках и ногах и с трудом разгибать спину, а поутру снова выходить в поле и не хныкать. Кончилась война. Отец, уставший от дальней дороги, от пережитых волнений, добравшись домой, как-то разом сник. Прямо в шинели сел посреди избы. Только усталые глаза его светились счастьем, осматривали всех нас с головы до ног.
0: Голоса

Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Афон – монашеское государство на севере Греции. Афонские монахи, очень внимательно относящиеся к своей духовной жизни, считают важным все ее элементы – быт в том числе. Поэтому афониты даже принятие пищи считают очень серьезным делом с духовной точки зрения. Взять, к примеру, такой факт. В афонских монастырях пищу разрешается принимать только в трапезной и только в определенное время. Иметь еду в келье, то есть в комнате, где монах живет, категорически запрещено. Современному человеку это может показаться диким, как можно ограничивать человека в еде. Но Афон – место духовного совершенствования. Здесь человек учится руководить собой, быть умеренным, в еде в том числе. Поверьте, афонские монахи не голодают. Просто еда для них не удовольствие, а способ поддержать телесные силы. Обычно афонские монахи едят дважды в день. После утреннего богослужения они обедают, а после вечернего ужинают. Этого им вполне хватает для того, чтобы выдержать непростой монастырский график жизни. Монахи обычно встают в 2 ночи, а ложатся в 10 вечера. Днем у них около часа на отдых. Афонские монахи не едят мяса. Нечасто на монашеском столе можно увидеть молочные продукты и рыбу. Причина все та же. Еда – просто средство для поддержания сил. Хлеба и фасоли для такой задачи хватит вполне. Сдержанное отношение к пище выражается и в том, что в афонских монастырях еда подается в металлической посуде. Она практичнее керамической. Если упадет, не разобьется. В трапезных, где афонские монахи едят, столы обычно каменные. По двум причинам. Камень надежнее дерева и практичней, а еще эти столы материалом и формой похожи на надгробие, своеобразное напоминание афонскому монаху, что еда не самый лучший повод, чтобы тратить на нее жизненное время. Ну и напоследок еще одна особенность афонских трапез. Если вы приедете на Афон и окажетесь на трапезе в каком-то из его монастырей, то обязательно увидите такую картину. По окончании обеда или ужина у выхода из трапезной встает игумен, начальник монастыря, который благословляет всех проходящих мимо него людей. Напротив игумена в поясном поклоне застывают 2 монаха. Братья и паломники, выходя из трапезной, проходят между игуменом и кланяющимися монахами. Те продолжают стоять в таком положении вплоть до того момента, как трапезную покинет последний человек. Так вот, 2 кланяющихся монаха – это повар и дежурный по трапезной. Кланяясь, они спрашивают прощения у всех бывших на трапезе за возможные свои ошибки. Повар – за то, что где-то недосолил или пересолил, или, может быть, что-то недоварил или пережарил. А трапезник – за то, что кого-то усадил на неудобное место или забыл вовремя принести ложку или вилку. Хотя, сколько раз я ел в трапезных афонских обителей, всегда все было вкусно, а отношение ко мне было только доброжелательным. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях афонских трапез.

0: Сегодня, 21 июля, Церковь вспоминает явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, чтит память великомученика Прокопия и священномученика Федора Распопова. Святой великомученик Прокопий родился в III веке в Иерусалиме в знатной римской семье. Еще в юности он поступил на военную службу и быстро сделал карьеру. Император Диоклетиан назначил Прокопия проконсулом в Александрию, поручив при этом преследовать христиан. По дороге к месту назначения Прокопию явился Иисус Христос, и юноша стал христианином. Вместо того, чтобы преследовать христиан, новый проконсул стал спорить с язычниками. Мать Прокопия подала императору жалобу, что ее сын не почитает языческих богов. Прокопия вызвал прокуратор Иудеи Иуст и вручил ему послание императора с требованием поклониться римским богам. Прокопий разорвал послание, что было расценено как оскорбление императора. Святого арестовали и направили в Кесарию Палестинскую, где подвергли пыткам. В темнице Прокопию вновь явился Христос и сам крестил его. По распоряжению прокуратора Флавиана Прокопий был усечен мечом. Стойкость Прокопия во время пыток обратила в христианство множество горожан, в том числе и его мать. По словам святителя Иоанна Златоуста, «дерзновенное открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека пред Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно». Церковь прославляет великомученика Прокопия и просит: «Святой мученик Прокопий, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В послании к римлянам святой апостол Павел поднимает такую непростую тему, как соотношение закона Божия и язычников и иудеев. Он пишет: «Братья, слава и честь и мир всякому делающему добро, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Итак, все, кто вне закона согрешили, вне закона и погибнут, ибо все, кто под законом согрешили, по закону судимы будут. Ибо праведны у Бога не слушатели закона, но исполнители закона, те оправданы будут. Ведь когда некоторые язычники, не имея закона, по природе исполняют повеление закона, то они, не имея закона, сами себе закон. Вот они и покажут, что дело закона написано в их сердцах, и свидетельствовать об этом будут также их совесть и мысли, которые, возражая друг другу, станут обвинять их или защищать. В тот день, когда Бог, согласно моему благовестию через Христа Иисуса, будет судить то, что сокрыто в людях». В своем послании апостол Павел полемизирует с иудеями, именно с теми иудеями, которые полагали главным и непременным условием спасения именно принадлежность к избранному Богом народу и признание закона Моисея как такового. Нет, апостол Павел утверждает, что непременным условием спасения является не природная, принципиально природная принадлежность к тому или иному народу и незнание закона Моисея, но исключительно вера в Иисуса Христа, в котором искуплен от рабства греху весь Адамов род. Иудеи по своей греховной воле, нарушающие данный им Богом закон, при этом ничем оказывается не лучше язычников. Ни те, таким образом, ни другие не могут претендовать на освобождение от наказания Божия. Иудей будет судим как человек, знавший закон. Язычник же будет судим как человек, которому Богом было дано хотя бы отчасти, так как говорят богословы, как бы в усеченном виде внутреннее сознание нравственного закона. Бог будет судить людей потому, что они знали, и потому, что они имели возможность знать. Как говорит один из современных богословов, Бог судить будет нас не за то, что мы не сделали, а за то, что мы могли бы сделать, но при этом не сделали. Если же нравственные требования закона в своем существе известны и язычникам, то иудеи со своей записанной Торой ни в чем не превосходят язычников. Во всяком случае, ссылка на Тору, то есть пять книг Моисея, где изложен закон, не защитит их на грядущем суде Божьем, перед которым все будут равны, ибо нет лицеприятия у Бога. Такова аргументация апостола Павла в его полемике с враждебно настроенными по отношению к его благовестию иудеями. Таким образом, всякий человек, по мысли апостола Павла, судится по его делам. Добрые они или злые, иначе говоря, праведны они или неправедны. Более того, суд Божий не такой, как суд человеческий. Как писал святой Иоанн Златоуст, люди могут судить одни явные дела, а Бог будет судить и тайны. Кто устоит перед таким судом? Перед Богом нет праведного ни одного, ни язычника, ни иудея. Так до Христа, так и вне Христа. Поэтому мы с нашими человеческими слабостями, с нашими человеческими понятиями не смеем предвосхищать решение высшего судьи, судьи с большой буквы. Кто будет оправдан, а кто осужден, нам не дано судить, а только Богу. Нам же всем христианам остается только благодарить Бога за данную нам благодать во Христе и возгревать дарованный нам дар благодати, преображающий не только наши дела, но и наши сокровенные мысли. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Воля Божья.
5: В романе «Белая гвардия» автор передает манеру речи священника Александра Александровича Глаголева, его тихий голос, некоторую застенчивость в разговоре с людьми. Узнаваем и маленький скромный домишко, в котором жил в Киеве священник, профессор Киевской духовной академии Александр Глаголев, его тесный кабинетик, забитый книгами. Алексей Турбин спрашивает батюшку, как вынести все эти ужасы гражданской войны.
6: Тяжкое, тяжкое время, что говорить. Но уныние допускать нельзя. Конфузливо, но как-то очень убедительно проговорил священник. Большой грех – уныние. Хотя кажется мне, что испытания будут еще. Как же, большие испытания. Он говорил все увереннее. Я последнее время все, знаете ли, за книжечками сижу. По специальности, конечно, больше все богословские. Он приподнял книгу так, чтобы последний свет из окна упал на страницу и прочитал. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь».
5: Ответ отца Александра – строки из «Апокалипсиса» Иоанна Богослова. Роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Белая гвардия» впервые был опубликован во Франции в 1927-29 годах. Автор еще не знал, какие испытания выпадут на долю Александра Александровича Глаголева, ставшего прообразом отца Александра в его книге. В 1930 году семью Глаголевых выселили из того самого маленького домика возле церкви Николы Доброго. Вся профессорская библиотека была уничтожена. В октябре 1937 года протоиерея Александра Глаголева арестовали и заключили в Киевскую Лукьяновскую тюрьму, где его неоднократно пытали. Протоиерей Александр Александрович Глаголев скончался 25 ноября 1937 года во время допроса в Киевской Лукьяновской тюрьме. Ныне он прославлен в лике святых новомучеников. Образ отца Александра появляется на самых первых страницах Булгаковской «Белой гвардии». Тихий, интеллигентный священник готовит главного героя романа к предстоящим испытаниям и твердо говорит о том, что главное – не потерять веру в Бога. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Господь любит душу мужественную, чтобы она крепко надеялась на Господа. Преподобный Силуан Афонский.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как часто, принимая то или иное решение, мы ориентируемся на волю Христа, изложенную в Евангелии? Шотландский писатель XIX века Джордж Макдональд ставит такой вопрос в романе «Томас Уинкфилд. Священник». Герой романа, священник англиканской церкви, однажды спрашивает себя, насколько глубока его вера, насколько искренно его стремление служить Христу. В поиске ответов Уинкфилд совершает открытие, которое меняет его жизнь. Он осознает, что ни разу не поступил, руководствуясь лишь одним побуждением – волей Христа. Это не означает, что он всегда поступал не так, как должно. Но его мотивы были самыми разнообразными – поступать правильно, по совести, из чувства долга. Однако именно о Христе, о его заповедях Уинкфилд, принимая то или иное решение, всерьез не думал. Это открытие пробуждает героя от духовного сна, наполняет его покаянием и желанием измениться, стать настоящим христианином, тем, кто всегда и в любой ситуации сердцем выбирает Христа. Решение Уинкфилда созвучно словам протоиерея Родиона Путятина, русского священника и проповедника XIX века. Отец Родион в проповедях давал простой совет христианской жизни. «Итак, когда худое на ум нам придет, будем так говорить. Я не стану этого делать, потому что Иисус Христос этого не любит. Когда доброе придет на мысль, будем так говорить себе. Я сделаю это потому, что Иисус Христос это любит». Несмотря на простоту, совет отца Родиона всеобъемлющ. Он приводит к осознанию. Христианская жизнь – это не только свод правил, но и постоянная живая связь со Христом. Когда герой романа Томас Уинкфилд, священник, это осознает, для него начинается новая жизнь во Христе.
0: Чтение. Размышления о литературе. Вы слушаете радио «Вера».

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 18:00 в эфире Радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой, важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостем программы будет директор мемориального центра Бутова Игорь Горькавый.
1: Светлый вечер на Светлом радио.
3: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Вы когда-нибудь задумывались о том, как вы слушаете? Ведь это, казалось бы, вполне обычное занятие может быть очень и очень разным. И сегодняшний отрывок из 10 и 11 глав Евангелия от Луки как раз о том, каким разным может быть слушание.
4: «Быть же ходящим им, и сам в ниде весь некою...»
5: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
4: «Тем же оба блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
3: Обычно образ Марф

0: Это когда предмет разговора не затрагивает струны твоей души, и слова пролетают мимо. А можно слушать взахлеб, когда все, что происходит вокруг, исчезает. Время останавливается. И человек ничего не видит, не ощущает даже собственной усталости, неудобности положения своего тела, голода, текущих забот и тревог, даже свои обычные житейские обязанности забывает. Он целиком проваливается в то, что слышит, потому что произносимое настолько сильно входит в резонанс с глубинными запросами его души, что все остальное становится именно остальным, оставленным на потом. Неспроста именно этот эпизод про Марфу и Марию читается в дни празднования Пресвятой Богородицы. Именно ей, избранному сосуду Боговоплощения, было присуще, как никому другому, умение слушать Бога и быть Ему послушной, даже когда легко можно было потонуть перед ураганом неизбежных вопросов. «Да как же это может быть, когда я мужа не знаю? Как может дева стать матерью?» Образ слушания Пресвятой Богородицы для каждого из нас очень важное напоминание. Ведь мы слушаем не для того, чтобы получить какую-то новую информацию. Особенно, когда один и тот же текст, например, отрывок Священного Писания, мы уже и наизусть-то давно знаем, а в церкви его нам предлагают слушать снова и снова, и ничего нового. Именно у Пресвятой Девы мы призваны поучиться тому детскому изумлению, которое мы можем видеть у еще не застывших в своем взрослении, способных одно и то же снова и снова открывать по-новому и опять переоткрывать. Помоги же нам, Господи, быть внимательными к тому, как Твое Слово отпечатлевается в наших умах и сердцах, чтобы единое на потребу, то самое главное в жизни, за внимание и интерес, к которому и похвалил Спаситель Марию, и в нашей жизни заняло свое место.
1: Светлое радио.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
1: Вологодский священник Александр Баданин возвращался домой после вечернего богослужения в Вознесенской церкви. В феврале 1890

0: 91 года он был назначен туда настоятелем. На новое место отец Александр был переведен из самого большого в городе храма – Вологодского кафедрального собора. Приход и благотворители собора обеспечивали своих священников средствами, необходимыми для содержания семьи, а небольшая Воскресенская церковь постоянных прихожан и жертвователей не имела. Супруга батюшки сначала как могла подбадривала его, но когда однажды семье стало нечего есть, не выдержала. «Мы с тобой на этом приходе с голоду пропадем», — заплакала она. А дело было так. Получив в конце месяца от церковного старосты причитающиеся ему деньги, несколько медных пятаков, отец Александр, удрученный, шел домой. «Этого не хватит и одному». А батюшке нужно было содержать большую семью. На пути отцу Александру попалась женщина, просящая милостыню. «А ведь ей-то еще хуже, чем мне», – тихо проговорил священник и вложил в протянутую руку все, что у него было. Поздним вечером, после молитвы, он сказал самому себе: «Но ведь для чего-то привел меня Господь на это место. Значит, есть на то его святая воля». И надобно не роптать, а со смирением делать свое дело. И отец Александр стал усердно служить в почти пустом поначалу храме. Всей душой он предавался богослужению, и вскоре весть о столь усердном священнике облетела округу. Люди потянулись в храм. И, проникнувшись тем чувством, с которым отец Александр совершал службы, они приходили снова и снова. Народ искренне полюбил храм и батюшку, и вскоре в Вознесенской церкви образовался большой сплоченный приход, который смог обеспечить материальное благополучие семьи своего священника. По милости Господа совершились сразу два благих дела. Трудами священника образовалась церковная община, а трудами этой общины был избавлен от полуголодного прозябания священник. Промысл Божий не сразу человеку открывается, но всегда он мудр и исполнен любви, говорил священник Александр Баданин, прославленной Вологодской епархией в лике святых.
1: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.

Радио «Вера». Пусть говорят, как все в творенье, с тобой умрет твоя любовь. Не верь во лживое учение. Истлеет плоть, остынет кровь, угаснет в срок определенный наш мир, а с ним и тьмы миров. Но пламень тот, Творцом возжженный, пребудет в вечности веков. Константин Романов.

Радио «Вера». Светлое радио. Не старайся разрешить трудное дело посредством спора, но тем, чем повелевает закон духовный, то есть терпением, молитвой и мысленной надеждой. Преподобный Марк Подвижник.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний правнучки историка Василия Татищева Елизаветы Яньковой о жизни дворянской Москвы. 1828 год. Князь Николай Юсупов был в дружественных отношениях с графом Растопчиным, но почему-то у них вышла размолвка, и они перестали некоторое время видаться. Один Меняло из их общих знакомых вздумал Юсупову говорить дурно про Растопчина. Юсупов остановил злоязычника на первом слове. «Вот что, мой любезный, я скажу тебе. Хотя мы с графом теперь и не в ладах, но я не потерплю, чтобы мне кто-либо про него злословил. И я вполне уверен, что и он тоже этого не допустит. Не теряй времени даром у меня, и если хочешь бронить его, ищи себе другого места. А в моем доме его нет для злоязычников».
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Во времена невоцерковленной юности случилось мне как-то оказаться на улице Варварка в Москве. День был жарким, солнечным. Иду, любуюсь красотой древних храмов. Остановилась возле одного из них и поняла, что дальше идти не могу. Очень жарко. И зашла в этот храм. Здесь было тихо, прохладно и ни одного человека внутри. Это был Георгиевский храм 17 века. В прохладной тишине с древних стен церкви на меня смотрели лики святых, имен которых я тогда не знала. Перед входом в алтарь я увидела икону Пресвятой Богородицы удивительной красоты. На иконе было несколько пулевых отверстий, не меньше 10. Почти все пули попали в иконописное тело Божией Матери и младенца Христа. Помню, меня поразило это страшное сочетание прострелов в иконе и спокойных, благоговейных святых ликов. Сзади подошла сотрудница храма. Я ее сначала и не заметила. «Эту казанскую икону нам подарили в 2005 году», — сказала она. «Каждую среду мы служим перед ней молебен. Приходите». Я пришла. И тогда впервые услышала песнопение «Заступница усердная, Мати Господа Вышнего». Этот тропарь, так называют гимн, прославляющий какого-либо святого или праздник, обычно поется в храмах 4 ноября в честь Казанской иконы Божией Матери. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря. «Заступница усердная, Матерь Бога нашего» — так начинается первая часть песнопения на русском языке. «За всех нас моли Сына Твоего, Христа Бога нашего, сотвори спасение для всех прибегающих под Твой царственный покров». А теперь давайте послушаем первый отрывок на церковнославянском языке.
2: «Заступница

0: Учим.
1: Вторая часть песнопения по-русски звучит так. «Заступись за нас, о госпожа царица и владычица, в наших печалях и скорбях, в грехах и болезнях, за нас, предстоящих и молящихся Тебе с умилённою душою и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами и возлагающих надежду на Тебя, что Ты избавишь нас от всякого зла». Послушаем вторую часть песнопения.
0: «Всех нас заступи, о госпожа царица и владычица, и же в напастях, и скорбях, и боли,

Песнопение завершается текстом, который по-русски звучит так. «Дай нам полезное для души, и всех спасибо, Городица Дева, ведь Ты – божественный покров для рабов Твоих». Предлагаю послушать эти строки в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря. Всем пока!

Несколько раз я приходила на молебен у Казанской иконы Богородицы в храм на улице Варварки в Москве. Уходить не хотелось. Было столько невысказанного в невоцерковленном сердце. Потом пришла на воскресную службу один раз, другой. С молитвы перед Казанской иконой Пресвятой Богородицы началась моя настоящая жизнь, живая, осмысленная. Предлагаю послушать «Тропарь» заступницы усердная полностью в исполнении хора Орского и Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 21 июля, Церковь вспоминает явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, чтит память великомученика Прокопия и священномученика Федора Распопова. Священномученик Федор Распопов родился в 1891 году в Тобольской губернии. Закончил с отличием духовную семинарию. В 22 года стал священником. Служил в Михаило-Архангельском храме села Туринская Слобода. В июле 1918 года крестьянин Федот Малышев попросил отца Федора обвенчать его, предъявив свидетельство о расторжении брака. Отец Федор объяснил, что расторгнуть брак может лишь церковь, и отказался совершить таинство. Малышев пожаловался красноармейцам, что священник не признает советской власти. Вооруженные солдаты вломились в квартиру Распоповых. Отрядом командовал бывший прихожанин Туринской церкви Николай Абросов. «Жизнь твоя в моих руках», – злорадно говорил он батюшке. «Без воли Божией даже волос с головы не упадет», – отвечал ему священник. Отца Федора арестовали. На четвертые сутки ареста его с другими заключенными вывели на тюремный двор и поставили у стены. Отец Федор сохранял спокойствие и утешал других. 6 раз в него стреляли, но пули попадали в наперстный крест. Тогда палачи сорвали крест с мученика. Грянул 7-й выстрел, и батюшка упал на землю. Убитого священника похоронили в церковной ограде. Тобольские епархиальные ведомости опубликовали некролог. Отцу Феодору было всего лишь 27 лет. При его дарованиях он мог бы много потрудиться на пользу церкви. Но Господь судил иначе. Отец Феодор умер мучеником, пострадав за правду. По словам патриарха Кирилла, новомученики обрели подлинную свободу не только в Царстве Божьем, но даже тогда, когда они сгибались перед диктатом гонителей, когда они боялись смерти, когда принимали со смирением крест, который Христос на них возлагал. Мы чествуем подвиг всех новомучеников и, вспоминая священномученика Феодора Распопова, просим его: «Святой мученик Феодор, моли Бога о нас».
1: В эфире программа «Святой мученик Феодор».

0: 21 июля православные христиане празднуют День явления иконы Казанской Божьей Матери. Это один из самых почитаемых на Руси богородичных образов. В честь Казанской иконы Божьей Матери освящено сотни храмов по всей России. Один из них, главный храм Ставропольской епархии, 21 июля отмечает престольный праздник. О Казанском кафедральном соборе краевой столицы рассказывает митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
1: Все в нашей жизни иерархично. Есть обычные храмы, а есть, может быть, намоленные храмы, как простые люди говорят, верующие. Есть храмы с уникальной архитектурой, с уникальными фаянсами, например, иконостасами. Есть удивительные храмы с своими фресками. Ну и, конечно, есть кафедральные соборы, которые являются один на всю епархию. Поскольку мы имеем сегодня не только епархию, но и Ставропольскую митрополию, то есть сегодня главный храм Ставропольского края, главный храм трех епархий, главный храм нашей Ставропольской митрополии. И самое главное, что он соответствует как по своей исторической перспективе, так и по своему архитектурному решению, так как он красиво был воссоздан, вполне соответствует этому статусу. И сегодня, как принято гостям, мы стараемся показать наш Казанский кафедральный собор. Конечно, строятся другие храмы, но статус кафедрального всегда будет за Казанским кафедральным собором.
0: Если вспомнить историю обретения и прославления иконы Казанской Божьей Матери, то она связана с городом Казанью, чем и объясняется название. Согласно преданию, в 1579 году в этом городе, незадолго до того вошедшем в состав Руси, Пресвятая Богородица явилась во сне 9-летней девочке Матроне и велела вырыть из земли ее икону. Сначала рассказу ребенка не придали особого значения, но повторные явления убедили в реальности происходящего. Вскоре из-под пепелища сгоревшего дома извлекли чудесный образ Пречистой Девы. По преданию, эту икону закопали православные праведники во время татарского владычества. Узнав о чудесной находке, на место обретения явились архиепископ Иеремия и местный градоначальник, перенеся икону в располагающийся поблизости храм святителя Николая. Затем, после молебна, икону перенесли крестным ходом в Благовещенский собор, на тот момент первый храм города Казани. На месте обретения иконы Казанской Божьей Матери основали женский монастырь. Одними из первых монахинь, принявших здесь постриг, стали Матрона и ее мать. Эта икона явилась в трудное для России время и помогла распространению христианства. В решающие моменты русской истории она не раз оказывала помощь. Во время присоединения Сибири Ермаком, польской интервенции, Полтавской битвы, войны 1812 года. Стоит отметить, что наиболее значимыми в русской истории стали три казанские иконы. Кроме той, что явилась в Казани, два ее списка – Московский, он находится в Казанском соборе на Красной площади в Москве, и Санкт-Петербургский, который хранится в Казанском соборе Санкт-Петербурга. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Реестровая запись СМИ ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: В эфире программа «Град Креста».

0: 21 июля православные христиане празднуют День явления иконы Казанской Божьей Матери. Это один из самых почитаемых на Руси богородичных образов. В честь Казанской иконы Божьей Матери освящено сотни храмов по всей России. Один из них, главный храм Ставропольской епархии, 21 июля отмечает престольный праздник. О Казанском кафедральном соборе краевой столицы рассказывает митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
1: Все в нашей жизни иерархично. Есть обычные храмы, а есть, может быть, намоленные храмы, как простые люди говорят, верующие. Есть храмы с уникальной архитектурой, с уникальными фаянсами, например, иконостасами. Есть удивительные храмы с своими фресками. Ну и, конечно, есть кафедральные соборы, которые являются один на всю епархию. Поскольку мы имеем сегодня не только епархию, но и Ставропольскую митрополию, то есть сегодня главный храм Ставропольского края, главный храм трех епархий, главный храм нашей Ставропольской митрополии. И самое главное, что он соответствует как по своей исторической перспективе, так и по своему архитектурному решению, так как он красиво был воссоздан, вполне соответствует этому статусу. И сегодня, как принято гостям, мы стараемся показать наш Казанский кафедральный собор. Конечно, строятся другие храмы, но статус кафедрального всегда будет за Казанским кафедральным собором.
0: Если вспомнить историю обретения и прославления иконы Казанской Божьей Матери, то она связана с городом Казанью, чем и объясняется название. Согласно преданию, в 1579 году в этом городе, незадолго до того вошедшем в состав Руси, Пресвятая Богородица явилась во сне 9-летней девочке Матроне и велела вырыть из земли ее икону. Сначала рассказу ребенка не придали особого значения, но повторные явления убедили в реальности происходящего. Вскоре из-под пепелища сгоревшего дома извлекли чудесный образ Пречистой Девы. По преданию, эту икону закопали православные праведники во время татарского владычества. Узнав о чудесной находке, на место обретения явились архиепископ Иеремия и местный градоначальник, перенеся икону в располагающийся поблизости храм святителя Николая. Затем, после молебна, икону перенесли крестным ходом в Благовещенский собор, на тот момент первый храм города Казани. На месте обретения иконы Казанской Божьей Матери основали женский монастырь. Одними из первых монахинь, принявших здесь постриг, стали Матрона и ее мать. Эта икона явилась в трудное для России время и помогла распространению христианства. В решающие моменты русской истории она не раз оказывала помощь. Во время присоединения Сибири Ермаком, польской интервенции, Полтавской битвы, войны 1812 года. Стоит отметить, что наиболее значимыми в русской истории стали три казанские иконы. Кроме той, что явилась в Казани, два ее списка – Московский, он находится в Казанском соборе на Красной площади в Москве, и Санкт-Петербургский, который хранится в Казанском соборе Санкт-Петербурга. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: Иногда мы приступаем к какому-то делу, вроде бы и помолившись, и благословение получив, а дело продвигается с большим трудом. Нам видится, что мы все хорошо и правильно делаем, а окружающее внушает нам, что мы не справляемся. Бывает, что или начальство обесценивает наши труды, или те, для кого мы трудимся, или даже те, кому мы благотворительствуем, выражают недовольство результатами. Пусть это нас не огорчает. Значит, так полезно для нашей души, чтобы мы не превозносились. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Иосифа Оптинского. «В делах не унывай, но на Бога надейся. Бог даст, все сделаешь, и возвеселишься о плодах трудов твоих».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Любой писатель, решивший взяться за документальный роман, наверняка понимает, насколько велика его ответственность как перед читателями, так и перед историей. Нужна ювелирная точность, чтобы не перейти ту грань, за которой авторское осмысление тех или иных исторических событий может превратиться в их фактическое искажение. Александр Поляков, по всей видимости, таким редким даром обладает. Его исторический роман «Великаны сумрака», разошедшийся немалым по нынешним временам 10-тысячным тиражом, основан на реальных событиях из истории нашей страны. А главное действующее лицо романа – известная, если не сказать легендарная и даже загадочная личность – Лев Александрович Тихомиров, социолог, публицист и общественный деятель. Именно как о загадке говорит Александр Поляков в своем романе о судьбе Тихомирова. При этом автор словно бы подчеркнуто не стремится завязать пресловутую интригу повествования. И уже с первых страниц книги довольно явственно намекает на главную суть. Используя удачный литературный прием «начало с конца», он знакомит читателя со Львом Тихомировым накануне его смерти. Впервые он предстает перед нами стариком, окруженным своими воспоминаниями и призрачными лицами из далекого прошлого, которые для него теперь сливаются с реальностью. А дальше заметка в большевистской газете, сообщающая о смерти идейного лидера террористической организации «Народная воля», перешедшего на сторону самодержавия. Собственно, этот переход и есть главная интрига романа Александра Полякова «Великаны сумрака». Автор разворачивает перед нами не только картину жизни человека, увлекательную, яркую, полную опасностей, как принято говорить, остросюжетную. Он показывает настоящее преображение. К сожалению, для того, чтобы протрезветь от революционного дурмана, Тихомирову понадобилось дойти до последней черты – соучастия в убийстве царя Александра II. В романе есть яркий эпизод, описывающий душевное смятение Тихомирова после упомянутого события. Он бродит в толпе на площади и прислушивается к тому, что говорит об этом народ, волю которого якобы таким страшным жестом выразила их организация. Со всех сторон раздается плач. Он видит неподдельную людскую скорбь, и постепенно до сознания пламенного революционера доходит весь ужас совершенного. Тогда-то и родился новый Лев Тихомиров, тот самый, который напишет впоследствии свою знаменитую «Исповедь террориста». Многие эпизоды в романе аллегорически перекликаются с евангельскими сюжетами. Здесь можно легко разглядеть и изгнание бесов, и возвращение блудного сына. Конечно, свобода, настоящая, неограниченная рамками политических идеологий, свобода, открывающаяся человеку в духовности, не просто незримо присутствует, но как бы становится одушевленной героиней книги Александра Полякова «Великаны сумрака». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио «Вера».

0: Часть речи.
1: Павел Мельников-Печерский. Отрывок из романа «В лесах». Василий Борисович на обхождение с такими людьми был ловок, умел к каждому подладиться и всякое дело обработать по-своему. Оставшись подростком по смерти сначала зажиточных, потом разорившихся родителей, круглый безродный сирота, обширной начитанностью, знанием церковного устава и пения, обратил он на себя внимание рогожских попов, уставщиков и попечителей часовни. И в самом деле был он великий начетчик.
2: Начетчик – понятие, имеющее общий корень со словом «чтение». На Руси после крещения так называли человека, который читал много богословской литературы и умел толковать священное писание. После реформ патриарха Никона звание начетчика стало почетным в среде отколовшихся от церкви старообрядцев. Не имея возможности создавать богословские школы для подготовки защитников своих воззрений, староверы старались самостоятельно черпать знания из книг. Особо преуспевшие в этом начетчики пользовались большим уважением у единоверцев. В советское время термин «начетчик» приобрел ироническое значение. Так стали называть людей, много читавших, но не способных анализировать прочитанное.
0: Часть речи.

0: Новосибирск раскинулся на берегах реки Оби в центре Западной Сибири. Это третий по численности город в России и крупнейший в ее азиатской части. Дата его основания – 28 декабря 1893 года. В этот день на Обь прибыла группа рабочих, чтобы начать возведение железнодорожного моста для Транссибирской магистрали. Селение, образованное строителями, сменило несколько названий, пока, наконец, в 1903 году не было отмечено на карте как город Новониколаевск. За несколько лет на его территории было построено 10 храмов. В 1924 году, уже при советской власти, патриарх Тихон основал Новониколаевскую православную епархию. Спустя 2 года она изменила свое название вслед за городом. Новониколаевск переименовали в Новосибирск. Епархию возглавил митрополит Никифор Асташевский. Владыка вдохновлял паству противостоять раскольникам-обновленцам, которые захватывали храмы при содействии безбожной власти. Когда же напасть обновленчества осталась позади, большевики начали уничтожать церкви. Из дореволюционных храмов в городе до наших дней сохранились только 3: Вознесенский кафедральный собор, храм Александра Невского и Покровская церковь. В 30-е годы 20 века они были закрыты, а сейчас вновь действуют. Жителям Новосибирска очень дороги эти старинные храмы, ведь они помнят город на заре истории, когда он еще назывался Новониколаевском.
1: Радио «Вера» в Новосибирске можно слушать на частоте 94.6 FM. Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 21 июля, слушайте фрагменты повести Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты» и фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
3: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».
2: Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Если человек обладает определенным статусом, обычно он пользуется теми привилегиями, которые этот статус ему обеспечивает. А как следует поступать человеку, который обладает статусом христианина? Ответ на этот вопрос – звучит в отрывке из 2 главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
5: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
6: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца».

0: Иисус Христос, в славу Бога Отца.
1: В земной жизни практически каждый взрослый человек обладает определенным статусом. Один может оказывать влияние на жизнь 2-3 человек, другой – на тысячи людей, третий – на миллионы. И нередко люди, обладающие каким-нибудь незначительным уровнем власти, мечтают о том, чтобы стать более влиятельными. И хорошо, если они стремятся к добру, но ведь многие, добиваясь власти, дают волю своим страстям, забывая, что им в свое время придется болеть, стареть и умирать. А значит, и искать человеческого участия в своей жизни, уважения, помощи и сострадания. А уж когда умрешь, всем вообще будет все равно, каким статусом на земле ты обладал. Эта идея была очевидна уже для древних. Не случайно премудрый Соломон говорит: «Так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву». При этом многие, и даже люди верующие, забывают, что абсолютно все мы обладаем одним статусом, который выше любых других на земле. Человек создан по образу Божьему и призван быть его наместником на земле. И будь ты царь, президент, губернатор или простой паденный рабочий, этот статус не отменяем. Просто каждый призван реализовать его на том месте, на которое поставлен Богом. В этом смысле христианство не просто открывает людям какую-то теорию, которой само не следует. Напротив, Иисус Христос – Бог, который стал человеком и вошел в мир не в качестве римского императора, но в качестве приемного сына плотника и странствующего проповедника. Размышляя об этом, апостол Павел прямо подчеркивает, что Иисус был образом Божиим и считал вполне справедливым, когда его приравнивали к Богу. Но при этом он уничижил себя и принял образ раба, смирившись даже до смерти и смерти крестной. Смотря на его земной подвиг, современники думали, что перед ними амбициозный молодой проповедник, карьера которого сначала пошла вверх, а потом резко оборвалась, когда несколько старых авторитетных первосвященников решили взяться за него как следует. Однако чем жизнь Христа была на самом деле? Мнения у людей сегодня есть разные. Но скажем прямо, для христиан она никак не была проигрышем. Иисус не был тем, кто потерпел поражение, несмотря на то, что умер. С точки зрения людей неверующих это звучит абсурдно. Но христиане уверены, что Спаситель не просто не проиграл, он явно победил. При этом он одержал победу над смертью и злом не с помощью того, что добился какого-то особенного земного статуса, и не за счет земных связей и власти. Он Бог, который стал человеком, по своему человечеству смирил себя и исполнял волю Отца о себе. Объясняя важность смирения, апостол подчеркивает: «Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных и земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Услышав об этом, кто-нибудь может сказать: «Иисус Бог, чего вы хотите? Он изначально обладал статусом, выше которого ничего не может быть». Однако апостол Павел не случайно в нескольких посланиях говорит о том, что Бог посылает в мир своего Сына, чтобы те, кто решится за Ним последовать, могли обрести через Него усыновление. И это значит, что для христиан нет и не может быть никакой серьезной разницы, каким статусом обладать в мире. Ведь когда мы смиряемся вслед за Христом, смиряемся перед волей Отца Небесного, в нас раскрывается Его образ, выше которого и вправду ничего быть не может.
2: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: О, Господи, душе дай крылья, чтоб полететь она могла, и из земного бы насилья в Твой свет заоблачный ушла, где отдых радости беспечный. Дай ей любовью подышать усталой в суете той вечной, где ей наскучило страдать.

Радио «Вера». Светлое радио. Я должен считать не тех, кто передо мной виноват, а тех, перед кем я виноват. Юрий Лотман.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника послушника Николая Беляева, будущего оптинского старца и иеромонаха Никона. 1908 год. Вчера на благословении батюшка Варсонофий сказал мне: «Дьявол вам не даст сделать ни одного шагу. За каждый шаг надо бороться. Вы помните, как евреи при построении храма в одной руке держали заступ, а в другой — меч? Это вообще сказано про совершение добродетелей. С одной стороны, мы должны исполнять евангельские заповеди, а с другой — отбиваться от врага мечом, борясь за каждый шаг. Батюшка, как же я должен отбиваться? Какой же это меч? У нас один меч — молитва Иисусова. Сказано: бей этим мечом невидимых ратников, ибо нет более сильного оружия ни на небе, ни на земле». Если вдуматься в эти слова, становится страшно, что нет более сильного оружия даже на небе. А я, окаянный, совершенно забываю про нее. Да не так скоро дается все истинно духовное, Боже, как я думал.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: В самом начале нашей эры в Иерусалиме в страшных муках умирал царь Ирод. Ноги перестали слушаться и отекли. Кожа зудела, мышцы сводила судорога, а воспаление внутренних органов терзало угасающее тело невыносимой болью. Изнемогая от страданий, царь хотел заколоть себя мечом, но меч у него отобрали. Наследник не желал слухов об убийстве. Наконец, Ирод умер. Сын Архилай, не менее жестокий и порочный, чем отец, похоронил усопшего с великими почестями. В наши дни многие археологи стремились найти место захоронения царя Ирода. А для израильского профессора Эуда Нецера поиски этой могилы стали делом всей жизни.
2: Описание похорон царя Ирода и указание на место захоронения мы находим у античного историка Иосифа Флавия, жившего в первом веке от Рождества Христова. Его сочинения представляют особую ценность, поскольку содержат упоминания многих библейских событий, таких как смерть Иоанна Крестителя, распятие Иисуса Христа. Вот как описывает Флавий похороны Ирода. На золотых носилках, украшенных драгоценными камнями, тело вынесли из дворца. Следом шли родственники, телохранители, войско при полном вооружении и полтысячи рабов, воскурявших благовоние. Жители прятались по домам, стараясь не показываться на глаза царской свите. В безжизненной руке когда-то грозного царя лежал скипетр, а на голове блестела диадема. Процессия направлялась в летнюю резиденцию царя, великолепный замок Иродион. Согласно Иосифу Флавию, здесь и похоронили царя Ирода.
1: В течение 35 лет профессор Эуд Нецер с коллегами-археологами вел раскопки на большом холме в 10 километрах от Иерусалима, там, где некогда располагался Иродион. За это время было сделано множество интереснейших находок, благодаря которым ученые смогли воссоздать облик царской резиденции.
2: Иродион представлял собой рукотворный холм-крепость в виде вулкана с круглыми башнями наверху. Между ними на внутренней площади располагались роскошные здания дворца с большими залами, тайными тоннелями, бассейнами и даже театром. Богатыми украшениями были отделаны не только внутренние помещения, но и наружные стены и крыши. У подножия холма располагались дома царских детей и жен, помещение для приема гостей и хозяйственных нужд. Нижний ярус построек соединялся с верхним широкой мраморной лестницей.
1: И все-таки, несмотря на богатейший материал, собранный археологами на месте раскопок, профессор Нецер был недоволен. Саркофаг царя Ирода отыскать никак не удавалось, а значит, главная цель его многолетних трудов так и не была достигнута. Наконец, в 2007 году ликующий профессор объявил, что мечта всей его жизни сбылась – могила Ирода найдена. Радость ученого омрачала лишь одно – саркофаг оказался пуст. Внутри не было ничего – ни костей, ни украшений, ни остатков одежд. Очевидно, смерть одного из самых зловещих персонажей древнего мира не стала концом его пути. Кости покойника выбросили и осквернили, а богатые украшения разграбили. Пустое захоронение засыпали землей, после чего забыли на 2000 лет. Саркофаг выставили на всеобщее обозрение в Израильском музее, а имя настойчивого археолога еще долго не сходило со страниц мировой прессы. Крупнейшие университеты, в том числе и российские, наперебой приглашали ученого читать лекции. И это неудивительно. Находка Иуда Нецера взбудоражила весь научный мир, став очередным подтверждением событий древней истории –

Сегодня, 21 июля, Церковь вспоминает явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, чтит память великомученика Прокопия и священномученика Федора Распопова. Узнав о явлении Богородицы казанской девочке Матрёне и чудесном обретении образа Божией Матери, царь Иван Грозный основал в Казани Богородицкий монастырь, первыми постриженницами которого стали Матрёна и ее мать. Обретенную икону поместили в обители и сделали с нее несколько копий, некоторые из которых позже были признаны чудотворными. Один из чудотворных списков в 1611 году сопровождал ополчение Дмитрия Пожарского в его освободительном походе на Москву. Стараниями князя Пожарского на Красной площади был возведен первый в истории России Казанский собор, куда и была помещена икона, украшенная золотым венчиком. Второй чтимый список с казанской иконы Петр I перенес в северную столицу. В 1811 году в честь этого образа в Санкт-Петербурге построили кафедральный Казанский собор. История явленного в Казани чудотворного образа печально оборвалась в начале 20 века. В 1904 году собор Казанского монастыря был ограблен, бесследно пропала и чудотворная икона Богоматери. Наследствие воры показали, что драгоценную ризу они продали, а икону порубили и сожгли. Однако в Казанской епархии существует предание, что игуменья Казанского Богородицкого монастыря имела обычай ради сохранности драгоценного образа на ночь подменять его под окладом точным списком, и что чудотворный подлинник находится сейчас в храме Ярославских чудотворцев на Арском кладбище в Казани. По словам святителя Игнатия Брянчанинова, Богородице даны особенная власть и особенное дерзновение ходатайствовать пред Богом о человечестве. Святая Церковь, вспоминая явление иконы Божией Матери в Казани, просит Царицу Небесную: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях игумен Филарет Тамбовский и директор Славянского фонда России Кирилл Мирейский. Наши гости поделятся своими воспоминаниями о схемонахине Макарии Артемьевой, о ее духовных подвигах и служении людям, а также о созданном в ее память духовно-культурном центре в Темкино. А в 8 вечера на этой неделе будем говорить о главных отличиях православия от других религиозных традиций. Сегодня у нас в студии священник Георгий Думби. И разговор пойдет об особенностях православия в сравнении с иудаизмом.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: Страницы летописи. Шумит Великий Новгород. Прибыли в город корабли богатых купцов из далеких немецких земель. Будет хороший торг. Сходят на землю купцы, потирают руки. Знатная прибыль ожидает их. Вместе с товарищами радуется и молодой купец Прокопий. Он уже приумножил отцовское наследство, а заключив выгодные сделки здесь, станет одним из богатейших людей своего города. Вечером, после тяжелого торгового дня, Прокопий отказался идти с товарищами в кабак. Неведомый русский город, полный золотых церковных куполов, поразил его своей красотой. Заслышав колокольный звон, купец-католик отправился в православный монастырь. Всю службу простоял он неподвижно, не понимая, на небе или на земле он находится. Мир и покой сошли в сердце. И стало казаться молодому купцу, что его дом не там, за морями, а здесь, в этом русском храме, на этой доселе чужой земле. Наутро чуть свет, Прокопий снова отправился в монастырь. Но привратник преградил ему путь. Игумен, видевший накануне на службе иноверца, запретил впускать его в храм. Тяжело опустился Прокопий на землю. Уже ждали его дела. Выгодный договор должен был быть заключен сегодня. А его душа рвалась туда, под высокий купол, туда, где звучало это малопонятное, но казавшееся ангельским пение, туда, где его душа ощутила присутствие Господа. Целый день купец просидел неподвижно под монастырскими стенами. Сделка так и не состоялась. Портились дорогие товары, так и оставшиеся на корабле непроданными. А Прокопий сидел и чего-то ждал, не в силах двинуться с места. Ему казалось, что вопрос его жизни и смерти решается в эти мучительные и сладостные часы. Всю свою жизнь вспомнил купец за этот день. Бесконечные разъезды и пиры, звон золота, взятки, споры, обманы. Все это теперь стало казаться Прокопию мельтешением мотыльков перед горящей свечой. Прежняя пустая жизнь вдруг сделалась невыносимой. В это время игумен монастыря молился в своих покоях. Утром, выходя после службы, он с изумлением увидел, что упрямый иноземец не ушел после того, как его прогнали, а так и остался стоять на коленях у монастырских ворот. Наутро Прокопий был все еще у стен монастыря. Старец послал послушника и пригласил купца в свою келью.
1: «Знаешь ли ты евангельскую притчу о богатом юноше, чада?»
2: «В моем детстве мать читала мне Евангелие, но я плохо помню смысл этой притчи».
1: «Некий богатый юноша пришел к Господу, чтобы служить ему. Но Господь повелел ему оставить все свое имущество ради спасения души. С грустью юноша понял, что это ему не по силам, и покинул Господа. Не так ли ты?»
2: «В моей стране много я слушал проповедей, и они не трогали моего сердца. А увидев тебя, я уже поверил тебе, Отче, и мое сердце будто горит в огне. Я много путешествовал и все время искал чего-то. Мне казалось, что я ищу богатства и славы, но сладостное чувство, которое сейчас поселилось в моей душе, не сравнится ни с чем».
1: «Господь коснулся твоего сердца, чада. Эта благодать Божия так радует твое сердце».
2: «Ни своего имущества, ни имени своего, ни самой жизни я не пожалею, Отче, лишь бы всегда сердце мое радовалось так. Бывал я на свадьбах и видел радость женихов. Видел я радость матерей, держащих на руках младенцев, ведомая мне радость мужа, одержавшего победу в бою. Но ни одна радость на свете не сравнится с этой. Всю свою жизнь я хотел бы жить так, чтобы благодать не отходила от меня, Отче».
1: оставайся в монастыре. Не только свое имущество, но и всю свою волю отдай Господу. И будет так, как ты хочешь.
3: На другой день Прокопий продал все, чем владел. Он щедро расплатился с корабельной командой, одарил нищих, а третью часть денег принес в монастырь. Новгород шумел. Иноземцы прибывали сюда, чтобы обогатиться. Но чтобы купец раздавал все свои деньги, такого еще не бывало. Каждый день в монастырь приходили любопытные посмотреть на этого горе-торговца. Прокопию это было очень тяжело. Он упросил игумена отпустить его жить в лес. Скитаясь по лесу, терпя холод и голод, часто вспоминал недавний богач свою роскошную жизнь, обильную еду и сладкое питье. Со слезами падал он на землю, прося Господа укрепить его. Так Прокопий учился молитве. Случалось скитальцу заходить и в селение. Дети смеялись над оборванцем, кидали в него грязью, дразнили, часто и взрослые не отставали от них. Иностранный акцент Прокопия и его нездешние повадки давали обильную пищу для насмешек. Так святой учился терпению. Постепенно он дошел до Великого Устюга. Красота этого города поразила странника, и он остался здесь жить. Появление бродяги в городе не осталось незамеченным. Его считали умалишенным, диким, даже опасным. Русь в те времена еще не знала подвиги юродства. И Прокопий, сам того не ведая, стал первым русским блаженным. Каждый день он ходил в храм и молился, а ночевал за алтарем на голой земле. Но были в городе друзья и у Прокопия. Настоятель архангельского монастыря Киприан привечал странника с большой любовью. Он знал все о жизни Прокопия, исповедовал и причащал его. Прокопий горячо скорбел о том, что жители Устюга, владея таким сокровищем, православной верой, богатыми церквями, заботливыми пастырями, продолжают жить в грехах и нечувствии. Как мог он старался привлечь жителей города к покаянию, предрекал, что если устюжане не оставят своих пороков, город погибнет. Но проповедь его была тщетной. И вот в один из летних дней мрак окутал город. Наступила страшная тишина. А затем небо будто разломилось на две части. Огненные молнии обрушились на город. Страшный гром заглушил всякий другой звук. Бросились горожане в собор, а Прокопий уже был там. Люди валились на колени и каялись в грехах. Храм не мог вместить всех желающих. И молящиеся стояли на улице, несмотря на сильный ветер и ливень. Вместе со всеми молился и Прокопий. Со всех сторон неслись обеты исправить жизнь и впредь не грешить. Внезапно наступила тишина. Смолк гром, небо стало проясняться. Туча понеслась дальше, и неподалеку от Устюга страшным ураганом разворотило всю землю. Город же не пострадал. Впервые устюжане стали благодарить Прокопия за его молитвы. Но он отвергал все похвалы, призывая благодарить Бога. С тех пор горожане прислушивались к словам блаженного, и неизменно выходило, что его советы приносили пользу. Прокопий скончался в июле. И тут Господь в последний раз показал, как любит этого бродягу. Посреди лета, ночью, вдруг выпал снег. Белый покров укрыл того, чья душа через подвиги и страдания, а более того, через любовь к Богу, уже убелилась паче снега.
4: Жития святых. Страницы летописи.

Вера. Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Благодари Бога за пищу, деньги, жилище, за родителей, за родственников, за мир души, за радость, за все и вся. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Светлое радио. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Все мы стремимся обрести полноту жизни. Но как ее обрести? Этим вопросом задается Энн Ширли, главная героиня цикла книг, написанных канадской писательницей Люси Монтгомери. Энн из Эйвонли, 17-летнюю сироту Энн, которую в детстве удочерили фермеры Кадберты, ждет новое испытание. Несмотря на полученную стипендию, ей не удастся поехать в колледж, поскольку воспитавшая ее Марилла теряет зрение. Энн придется остаться на ферме и стать, по крайней мере, на один год всего лишь сельской учительницей. Энн горюет, ей кажется, что она уже никогда не сможет выбраться на широкий путь. Миссис Аллен, лучший друг девушки, утешает ее, говоря: «Не горюй слишком сильно. В конце концов, Энн, не то, что ты берешь у жизни, делает ее богатой и полной, а то, что ты в нее вкладываешь». Жизнь может быть тесной, а может быть широкой. Но мы сами делаем ее такой. В 118-м псалме царя и пророка Давида есть слова о том, что полнота жизни определяется исполнением воли Божьей. «Буду ходить в широте, ибо я взыскал заповеди Твои». Исполнение заповедей Божьих не лишает человека свободы, а, напротив, выводит его на духовный простор. Это и есть та полнота жизни, о которой говорит героиня повести Люси Монтгомери Энн из Эйвонли.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте, с вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Казанский кафедральный собор – один из тех величественных строений, которые стали историческими, пройдя множество испытаний. Он стоит на горе и является самой высокой точкой в городе, напоминая каждому жителю, что ради своей веры всегда нужно идти вперед. С 1810 года в Ставрополе на протяжении 6 лет эпидемия чумы уносила жизни. Каменный крест, установленный на крепостной горе, являлся символом избавления от заболевания и служил памятью погибшим. Найденные археологами документы утверждают, что здесь находилась чуть позже деревянная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, но она была разрушена в 1838 году. Вместо нее было решено возвести церковь из камня, покровителями которой будут Александр Невский и Николай Чудотворец. В мае 1842 года строительный план согласовал и подписал государь. Начались сборы средств. В июле 1843 торжественно заложили первый камень храма, а спустя 4 года строительство завершили. В 1847 здание осветили, а собору присвоили статус кафедрального. В 60-х годах XIX века с западной стороны собора начали строение колокольни. Предвоенные годы стали для Казанского кафедрального собора Ставрополя решающими. Ни статус архитектурной ценности, ни мольбы народа не остановили власть. Сначала все описанное церковное имущество было изъято. Почти 500 килограммов серебра было передано в помощь голодающим Поволжья в 1922 году. А буквально через 10 лет здание церкви разрушили. Теперь там, где недавно звенели колокола, высилась радиомачта, служившая после парашютной вышкой. Новая жизнь Казанского собора началась вместе с 1991 годом. Второй раз был заложен камень на возвышении города в 1994 году. В 2004 году начались первые работы по построению комплекса Казанского кафедрального собора. А в 2010-м уже состоялось служение в честь Воскресения Христова. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
3: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера, местах паломничества и молитв. Казанский кафедральный собор – один из тех величественных строений, которые стали историческими, пройдя множество испытаний. Он стоит на горе и является самой высокой точкой в городе, напоминая каждому жителю, что ради своей веры всегда нужно идти вперед. С 1810 года в Ставрополе на протяжении 6 лет эпидемия чумы уносила жизни. Каменный крест, установленный на крепостной горе, являлся символом избавления от заболевания и служил памятью погибшим. Найденные археологами документы утверждают, что здесь находилась чуть позже деревянная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, но она была разрушена в 1838 году. Вместо нее было решено возвести церковь из камня, покровителями которой будут Александр Невский и Николай Чудотворец. В мае 1842 года строительный план согласовал и подписал государь. Начались сборы средств. В июле 1843 торжественно заложили первый камень храма, а спустя 4 года строительство завершили. В 1847 здание осветили, а собору присвоили статус кафедрального. В 60-х годах 19 века с западной стороны собора начали строение колокольни. Предвоенные годы стали для Казанского кафедрального собора Ставрополя решающими. Ни статус архитектурной ценности, ни мольбы народа не остановили власть. Сначала все описанное церковное имущество было изъято. Почти 500 килограммов серебра было передано в помощь голодающим Поволжья в 1922 году. А буквально через 10 лет здание церкви разрушили. Теперь там, где недавно звенели колокола, высилась радиомачта, служившая после парашютной вышкой. Новая жизнь Казанского собора началась вместе с 1991 годом. Второй раз был заложен камень на возвышении города в 1994 году. В 2004 году начались первые работы по построению комплекса Казанского кафедрального собора. А в 2010-м уже состоялось служение в честь Воскресения Христова. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Его. Тем же во блаженне слышащие Слово Божие и хранящие...
6: Обычно образ Марфы и Марии толкуется как взаимодополнение двух видов служения – деятельного и созерцательного. Но мне хотелось бы еще сильнее сузить поле толкования до всего лишь одного вопроса. А как именно мы умеем слушать то, что обращено к нам? Ведь слушать можно очень по-разному. Можно в полуха, между делом, совмещая приятное слушание с полезным, конкретным делом, занятием. Можно слушать абы как. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Это когда предмет разговора не затрагивает струны твоей души, и слова пролетают мимо. А можно слушать взахлеб, когда все, что происходит вокруг, исчезает. Время останавливается. И человек ничего не видит, не ощущает даже собственной усталости, неудобности положения своего тела, голода, текущих забот и тревог, даже свои обычные житейские обязанности забывает. Он целиком проваливается в то, что слышит, потому что произносимое настолько сильно входит в резонанс с глубинными запросами его души, что все остальное становится именно остальным, оставленным на потом. Неспроста именно этот эпизод про Марфу и Марию читается в дни празднования Пресвятой Богородицы. Именно ей, избранному сосуду Боговоплощения, было присуще, как никому другому, умение слушать Бога и быть Ему послушной. Даже когда легко можно было потонуть перед ураганом неизбежных вопросов. «Да как же это может быть, когда я мужа не знаю?»

не застывших в своем взрослении, способных одно и то же снова и снова открывать по-новому и опять переоткрывать. Помоги же нам, Господи, быть внимательными к тому, как Твое Слово отпечатлевается в наших умах и сердцах, чтобы единое на потребу, то самое главное в жизни, за внимание и интерес, к которому и похвалил Спаситель Марию, и в нашей жизни заняло свое место».

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
1: Молодой советский инженер Николай Михайлович Остапенко сошел с электрички на пустую подмосковную платформу. Солнце малиновым шаром садилось за бескрайние поля. Где-то за ними был маленький храм, куда Николай держал свой путь. Для работника советского госучреждения такое паломничество могло быть чревато многими неприятностями. Но Господь хранил Николая от бед. Молодой человек шел несколько часов. Когда за Косогором наконец показались силуэты церковной колокольни и сельских изб, на улице стемнело. Двери храма оказались уже запертыми. Нужно было искать ночлег.

0: Николай постучал в окно ближайшего дома. На стук никто не отозвался. Толкнул дверь, она поддалась и со скрипом распахнулась. Молодой человек робко вошел внутрь и увидел лежащую на кровати старую женщину. «Простите, что побеспокоил в такой поздний час», — обратился к ней Николай. «Я в храм приехал. Не пустите ли переночевать?» Женщина вздохнула. «Отчего же не пустить? Только накормить мне тебя нечем. Заболела, вторую неделю с постели не встаю», — проговорила она. «Да не вовремя-то как. Картошку сажать нужно. Все уж управились, одна я осталась». Николай очень устал с дороги. Но от простых слов этой бедной больной женщины что-то встрепенулось в его душе. «Я посажу», — сказал он. «Где у вас лопата?» Луна светила ярко, как по заказу. Николай оглядел внушительный участок, перекрестился и начал копать. Из каждой брошенной в землю картофелиной он чувствовал, как уходит его усталость. Когда он зарыл последний клубень, горизонт начал светлеть. Николай чувствовал бодрость во всем теле, а главное — огромное счастье от того, что смог помочь человеку, нуждавшемуся в поддержке. Через несколько лет советский инженер Николай Михайлович Остапенко стал монахом. Его постригли с именем Савва. Живя в Псково-Печерском монастыре, он помогал всем, кто обращался к нему за духовной помощью, а люди почтительно величали его старцем. «Истинная любовь состоит в делах милосердия», — говорил он. «Сей добрые дела в жизни временной и пожнешь в жизни вечной. Помоги нуждающемуся, чем можешь. Господь многого не требует. Главное, чтобы было от искреннего сердца. Такая любовь облегчает все тягостное и дает силу переносить превратности жизни».
1: Святой Руси, из жизни русских праведников, старец Савва Остапенко.

Светлое радио. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить. Федор Тютчев.

Вера. Светлое радио. Невозможно ни умолить, ни увеличить. И невозможно исследовать дивных дел Господа. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова.

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Натальи Урусовой. У меня с детства была близкая подруга. Она была немного старше меня и вышла замуж на 2 года раньше. В первый же год у нее родился сын Владимир. С самого рождения мальчик поражал необыкновенно смирным характером. На 2-й год родился у нее сын Борис, тоже удивлявший всех с первого дня появления на свет, но наоборот, чрезвычайно беспокойным характером и живостью. Обоих этих мальчиков я любила нянчить и возиться с ними. Владимир поступил в духовную академию, был посвящен в священники в 1917 году. С самого начала стал пользоваться уважением и любовью прихода. Проповеди его отличались полным бесстрашием. В 1930 году он был расстрелян в Москве. Его брат Борис, когда началось брожение революции, поддался пропаганде, вступил в комсомол, а затем к великому горю родителей стал членом Союза безбожников. В 1935 году я была на несколько дней в Москве, где встретила Бориса. Он радостно бросается ко мне со словами: «Господь по молитвам брата отца Владимира на небесах вернул меня к себе». Вот что он мне рассказал. Когда мы венчались, то мать моей невесты благословила ее образом нерукотворного Спасителя и сказала: «Только дай мне слово, что вы его не бросите. Пусть он сейчас не нужен вам, только не бросайте». Он действительно не был нам нужен и лежал в сарае, в сундуке, с ненужным хламом. У нас через год родился мальчик, больной и слабенький, с туберкулезом спинного мозга. Однажды приезжаю и застаю следующее. Мать, рыдая, стоит на коленях у кроватки, обняв уже холодеющие ножки мальчика. Я сел за стол против окна, взял голову в руки и предался отчаянию. И вдруг вижу, как наяву, что отворяются двери сарая, и из них выходит покойный брат, отец Владимир. Он держит в руках, лицом от себя, наш образ Спасителя. Я бросился в сарай, отыскал в сундуке образ и положил его на ребенка. Утром он был совершенно здоров. Сняли гипс. Следов туберкулеза нет. Тут я все понял. Я понял, что есть Бог. Понял молитвы брата. Я немедленно заявил о своем выходе из Союза безбожников и не скрывал происшедшего со мной чуда.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Андрей Борисович? Здравствуйте. Вы меня не узнаете? Я Николай. Помните, мы вместе в электричке ехали. Я с девушкой был, с Дашей. Вы еще нам помогали кроссворд разгадывать.
1: Да, Коль, конечно, я помню вас. Очень рад снова увидеть.
0: Я вот это, планшетик вам привез. Вы нам тогда дали псалмы послушать. А потом так спешно вышли, ну и забыли его. Мы не сразу додумались, как вас найти. А потом сообразили файлы посмотреть, а там ваши статьи. А в них указан институт, где вы преподаете, и кафедра. Ну, это, ничего, что мы в ваши документы залезли.
1: Коль, я даже выразить не могу, какие вы молодцы. Как я вам благодарен. Проходите, чайку попьем, расскажете мне, как живете, как Дашенька. Псалмы-то вам понравились?
0: Даже не знаю, что и сказать, Андрей Борисович. Мне псалмы понравились. Ну, да, это особый вид творчества. Я ничего подобного раньше не слышал. Ну, Даша, ну, наверное, слишком всерьез восприняла все, что там поется, не как искусство, а как руководство к действию. В церковь стала ходить. Честное слово, я очень переживаю.
1: Она что, стала вспыльчивой, раздражительной? Сторонница друзей, родственников?
0: Да нет, не сказал бы. Может быть, даже наоборот, уступчивее стала. Ну, это ж ненормально, так погрузиться во все это церковное. Мне прям страшно за нее.
1: Коля, а вы не помните 13-й псалом? В нем удивительные слова есть. Там оробели они в страхе, где не было страха.
0: То есть вы хотите сказать, что нечего тут бояться? Да разве нормальный, трезвомыслящий человек может всерьез утверждать, что Бог есть? Да если бы только утверждать, а то и всю жизнь свою выстраивать, как пирамидку на этом стержне. Тоже скажете, ничего страшного?
1: Конечно. Более того, скажу, что бояться стоит только когда человек рассуждает наоборот. Сказал безумный в сердце своем: нет Бога. Именно так начинается 13-й псалом.
0: А что, собственно, безумного в этом убеждении?
1: Псалмопевец объясняет это дальше. Он говорит, что такие безумцы развратились и стали гнусны в поступках. Нет среди них делающих добро.
0: Ага, ну здрасте. Значит, раз человек неверующий, так он сразу и злодей, и не способный на добрые поступки. И я, по-вашему, такой?
1: Коль, про вас я, во-первых, не могу сказать, что вы в Бога не веруете. И поступки ваши христианские. Вон, вы не пожалели драгоценного времени, чтобы меня, старика, отыскать и потерянную вещь вернуть. Вы просто как бы вздумали Дашу к Творцу ревновать. Осердились, что она ему часть своего сердца уделила. И это совершенно напрасно.
0: Ладно. Про себя я спорить не буду. Но в целом, неужели вы считаете, что только верующий человек может делать добро?
1: Верующий, неверующий. Тут же не о социальных группах речь идет. Здесь грань в сердцах проходит. Давид неспроста подчеркнул, что в сердце своем безумный сказал, что Бога нет. Этим он показал, что не только язычников, окружающих Израиль, имеет в виду, но и своих сограждан. Иудей не мог вслух признать, что не верит в единого Бога. Его бы просто камнями побили. Но когда Господь с небес взглянул на сынов человеческих увидеть, есть ли разумеющий или ищущий Бога, то он увидел, что все уклонились, вместе стали негодными. Нет делающего добро, нет ни одного. В том числе и в народе, где все считались верующими.
0: Да все равно не понимаю. Но почему, утрачивая веру, человек обязательно становится, как вы говорите, нечестивым?
1: Бог – это источник любви. Приближаясь к Нему, мы сами приобретаем способность любить по-настоящему. Даша, например, как вы сами заметили, в своем богоискании стала мягче, уступчивее. А удаляясь от этого источника, мы утрачиваем лучшие свои качества.
0: И что происходит?
1: Что происходит? Съедаем друг друга. Вот и Давид об этом сокрушался. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, поедающие народ мой, как едят хлеб?
0: Это что за людоедство имеется в виду?
1: Поедающий народ – это притесняющие бедных, беззащитных. Те, кто, по словам псалмопевца, посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Хотя святые отцы говорят, что злобиться на кого-то уже означает пожирать его. Так что все мы, Коля, в определенном смысле людоеды.
0: Так это значит, что человечество безнадежно. Ну разве это можно совсем никогда не злиться?
1: Собственно, это отправная точка, дойдя до которой, человек поворачивается к Богу, когда он понимает, что собственными силами преодолеть свои же пороки не получается. Мы пленники своих страстей. Но верую, что будет всем спасение, когда народ, несчастный от пленения, простив его грехи, Господь спасет, и горести недавние оплакав, возрадуется праведный Иаков, и радость вновь Израиль обретет. Именно так заканчивается 13-й псалом. Я вам прочитал стихотворный перевод Наума Гребнева, того самого, что перевел на русский стихотворение Расула Гамзатова «Журавли». Еще песня такая есть, помните? «Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей».
0: О, простите, Андрей Борисович, я отвечу. Алло, Даш, ну, конечно, встретимся. Где мне тебя перехватить можно? У церкви? После вечерней службы? Даш, слушай, а давай я с тобой схожу? Ну, да, к началу. Через полчаса? Ну все, я лечу, жди. Так с вами интересно разговаривать, Андрей Борисович, но нужно бежать. Мы с Дашкой непременно обязательно еще раз к вам приедем. До свидания.
1: До свидания, Коля. Спасибо за планшетник. И за сердце твое живое открытое. Спасибо.
2: Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ?
3: Светлое радио.

0: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».
1: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».

0: Никитушка, ну вот мы в музейно-выставочном комплексе Академии акварели Сергея Андреяки. Ты давно хотел здесь побывать?
1: Очень хотел, Маргарита Константиновна. Так, с какой бы картины нам начать? Может быть, вот с этой? На ней изображен красивый храм.
0: Да, замечательная работа. Сергей Николаевич Андреяка изобразил звонницу Борисоглебского монастыря в Ростове Великом.
1: Да, вот подпись к картине. Она так и называется. Борисоглебский монастырь, звонница.
0: Художник написал ее в 1974 году. Он в то время еще был студентом Московского художественного института имени Сурикова. Группа, в которой он учился, тогда выехала в Ростов Великий на осенний пленэр. Из множества живописных мест древнего города Сергей Андреяка выбрал Борисоглебский монастырь.
1: А почему именно его?
0: Художник как-то сказал в интервью, что в облике православных церквей он ощущает дыхание вечности.
1: Краски на картине как будто воздушные. Древняя, похожая на высокий белокаменный терем звонница, словно утопает в сиреневой дымке.
0: Сергей Николаевич рассказывал о том, как родилось полотно «Борисоглебский монастырь», звонница. Когда он сел за этюдник, небо вдруг нахмурилось. Надвигалась гроза. Все вокруг озарилось особым светом. Поразительно выглядела в нем монастырская звонница. Художнику захотелось перенести момент на бумагу. Но сначала нужно было выписать контуры карандашом и только потом браться за краски. Он понял, что не успеет. Вот-вот начнется дождь.
1: А, значит, он написал картину позже, по памяти?
0: Нет, Никитушка. Сергей Андреяка принял довольно смелое решение – писать сразу кистью, без карандаша. Раньше он так никогда не делал. Ведь это не просто даже для маститых акварелистов. А Сергей Андреяка, напомню, был еще студентом.
1: Но у него, кажется, великолепно получилось.
0: Ты прав, Никита. Идеальные контуры силуэта звонницы, переходы света и тени. Кстати, после этого первого опыта работа без предварительной карандашной отрисовки стала визитной карточкой Сергея Андреяки.
1: И так тонко при этом получилось у художника выписать причудливые детали звонницы.
0: Да, на звоннице Борисоглебского монастыря, построенной в конце 17 века, множество декоративных элементов. Посмотри, как пышно украшено разнообразными каменными деталями ее высокое крыльцо. Несмотря на то, что Сергею Андреяке пришлось работать быстро, он передал все архитектурное богатство и красоту древнего здания.
1: А когда звонницу построили?
0: В 1682 году. На месте деревянного Иоанна Предтеченского храма. Престол из него перенесли в подклет, то есть нижний этаж новой каменной звонницы.
1: Да, давно. Интересно, сейчас звонница действующая?
0: Конечно, колокола на ней новые. Но звонят они так же чисто и мелодично, призывая людей прийти в храм и помолиться.
1: Мне даже кажется, что я слышу их перезвон, глядя на картину Сергея Андреяки.
0: Да, ведь недаром художник говорил, что ощущает в облике храмов дыхание вечности. Он сумел перенести эту вечность на свое полотно, чтобы и мы ее почувствовали.
2: Свидание

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Владислав Береговой.
1: Когда наш ближний совершает грех, нам хочется обличить его и наставить на путь истинный. Но важно сделать это деликатно и с любовью, чтобы это не вызывало противления, а принесло душевную пользу. Такой пример мы находим в Священном Писании. Пророк Нафан, когда хотел обличить царя Давида за совершенное прелюбодеяние с Версавией, то пришел к царю как мирянин и рассказал притчу о том, как один богатый человек отнял у бедного любимого ягненка и угостил мясом своего гостя. Когда разъяренно услышанным царь Давид воскликнул, что за такой поступок богач заслуживает смерти, тогда только Нафан ответил, что этим богачом был сам царь, который отнял у воина Урии единственное его богатство – красивую жену. Так мудрый пророк сумел заставить царя Давида вынести приговор самому себе. За таким обличением последовал и плод – искреннее раскаяние. Хочу поделиться с вами словами преподобного Исаака Сирина. «Кто втайне врачует брата своего, тот явно делает силу своей любви. А кто срамит его перед глазами его друзей, тот показывает себе силу зависти».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Протоиерей Олег Стеняев, преподаватель Сретенской духовной семинарии, один из самых известных современных проповедников, решил стать священником и посвятить себя миссионерству, когда ему было всего 12 лет. Историю своего пути к непростому и, как говорит сам отец Олег, благословенному служению он рассказывает на страницах книги «Нескучная жизнь православного миссионера», которая вышла в издательстве Сретенского монастыря. Скучать отцу Олегу действительно не приходится. Где только не довелось ему побывать с проповедью Евангелия. С гуманитарной миссией Московской патриархии неоднократно ездил в горячие точки – Чечню и Приднестровье, прославлял Христа в Индии. Об этих и других миссионерских поездках протоиерей Олег Стеняев рассказывает красочно и увлекательно и доверяет читателям свои самые добрые, теплые и дорогие сердцу воспоминания. В первой части книги «Нескучная жизнь православного миссионера» отец Олег приглашает нас в дом на берегу Клязьмы в городе Орехово-Зуево, где прошли его детские годы. Вспоминает бабушку, которая учила его первым молитвам, водила в храм, а на дворе между тем были 60-е. Для кого-то оттепель, а для верующих – тяжелое время хрущевских гонений на церковь. Но и о трудностях отец Олег рассказывает с улыбкой. К примеру, вспоминает, как однажды к нему домой зашла школьная учительница и застыла на пороге. На стене висят иконы, чуть ниже фотография царской семьи, а под ними сидит мальчик и читает Библию. Живыми и в хорошем смысле поучительными получились рассказы отца Олега о его миссионерской работе. Батюшке приходилось нести слово Христово не только атеистам, но и иноверцам. Он возвращал в православие тех, кто по каким-то причинам оказался в сетях самых разных сект. Адвентисты, пятидесятники.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
5: Июля Православная Церковь отмечает День памяти преподобного Сергия Радонежского, вспоминая обретение его нетленных мощей. О великом русском святом рассказывает митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
6: Преподобный Сергий Радонежский именуется игуменом земли русской, печальником земли русской. Кто такой игумен? Игумен – это начальствующий человек, в данном случае над монашествующими, над монахами в монастыре. Но в отношении Сергия Радонежского, и это можно сказать, потому что уже почти 700 лет существует Троица Сергиева Лавра, в которой подвязаются тысячи, десятки тысяч монашествующих. Однажды он видел, выйдя из кельи, пролетающих птиц очень красивых мимо кельи. И вот было ему сказано, что эти птицы – это твои птенцы, твои духовные чада. И действительно, эти вот десятки тысяч человек, которые только в Троице Сергиевой Лавре жили и живут за этот период, это птенцы преподобного Сергия, духовные птенцы. Также по благословению преподобного Сергия, его учениками еще при жизни и, конечно, уже после жизни было построено огромное количество монастырей. И вблизи Москвы, и Ярославской, Вологодской, и других областях на севере нашей Руси, удивительном нашем севере. Ну и в том числе можно назвать его игуменом земли русской не только как начальника над монашествующими, но начальника над православными верующими всей Святой Руси. Потому что кто не любит, то не почитает, то не знает имя преподобного Сергия. Возрождается обитель, появляются новые скиты и подворья Троицы Сергиевой Лавры, которых много на самом деле. Строятся новые храмы в честь преподобного Сергия. Вот преподобный Сергий еще называется печальником земли русской. Ну почему печальник? Ну, наверное, потому что он молился за всех. А тот человек, который молится, конечно, он внутренне выкладывается, внутренне страдает, печалится, видя и недостойное поведение людей, видя гибель людей во время войн, во время пожаров, во время каких-то болезней. И, конечно же, такие люди, которые вот такое огромное в себя пытаются, вот это страдание через себя пропустить, прося Бога о помощи этим людям, огромному количеству людей, как вот преподобный Сергий, как раз их можно назвать печальники. Вот он был печальником земли русской. В том числе печальником он был и Отечеству в целом. Ведь он же благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Он уверил его твердым своим словом, что он победит, и что преподобные и все братья будут молиться. Двух монахов, которые когда-то, может быть, были воинами Пересвета и Ослябе, но пришли на покаяние в конец своей жизни, замаливая грехи. И вот дал в помощь князю Дмитрию. И Пересвет тогда в поединке с Челубеем, с великим воином, и он, как правило, когда выходил на единоборство, а это часто практиковалось в то время, побеждал, и, конечно, те, которых он победил, воина, самого сильного, который вышел с ним, конечно, у них сразу падала сила воли. И вот здесь они поразили друг друга, и Челубей был убит, да, и Пересвет погиб. А его же Пересвета направил преподобный Сергий. Поэтому это не только печальник за людей, это печальник за Отечество. И всегда нужно всем, особенно власть придержащим, и особенно людям малорелигиозным или неправославным, понимать, что церковь русская, конечно, в первую очередь, но не только борется за религиозность людей, за души людей, но заботится и о земном отечестве, заботится и о земном благополучии, и о суверенитете страны, и о победе в битвах и искушениях, которые есть. И, конечно же, преподобный Сергий здесь наш великий молитвенник, печальник и помощник. Преподобный очень наш Сергий, моли Бога о нас.

0: Вы слушаете радио «Вера». География Веры.
1: В июле 1000

0: Под ветхой тканью люди увидели образ Богородицы. Краски древней иконы были яркими, словно ее только что написали. Весть о чуде мгновенно облетела город. К месту обретения святыни прибыл архиепископ Иеремия с духовенством. Икону крестным ходом перенесли в Благовещенский собор. Во время молитвенного шествия произошло исцеление двух слепцов – Иосифа и Никиты. Так началась летопись всенародно любимой в России Казанской иконы Божьей Матери.
1: Радио «Вера» в Казани можно слушать на частоте 95.5 FM.
2: В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
3: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самое главное и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
2: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
3: Сегодня нам предстоит оплатить долг за вещание радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
2: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
3: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
2: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
4: Ларец слов.
5: В библейском тексте неоднократно встречаются упоминания о помазании людей маслом или иными ароматическими средствами. Например, пророк Самуил возлил масло на голову Давида. Так он по повелению Бога помазал Давида на царство. В церковнославянской Библии при описании помазания чаще всего используется слово «масть». О его значении мы поговорим сегодня. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «масть». Церковнославянское слово «масть» не имеет никакого отношения ни к породе лошади или собаки, ни тем более к игральным картам. «Масть» в филологическом смысле родственна таким словам, как «умощать», «мазать», «помазание». Его перевод на русский язык зависит от контекста. Иногда «масть» означает «мазь» в смысле лечебного средства. В древности под «мазью» обычно понималось оливковое масло. Именно такую масть возлил на раны найденного им на дороге человека милосердный самарянин. В Палестине помазание головы мастью считалось признаком достатка. В данном случае под мастью понималось масло, смешанное с благовониями. Подобную масть возлила на ноги Христа кающаяся женщина. В древнем Израиле было принято освящать предметы через помазание мастью. Например, масть, то есть масло, смешанное со смирной, корицей, благовонным тростником, возливали на жертвенник в честь истинного Бога. Слово «масть» в смысле «мазь», «масло» до сих пор присутствует в болгарском, польском, чешском языках. Итак, запомним, что церковнославянское слово «масть» переводится на русский язык как «мазь», «масло», «ароматическая жидкость».
4: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В центральной части Хабаровского края, на стрелке рек Чуя и Мая, есть небольшой поселок Нелькан. Его история началась в XIX веке с печальных событий. В 1816 году в этих краях разразилась эпидемия сибирской язвы. От нее пострадали местные кочевые народы – тунгусы и якуты. Чтобы поддержать их в трудную годину, российское правительство организовало доставку хлеба в тайгу. Один из магазинов поставили в труднодоступной местности в урочище Нелькан. С тех пор здесь появились постоянные жители. В 1851 году через Нелькан прошел почтовый тракт. Чтобы его обслуживать, в таежный поселок переселились государственные крестьяне из Забайкалья. Православные построили для соборной молитвы часовню во имя святителя Николая. В 1864 году ее посетил епископ Камчатский и Алеутский Иннокентий Вениаминов, ныне прославленный в лике святых. Часовня в Нелькане служила духовным центром для русских переселенцев и тунгусов, принявших христианство. Сюда несколько раз в год приезжали священнослужители для совершения церковных таинств. В конце XIX века Никольская часовня сгорела, и вместо нее построили деревянную церковь в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. В поселке поселился священник. Он не только проводил богослужения, но и обучал местных ребятишек в церковно-приходской школе. В начале 20 века Благовещенскую церковь уничтожил пожар, и в 1914 году в Нелькане возвели каменный храм. Его стали называть «братом Московского собора Христа Спасителя», поскольку проекты этих зданий подготовил один и тот же архитектор – Константин Тон. Изящная таежная церквушка, построенная по эскизам знаменитого зодчего, едва уцелела в годы советской власти. После революции 1917-го в ней разместили сначала революционный комитет, а затем сельский клуб. В конце 20 века власти отреставрировали здание, привели в первоначальный вид и сделали его филиалом Хабаровского краеведческого музея. С таким решением не согласились местные жители. Они собрали сельский сход и ходатайствовали о возобновлении богослужений. В октябре 1991 года под сводами Благовещенской церкви вновь зазвучала молитва. С тех пор храм остается духовным центром поселка Нелькан.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Светлое радио.
1: Сияет солнце, воды блещут, на всем улыбка, жизнь во всем. Деревья радостно трепещут, купаясь в небе голубом. Поют деревья, блещут воды, любовью воздух растворен. И мир, цветущий мир природы, избытком жизни упоен. Федор Тютчев.

Радио «Вера». Светлое радио. Ценность человека должна определяться тем, что он дает, а не тем, чего он способен добиться. Старайтесь стать не успешным, а ценным человеком. Альберт Эйнштейн.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа и писателя Сергея Фуделя. 1906 год. Мои первые воспоминания о монастыре переплетены с первыми детскими радостями и с первым чувством Родины. Когда мне было лет 5, отец взял меня с собой в монастырь Оптина-Пустынь. В памяти остались безоблачные летние дни и крестный ход вокруг монастыря, когда я почувствовал торжество праздника под голубым небом и среди полей. Есть особое чувство детского благополучия, когда все хорошо, и папа с мамой рядом. Вот это чувство живет у меня от этого крестного хода среди полей под широкий монастырский благовест. Особый мир скита, дорожки среди цветов и деревянная церковь — все это было пережито мною уже во второй приезд в Оптину, а от первого помню еще дорогу в Шамардино под вечер в удобной пролетке. Я сижу в ногах у отца, а кругом все те же широкие калужские поля. Какие-то богомолки при встрече с нами кланяются — и отец им отвечает, а я опять охвачен этим чувством детского благополучия.
0: Голоса времени.

Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Крестное знамение – один из главных символов православной веры. Изображая на себе крестное знамение, мы тем самым не только укрепляем свою молитву к Богу, но и выражаем свою принадлежность к православному вероучению. Да-да, крестное знамение с самых древних времен служило именно символом истинной христианской веры. На современном этапе православные христиане крестятся так. Мы складываем вместе большой, указательный и средний пальцы, безымянный мизинец прижимаем к ладони и таким образом поочередно осеняем лоб, живот, правое и левое плечо. Три пальца мы складываем вместе в знак веры в Святую Троицу, два пальца, прижатые к ладони, являются символом божественной и человеческой природы Христа. Для кого-то это может показаться удивительным, но крестное знамение не всегда имело привычный для нас сегодня вид. Древние христиане наносили крестное знамение не тремя, а всего лишь одним пальцем – большим. Причем крестили они исключительно лоб. Нанесение крестного знамения одним пальцем служило символом, с одной стороны, того, что христиане почитают крест Спасителя, с другой стороны, что они верят в единого Бога, в противовес язычникам-многобожникам. Древняя традиция нанесения крестного знамения только одним пальцем частично сохранилась у римокатоликов, которые во время мессы перед чтением Евангелия большим пальцем правой руки крестят лоб, уста и сердце. В целом же католики изображают крестное знамение при помощи раскрытой ладони всеми пятью пальцами в знак пяти ран, нанесенных кресту. Причем делают это не справа налево, а наоборот, слева направо. В древней церкви форма крестного знамения изменилась примерно в V веке. Вместо большого пальца для нанесения крестного знамения стали использоваться сложенные вместе указательный и средний. Причиной послужили вероучительные нестроения. Появились люди, которые стали утверждать, что Христос не был истинным человеком, что он был только Богом, а плоть его была подобна призраку. Церковь утвердила, что Спаситель был одновременно истинным Богом и истинным человеком, а измененная форма крестного знамения стала символом православного вероучения. Соединенные указательный и средний пальцы, которыми христиане изображали на себе крест, послужили символом союза природ во Христе. Такой вид крестного знамения стал называться двоеперстием. В XIII веке форма крестного знамения вновь изменилась. Греческая церковь вместо двоеперстия стала использовать привычное нам троеперстие. Все по причине того, что западные христиане стали распространять неправильное учение о неравенстве внутри Святой Троицы. Якобы Святой Дух уступает в величии Богу Отцу и Богу Сыну. Сложенные вместе три пальца стали символом единства и равенства трех лиц Святой Троицы. В русской церкви смена двоеперстия на троеперстие происходила крайне болезненно. В середине 17 века по инициативе патриарха Никона наша церковь приняла греческую традицию нанесения крестного знамения тремя пальцами. Эта традиция сохраняется в русской церкви до наших дней. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, как в течение истории менялась форма крестного знамения.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 18:00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой, важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостем программы будет директор мемориального центра «Бутово» Игорь Горькавый.
0: «Светлый вечер» на «Светлом радио».

0: слушаете радио «Вера». Вера. Прообразы. Святые в литературе.
1: «Отцы-пустынники и жены непорочны», писал Александр Сергеевич Пушкин. И не только его одного вдохновляли образы святых египетских старцев. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобном Павле Препростом и книге Константина Леонтьева «Четыре письма Сафона». Место действия – пустыни Древнего Египта. Время действия – начало IV века по Рождестве Христовом. В 1871 году русский дипломат, мыслитель и писатель Константин Николаевич Леонтьев пережил тяжелую физическую болезнь, которая едва не привела его к смерти. Леонтьев принял решение оставить дипломатическую карьеру и постричься в монахи. Он служил тогда русским консулом в Греции. Через горы, верхом на коне, Константин Николаевич отправился на святую гору Афон. К этому времени относятся его произведения, написанные в эпистолярном жанре в виде писем некого вымышленного героя в Россию «Четыре письма Сафона». В письмах не раз встречается имя египетского пустынника начала IV века Павла Препростого, ученика Антония Великого.
2: Антоний велел ему плести веревки. Павел старательно свил их. Антоний велел их расплести. Павел с радостью расплел их. Антоний велел ему шить одежду, велел распороть и снова шить. Павел все исполнял охотно, не спрашивая даже, к чему эта бесполезная работа. Антоний не давал ему есть, он не просил. Тогда Антоний оценил и полюбил его.
1: В общем-то, это все, что известно из биографии Павла Препростого, одного из учеников Антония Великого. За свое беспримерное терпение и послушание Павел получил от Бога дар пророчества и исцелял даже безнадежных больных. И при этом до последних дней земной жизни считал себя младшим учеником преподобного Антония. Павел Препростый даже среди монашеской братии выделялся незлобием и смирением. Его вера в Бога была цельной и несомненной. Образ Павла Препростого помогал Константину Николаевичу Леонтьеву понять суть монашеской жизни. День за днем писатель усердно посещал богослужения, выполнял в Афонском монастыре послушание старцев. Автору четырех писем Сафона казалось, что в простоте и смирении он уже похож на Павла Препростого. Но Леонтьев тут же ловил себя на таких тщеславных мыслях.
2: «Вот», — говорит мне внутренний соблазнительный голос, — «ты лучше других, ты не злобив, ты во всем покоряешься, ты все выносишь, у тебя нет гордости, нет своеволия, ты не лукав, ты прост, как святой Павел, сподвижник Антония Великого, которого прозвали Препростый».
1: Полгода Константин Николаевич Леонтьев прожил на Афоне. Афонские старцы отговорили его принимать монашество, увидев, что он не готов к такому шагу. Но Леонтьев не захотел возвращаться к светской жизни. Константин Николаевич поселился в монастыре Оптино-Пустынь, где его духовным наставником стал преподобный Амвросий Оптинский. А незадолго до смерти Леонтьев все же принял монашеский постриг с именем Климент. В письмах Сафона Константин Леонтьев размышляет о том, какими разными путями приходят к Богу интеллектуалы и неграмотные простецы.
2: Сравни, например, Иоанна Дамаскина и Павла Препростого. Оба причислены к лику святых. Иоанн Дамаскин – аристократ, вельможа, сын правителя города Дамаска, философ, занимающийся метафизикой христианства. Павел – был крестьянин и совершенный невежда. Но разве святой Иоанн и святой Павел этот не были людьми одной и той же идеи, одной и той же цивилизации? Иоанн понимал все в развитии. Павел знал только, что Христос – Сын Божий, что его распяли за нас, и нам хорошо и полезно за него распинать себя. Вот и все. А до подробностей он и доходить не хотел. И соглашался свивать и развивать веревки всю жизнь свою по указанию более знающих людей.
1: С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Всякая уступка в пользу плоти сопровождается вредом для духа.
1: Это высказывание принадлежит патриарху московскому и всея Руси Тихону Беллавину, предстоятелю Русской Церкви с 1917 по 1925 год. Дух превыше плоти. В иерархии человеческой личности интересы души должны стоять выше интересов тела. Конфликт этих интересов следует решать в пользу души. Развивая свою мысль, святитель Тихон Московский говорил: «О теле нужно заботиться лишь в той мере, насколько оно необходимо для деятельности духа. На удовлетворение телесных потребностей нужно смотреть как на средство, а не как на цель».
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Может ли христианин проводить беззаботную жизнь? Беззаботность зачастую сродни равнодушию и духовной инерции. О такой беззаботности рассказывает повесть американской писательницы 19-го столетия Люси Гернси. «Эбби» или «Не беспокоиться ни о чем». Девочка Эбби живет по принципу «ничего не принимать близко к сердцу». Когда ей указывают на недостатки или оплошности, Эбби хладнокровно спрашивает: «К чему беспокоиться? Это такие мелочи». Вместе с тем девочка считает себя хорошей христианкой, ведь она всегда пребывает в благодушии, никого не обижает, ни на кого не обижается, но и только. Эбби, никому не делая зла, не совершает и никакого добра. Больше всего на свете она любит мечтать. Боюсь, грустно замечает автор, что Эбби будет и дальше плыть по жизни в мечтах, и когда придет время встретиться с Творцом, не найдется ни одного существа на свете, которое хоть что-то обрело бы от того, что она жила в этом мире. Такими словами завершается повесть. Образ Эбби созвучен евангельской притче о талантах. Раб, закопавший полученный талант в землю, был назван лукавым и ленивым не за то, что он сделал, а за то, что не сделал. Он был осужден за бездействие. Мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Пишет апостол Павел в послании христианам города Эфеса. Его слова напоминают нам: мало не делать зла, необходимо делать добро. Поэтому-то и нет времени у нас на беззаботность, ведь едва ли кто, подобно героине повести Эбби или «Не беспокоиться ни о чем», захочет оказаться на пороге вечности с жизнью, в которой так и не нашлось места для добрых дел.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: В эфире программа «Добрые вести». Восемнадцатого июля Православная Церковь отметила День памяти преподобного Сергия Радонежского, одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры. В этот день в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отметили престольный праздник. Божественную литургию в столь значимый для прихода день возглавил митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Разделить молитву с архипастырем пришли верующие, среди которых были прихожане и гости храма. В завершении литургии глава Ставропольской митрополии в сослужении духовенства совершил славление перед иконой преподобного Сергия Радонежского. Настоятель храма протоиерей Александр Гамзяк обратился к митрополиту Кириллу со словом. Он поблагодарил архипастыря за совместную молитву, заботу о храме и внимание к трудам прихода.
3: Сердечно позвольте поздравить вас с днем памяти святого преподобного отца и богоносного нашего Сергия. Святой угодник, молитвами которого здесь, на Кавказской земле, в городе Ставрополе, воздвигнут храм. Его молитвами, его трудами сложно было представить, что у нас получится. И сначала храм должны были именовать в честь мученицы Татьяны, затем Георгием Победоносцем. Но мы приехали в город Ставрополь и благословили именовать его в честь святого преподобного Сергия Радонежского, покровителя учащихся. 22 года назад, 12 лет уже пролетело, как вы осветили храм. Но работы не останавливались, и храм благоукрашался далее. Владыка, будем верить и надеяться, что по молитвам преподобного Сергия Господь и далее сподобит нас нести со смирением послушание.
2: Далее правящий архиерей, обращаясь со словом «к пастве», поведал о ключевых моментах из жития преподобного Сергия Радонежского и призвал чаще обращаться к великому святому в молитвах за помощью, а также молиться Господу Богу и Его Пречистой Матери.
4: Да, наши угодники рядом с нами. Как ангел-хранитель дан каждому из нас и рядом с нами, чтобы мы были рядом с ангелом-хранителем нашим и с нашим Господом и Пречистой Богоматерью. Дай Бог всем нам крепости сил, силы воли. Без силы воли и веры, и силы воли ничего в этой жизни хорошего не получается. Только так и только пытаться идти вверх этим царским путем, конечно же, с помощью церкви, с помощью пастырей, с помощью нашего Господа, молитвами преподобного и богоносного Сергия Радонежского Чудотворца.
2: Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
6: Реестровая запись СМИ
5: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
6: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести».

0: 18 июля Православная Церковь отмечает День памяти одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. В этот день, в 1422 году, были найдены его нетленные мощи, которые и по сей день остаются главной святыней Троицы Сергиевой Лавры. О преподобном Сергии Радонежском рассказывает митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.
1: 100 лет пролежали останки преподобного Сергия возле той церквушки в честь Святой Троицы деревянной. И когда решили построить в 422 году уже каменный Троицкий собор, ныне до сих пор простоявший, где и находится рака с мощами преподобного Сергия. Тогда как раз обрели останки преподобного Сергия Радонежского, его святые мощи. И вот это как раз событие, собственно говоря, и мы отмечаемся.
0: Преподобный Сергий в миру, Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр, позднее перебравшихся в Радонеж, близ Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась грамота, но после чудесного явления старца-монаха, благословившего его на постижение грамоты и священного писания, юноша быстро всему обучился. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном основал пустынь с церковью во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Помимо Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, он основал еще несколько монастырей, а также воспитал целое поколение учеников. На Руси преподобного Сергия всегда называли игуменом земли русской. Он положил начало новой эпохе русского монашества, а его ученики основали множество монастырей и храмов. И сегодня преподобного Сергия особо почитают верующие. Ему молятся о телесном и духовном исцелении, просят о помощи в земных заботах, обращаются с молитвой о детях и многом другом, рассказывает настоятель храма Успения Божией Матери города Ставрополя иерей Александр Копцев.
2: Традиционно мы обращаемся к Господу, нашему Иисусу Христу, но однако же в силу того, что какие-то святые в чем-то преуспели или какие-то части их жизни она была для них таким неким испытанием, они приобрели у Бога право ходатайствовать в этих особых ситуациях. Да, и вот преподобный Сергий Радонежский, в первую очередь, ему молятся о даровании способности к разумению наук, то есть о помощи в учебе, и также к нему прибегают и в случаях каких-то военных ситуаций люди, которые принадлежат к воинскому званию. В силу того, что определенный исторический момент, как мы помним, на Куликовую битву, благословение преподобного Сергия, участие монахов его монастыря в этой битве, они оказали не только физическую помощь, но и в первую очередь воодушевили русское воинство, которому удалось одержать победу на Куликовом поле.
0: Сергий Радонежский – один из самых почитаемых православных святых. Неудивительно, что в России сотни храмов носят его имя. 18 июля в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом в 2014 году, когда православный мир отмечал 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью Ставрополя. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На юго-востоке республики Марий-Эл, между деревнями Петьял и Азьял, стоит у подножия лесного холма деревянный храм. Он освящен во имя святителя Гурия, возглавлявшего Казанскую епархию в XVI веке. Окрашенная в белый цвет и декорированная голубым орнаментом церковь особенно хороша на фоне окружающих берез и сосен. Живописный пейзаж и вдохновил в конце XIX века архиепископа Владимира Петрова на строительство храма. Казанский владыка возвращался из миссионерской поездки по Марийской земле, остановился на отдых на поляне близ дороги и подумал, что хорошо бы здесь поставить церковь. В заботах архипастырь отложил задуманное, а вернулся к своей идее спустя несколько лет, сопровождая в путешествии по Поволжью отца Иоанна Кронштадтского. Праведный пастырь поддержал архиепископа Владимира, и в 1896 году ландшафт между деревнями Петьял и Азьял украсила церковь святителя Гурия. Храм стал духовной опорой для жителей окрестных селений. При нем работала церковно-приходская школа и действовала библиотека. После революции 1917 года дружная община много лет активно сопротивлялась закрытию церкви. Богослужения в ней прекратились только в 1936 году, а спустя 10 лет возобновились. Пока храм пустовал, никто не посягнул на его сокровища, а их здесь немало. Ведь в советское время Гурьевский храм стал хранителем святыни с других церквей, пострадавших от безбожной власти. Так в 20-е годы здесь оказался один из древних чудотворных списков Смоленской седмиезерной иконы Божией Матери. Образ спасли от поругания после закрытия Казанской Богородицкой седмиезерной пустыни, находившейся в 35 километрах. Когда святыню внесли в Гурьевскую церковь и стали служить молебен, на склоне холма над храмом забил родник. Источник осветили в честь Смоленской иконы Божией Матери. Он и сегодня радует прихожан и паломников чистой целительной водой. Еще одна чтимая святыня Гурьевского храма – старинное распятие. Массивный кипарисовый крест – стоит справа перед иконостасом. На потемневшем от времени дереве четко видно изображение Спасителя с предстоящими ему Богородицей и Иоанном Богословом. Где и когда был изготовлен крест, неизвестно. Его чудесно обрели весной 1926 года. Распятие принесло по реке Свияги во время разлива и прибило к берегу в селе Исаково в Татарстане. Драгоценную находку поместили в местной Богоявленской церкви. Когда же ее закрыли в конце 50-х годов, крест перенесли в Гурьевский храм. О маленькой деревянной церкви в Марийской глубинке не так широко известно. Но многие из тех, кто побывал здесь хоть раз, возвращаются. Ведь так утешительно помолиться под старинными сводами, преклонить колени перед чудесно обретенным распятием и окунуться в чудотворный источник. Храм святителя Гурия Казанского – жемчужина православного Поволжья.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Не отравляй минуту спокойения болезненным предчувствием утрат. Таинственны небес определения, но их закон ненарушимо свят. Если бы от самой колыбели страдание досталось и тебе, как человек своей высокой цели, не забывай в мучительной борьбе. Иван Никитин.

0: Исследователи на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Василий Рулинский. Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим в программе «Делатели» с теми людьми, кто сам посвятил свою жизнь делам милосердия и кто может рассказать про тех людей, кто посвятили свою жизнь делам милосердия. И вот сегодня у нас в гостях замечательный человек Игорь Горькавы, директор мемориального научно-просветительского центра Бутово. Игорь Владимирович, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Я рад, что, Игорь Владимирович, вы сегодня именно в нашей программе «Делатели» участвуете. Вы не первый раз на радио «Вера», но по теме, связанной с делами милосердия в истории, прежде всего, 20 века, сложного 20 века. По этой теме мы не так много эфиров сделали в этой программе, и у нас сегодня есть возможность поговорить о новомучениках, которые посвятили свою жизнь преимущественно делам милосердия, и вообще тех замечательных примерах жизни тех подвижников, которые занимались делами милосердия и просвещали евангельским светом большое количество людей тогда и претерпели страдания, многие из них прославлены. Вот об этом мы сегодня собираемся с вами поговорить, и мне в связи с этим, конечно, поскольку я сам историк, у меня есть много разных мыслей. Я, когда готовился к эфиру, тоже думал, каким образом построить этот разговор. У меня много таких личных, важных тем в рамках этой большой темы есть. Одна из них, конечно, прежде всего, меня интересующая, волнующая, это, конечно, подвиг и жизнь замечательной женщины Татьяны Гримблет, мученицы, которая сейчас ее мощи находятся под спудом, можно сказать, они похоронены, да, она была захоронена на Бутовском полигоне в свое время, претерпела мученическую кончину. Этот человек действительно удивительной судьбы, и сегодня большинство людей, кто как-то изучает подвиг новомучеников, считает именно Татьяну Гримблет, мне кажется, основным таким, можно сказать, представителем вот нашего такого делания милосердия среди новомучеников. Многие почитают ее, и сестры милосердия, я знаю, 23 октября, в день ее памяти, собираются...
2: Сентября,
1: да, собираются на богослужение, и про нее все больше появляется материалов разных. Но мне кажется, все равно до сих пор про Татьяну Гримблет знают достаточно мало людей. Игорь Владимирович, можно рассказать, попросить вас рассказать об этом удивительном человеке и как складывалась ее судьба? Меня прежде всего удивляет, как, не получив должного, по-моему, никакого воспитания христианского, она вот этот призыв почувствовала к делам милосердия. Для меня вот это не совсем объяснимо. Вот как это произошло?
2: Ну, вы знаете, на самом деле это то, что всегда происходит в глубине человеческого сердца, ведь Господь призывает. Не внешние обстоятельства делают человека святым, а то, что формируется, то, что рождается в глубине его сердца, как совокупность его собственных личных выборов. И в каждом из этих выборов он делает шаг навстречу Богу. Поэтому, да, действительно, как выпускница Томской женской гимназии могла вот так стать православной поэтессой, советским медработником. Ну, как она пришла к медицине, мы-то знаем хорошо, потому что она пришла в лагере. Она просто попав в вишерские лагеря. Это страшные лагеря, в которых, между прочим, есть отдельная документальная повесть у Варлама Шаламова. Он, как мы недавно выяснили с нашими коллегами, работниками Государственного музея-заповедника Пермь-36, Шаламов находился с Гримблет в лагере в одно время.
1: Ничего себе, я не знал.
2: И более того, они не могли не знать друг друга, потому что вы, наверное, если изучали творчество Шаламова, вы обратили внимание, и все задаются этим вопросом, кто читает его колымские рассказы, а как сам-то Шаламов выжил в этом аду?
1: Да, там непонятно.
2: А он выжил, потому что он был легкомом. И вот его...
1: Поясните,
2: лекпом – это помощник лекаря. Mm. То есть это аналог санитара или, возможно, санинструктора, хотя инструктор скорее фельдшер, но там были разные варианты. Иногда и лекпому доверялось ведение тех или иных медицинских процедур, но потому что лекпомами иногда были дипломированные врачи, оказавшись заключенными, которых невозможно было на другую должность в медсанчасти лагеря назначить, но вот они были лекпомами у малообразованных иногда врачей по должности. Такое тоже бывало в лагерной жизни. Но интересно, что и Шаламов, и Гримблет, они проходят обучение в самом лагере. До попадания в вишерские лагеря у Татьяны Гримлет не было никакой связи с медициной.
1: Да, она, по-моему, была воспитательницей в детском саду.
2: Да, да, она закончила женскую гимназию. Это базовое отличное образование, то есть лучшее доуниверситетское образование, которое можно было получить в России. И она все-таки успела базовое образование пройти еще до Октябрьского переворота. Да, поэтому она получила хорошее среднее образование, которое на самом деле давало человеку в то время часто возможность работать по самым разным специальностям. И она, собственно, вот не будучи идеологически близкой к советской власти, выбрала наиболее близкие ее сердцу и менее востребованные с точки зрения власти должности, которые были связаны с детьми, там, с какими-то еще работами, но до попадания в почему она попадает в вишерские лагеря? Потому что она активно помогает заключенным.
1: И меня удивляет вот в ее истории, когда читаешь ее житие вообще написано, можно познакомиться с ним, удивляет, как она начинала. Начинала она это служение в Томске, она приходила, там достаточно крупная была тюрьма, и там заключенных достаточно много было, и многие по политическим причинам, политическим статьям, в том числе священнослужители. У нее главный критерий был, если человек не получает посылки, если никто о нем, грубо говоря, не может позаботиться. И она спрашивала просто у лагерного начальства, каким-то образом она добивалась этой информации, спрашивала, кто не получает. И таким людям собирала посылки. Кажется, как просто, но как мало людей, вот, например, сейчас чем-то подобным занимаются. То есть это удивительно, как так вот человек сердце вот именно так начинает отвечать на Божий призыв.
2: Вообще, надо понимать исторические реалии ее выбора, да, потому что та система, которую мы называем ГУЛАГом, хотя на самом деле ГУЛАГ – это только главное управление лагерей ОГПУ, позднее НКВД, и это... Соответственно, одна система. Еще было такое же управление тюрем. И тем не менее, вот особенно что касается управления тюрем, то до конца 20-х годов советская власть использовала уже ту систему пенитенциарную, которая сложилась еще при царской власти. Поэтому вот эти тюремные замки, этапные тюрьмы и так далее, все это использовалось, но уже по другому назначению, хотя в принципе, и значение осталось, просто изменился режим, и по житиям, по каким-то воспоминаниям людей, проходивших через тюрьмы в 20-е годы, ну, например, у нас в Москве, видно, что изначально режим был довольно свободным, то есть, во всяком случае, в 22-м году, когда были массовые аресты московского духовенства в связи с кампанией по изъятию церковных ценностей, воспоминания них даже упоминается эпизод, как заключенные совершали богослужение в тюремном коридоре. Понимаете, то есть до этого даже допускалось. Но эта система была основана еще и на том, что сами охранники в основном остались-то из дореволюционных кадров. Тюрьма, на самом деле, это не такое простое хозяйство, чтобы с улицы человек пришел и сразу во всем разобрался. Это довольно сложная режимная территория. И вот советская власть, она до поры до времени оставляла тех старых охранников, которые работали еще до до революции начальство, естественно, убрали, довольно часто уничтожили, а вот рядовые надзиратели, они долго еще оставались на месте. Поэтому, да, там существовала еще довольно такая на низовом уровне гуманная система. Она была иногда очень жестокой, ну, там, содержание, вопреки всех санитарных норм, но при этом вот эти вопросы, как передать передачу, кому можно, кому нельзя, эти вопросы часто решались не на политическом уровне главы государства, а на уровне тех надзирателей, которые были еще до революции обучены такому христианскому отношению к узникам. И вот тут еще очень важный момент. Вроде бы, ну, что в этом особенного, да, отправить посылку или собрать вещи для заключенного. Но в то время это был вопрос выбора. Потому что постепенно, вот в начале 20-х годов это была такая более-менее еще гуманная система, хотя там тоже были расстрелы, да, но вот такое вот содержание в камерах, оно не имело чаще всего тех особенностей, которые потом мы встречаем в более поздних мемуарах заключенных. Но, тем не менее, система ужесточалась. И со временем уже люди стали понимать, что речь идет не о временном эксцессе, не о том, что вот большевики захватили власть, и не сегодня-завтра всех отпустят, и установится мир, благоденствие в нашей стране. Люди, особенно те, которые были образованы, которые понимали язык слов и идей, они стали догадываться, что страна погружается в безумный эксперимент. То есть все, что делают большевики, это эксперимент над обществом и человеком. Какие бы они цели ни декларировали, но есть программа партии, в которой прописаны конечные цели, да. И вот, то есть совершенно новый человек, совершенно новое общество, вообще другое совершенно. Другая эпоха коммунистическая, к которой все шли. И вот люди, они начинали бояться, потому что они видели власть, ничего не забывает. Они видели, что человек, которого записали в бывшие люди, он, несмотря на то, что вроде бы его уже и власть простила, и реабилитировала, он уже был участником белого движения, теперь его отпустили на свободу, но ничего ему не забыли, что его снова арестовывают, что его не допускают до работы, или выгоняют с работы, или выселяют из города, или лишают продовольственных карточек и так далее. И вот в этой системе у человека должно было быть определенное мужество. Если там та же Татьяна Гремлет, она в 23-м году ведет свою благотворительную деятельность относительно свободно и, кажется, во всяком случае, из того, что мы знаем, не встречая каких-то серьезных препятствий на своем пути, ей никто вроде бы не угрожает, то вот уже во второй половине 20-х ситуация меняется. Она сама попадает в лагерь, в вишерские лагеря.
1: Именно из-за того.
2: Именно за то, это официально было написано в ее обвинительном заключении. Вот, что она создает систему благотворительности. И вот с этого момента, здесь переломный, конечно, был, судя по всему, 29-й год, эта деятельность, она воспринимается государством как преступление. И я встречал много следственных дел, людей, пострадавших за веру, в которых была эта формулировка, среди прочих, пунктов обвинения.
1: То что есть, организовывали какую-то благотворительную
2: деятельность. Да, да, да, нет, просто вот, ну, вот таких людей очень много, и на Бутовском полигоне лежит. Одна из расстрельных на Бутовском полигоне – это преподобная мученица Рафаила Вишнякова. Она была расстреляна 17 февраля 1938 года, почитается в лике преподобной мученицы, это схимонахиня, самая молодая схимонахиня в истории Москвы в 20 веке. Она была пострижена в великую схиму архиепископом Варфоломеем Ремовым, когда ей было всего лишь 33 года. И вот этот постриг имел свое объяснение, потому что сама матушка Рафаэль обладала как сейчас говорят в нашем обществе, сверхъестественными способностями. Она была благодатной старицей, несмотря на свой относительно...
1: Такой возраст.
2: Такой юный возраст. Ну, там, когда ее арестовали, ей было уже не 30 лет, понятно. Вот. Ну, тем не менее, она не была старицей с точки зрения своего биологического возраста. Но по ее молитвам люди исцелялись. И к ней стояли очереди людей, очереди, которые просили у нее помолиться. Она молилась, правда, предупреждала всех к ней, стремившихся попасть на прием, что она за коммунистов не молится, по вполне понятным причинам. Но еще одно обстоятельство ее следственного дела. Следователь выясняет, что те средства, которые она получала от верующих, а можно догадываться, что она получала совсем по тем временам немаленькие деньги. Это были добровольные пожертвования или даже просто продукты. Но сколько к ней приходило людей, каждый что-то, наверное, ей стремился дать. А куда она это все девала? И вот оказывается, выясняется во время следствия, что матушка Рафаила себе почти ничего не брала. У нее не было даже квартиры, у нее не было дома. Она в этом смысле была бомж. Она все время жила на квартирах своих почитательниц. То у одной, то у другой. Поэтому ее и ловить пришлось сотрудникам НКВД с некоторым усилием. Но она отдавала значительную часть всего того, что собирала, монахам Троицы Сергиевой Лавры, которые возвращались из тюрем и лагерей. Потому что, когда они возвращались, они на самом деле не возвращались в общество. А у них фактически был запрет на профессию.
0: Делатели на радио «Вера».
1: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Игорем Горьковым, директором Мемориального научно-просветительского центра Бутово. Говорим о новомучениках, которые пострадали за веру и которые совершали дела милосердия. И мы сегодня начали говорить про Татьяну Гримблет, замечательный пример про преподобную мученицу Рафаилу Вишнякову, вы сейчас рассказали. Я, если позволите, хотел бы все-таки к пути Татьяны Гримблет еще раз вернуться. Меня вот в этой истории очень яркий эпизод поражает, как ее... достаточно юную девушку, которая уже, это, по-моему, была не первая посадка ее, не первый опыт тюрьмы, у нее были и ссылки, и прямым текстом говорили, чтобы она перестала это делать. Ее как-то сказали на допросе, чтобы она сняла крест. Да, вот эта история. Можете рассказать про эту историю? И мы же только материалами следственного дела располагаем, да? Но какие-то стихи остались вроде бы, да? У нас мало этого. Но вот сама вот эта история очень важна, мне кажется.
2: Мне кажется, что история со снятием креста, она относится не к ее аресту. Насколько я помню, она относится к тому моменту, когда уже после лагеря она работала в Подмосковье.
1: Расскажите, да.
2: Вот, и там она работала в районной больнице, и действительно, и наверняка наши слушатели более старшего возраста это знают, в советских учреждениях, во всяком случае, в таких режимных, а, между прочим, больницы тоже к таким относятся, требовалось соблюдение определенного этикета. И крест носить вот так открыто, как сейчас мы привыкли, не разрешалось. Я служил в советской армии на излете эпохи, но и я помню, как с меня, например, во всяком случае, перед строем снимали крест, потому что этого не разрешалось делать.
1: И вот, это какие, 80-е?
2: Нет, да, это было, вот, меня снимали крест еще в начале 91-го года. Да, и то есть это было совершенно очевидно, что она шла на большой риск, но когда ей сделали замечание, она сказала, действительно, что этот крест с нее снимут вместе, только вместе с ее головой. Есть очень много в ее следственном деле показаний ее сотоварищей по тем самым больницам. Она не в одном месте работала, там переходила еще. И вот ее на самом деле окружали люди, разных взглядов, многие с ней были не согласны, и они вот, да, свидетельствовали о том, что она сказала, что крест с нее смогут снять только вместе с ее головой. И наоборот, она очень трепетно относилась к тому, чтобы люди, когда они умирали, а, естественно, что в больницах люди иногда умирают, они имели возможность умереть по-христиански. Она приносила им крестик. Она читала молитвы над ними, а если они еще хотели, были в сознании вместе с ними. Вот это ее христианское служение тоже осталось запечатлено в материалах дела.
1: Здесь поражает меня вот обстоятельства, связанные с не только масштабом ее благотворительности. Она постепенно охватывает, получается, не только своей помощью близлежащие тюрьмы, но и отправляет посылки, по-моему, там практически по всей стране, совершенно разным людям, ей незнакомым часто, она пишет этим людям удивительные такие слова, послания, которые фактически даже у архиереев вызывают чувство трепета и как-то поддерживают в них силу духа, что ли, как-то укрепляют их в этих сложных обстоятельствах. Это же фактически, ну так, если представить, единственное слово со свободы, которое получают эти люди. Больше им никто не решался писать, мне кажется, многим из них.
2: Вы знаете, Василий, и да, и нет. И да, и нет. С одной стороны, подвиг новомученицы Татьяны, он такой стал известный пример следования за Христом в условиях гонений. Но в каком-то смысле в этом образе оказался обобщен опыт тысяч людей. То есть вот думать, что таких людей, как Татьяна Гримблет, было мало, на мой взгляд, совершенно неверно. Мне довелось в свое время записывать воспоминания одной женщины, которая оказалась тайной монахиней. Она вообще до конца своей жизни, даже и мне, хотя мы с ней много дней провели в общении, она не открылась как монахиня. Она была еще той старой школой, и только в гробу, когда мы ее уже провожали последний путь, оказалось, что зовут ее не Ольга, а Иннокене Серафима.
1: Это по параману поняли, да?
2: Да, потому что она была уже там в монашеском одеянии. Но, понимаете, но тут важный момент. Вот она, еще будучи девушкой, ездила в город Петушки, и там общалась с владыкой Афанасием Сахаровым. А она, я помню хорошо ее, она была человек острый, такой довольно активный, и за словом в карман не лезла. И никто да и не мог предположить, что такой человек является на самом деле носителем тайного пострига. И вот она, будучи еще девушкой, осмелилась и прямо в лицо спросила, ну, во время, правда, частной беседы, с глазу на глаз, владыку Афанасия. Говорит, владыка, как вы выжили, проведя более 30 лет в местах лишения свободы, и вернулись оттуда живым, хотя очень многие оттуда не вернулись? То есть большинство-то остались там. И владыка Афанасий ей открыл тайну, о которой сейчас мало кто знает.
1: Так, мы замерли.
2: Он сказал, я выжил, потому что я почти каждую неделю получал передачи. То есть вот если мы знаем, что кто-то из наших страдальцев, исповедников веры выжил в ГУЛАГе, то я рискну предположить, что это только благодаря тому, что эти люди регулярно получали передачи. Понятно, что какую-то часть он отдавал охранникам,
1: да,
2: чем-то делился с уголовниками, да, чтобы его оставили в покое. И таким образом, на самом деле, эти люди, они выживали в условиях совершенно совершенно невероятных. И на самом деле этого тоже иногда владыка был лишён, и был случай, знаете, что он уже умирал там, да, и передачи не приходили, или были ему запрещены в тот момент. Но в целом эта система работала. Но ведь и отправить передачу Это тоже непростое дело, потому что, как вы помните, и в советское время, и сейчас, отправляя посылку, ты должен указать обратный адрес. И, естественно, что на какой-то стадии уже органы НКВД стали следить за тем, а кто, собственно говоря, отправляет вот эти продукты, эти теплые вещи этому врагу народа, который находится сейчас за колючей проволокой. И многие люди не боялись, действительно думали, что, ну, уже до такой степени отступать нельзя, посадят меня, ну, значит, и меня посадят. А были люди, которые благотворили тайны. Такие мне тоже довелось слышать истории, когда, ну, допустим, вот посадили человека, у него есть брат и сестра. Сестра посылает посылки, или оставшись на свободе жена, а брат этого человека занимает какую-то должность. Он не может себе позволить этого, потому что если узнают, что он посылает, да даже хотя бы вещи своему брату в лагерь, его уволят, а может быть и посадят. И он тайно присылает человека к этой женщине, передает ему, своему брату, через нее то, что хотел бы передать. И вот такие случаи тоже были довольно многочисленными. Поэтому церковная благотворительность, особенно в конце 20-х, в первой половине 30-х годов, была очень мощным фактором выживания церкви в условиях гонений.
1: И это тоже удивительно, потому что, как мы знаем, власть советская сильно препятствовала церкви заниматься благотворительностью во внешнем таком контуре публично. В 28-м году даже официально запретила. Было прям в законе прописано, и все советские годы, это вплоть до конца 80-х, начала 90-х, именно так и продолжалось. Вот интересна судьба сестер Милосердия. Многие же из них в 14-м году отправились на фронт Первой мировой войны, и действительно их было не 100, не 200, несколько тысяч было сестер Милосердия, которые трудились на фронтах. Многие из них были членами церковно-приходских сестричеств, таких действительно глубоко воцерковленные люди были. И как складывалась их судьба? Я знаю, что есть сестры Милосердия, похороненные на Бутовском полигоне. Расскажите немножко про вот это направление. Это тоже ушло в какое-то такое тайное, полуподпольное такое свидетельство о вере, либо как-то иначе это развивалось?
2: Потеряться сестры Милосердия, наверное, не могли. Ну, во-первых, это определенный опыт. Даже если сестра Милосердия в советское время, она оставляла связи с другими своими единомышленницами, и, может быть, там уходила в семейную жизнь или в какую-то другую работу, этот опыт был неизгладимым, как печать на ее личности. Но в основном они не разрывали дружественных связей, потому что надо понимать принципиальное отличие. Сестра Милосердия и медсестра называются похожи, но это две совершенно непохожие роли. Потому что, хотя и та, и другая делает перевязку, допустим, раненому солдату или оказывает другую медицинскую помощь, но медсестра – это медицинский работник определенной квалификации, а сестра Милосердия – это человек, давший обеты. Для нее та работа, которую она совершает, это часть некого религиозного выбора, который она продолжает не только в военное время, но и в мирное время. И более того, во многих общинах сестер Милосердия те обеты, которые они приносили, они были подобны монашеской клятве. То есть они пожизненно становились другими людьми. И вот это в некоторых, например, общинах было ограничение для сестер на вступление в брак. Да, они, значит, до конца жизни оставались, уже будучи сестрами Милосердия, безбрачными. Это не монашество. У нас просто очень узко понимают тему обетов, сводя обеты к монашеским обетам, ну, или супружеским. А вообще обеты могут быть совершенно разными. И вот сестры Милосердия, Милосердие, как такой уникальный, как новый уклад в духовной жизни России, сестрическое движение, оно стало оформляться после Крымской войны, вот, то есть это вторая половина, даже еще немножко раньше, но вот вторая половина 19 века, собственно, очень недолго сестрические организации существовали в нашей стране, потому что с 1918 года они были распущены, и оставались еще больницы Красного Креста какое-то время, но потом они были все включены в состав структур официального здравоохранения. А вот сестры, они продолжали жить и действовать. И многие из них оказались на Бутовском полигоне. И вот такая для меня личность очень интересная. Это София Сергеевна Тучкова.
1: Да, поговорим о ней во второй части нашей программы. Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с Игорем Владимировичем Горьковым, директором Мемориального научно-просветительского центра Бутова. Говорим о новомучениках, прославившихся делами милосердия и тех подвижниках веры, которые занимались делами милосердия. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание поддерживать добрые дела церкви, в них непосредственно участвовать, на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru можно найти все подробности и подписаться на наши социальные сети в Максе, в Телеграме, во всех социальных сетях. «Дела церкви» называются наши соцсети, и присоединиться к добрым делам. Спасибо большое. Мы вернемся после короткой паузы.
0: Делатели на радио «Вера».
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь – как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
0: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
4: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
0: Делатели на радио «Вера».
1: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы говорим сегодня с Игорем Горьковым, директором Мемориального научно-просветительского центра Бутова. Говорим о подвижниках веры, которые занимались делами милосердия в первой половине XX века. И в первой части программы мы начали говорить о сестрах милосердия, и вы упомянули о сестре милосердия, графине Софье Тучковой, которая как раз пострадала и была похоронена в Бутово. Расскажите про нее поподробнее.
2: Вы знаете, человек по происхождению уже обреченный на привилегированное положение в Российской империи, потому что Тучковой София Сергеевна становится после того, как вступила в брак. А вот урожденная она княгиня Татищева, еще одна фамилия, оставившая свой главный след в истории России.
1: Тот самый род Татищев.
2: Да, вот тот самый Татищев, род Татищев,
1: который историк.
2: Да, да, и тот, ну, и его какая-то боковая ветвь. Угу. Вот, но Смольный институт, общения среди высшего света. То есть она не принадлежала к богатым аристократам, но происхождение ее было замечательным совершенно. И вот она встречает молодого человека, который по своему положению был ей вполне под стать. Это был Владимир Александрович Тучков. Это был внук того самого героя войны 1812 года, генерала Тучкова, о котором тоже вот много рассказывают и на Бородинском поле, и в других местах, потому что это был один из главных участников тех событий. И Владимир Александрович заканчивает пажеский корпус. То есть это классика жанра. Пажеский корпус у жениха, Смольный институт у невесты. И они вступают в брак в 1902 году. Но вскоре начинается война. И Владимир Александрович призывает действующую армию. Он отправляется в Маньчжурию. И, к сожалению, 1 июня 1904 года он погибает там в тяжелом бою с японцами. София Сергеевна оказывается молодой вдовой, детей у них еще не было в тот момент, и она должна сделать свой выбор. И она делает этот выбор стремительно. Она вступает в Георгиевскую общину сестер Милосердия. У нас в Москве эта община известна менее была, но в Санкт-Петербурге эта община была одной из главных, и она была еще известна тем, что туда вступали женщины из благородных дворянских родов. И так получается, что в эту общину вступает и младшая сестра Владимира Александровича, и его молодая вдова. И эти две женщины, обе молодые, отправляются в Маньчжурию, и у нас есть сейчас на выставке фотография сестер Милосердия Свято-Георгиевской общины, которые несли свое служение, помогая русским раненым в Маньчжурии, то есть в далеком Китае, где развернулись тогда основные события той уже давно минувшей войны. И она там прекрасно себя зарекомендовала. Они возвращаются в Санкт-Петербург, и, как и полагалось сестре Милосердия, она совершенствует свое медицинское образование. Она к следующей войне, то есть уже к 1914 году, становится опытной медицинской сестрой, и с первых дней практически новой войны она отправляется на фронт. Она служит в походном госпитале, который устроен был, так называемая была система госпиталей Пуришкевича, много было. Это были госпитали, которые располагались непосредственно максимально близко к линии фронта, то есть госпиталь в окопах никогда не располагается, но это вторая, третья линия, то есть там, где раненых получали непосредственно вот из только что происходивших боев. Оказывает там помощь. Она получает две медали. Причем вторая медаль, которую она получает, это Георгиевская медаль, которая для сестер Милосердия заменяет Георгиевский крест. Она на хорошем счету у начальства, она верой и правдой прослужила на фронте 4 года Великой войны. А потом она участвует в белом движении. Потом она после того, как все закончилось, приезжает в Сергиев Посад, потому что в Сергиевом Посаде действует больница Красного Креста. А сестры Милосердия, они до революции замыкались на систему медицинской помощи, которая шла через Красный Крест. Вот, естественно, уже нету никаких общин. Сестры Милосердия, они, как правило, жили в помещениях, которые им предоставляло общество сестер Милосердия. То есть у них была такая система монастырская. Они, не то, что они там жили в квартире, а приезжали, там поработали, а потом уезжали обратно куда-то. Нет, они вот жили и работали в таких специальных комплексах, что было очень удобно. Но теперь это, конечно, так уже не функционировало в 20-е годы. Но зато духовником храма в этой больнице был отец Павел Флоренский. И, видимо, тогда они познакомились, и, возможно, через Флоренского, а может быть, и не через него. Но так или иначе, Софья Сергеевна знакомится с монахами Троицы Сергиева Лавра. И она сама принимает тайный монашеский постриг. Известное воспоминание 20-х годов, она оказывала медицинскую помощь, ходила по домам в Сергиевом Посаде, все вспоминали ее как человека невероятной красоты. Она была высокая, статная, сдержанная, молчаливая, и вот ее облик напоминал не слова, а вот именно ее вид напоминали о ее благородном происхождении. Это была вот такая школа духовная. И в 28-м году в Сергиевом Посаде начинаются так называемые метла. Это местное жаргонное слово, которое жители Сергиева Посада использовали для описания чисток. И в 28-м году местные коммунисты организуют коллективное дело против так называемых бывших. Они обвиняют их в том, что будто бы кто-то из них, непонятно кто, стрелял в окно одному из коммунистических активистов, ну, как всегда, непонятно кто и что, но решили всех выселить из Сергиева Посада, в ссылку всех отправить. И вот по этому делу проходит в том числе и София Сергеевна Тучкова. Но она потом возвращается в Загорск уже, и она там живет, уже не работая, насколько мы понимаем, трудно сказать, этот период не очень исследован, где она там работала, не работала, но, во всяком случае, она в этот момент становится членом вот этой духовной общины, духовной семьи, которая собиралась вокруг архимандрита Кранида Любимого. Дело в том, что монахов всех изгнали из Лавры, но они старались жить либо в Сергиевом Посаде на частных квартирах, либо в тех селах или деревнях, которые были расположены недалеко. И они духовно общались друг с другом, в том числе приходили на тайные богослужения, молились. И вот участницей этих тайных богослужений была и Тучкова, причем она становится тайной монахиней. Ее арестовали вместе со всеми в начале 1938 года по коллективному делу, которое мы называем вторым лаврским делом. То есть самого отца Кранида расстреляли на Бутовском полигоне вместе с братьями монастыря 10 декабря 1937 года, а потом уже в рамках второго лаврского дела, которое мне довелось когда-то изучать, собрали всех, кто был, скажем так, связан, но не попал в первую очередь арестованных. И вот в эту вторую партию попадает уже София Сергеевна, и как тайная монахиня она была расстреляна на Бутовском полигоне 17 февраля 1938 года в один день с уже мною вышеупомянутой монахиней Рафаилой, потому что они были на самом деле, с точки зрения следователей, частью одного контрреволюционного сообщества.
1: Да, вся суть этого контрреволюционного сообщества – прославление Бога и исполнение монашеских обетов, исполнение Евангелия. Действительно, такая удивительная судьба у Софии Тучковой. Я бы еще хотел вас попросить несколько примеров дать нам, поскольку, я думаю, большинство наших радиослушателей не так сильно погружены в историю новомучеников, как вы, тех людей, кто занимался непосредственно вот этими внешними такими делами милосердия, как-то поддерживал других активно. Мне очень близок опыт владыки Аркадия Астальского. Может быть, еще про кого-то вы хотели бы рассказать? Хотя бы вкратце давайте назовем эти имена и немножко про их опыт
2: служения. Да, владыка Аркадий Астальский в этом смысле заслуживает особого упоминания, потому что я говорил о том, что заключенные священнослужители выживали в лагерях благодаря той помощи, которую получали через посылки от своих духовных чад. И, с другой стороны, советская власть с самого начала практически свое существование открыла инструмент подавления человеческой воли. Простой, доступный и эффективный. Это голод. И на самом деле в лагере это средство работало иногда даже лучше, чем на свободе. Потому что человеку можно было назначить тяжелую работу, плохо его кормить, он просто буквально в смысле доходил до исступления. И вот в следственном деле о владыке Аркадии, надо сказать, это интереснейшая личность. Это человек, который занимался благотворительностью еще до своего ареста. Он в 1918 году в городе Житомире создал православное братство святителя Николая, епископа Берликийского. И он там занимался активно благотворительностью в страшные годы гражданской войны. Но потом был несколько раз задержан, арестован, один раз отбывал уже свое наказание в ссылке, и потом он был арестован и отправлен в Славянский концлагерь. И там он тоже не пропал, потому что, как мы знаем, в 1931 году внутри лагеря происходят массовые аресты священнослужителей. И это надо помнить, чтобы контекст был понятен нашим слушателям. В 30-м году массовые аресты проходят среди дворян и офицеров, так называемое кремлевское дело, массовые расстрелы. По разным оценкам по этому кремлевскому делу было расстреляно от 40 до 400 человек. Ну, а вот следом за офицерами в табеле о рангах врагов народа шли церковники. И вот в 31-м году арест следует внутри лагеря. Уже заключенного Аркадия Стальского арестовывают сотрудники спецотдела. Его и еще довольно большую группу священнослужителей и мирян, проходивших по церковным делам. И это так и называется – дело Аркадия Стальского. Этим людям вменялось вину создание внутри лагеря контрреволюционной организации. Как это не абсурдно звучит. И один из важнейших аспектов, который перечисляют чекисты, которые разоблачили этих страшных врагов народа, это то, что владыка Аркадий создал систему взаимопомощи. И там у него действительно есть интересный эпизод в этом деле, когда один из священников, оказавшихся тоже на Соловках не по своей воле, он, ну, скажем так, от голода, холода, от тяжелых условий был готов пойти в осведомители. И об этом каким-то образом узнал владыка Аркадий. И он к этому священнику, который все-таки потом стал осведомителем и сообщил эти сведения сам на допросе сотрудникам, соответственно, спецчасти, он предлагал, говорит, слушай, ну, если у тебя вот такая ситуация, что тебе трудно жить, есть нечего, ты не сдавайся, мы тебе поможем. У нас есть возможность поддержать наших товарищей, потому что приходят посылки с воли. Кому-то много, кому-то мало. Мы создали систему взаимопомощи. То есть мы распределяем эти посылки более-менее ровным образом между вот теми людьми, кто действительно борется за церковь и за веру. И за счет этого, несмотря на все ухищрения лагерного начальства, мы как-то выживаем. То есть внутри лагеря была создана система церковной благотворительности.
1: Удивительно, да.
0: Делатели на радио «Вера».
1: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Игорем Горьковым, руководителем Мемориального научно-просветительского центра «Бутово». Говорим о подвижниках веры, которые прославились в том числе делами милосердия. Вы знаете, вот эти истории, которые вы рассказываете, мне кажется, они очень важны, но это взгляд мой, взгляд историка, взгляд человека, кто преподает историю социальной работы, кто в синодальном отделе по благотворительности трудится. Почему это знание, как вам кажется, вот важно широкому кругу людей, не только, может быть, церковным людям, а просто вообще почему это актуальное знание об этом пути и об этом очень сложном периоде истории?
2: Ну, мне кажется, что есть несколько причин этим интересоваться. Ну, кроме обычной любознательности и, мне кажется, вполне органичной потребности человека знать историю своего отечества, историю церкви, которой он принадлежит, это еще и очень важный опыт сохранения христианского,

0: говорит о том, что у веры нашей сила от Бога. То есть если бы это было чисто человеческое, это бы не продержалось и не устояло. И примеры такого рода проявления божественной силы в немощи человеческой являются нам новомученики. И вот в том числе и эта история. Я, кстати, еще забыл упомянуть, что одним из тех, кто был арестован тогда по делу владыки Аркадия Остальского, был Василий Гундяев, мирянин в то время, которого посадили, правда, за борьбу с обновленчеством. Верующий человек. Это дедушка
1: нынешнего патриарха.
0: Патриарха Кирилла. Угу. Вот. И он тоже приобрел в этом лагере очень важный опыт, и мы знаем, какое значение для святейшего имел всегда образ его дедушки. Он часто вспоминает и на Соловках, что прошедшие 4 лагеря, его дедушка был всегда несгибаемым служителем церкви и говорил своему внуку, еще в то время советское, «Ничего не бойся». Вот это как раз тоже важный вывод, который сделали новомученики.
1: Вы знаете, я родом из Брянска, и очень хочу, чтобы у нас в городе появился памятник жертвам политических репрессий. Есть инициативная группа, которая уже не первый год добивается, чтобы получилось этот проект осуществить, собирает средства на это. Есть даже место в центре города напротив тюрьмы, где содержались, СИЗО, где содержались вот заключенные по политическим статьям в том числе, и закладной камень есть, там совершаются богослужения епархии, но вот пока не складывается. Причем Брянск один из немногих регионов, где такой памятник отсутствует. Я знаю, что в Бутово особая память связана вот с 30 октября, днем памяти жертв политических репрессий, конечно. И очень хочется, чтобы получилось этот памятник создать. Про само Бутово, я думаю, что многие, конечно, знают, но мне кажется, что было бы не лишним напомнить о том, что такое Бутово сегодня и чем оно было до, и какие-то планы вашего комплекса, мемориального комплекса, этим планами поделиться.
0: Вы знаете, Бутово – это сравнительно недалекое от Москвы место, то есть 6 километров от МКАДа, но историческое название того места, где сейчас располагается Бутовский полигон, было несколько другим. Это усадьба Дрожжина, расположенная на противоположном берегу реки Гвоздянки от одноименного села. Когда-то это одно имение. И вот надо сказать, что как раз на месте, где располагалась усадьба Бутова, а усадьбу Дрожжина в начале 20 века переименовали в Бутово. Поэтому иногда возникает такая путаница. Так вот, на месте, где эта усадьба располагалась, и где располагался конный завод, принадлежавший до революции купцам Зиминым, в 1934 году была создана спецзона НКВД, в которую входило и то место, где происходили массовые расстрелы и захоронения. И на Бутовском полигоне с 8 августа 1937 по 19 октября 1938 года были расстреляны 20 762 человека. А мы в данном случае, имею в виду приход храма новомучеников и наш мемориальный центр, занимаемся работой по сохранению памяти людей, которые пострадали на этом месте, прославлением новомучеников там пострадавших, но и поскольку это памятник истории регионального значения, в который входят как аспекты, связанные с политическими репрессиями 20 века, так и те вещи, которые важны для истории Подмосковья в целом. Мы занимаемся и изучением, и сохранением культурно-исторического наследия, которое относится еще к периоду до 17 года. И вот здесь важно, что в этом году нам удалось получить поддержку правительства Московской области впервые, надо сказать, за эти годы, по изучению и благоустройству, хотя бы такому пока волонтерскими силами минимальному, территории этой усадьбы. Потому что усадьба – это и парк, который примыкал когда-то к главному комплексу зданий. От комплекса зданий сохранилось только одно, то, что

0: сейчас занимает наш музей, это восстановленный флигель усадьбы Дрожжина Бутова. Там, как до революции, на этом месте располагалась контора управления конным заводом, а вот с 1934 года в этом здании располагалась комендатура Бутовской спецзоны. Поэтому это здание уцелело, и потом там был детский сад, там еще какие-то были учреждения. А вот уже потом, когда приход это здание получил и восстановил, в этом здании разместился музей памяти пострадавшего Бутова, где рассказываем мы в том числе и о Софье Сергеевне Тучковой и многих других замечательных людях, пострадавших в Бутове. Но нам важно, чтобы это все было примером бережного отношения к истории в целом. То есть, конечно, нам очень важно, и это наше главное, память о пострадавших. Но она будет неполной, если мы не проведем какой-то вот ниточки туда, в то время, когда Россия была еще до Октябрьского переворота страной христианской. И хотя, может быть, вот усадьба Бутова – это не Астафьево, это не Суханово, это не такой известный комплекс, как, скажем, Царицыно или Останкино, но это тоже был пример того, как люди в течение многих веков обустраивали русскую землю. И вот нам сейчас в этом году предстоит заниматься и изучением усадьбы, и изучением экологической ситуации. Это очень важно в Подмосковье. Проект наш в целом называется «Возвращение в усадьбу Бутова».
1: Угу. Да, это очень важная тема. Игорь Владимирович, вот если лично спросить у вас ваши личные причины заниматься этим вопросом, напомните, пожалуйста, как вы к этой теме пришли?
0: Знаете, я пришел к этой теме прежде всего потому, что, изучая прошлое, мы не можем относиться к нему безучастно. То есть, на самом деле, как историк, я изначально планировал заниматься совершенно другой тематикой, другим периодом. Я изучал историю в тогдашнем еще педагогическом Ленинском институте, который сейчас называется МПГУ, историческом факультете, и все годы своего обучения я целеустремленно изучал древнерусское летописание. И мне больше всего интересовали аспекты, связанные с историей Русской Православной Церкви. Потом я 12 лет преподавал в Российском Православном Университете историю Русской Православной Церкви и некоторые другие предметы. Так что эта специализация для меня была ясной и понятной. Но вы понимаете, когда вы преподаете историю Русской Православной Церкви от крещения до наших дней практически, то на тебя эта тема накладывает определенные, как мне кажется, обязательства. И вот одно из них – это то, что ты, если нужно, не можешь вот просто вот пройти безучастным к тем провалам в нашей исторической памяти, не только в обществе, но и в церкви, которые зияют как такие черные дыры. Вот нужно что-то делать. И вот сохранить историческую память церкви не только в связи с темой гонений, но вообще о том, что было, как это было, о тех людях, которые церковь для нас сохранили, мне казалось всегда важной задачей. И отсюда те проекты самые разные, которые появлялись и во время моей работы в РПУ, и позднее, это создание архива воспоминаний русской православия в 20 веке и какие-то иные исследовательские проекты. И, но когда вот представители семьи Калет, Господь меня послал счастье знать Саглеба Калету довольно близко. И когда уже после его кончины ко мне был обращен этот призыв вот, приезжать на Бутовский полигон и помогать сделать это место местом памяти, я долго колебался, на самом деле это очень было неудобно со всех точек зрения, и прежде всего транспортный, потому что в Москве я жил в Алтуфьево.
1: Да, это такой конец.
0: Да, это ровно противоположная сторона нашего города. И поэтому у меня долго были сомнения, стоит ли вообще вот как-то. И потом у меня тогда была своя радиопередача, мне было чем заниматься. Вот. Но как-то так вот получилось, что я увидел эту работу как вызов. Вот вызов, который я честно говоря, все время думал, и сейчас я тоже думаю, вот если бы Господь послал более адекватного человека на эту ниву, более образованного, более трудоспособного, чем я, я бы, честно говоря, принял это как волю Божию, как милость Божию, в том числе и к себе самому. Вот, но...
1: Смиренный подход, я понял.
0: Но, к сожалению, я вот вижу, что тут вот такая работа, от которой я не смог отказаться.
1: Спасибо большое. Заканчивая сегодняшнюю программу, посвященную памяти подвижников веры, посвятивших себя, в том числе, делам милосердия, я бы хотел прочитать строчки из письма епископа Иоанна Пашина от мученицы Татьяны Гримблет, которая передавала ему посылки, в том числе замечательные такие послания. Вот что он ей пишет. «Родная, дорогая Татьяна Николаевна, письмо ваше получил и не знаю, как вас благодарить за него. Оно дышит такой теплотой, любовью и бодростью, что день, когда я получил его, был для меня один из счастливых. Я прочитал его раза три подряд, а затем его еще друзьям прочитывал, владыке Николаю и отцу Сергию, своему духовному отцу. Да, доброе у вас сердце, счастливы вы, и за это благодарите Господа. Это не от нас, Божий дар». Вы, по милости Божией, поняли, что высшее счастье здесь, на земле, это любить людей и помогать им. И вы, слабенькая, бедненькая, с Божьей помощью, как солнышко, своей добротой, согреваете обездоленных и помогаете, как можете. Вспоминаются слова Божии, сказанные устами святого апостола Павла. «Сила моя в немощи совершается». Это была программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорили сегодня с Игорем Горьковым, директором Мемориального научно-просветительского центра Бутово. Меня зовут Василий Руинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание присоединиться к добрым делам церкви, это можно сделать на сайте Синодального отдела diakonia.ru или в наших соцсетях «Дела церкви» в Максе, в Телеграме и в ВК. Спасибо большое за этот очень важный разговор. Мы вернемся через неделю.
0: До свидания. Всего доброго, до свидания.
2: Делатели на радио Вера.
3: Вы слушаете радиоканал Радио Вера. Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на «Радио Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
2: Сегодня, 21 июля, слушайте фрагменты повести Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты» и фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
5: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями – главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева.
2: Добрый вечер.
1: Сегодня мы беседуем с игуменом Филаретом Тамбовским, клириком храма иконы Всескорбящих Радость на Большой Ордынке, это в Москве, и Кириллом Мирейским, руководителем духовно-культурного центра имени схи монахини Макарии Тёмкинской.
2: Ну и также Кирилл Вадимович является директором Славянского фонда России. Кирилл Вадимович, здравствуйте, отец Филарет, здравствуйте, добро пожаловать. Сегодня у нас тема большая и главная, это, конечно, матушка Макария Тёмкинская. Многие о ней слышали, многие не слышали или слышали, но мало знают. И вот с этой целью мы сейчас Кирилла Вадимовича спросим. Несколько слов буквально, Кирилл Вадимович, если позволите, о схемонахине Макарии Артемьевой, в миру у нее была такая фамилия, и о вашем знакомстве с ней.
3: Матушка Макария родилась 11 июня 1926 года в Смоленской глубинке и была самым обычным ребенком в большой семье крестьянской, рабочей. Она с детства ничем особым не выделялась, но вот уже видно Божьим произволением была приготовлена для совершенно иной жизни, чем ее домашние, чем ее окружение. Все дело в том, что в 3,5 года после череды нескольких событий она потеряла способность ходить. То есть ножки у нее совершенно не развивались. И в дальнейшем она засыпает летаргическим сном, 14 дней находится вот в этом состоянии, и вот после этого появляется у этого ребенка некий дар. Она могла чувствовать окружение, могла чувствовать какие-то события, которые происходят за стенами дома. Она могла открывать старшим, что грядет какое-то необычное событие, предупреждала об этом. И тем самым такая, знаете, вот пошла слава о ней. Сначала в деревне, потом в окружении. И ребенок, который был обузой в семье, он становится причиной притяжения к этой семье, внимания со стороны окружения этой деревни, близлежащих деревень и так далее. Потому что, знаете как, когда большая семья, как говорится, тут и покушать надо вовремя, и все, и матушка всегда была обузой. Всегда вот в последнюю очередь ей все доставалось, потому что, ну, мешала она всем, да? И вдруг люди стали приходить с какими-то просьбами своими, кто хлебушка им принесет, кто, значит, яичек там, да, кто молочка, еще что-то. И таким образом она начала практически содержать эту семью. И, соответственно, изменив каким-то образом вот таким отношения и своих родных. Ну, вы знаете, подробно, конечно, не буду я сейчас рассказывать всю историю, но надо, наверное, сказать, что любимым матушкиным воспоминанием детства это было чтение псалтыря со своим отцом, сидя у него на коленках. И вот эти вот слова такие, да, духовные, уже тогда запали в душу маленькой девочки, и уже, наверное, это было таким главным ее состоянием вот этого духовного слушания наставлений святоотеческих книг, да, вот, наверное, вот это главное, что это было уже такое предначертание ее судьбы, да, вот, ну, а дальше ознакомиться, конечно, с житием ее можно на наших ресурсах, книгах, вот, но все это, во-первых, записано из матушкиных слов теми людьми, которые были рядом, и, значит, старались мы по крупицам все это сохранять. Наверное, еще нужно сказать, что вот о моем личном знакомстве с ней. Как и многие сотни, тысячи людей, наша семья попала в Тёмкино по большой беде. У меня пропал старший брат, и уже несколько дней его не было дома. И вот подруга мамина тетя Юля, уже покойная тоже, говорит, Надежда, говорит, вот срочно езжайте в Тёмкино. Есть такая матушка Макария, значит, вот у моих там каких-то друзей была подобная ситуация, тоже ребенок пропал, и вот она помолилась, и было открыто, что, где, как и будет, да. И мы быстро очень собрались, буквально день, приехали к матушке. Мне было 8 лет, я так очень тонко помню вот этот первый визит, но помню вот, что как переступил порог комнаты, вот это вот состояние. Вот. Но в тот день матушка, она сказала маме самые главные слова. «Вытри слезы, Надежда, езжайте домой, через 3 дня выглянешь в окно, увидишь его». Через 3 дня вернется. И так оно и случилось. Мы, квартира родительская на 2-м этаже была дома. В 6 утра мама через 3 дня выглядывает в окно. Брат сидит на лавочке, боится зайти домой. Вот. Он на 4 года был старше меня, 12 лет. Действительно, случилась большая беда. Ну, как говорится, не буду в подробностях. Но вот матушка так вошла в нашу семью вот такой радостью, да, своей такой молитвенной помощью. И, конечно, после этого уже вот появилась такая вот связь духовная. И наша семья стала раз в месяц посещать Тёмкино на протяжении 14 лет.
2: Кирилл Владимирович, о первых ощущениях при знакомстве с матушкой. Помню, как я тоже к старцу известному приехала. И у меня тогда было ощущение, что я вообще на суд Божий пришла, потому что было четкое чувство, что он просто видит тебя насквозь. Вот вы можете сказать это про матушку Макарию или не было такого?
3: Ну, я был маленьким ребенком.
2: Ну, да.
3: Я могу сказать так, что поразила тишина, вот этот вот запах храма, какое-то особое такое умиротворение такое, знаете, вот, и, как мне показалось, очень добрая бабушка, понимаете? Одна, у меня 2 бабушки были, вот еще 1 бабушка очень добрая, и я удивился, что столько много икон, думал, только у нас дома, у меня папа священник, значит, дома было много икон, я думал, только у нас так. Нет, у матушки было больше, и там была такая, знаете, вот обстановка храма с очень таким вот выраженным запахом ладана вперемешку с пирогами, какими-то земляникой какой-то пахло, знаете, вот так. И, конечно, сама деревня, она такая была. Вот деревня-деревня, глубинка российская, с одуванчиками, с зеленой травой и вот с голубым небом, вот это вот окружение дома и такая необычная внутри обстановка матушки, в душу запала мне, вот ребенка я это помню.
1: А дед Филарет, расскажите вашу историю знакомства с матушкой.
4: Да, я сейчас слушаю Кирилла Владимировича, и мне все прямо перед глазами стоит, как мы меня повезли первый раз. Вот мои родственники, они ездили туда, бабушки, которые меня воспитывали в вере, которые были прихожанками и Богоявленского патриаршего собора, и нашего храма, который неподалеку от нашего дома на Ваганьковском кладбище. И была такая Марья Кирилловна, в монашестве Маргарита, она была чада отца Тихона Агрикова. Всю жизнь она пекла просфоры на Антиохийском подворье. И она ездила к матушке с начала 70-х годов. И вот она моих сначала повезла туда, бабушек, а потом вот меня взяли с собой. Ну, сказать, что, конечно, это действительно была глубинка, это действительно было, там было очень сложно туда доехать, там никаких таких, чтобы автобусов рейсовых, и вот, то есть это от Гагарина нанималась машина, и с тем, чтобы она тебя привезла обратно. Потому что иначе, ну, там иногда где-то мы и ночевали у кого-то, а в основном мы возвращались, как это называлось, ободенкой съездить. Вот. Приехали к ней, там был народ. И вот мы вошли, так как-то меня вперед, значит, пропустили. И она сидит на кроватке своей в беленьком. Это вот она так на фотографии, там, в схеме. Даже мы не знали, это схема, это что и как это, в общем, было. Да, и сразу, конечно, вот ее голос... такой, как детский такой голос. А я думаю, как же так? Вот человек-то взрослый, но вижу, что пожилой уже человек такой, да, взрослый человек. Ей 60 лет, наверное, было на тот момент. А как же вот она так сидит, а ножек-то нет у нее. Вот. И вот я как-то так немножко даже как-то смутился мне. Не то, что страшно стало, но какое-то такое было непонятное состояние. А ручки-то нормальные. Это, матушка, благословите. Вот. А это вот Максим. Она говорит, да, это Максим. Бог с ним. И так она перекрестила, благословила, значит, они потом там. Но вот это было такое вот, как бы, так сказать, первое такое, да, икон очень много, и действительно вот этот запах ладана, и какой-то такой церковности, только в храмах, наверное, такой был аромат. Но и она благословила, говорит, вот вы ко мне приезжайте, и его берите, привозите его тоже с собой. Вот. Ну, может быть, не каждый раз они, но, в общем, меня так вот брали, родители об этом не знали. И вообще я ходил в церковь, родители мои не знали до 90-го года, что я хожу в церковь. А потом меня увидели просто по телевизору, первая запись была из Елоховского собора. Да. А так вот бабули занимались и все это скрывали. Ну, что делать? Так. И вот, значит, вот мы к ней ездили. Но что я хотел бы вот прежде всего еще сказать? Вот к ней многие шли, с чувством жалости. Ну, идут, вроде знают, убогий человек, вот она не встает, она не ходит, она там то. Это я стал уже с годами понимать. А уходили от нее окрыленные. Вот мы, например, оттуда, ну, я не знаю, но у меня такое чувство было, когда от отца Кирилла я уходил из Лавры, и вот во сколько бы я ни уходил от него, и просто я вот летел домой. Вот. И вот, а не ее надо было жалеть-то, оказывается, она всех жалела, она всех вмещала в свое сердце. И она настолько брала все на себя, и настолько она поддерживала всех, ведь люди-то шли все с бедой практически. Вот Кирилл Владимирович сказал, что их привело? Беда привела. Понимаете? А некоторые просто, кто-то из-за любопытства какого-то, кто-то просто помочь, а потом выявлялось, что у этого человека шлейф целый проблем, вот, одно, другое, третье, а потом, побыв у нее, вот одна женщина была при нас, и она ей говорит, я ей сказать-то всего не успела, а уже получила на все ответы. И вышла такая, знаете, немножко как бы в шоковом состоянии, говорит, ведь, понимаете, я ей только вот немножечко совсем, а получила на все ответы. И все, и мне уже можно уезжать. Да, и так было очень много раз. Потом мы приезжали, конечно, вот так сказать, уже я был постарше, приезжали мы к ней. Там были священники всегда, вот что нужно отметить, то, что вот там где-то вот писали и где-то говорили, что там священники к ней, ну как это так не есть? Во-первых, мы ничего не делали без благословения духовника, а вот отец Кирилл всегда благословлял к ней ездить, передавал ей, как называлось, копеечку.
1: Отец Кирилл Павлов,
4: конечно, да, вот наш духовник, и он передавал всегда копеечку. Вот, он ее посещал сам, отец Наум тоже ее посещал, ездил к ней, навещал ее. Отец Макарий, схерхимандрит, отец Макарий Болотов, он приезжал, ее регулярно причащал. Там, ну, я не знаю, раз в месяц, два раза в месяц, но всегда причащал ее, вот, приезжал. И вот сколько раз мы приезжали, я там, например, первый раз увидел отца Даниила, уже теперь покойного Калашникова, который у нас на Ордынке служил около полувека. Он служил молебно. Вот он всегда приезжал, отец Даниил, и его была почетная обязанность, как он всегда говорил. Матушка доверяла освещать воду. И вот ставили несколько ведер, бак, и там типа или бочки, ну, не помню уже сейчас, да, но все в святом углу. Вот. Матушка клала камушки в эту воду. Я не помню, после освящения или до. Но это не столь важно. А откуда эти были камушки? У нее были камушки из Иерусалима, были камушки от мученика Василиска, вот такие вот от, из святых мест, из святых, из Почаева, то есть у нее такие вот были, да, но это ей было ведомо, зачем и как, вот, я считаю, что святые люди имеют на это полное право, потому что у них особый дар от Господа, на то они и святые, вот. И потом, знаете, вот как при жизни, так и после смерти. Я не каждый год, конечно, бываю у нее, но поминать я ее, естественно, всегда поминаю, так же, как и ее, у меня есть списочек ее покойных сродников. Ведь, вы понимаете, к пустому колодцу никто не ходит. Вот. Или к колодцу с плохой водой. А идут-то ведь к живой воде, вот, которую можно попить и утолить жажду, и можно искупаться в святом источнике и получить обновление как физическое, так и духовное. Вот. Так и она была. Как при жизни, так и по кончине своей. Понимаете? Ну, казалось бы, вот да, при жизни к ней шли. Народу шло очень много. Очень много шло народу. И помогала, и бесноватых людей очень много приезжало. Действительно, там она и маслицем помазывала, и там какие-то наставления давала, и молитвой помогала. Но вот ее не стало. Это сейчас, вот благодаря, да, Кириллу Владимировичу и его соработникам там, и газ проведен, и там теперь целый, понимаете, можно сказать, просто современное, ну, село, современный такой вот населенный пункт. А тогда это дело, как правильно Кирилл Владимирович сказал, это была глухомань, смоленская такая глухомань, вот, куда не добраться, ничего. И вот скончался человек, ну и ладно, и все, так сказать, забыли, и, да, ну, ездили при жизни, а ведь нет. А сколько людей едет к ней, которые ее даже не знали? Понимаете, вот, говорит, мы уже посетили один раз Тёмкина, а нас тянет еще. Понимаете, как в Оптину, как в Лавру, как в Дивеево. Посмотрите, сколько людей на ее, особенно дни памяти. Даже зимой, 1 февраля, день ее ангела. Там снега по пояс, а люди едут. Но не поедут люди просто так, понимаете? И поэтому, что я могу сказать? Вот мне она много лично открыла, что ли, или на будущее. Вот такой был эпизод. Мы приехали, ну, не помню, мне уже было, может, лет 14-15. Вот. Она говорит, ложись на кровать ко мне. Ложись туда, забирайся. А вот эта Марья Кирилловна говорит, матушка, ну зачем вы это, парня-то вы вот туда, к себе-то? Она говорит, нет, нет, нет, нет. Он говорит, очень хороший, но, говорит, ножки у него все в цветочках. Вот. И ведь я от двух людей это слышал. Вторая была матушка Маргарита Дивеевская на Лесной улице, когда я у нее бывал еще до открытия всего монастыря, там всего. Понимаете? И вот, ну какие цветочки-то? Ну какие могут быть ноги? Вот, понимаете? Проходит очень много-много-много лет. И действительно, вот эта болезнь, которая болезнь священника, варикозная болезнь, она меня предупреждала о ней, понимаете?
2: Она через это вам священство
4: предсказывает. И вот ножки-то, вот они в цветочках-то, они действительно, вот эти вот вены-то, они как цветочки. Да. Поэтому потом уже были операции, потом, ну, это ладно. Понимаете? Она ведь мне сказала, что обязательно иди в семинарию, учись, и вот, и принимай сан, и, да, и четки подарила. Вот. Я даже как-то так, ну, не думал об этом, приехал к отцу Кириллу, говорю. Он говорит, ну, раз подарила, молись. Я говорю, батюшка, только у меня и от вас четки есть. А они что, говорит, лежат мертвым грузом? Понимаете, так и так. Ну, батюшка тоже был всегда очень деликатным. Да.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Программа «Светлый вечер» на Радио Вера. В студии у нас сегодня игумен Филарет Тамбовский, клирик храма иконы всех скорбящих радостей на Большой Ордынке. И Кирилл Владимирович Мирейский, директор Славянского фонда России, руководитель духовно-культурного центра имени схемонахини Макарии Тёмкинской. Такой вопрос к вам, отец Филарет. Вот вы упомянули матушку Маргариту Дивеевскую, я также вспоминаю матушку Феодосию Скопинскую, матушку Сепфору в Клыково. Вот какой-то был такой момент, да, когда вот эти матушки, они просто были какой-то поддержкой невероятной, духовной нашему измотанному народу, да. Душам вот этим вот измотанным, совершенно измученным. И вот они как цветник какой-то всю Россию держали.
4: Да,
2: а столпы. Теперь вот уже и не слышно об этих,
4: да,
2: столпах.
4: Да, столпы были. Я считаю, это были столпы.
3: Милость Божия.
4: Милость Божия, конечно, конечно. Я у матушки Феодосии не был. Вот. Ну, не пришлось. А Сепфору знал живой. Вот, к ней ездили, навещали ее. Так получилось, что она сказала: «Ну вот, мы, говорит, увидимся в Оптиной». Как мы увидимся в Оптиной? Ну, как-то это вскользь было сказано. Мы приехали в Оптину, а ее выводят из Веденского собора. Понимаете? И вот встреча, она посмотрела на нас и так говорит: «Ну, я же вам сказала, мы увидимся». Ну, вот Любушка, а Любушка Сусанинская, понимаете, это была блаженная была, Любушка была Сусанинская, да, в Вышнем Волочке она похоронена, а блаженная схемонахиня Мария Матукасова Самарская, то есть это были такие вот...
2: Ну, звездочки такие по всей стране.
4: Звезды, конечно, конечно. Схемонахиня Нила,
2: да,
4: в Воскресенском, город Воскресенский, так, понимаете. Ну, вот были, да. А ведь началось все, знаете, это всегда были такие. То есть они были в такие особые времена. Вот блаженная схемонахинь Ольга. И так получилось, что, в общем, одна из моих бабушек, она ее знала и к ней ходила. Она похоронена у нас в Москве на Калитниковском кладбище, прямо около храма Ложкина. И вот открывают монастырь в Кашире, Никитский, где она принимала монашество. И так Господь нас сводит с игуменей Магдалиной того монастыря. И я говорю: «Матушка, ну вы так усердно трудитесь над канонизацией матушки Ольги, а я ее так чту и всегда езжу к ней 23 января панихида там служится. Я вам отдам святыни, которые у меня есть». Она говорит: «А как у вас святыни, откуда?» Я говорю: «Ну зачем они будут у меня лежать под спудом? Вот оттуда, оттуда. Вот четки у меня, икона ее. Маленькая такая, простая иконочка. Вот. После ее смерти, но четки она при жизни дала. Вот бабушке Паше. А вот иконочку уже после смерти ее, после кончины раздавали. Вот. И знал ее духовных чад». Вот. Так что, понимаете, это действительно были... Они наверняка есть сейчас, но только, говорит, ну вот нет старцев. Ну нет старцев, потому что нет послушников. Uh-huh. Слушаться никто не будет, понимаете? Старцы и старицы, вот нужно было слушаться. Вот то, что она говорила, нужно было прислушиваться. И если ты спрашиваешь, вот даже матушку...
2: То будь любезен
4: обязательно,
2: выполнить.
4: Обязательно, обязательно. Да. Вот, и вот приехала женщина, она с нами возвращалась.
2: Матушке Макарии.
4: Матушке Макарии, да. Вот. Она плакала всю дорогу, горько-горько плакала. Когда мы в Гагарин приехали, мы всегда ходили на могилу. Вот, на игумена Никона, там в храм заходили, Вознесенский, он никогда не закрывался, от вокзала недалеко. И она все плакала, вот все плакала и плакала и плакала. Ну что ты так, что ты убиваешься? Ну что ты, вот все едут с радостью от матушки. А она говорит: «А виноват-то ведь я во всем». «Нет, не матушка». «Конечно, я виноват. Я приехала, но я хотела услышать то, что я хотела услышать, то, что я загадала уже себе». То есть она уже себе наметила, и вот матушка должна... А матушка совершенно по-другому сказала. Она, конечно, сделала по-своему. Ну, враг внушил, что может знать эта убогая старушка, сидящая на кровати. Да. И полетело все в трам-тарары. И вот она... И, по-моему, она была из Москвы или из Подмосковья. И она, когда у нее Да, а матушка на прощание ей сказала, когда у тебя будет очень, вот до края будешь доведена, ну, ты меня позови, ты помолись. Вот, приехать ты не сможешь сразу. Она говорит, я кинулась, а куда кидаться-то? Понимаешь, она кинулась в святой угол. И вот она только говорит, матушка Макария, я виновата, помоги. Ничего не могу сделать. Такая ситуация, ничего не могу сделать. Помоги. Она поняла, что матушка была права. Вот как Кирилл Владимирович сказал, на третий день там или на второй день пошло все потихоньку разрешаться, разрешаться, разрешаться, разрешаться. Ну, не до конца, но не было какой-то такой сильной беды. И она приехала к ней, и вот так со слезами. Но матушка тоже, она так разумляла, она ей сказала, я тебе ничего не скажу, я тебя только благословлю. Дала ей воды, вот, это она это как святыньку везла эту воду. Вот я тебе ничего, вот приезжай через месяц. Да. Ну, аж чем там кончилось в итоге, этого мы не знаем, потому что больше мы ее не видели. Да. А так вот, конечно, то, что приезжали, ну, привозили, гостинцы привозили, не без, а как без этого? Потому что там угощали, вот Кирилл Владимирович, пироги там пекли, и там то одно, то чай, то еще там и готовили, и кормили, и, да. Но в основном, конечно, вот духовные, да и не только духовные, вообще всякие вопросы разрешали. Было очень легко. Было очень легко, понимаете, потому что ее какое-то слово. Убогий человек, понимаете? Вот это представить только вот на картинке, да, на фотографиях. Убогий человек. Это, а был этот человек столпом. Это был действительно, понимаете, стержень. И она, ее слово, вот голосочек такой, понимаете, вот, а настолько убедительно и настолько вот это было до глубины души, что называется, понимаете? Да. И у меня какое-то было сомнение тогда, я помню, как-то я, да, вот, кто-то мне, не помню, кто-то там сбивал мне, говорит, да вот, надо, может быть, поучиться, пойти там, вот, куда-то. А время-то ведь это было страшное, начало 90-х годов-то ведь это было время. Это кто помнит, будь здоров. Да. А вот, и она, я, вот, только вошли. Она говорит, с пути не сходи, иначе испортят. Иди, как шел. Ты понял? Вот. Никуда из церкви. Никуда. Потом вот она одному священнику, не знаю, почему он, какой был у него, может быть, он, может, куда-то он хотел уехать, или за рубежом, или, ну, не знаю. Она ему сказала, где родился, там и сгодился, служи, где служишь. И надо все переносить. Это как мать. Мать в жизни одна. И вот надо все переносить, что посылает Господь. То есть со своей страной, со своей церковью. А не там искать, где лучше, и где сегодня слаще, и где сегодня удобнее. Ни в коем случае. Она никому не благословляла уезжать тогда в 90-е годы. Никому не благословляла. Да, она вот одному только сказала, говорит, а ты, он, я там буду работать, что-то он там начал, я не помню, ну, куда-то, может быть, за границей. Она говорит, а работать-то вон у нас сколько земли, бери, говорит, дом да работай на земле, и все, и никогда голодным не будешь. Никому не благословлял, то есть это такой, она была и патриот, она была и человеком была она, конечно, церковнейшим и глубоко-глубоко верующей. Вот я говорю, из Лавры, кого я знаю, отец Герман ездил, отец Кирилл один раз был, отец Наум один раз был, отец Герман несколько раз был у нее, вот, а этот сам, отец Ванифатий ездил к ней, он в схиме Захарии умер в Оптиной пустыне, вот, он ездил матушку Маргариту причащать на Лесной улице в Дивеево и ездил несколько раз к матушке, да, И поэтому, я говорю, много ездила, очень много ездила. Вот. Ну, даже взять вот владыка один, вот теперь уж он покойный, конечно, да, но все равно. Вот он ее, владыка Петерим у нее был, Нечаев, владыка Петерим у нее был.
3: Удивительно, что вот Славянский фонд России, он же был зарегистрирован на Пасху 1990 года, и владыка Петерим первый возглавил фонд, Славянский фонд России. Потом была Галина Васильевна Боголюбова, и я вот третий директор, да? И так у меня сложилось в жизни, что те люди, которые, ну, практически мои начальники в разное время жизни, да, удивительно, они меня видели у матушки Макария ребенком, подростком. Вот так вот одна из моих начальниц, когда я работал в сотовой связи, и человек, который, ну, очень там по работе мы взаимодействуем, я его считаю старшим товарищем, я ему начинаю рассказывать про матушку Макария, он говорит, да что ты мне рассказываешь? Говорит, я туда приезжал ребенком вместе, значит, со своей бабушкой, играл во дворе, и я вижу перед собой мальчугана, который вместе со мной играл во дворе у матушки. Понимаете, вот какие встречи бывают. Да. А разговор происходил в городе Бари в Италии за столом после обеда праздничного. Вот так мы сидим, друг с другом беседуем. Представляете себе?
2: Да, чудеса, конечно.
1: Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Сегодня мы беседуем с игуменом Филаретом Тамбовским, клириком храма иконы «Все скорбящих радость» на Большой Ордынке в городе Москве, а также с Кириллом Владимировичем Мирейским, руководителем духовно-культурного центра имени схемонахини Макари Тёмкинской и директором Славянского фонда России. Вернемся через несколько минут.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
5: В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
6: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
5: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
6: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
5: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
6: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
5: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
6: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов Кирова Врентьева и Сергей Платонов. В этом часе с нами игумен Филарет Тамбовский, клирик храма «Иконы всех скорбящих радость» на Большой Ордынке, и Кирилл Владимирович Мирейский, директор Славянского фонда России, руководитель духовно-культурного центра имени скимонахини Макарии Тёмкинской. О ней мы сегодня говорим, ее вспоминаем. Я так понимаю, Кирилл Владимирович, недавно мы праздновали, вспоминали столетие со дня рождения матушки и 33 года со дня упокоения. Как-то обозначились эти события в Тёмкино? Были ли какие-то торжества и мероприятия?
2: Мы уже услышали о том, что как преобразилось это местечко.
1: Да,
2: теперь это очень такой большой духовно-просветительский центр. Расскажите, да?
3: Ну, вы знаете, да, мы очень ждали и готовили это событие, но сделали это, знаете, вот как-то вот по-домашнему, без каких-то вот особых там помпезностей. У нас в этот день уже традиционно, уже много лет, вот несколько, 3 года нас очень так поддерживает администрация Смоленской области, очень помогает. Большое спасибо Василию Николаевичу Анохину вот за эту помощь, внимание к центру. Губернатору Смоленской области, у нас всегда праздник, и это, естественно, начинается с божественной литургии, возглавляемой архиереем, крестный ход ежегодно, значит, проходит от храма на источник святого Ильи Пророка. Это особое место у нас в Тёмкино. Больше 200 лет известен этот источник. Во-первых, он посвящен такому замечательному святому. И, как вот сказал отец Филарет, к пустому источнику не ходят, а к этому источнику даже неправославные люди приходят, берут водичку, потому что 2 медицинских свойства у него. Как раз варикоз и все, что связано с желудком. И вот неверующие абсолютно люди и мусульмане приходят, берут эту водичку, потому что вот такая слава есть в народе, да, помогает. Мы ее называем серебряная вода, чистейшая вода, но настолько вкусная. Вот наша семья уже больше 20 лет только эту воду вот мы берем, набираем и в Москве привозим ее уже больше 20 лет. И друзья мои все только вот особое такое вот мнение об этом источнике. Отвлекся я немного. Значит, в праздник крестный ход у нас продолжается. В этом году во время крестного хода был освящен купол. В скором времени, надеюсь, будет возводиться памятная часовня на месте упокоения матушки Макарии. Вот осветили купола во время крестного хода. И далее крестный ход проследовал на место упокоения матушки. Там была отслужена панихида, и традиционно мы накрываем столы на улице большие. Значит, в этом году у нас было примерно 350 гостей. Вот мы разместили. Это у нас трапеза была на улице, еще в доме паломника накрывали для духовенства. И вот в этот праздник мы решили пригласить в Тёмкино с духовной беседой такого известного проповедника Русской Православной Церкви, автора книг о вере, иерея Владислава Берегового. И полный зал собрался в райцентре уже Тёмкино и взяли очень актуальные темы для сельской местности. Это «Жизнь без мата», это пьянство мужа, боль всей семьи, и также очень злободневную тему именно для Тёмкина – опасность занятия современным колдовством. Вы знаете, 2,5 часа, затаив дыхание, вот люди слушали замечательное выступление отца Владислава. Мы так ему благодарны, что он вот так доходчиво, просто, проникновенно провел эту беседу.
2: И позитивно еще,
1: да, наверное. Да, он умеет.
3: Да, он умеет. И большое спасибо отцу Владиславу, что вот так поддержал праздник. Но вы знаете, еще хотел сказать, что наши большие друзья, такой знаменательный коллектив в России, Государственный Кремлевский оркестр, его духовой состав, во-первых, в преддверии празднования столетия, значит, был дан большой пасхальный концерт в апреле месяце, значит, после Светлой Седмицы в Смоленске. И после празднования, значит, 18 июня духовой оркестр приехал с целой миссией в Смоленскую область. Были, значит, три события. Сначала в преддверии, все это ознаменовалось преддверием 85-й годовщины Великой Отечественной войны, столетием, значит, в честь дня рождения матушки Макария. И также эти места очень памятные и значимые для самого духового оркестра кремлевского, потому что в селении Красный Холм под Вязьмой в 41-м году первый состав духового оркестра героически погиб, защищая вот подступы к Вязьме. И поэтому вот сначала в Тёмкино на мемориале воинам Великой Отечественной войны, затем на Красном Холме был дан концерт, и затем уже в городе Гагарин большое было такое вот действие, тоже около 2 часов концерт продолжался при полном зале, и жители Гагарина и все гости, которые в этот день пришли послушать это выступление, все отметили особую атмосферу вот этого концерта, потому что проникновенные слова говорили артисты. И вот в момент, когда на Красном Холме еще игрались композиции, знаете, вот небо как бы успокоилось, облачка разошлись, и как будто вот сами павшие вот эти воины-музыканты присутствовали, там батюшка Александр, который вот окормляет это место, он отметил это, и это все почувствовали, понимаете, как будто вот дух вот этих воинов, героически погибших, уже со своими современниками, своими товарищами исполняли вот эти вот песни военных лет. Незабываемо. Вот.
1: Да, Кирилл Владимирович сумел нам передать атмосферу праздника памяти воскресной монахини Макарии. А вот у меня, отец Филарет, вопрос, конечно, к вам. Почему сейчас важно нам это? Зачем нам эти торжества в честь Дня памяти матушки Макарии и других прекрасных упомянутых матушек? Да. Почему нам надо о них молиться, к ним обращаться?
2: Помнить.
1: Да. Зачем
2: и
1: нам сегодняшнее?
2: Особенно тем, кто не знает её.
1: Вот сейчас слушает кто-то нашу программу и думает, а вот мне это интересно, зачем? Вот давайте ответим такому человеку.
2: Вот я впервые этот рассказ слышал, но я, в принципе, могу понять, зачем мне это нужно, но вот другим тоже нужно рассказать.
4: Вот, наверное, все так и поймут. Наверное, все, я надеюсь, что у многих откроются сердца к пониманию общения с этим духовным миром, ведь они уже в мире духовном. Но их незримая и невидимая помощь, но она идет, как при жизни, так и после кончины. Это, конечно, наталкивает на размышление, что это человек непростой. Это человек, который прожил глубокую духовную жизнь на земле. И, как сказано, на земле мы только учимся жить. Значит, он научился. И там он предстательствует за многих тех, кто обращается к нему, к этому человеку, у престола Божия. Потому что, а иначе это никак не объяснить. И вот понимаете, то, что делает Кирилл Владимирович, мы с ним поговорили, ведь я даже не знал, что это он там все делает, понимаете?
3: Это вы все...
4: и ваши соратники.
1: С Божьей помощью.
4: С Божьей помощью и молитвой матушки. Но под лежачий-то камень вода не потечет, нужно, чтобы кто-то это завел все, понимаете? Да, поэтому вот нужно было прийти в эту студию, нужно было договориться, нужно было найти, и все, понимаете, все это вот такие обстоятельства, конечно, через молитвы этих святых людей. Но я бы хотел вот сейчас обратить внимание на сказанную Кириллом Владимировичем часовню. Она необходима. Она необходима, потому что люди едут в любую погоду, в любую погоду. И в то, что вот Кирилл Владимирович рассказал о том, какая это будет часовня, уникальная часовня, то есть там ничего не будет нарушено на могиле матушки. И внутри там будет зимой тепло, в непогоду можно укрыться от дождя, служа панихиду. и в, так сказать, может быть, и кому-то и посидеть, да, и вообще побыть в таких, ну, нормальных молитвенных условиях, стоя на могиле матушки. Ведь обычно приезжаешь, ну, это же занимает час. Вот пока панихида, пока, как мы называем, пообщаемся с ней, то есть там все расскажем, то мы знаем, что она все знает, но хочется с ней поговорить. Понимаете, хочется как при жизни с ней поговорить. Ведь вот я говорю, мы приехали, умерла бабушка. Это был после мамы самый-самый мне близкий и дорогой человек. Она меня привела в церковь в раннем-раннем возрасте. И у меня была неимоверная скорбь. И я поехал к матушке, которая уже плохо себя чувствовала. Вот. И она мне оказала огромную поддержку. Она меня научила, сказала, вернее, не то, что научила, мне сказала, как нужно сороковины отметить. Я все вроде бы знал, но она мне подсказала кое-какие моменты. И потом она мне говорит... Говорит, ну, а теперь, говорит, меня приедете хоронить. Только обязательно. И вот тогда не было ни мобильных телефонов, там вообще стационарных не было телефонов, понимаете, там ничего не было. Это глушь. И мы все узнали и приехали. Узнали и приехали, и были на похоронах. Отец Лука ее отпевал, и до кладбища ее несли на полотенцах. Я первый раз увидел, что такое, напомните же, вот так на полотенцах это. Да. Народу столько было. Это необходимо. Знаете, вот, чтобы мы не были Иванами, не помнящими родства, а это духовное родство наше. Вот эти все угодницы Божии, вот эти святые люди, которые нас учат жизни, они нам оставили пример. Это, я думаю, дорогого стоит. Дорогого стоит. Если мы будем помнить, если мы будем ориентировать, это же духовные ориентиры для нас. Мы там ищем где-то, понимаете, ну, я не против, нет, ради Бога, я сам езжу на Афон, и обожаю Афон, люблю Афон, и все. Ну, вот нам все время там, вот, да, греческие святые, афонские святые. А свое-то у нас, почему мы забываем свое-то? У нас подвижников сколько своих? Сколько своих подвижников веры и благочестия, понимаете?
2: Апостол Павел сказал очень важные слова, звучат они так в своем послании к евреям: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Светлый вечер на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях игумен Фарид Тамбовский, клирик храма иконы Божьей Матери Всескорбящих Радость на Большой Ордынке в городе Москве, и Кирилл Владимирович Мирейский.

0: Он спросил, у тебя как вот, есть кто знакомый? Я, ну, там, ребята, да вот, девушка там познакомилась, там что-то подшучили надо мной. А он перекрестился и сказал, схимником у преподобного будешь. Я такой думаю, ва. Я вот так, вот, наверное, такие маленькие какие-то моментики, я женился, дети, вот, но все равно какие-то маленькие слова вот эти в жизни, ну, приходят к тебе. И вот у меня вот простой вопрос. Ну, в традиции моей семьи не было вот поиска старцев, там все священники были, то есть можно было пообщаться внутри семьи. Вот для простых людей, многие же ищут этих старцев, выискивают прям или каких-то благих людей. Вот как на самом деле вот сделать так, чтобы в твоей жизни появилась какая-то старица или старец, который тебе мог что-то подсказать? Вот, знаете, по смирению, чтобы это еще получилось. Вот как, батюшка? Кирилл Владимирович, может, вы поделитесь. Вот вас бабушки привели, мамы привели, а вот остальным как бы.
1: Знаете, вот я чуть-чуть вернусь к предыдущему, может быть, вопросу, да, потому что не могу не сказать, потому что и именно это хотел и сказать. Uh-huh. Вы знаете, иногда я внутри чувствую обязанность просто поделиться тем опытом общения с матушкой Макарией и теми событиями, которые возникли уже в более сознательном моем возрасте после вот посещения этого ее домика, ее обители, я бы назвал, да, иногда это просто чувство, оно внутри вот пытается выйти, чтобы я обязательно вот об этом событии рассказал или о другом. И я понимаю, что когда... Вот сейчас вот уже матушка не здесь с нами на земле, на небесах у Господа, да, но момент посещения ее могилки, вот это чувство, которое сравнимо с посещением святынь, а я посещал очень много мест на земле, но вот такие святыни Афон, на котором я был около 70 раз, и город Бари, мощь святителя Николая, для меня родные, дорогие места. Вот это вот чувство, которое и на Афоне, и в Бари, на месте упокоения, положения честных мощей святителя возникает. Вот оно такое же на могилке у матушки. И ни с чем его не перепутаешь. И очень хочется, чтобы мои близкие, друзья и просто те люди, которые еще не знают о матушке, чтобы они узнали, что это место есть, что вот здесь можно получить, практически ничего для этого не делая, даром, немного потрудившись, а немного потрудившись, это доехать просто до этого места. И как вот отец Ларет сказал, и я это сам знаю, на себе прочувствовал, 9, 10, иногда 12 часов занимала дорога, а сейчас можно, ну, за 2,5, за 3 часа добраться до матушки. И это же совершенно недалеко от Москвы и небольшой труд. Но сколько может произойти глобальных просто изменений в жизни, и я их наблюдаю, потому что мы же встречаем гостей, провожаем их. У нас есть гостевые книги, где люди уже описывают то, что случилось после визита в Тёмкина.
2: Уже или, после её кончины.
1: Да, или до их вот знакомства с матушкой, по рассказам каких-то тоже своих знакомых, они посещают Тёмкина, да, и оставляют потом свои вот записи, да. Это же так необходимо нам всем, потому что в этой вот бессердечной, я бы сказал, среде современного мира, да, здесь, как мы называем, душа Смоленщины и сердце Смоленщины, Тёмкина, даже форма Тёмкинского района нам напоминает форму сердца, да. А наш такой, знаете, какой-то девиз Тёмкина – душа Смоленщины. И я точно знаю, и мне совершенно не нужно в этом переубеждаться, да, что матушка, несомненно, обрела благодать у Господа, потому что ради вот ее страданий, которые она претерпела, ради ее любви к людям и к Богу прежде всего, вот этому месту была дарована жизнь и развитие вместо такого, знаете, умертвления деревни, как часто это случается на глубинке, да, я вижу и знаю, что у Тёмкина совершенно иное предназначение, иная судьба, как вот этих далеких деревень,

0: И, конечно, мы, те, кто знал матушку Макарию лично, уже каким-то своим долгом считаем вот это вот поделиться этой радостью, радостью общения, радостью знакомства с матушкой. Пусть и другие, пусть и другим будет хорошо, и пусть... по молитвам матушки, все у них получается.
1: Кирилл Владимирович, это, видимо, и частичный ответ Сережи тоже.
2: Ну, да.
1: Потому что он, можно ведь, получается, это приехать к матушке и поговорить с ней как с живой, и спросить ее о чем-то, и попросить ее молитв,
2: конечно,
1: несмотря на то, что мы даже не знали ее при жизни.
2: Ну, это такой простой рецепт. То есть ты действительно смотришь на колодец со святой чистой серебряной водой и идешь к нему, как
1: слушайте,
2: и все.
1: Слушайте, да у меня подруга, она говорит, что... ты знаешь, мне, говорит, какие-то скорби начинаются в жизни. Я, значит, к матушке Феодосии либо к матушке Сепфории, потому что она их знала при жизни.
0: Угу.
1: И она, я им крикну что-нибудь там в сердцах, и ситуация разрешается.
0: Конечно.
1: Также я понимаю, что и про матушку Макарию то же самое можно сказать.
3: Да, ведь дело в том, что посещая ее при жизни, вот, да, получались разрешения каких-то ситуаций. А ведь тоже не все само по себе. Иногда и через людей. Бог людей посылал по ее молитвам. Так же и сейчас, когда ее нет. Вот такие бывают моменты, что Господь посылает людей. Вот одному человеку у него никак он, ну, не могли поставить диагноз. Ну, вот вроде вот сердце, вроде вот, вроде, вроде. И там, и там, и там. Он поехал, он знал ее при жизни, он поехал к ней, и он говорит: матушка, ну, если мне уже суждено умереть, то я готов. А ну, конечно, как любому из нас хотелось бы пожить, да, но мне хочется знать, что со мной. Потому что и в храм хочется идти, и приехать, поехать куда-то по святым местам, все. И он приехал в Москву, и вот он пришел в свой храм, и человек, он рядом с ним стоял, молился. На протяжении многих-многих лет он не знал, что он ведущий кардиолог, чуть ли не с Бакерии там работает, и, понимаете? Он говорит: да мы сейчас положим тебе. Разговорились, просто разговаривали. Говорит: что-то вас не было. Говорит: я вот ездил. А тот человек через него узнал о матушке Макарии и поехал к ней со всей семьей, понимаете? И он, его положили в этот центр, и исследовали несколько недель, все нашли, у него был скрытый инфаркт, и никто не мог, понимаете, а вот там нашли. То есть таких моментов очень много. Ну вот вы сказали насчет старцев, искать где-то, ничего искать не нужно, и никого искать не нужно, но нужно просить Бога. И Господь, что нужно, Он пошлет. Иногда Он пошлет самому тебе через откровение в Священном Писании. Вот матушка тоже такой был момент. Она говорит: дай-ка вот Новый Завет. Вот, открывай. Открывает. Читает. Все твое. Все, вот тебе ответ. Спаситель дает сам ответ. Понимаете? Поэтому не... Нужно, если так нужно, то, конечно, но мы должны понимать, что если мы попадаем в орбиту, как говорил отец Иоанн Крестьянкин, кто попадает в мою орбиту, уже от меня не выходит. То есть он уже этим человеком занимался, и нужно иметь послушание. Но знать нужно одно. Настоящий старец, настоящая старица, они никогда не приводили людей к себе, а приводили ко Христу. И это был постулат, и это было незыблемо и непоколебимо, начиная от отца Кирилла, отца Николая на острове Залит, и отца Иоанна, матушки Макарии и многих-многих других, вот кого лично я знал и с кем общался. И никогда к себе никто не приводил. Понимаете? И никакого диктата не было никогда. Никто никогда не диктовал, что вот именно давай так, и вот это все. Человеку Богом дана свободная воля, выбор и разум. Мы же не бессловесные и не бездушные животные. Когда тебя захотели, выгулили, когда захотели, там тебе поесть дали. Мы же соображаем, поэтому мы понимаем, что можно, а что нельзя. Вот, это вот закон. Поэтому вот, вот они, старцы. Понимаете, я когда отец Кирилл скончался, была очень большая скорбь. Когда, сколько лет он болел, но была очень большая скорбь. Понимаете, но уже вот пока он лежал, и его было благословение, и Господь так устроил, что мы попали к отцу Варфоломею в Лавре, Калугину. И так вот, понимаете, все, все вот оно идет. Только доверься.
1: Дорогие слушатели, в сегодняшнем часе мы говорили о матушке Макарии Тюмкинской, Артемьевой, схемонахине Макарии. Множество чудес сегодня мы услышали, ценнейших каких-то историй, действительно, от отца Филарета, от Кирилла Вадимовича. Но особый подарок сегодня от Кирилла Вадимовича нашим слушателям и нам. День Казанской иконы Божьей Матери. Мы, конечно же, всех поздравляем.
3: Поздравляем.
1: Это любимая икона матушки Макарии. И вот сейчас, буквально сейчас, через 30 секунд, вы услышите тропарь Казанской иконы Божьей Матери в исполнении
3: поет матушка Макария.
1: Напомним, что в этой студии сегодня были игумен Филарет Тамбовский, клирик храма иконы всех скорбящих радости на Большой Ордынке, и Кирилл Владимирович Мирейский, директор Славянского фонда России, руководитель духовно-культурного центра имени схемонахини Макарии Тёмкинской. И мы, конечно, всех приглашаем в Тёмкино, Смоленской области. Сейчас туда ходит ласточка, можно быстро доехать. Помолиться на могиле у матушки. Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели, и слушаем голос матушки Макарии.
0: С Богом.
3: С Богом.
2: До свидания.

0: Светлый вечер на радио Вера.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Зачем нужно поститься?
3: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
2: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
3: А что?
2: А кто?
3: А где?
2: А почему?
4: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
5: «Вопросы Веры и Фомы».
2: Каждую субботу
3: в 9:30
5: на радио «Вера».
4: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей».
1: «Песня с историей».

0: вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас выходят. И говорим мы, напомню, про православное христианство в сопоставлении с другими религиозными традициями. Я сразу в начале программы должен проговорить то, что я и вчера проговаривал в первом выпуске цикла и буду проговаривать в каждой нашей беседе, что у такого разговора, так поставленного вопроса, православие и другие религиозные традиции, нет и не может быть цели выступить в жанре обличительного богословия, встать такую надменную позицию, что вот мы-то, у нас-то как, у нас-то истина, а вот у них-то, все не так. Мы, конечно, верим всем сердцем, что истина в православии, православном христианстве, но нередко именно на сопоставлении с другими традициями свое родное, вроде бы как бы уже знакомое, начинает играть новыми красками. И то, что тебе казалось само собой разумеющимся, вдруг таковым больше не кажется и открывается с каким-то удивлением, как новизна, как красота, к которой привык и как будто даже перестал замечать. Вот в таком ключе нам бы хотелось весь этот цикл разговоров построить, и сегодня мы будем говорить про православное христианство и иудаизм. И проводником в мир этой интереснейшей проблематики для нас станет священник Георгий Думби, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Константин, братья и сестры.
1: Отец Георгий, ну вот вообще тема очень широкая, и можно говорить про древний иудаизм, можно говорить про современный иудаизм. Вот как вам кажется, чтобы говорить в том ключе, про вот, который я обозначил, куда нужно лучше направить взор, на какое из ликов иудаизма?
2: Феномен иудаизма, так же, как и феномен явления христианства, очень сложный. И когда мы говорим о христианстве, наверное, каждый понимает что-то свое и с точки зрения восприятия Христа, и с точки зрения того исторического пути, которое прошло каждое христианское образование, ну, обычно мы это называем деноминациями, да, мы помним разделение, великий раскол и то, что происходило значительно позже, протестантские процессы, которые происходили в протестантизме, когда деноминации делились буквально с каждым поколением, становится все больше и больше. И, конечно, когда мы говорим об иудаизме, мы понимаем примерно те же самые процессы. Условно, мы делим иудаизм с точки зрения церковного нарратива на иудаизм до Иисуса Христа и иудаизм после. Это очень условное, очень примерное деление. Если возвращаться к вашему вопросу, то, конечно, наверное, было бы любопытным обратить внимание и на то, что было до Господа, и то, что происходит и сейчас, и после Его воскресения. И понятно, что нам не хватит даже примерно времени, чтобы все это рассмотреть надлежащим образом. Но на что стоит обратить внимание, мне кажется, прежде всего, так это на принципиальные отличия. Принципиальные отличия, что нас отделяет друг от друга. И, наверное, как вот мне кажется, человеку, ну, изучающему не один год иудаизм, интересующийся этой темой по разным причинам, научным, наверное, прежде всего, нет ни одной религии, которые были бы так близки одна к другой. И, наверное, нет таких религий, которые бы не были так чужды одна другой, как иудаизм и христианство. И, конечно, причина этого понимания, кем был Иисус Христос. Кем был Иисус Христос, да, и если, конечно, с точки зрения церкви мы говорим, что Иисус есть Христос, то с точки зрения иудаизма здесь вопрос будет очень таким открытым и неоднозначным. И вот уже эта неоднозначность, она, по большому счету, является, собственно, отличие того либо иного направления иудаизма. Есть, скажем, мнение, что Иисуса вообще не было как исторической фигуры, но тут, конечно, стоит отметить, что, наверное, эта точка зрения будет маргинальной. Все-таки современный иудаизм видит в Иисусе историческую фигуру, да, но в любом случае факт Иисуса Христа, фактор, лучше сказать, Иисуса Христа в жизни иудаизма, он не просто сложный, он деструктивный и очень болезненный. И очень болезненный, поскольку, как мы помним, ну, если опять-таки грубо, да, обращать внимание на исторические процессы, то до 4 века христианство было гонимым. При том, что под христианством мы понимаем именно, скажем, раскол внутри самого иудаизма. Да, то есть фактически это было иудео-христианство и так называемое, и это были отношения одних иудеев с другими иудеями. Ну, прежде всего, мы говорим о первом веке. Собственно, по большому счету, иудеохристианским христианство перестает быть после первого апостольского собора, который был примерно в 50-м году. Ну, так суть в чем? В том, что до 4 века христианство было очень гонимым стороны иудаизма того времени. После 4 века ситуация совершенно меняется. Совершенно меняется, и иудаизм оказывается в очень невыгодном историческом, политическом, религиозном положении. И на протяжении последующих веков, в общем-то, 16, да, Иисус для иудея становится очень таким болезненным именем. Болезненным именем. Ну, наверное, вот я здесь остановлюсь, да, потому что вот задали достаточно конкретный вопрос, на какой период стоит обратить внимание. Я думаю, на оба, потому что, это вы понимаете, Константин, в чем дело, что, конечно, с одной стороны, иудаизм, наверное, он, ну, то, что мы понимаем под иудаизм, хотя вообще, честно говоря, так вот со стороны еще непонятно, что такое иудаизм, да, для человека, может быть, внешнего. Но вот то, что мы с вами традиционно понимаем под иудаизмом, как религию, наверное, оно, это образование религиозное, могло бы существовать без христианства. Но мы не знаем, чем бы это было, как бы оно выглядело. Мы знаем иудаизм, который существовал вопреки, который выживал, по большому счету, всю свою историю, и, как мы говорим, и ветхозаветную, и новозаветную. То есть это путь борьбы. Путь борьбы. И так исторически сложилось, я думаю, промыслительно, конечно, что путь борьбы иудеев, он был связан как раз-таки с тем, чтобы не быть такими, как христиане. И вот тут, конечно, могут возникнуть вопросы, поэтому...
1: Вопросов у меня действительно в этом смысле возникает много. И, ну, я бы вот, наверное, с чего начал, и, может быть, это даже самое главное. В таком разговоре, конечно, нет цели, опять же, углубиться в большое количество исторических деталей. И хочется говорить, исходя из того, как это относится вот ко мне как к человеку. То есть хочется почувствовать, насколько это возможно, что о человеке говорит христианство, и в этом отношении как это сопоставить с тем, каким человек, его путь, его цель жизни и путь достижения этой цели видится в иудаизме. Вот опять же, вопрос очень широкий, но он самый главный. Вот что бы вам тут хотелось или кажется важным сказать в первую очередь?
2: Я думаю, что этот взгляд совпадает и в христианстве, и в иудаизме, потому что и в одном и в другом направлении мы обращаем внимание на то, что человек – это образ и подобие Божие. То, что человек – это образ и подобие Божие, с одной стороны. С другой стороны, этот образ очень искажен событием грехопадения. Событием грехопадения и вектор, который нам предлагает и одна, и другая традиция, и одно, и другое откровение – это восстановление этого образа и подобия. И здесь, конечно, очень важно обратить еще на второй момент, который отделяет богословие, скажем так, церкви от мировосприятия через призму иудаизма. Это событие грехопадения. Это событие грехопадения. И здесь... Вот, знаете, как Константин, тоже вот очень сложно говорить о какой-то одной позиции, да, потому что хочется сказать здесь о спасении.
1: Так.
2: О спасении, да, потому что мы начали с вами о Иисусе, который является водоразделом между церковью и синагогой, скажем так, да. Но есть еще очень важный момент – это спасение. И церковь говорит о том, что, во-первых, вне церкви нет спасения, а спасение есть Иисус, который есть Христос. Поскольку событие грехопадения способствовало тому, что человек оказался в очень сложной ситуации. Здесь мы говорим о грехе проклятия и смерти. И человек находится под клятвой. И вне спасительного подвига Бога-человека выход из этой ситуации не представляется возможным. Принятие Иисуса как Спасителя и Искупителя посредством участия в таинстве крещения, миропомазания, дальнейшей жизни в церкви, участия в таинстве, предлагает нам выход с точки зрения церкви. А иудаизм здесь относится по-другому к этой проблеме, поскольку считается, что событие грехопадения не способствовало тому, что весь род человеческий оказался в той сложной ситуации, о которой мы с вами говорим, в некой ситуации безысходности. С юридической точки зрения. И каждый человек делает для себя выбор. Либо в пользу Бога, ну, скажем так, либо в пользу добра, либо в пользу зла. И вот я вначале почему заострил внимание на разных подходах, потому что в церкви тоже все не так просто. Поскольку есть юридическая теория, там, в частности, Фома Аквинский развивал в свое время, который обращает внимание, прежде всего, на то, что необходимо божественное прощение, что род человеческий, он проклят, и без жертвы человечество не может обрести спасение, то есть обязательно должна была принестись жертва, которая бы удовлетворила божественную справедливость. И здесь мы говорим о западном подходе, больше о западной традиции, о западной богословской школе, которая прежде всего обращает внимание именно на юридическую теорию искупления. Восточное христианство смотрит несколько по-другому, ну, в том смысле, что оно иначе расставляет приоритет. И мы больше говорим здесь о соработничестве.
1: Человека, да, и Бога.
2: Человека и Бога, да, совершенно верно. О синергии. То есть, да, мы и там говорим о восстановлении природы, богоподобия. Но если в западной традиции мы больше смотрим через призму именно юридических отношений, вины, искупления, то в традиции восточных отцов, Александрийской, Антиохийской, богословских школ, мы здесь больше говорим об именно исправлении, о подвиге. И вот в этом аспекте мы в большей степени близки с иудейским подходом.
1: Православное христианство с иудейским подходом.
2: Православное христианство, православие, православие. Ближе, не равно, я не говорю равно, но ближе, потому что и там обращается внимание на подвиг человека. Прежде всего на подвиг человека обращается на не две природы, конечно, да, но два начала. Но два начала, которые после грехопадения сформировалось в человеке: Ецер Хара и Ецер Хатов. То есть это доброе начало и злое начало. До грехопадения, с точки зрения иудаизма, злого начала не было в человеке. Злое начало, оно не было для человека подлинным, аутентичным. Человек мыслил, скажем, ну, мы на самом деле, конечно, не знаем, как человек мыслил, но он был сфокусирован прежде всего на воле Божией, на воле Создателя. То, о чем мы узнаем в первых главах книги «Бытия», встреча, да, со змеем, в частности, изменила, и последующие события изменила антропологию. Ну, оно изменило вообще весь мир, и в частности антропологию, и у человека появляется злое начало. Злое начало становится сущностным для человека, наряду с добрым. И вот в таком контексте мы, собственно, и проходим свой земной путь, путь выбора между добром и злом.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: священник Георгий Думби, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В каком-то смысле то, что вы говорите, парадоксально, потому что вы упомянули, что для западной богословской школы свойственный акцент, христианской богословской школы свойственный акцент на юридическом, на юридической теории искупления, вообще на юридизме в этом отношении таком. И, как кажется, вообще для иудейской традиции такое понятие, как закон, тоже очень важно. Вот люди церковные знают об этом, читая послание апостола Павла, этого противоположения закона и веры, и как бы закон относится к иудаизму, вера в этом смысле то, что ассоциировано с христианством. И даже в неком массовом сознании современном иудаизм, иудейская религия, вот религия закона. Нужно исполнять то, что нужно, и какие-то даже мельчайшие правила нужно исполнять, и отступление от них – это нехорошо. Я сейчас намеренно, вот так утрированно, этот такой в каком-то смысле обывательский взгляд выражаю. Хотя, как и любой взгляд поверхностный, он очень стереотипен и, наверное, неверен. Но вот как обстоит дело, с вашей точки зрения, вот это понятие закона для иудаизма, вот какое значение он имеет?
2: Оно имеет значение в не меньшей степени, чем для христианина, для церкви, поскольку этот закон духовный. И как бы выходить из правового поля духовного закона – это небезопасно. Как бы это первый момент. Второй момент – то, что о чем следует сразу, наверное, оговориться, обратить внимание на что, то, что да, отличия все-таки есть. Для церкви любовь первостепеннее, чем закон. Откуда мы это знаем? Ну, опять-таки, око за око, зуб за зуб. А Христос же нас учит иначе. И здесь, с одной стороны, нету какой-то целесообразности и справедливости, но мы говорим о любви. И вот в этом аспекте, наверное, нам сложно будет договориться с нашими, в общем-то, в каком-то смысле братьями, да, ну, в общем-то, в прямом смысле. И таким образом мы, наверное, подходим к очень важному такому полемическому моменту и восприятию вообще реальности, мира и пути, на что обращался в время Джейкоб Нойзнер, один из специалистов в области идеи христианских отношений, в области идеи христианского диалога, это о том, что мы строим вообще, что мы строим. То есть какая у нас миссия, да, вот вы задали достаточно конкретный вопрос, я попытался на него ответить. Мы, да, восстанавливаем образ Божий, подобие Божие, и христиане, и иудеи, но иудеи, прежде всего, насколько я могу об этом рассуждать, обращают внимание на созидание мира материального. А христиане больше обращают внимание на созидание мира внутреннего, духовного, душевного, тут уже как бы, смотря через какую призму к этому относиться, да, но мира внутреннего в любом случае. То есть для нас мир внутренний важнее. Мир, именно мир и в широком, и в узком смысле этого слова, мир внутренний. Плод духовный есть любовь, радость, мир, благость, долготерпение, милосердие, любовь, кротость, воздержание. И, с одной стороны, это же нам говорит иудей, но с другой стороны, если мы будем обращать внимание на все-таки иудейскую традицию в контексте исторического генезиса, то станет очевидно, что иудейская традиция обращает внимание именно прежде всего на секулярный мир, на создание секулярного мира. Но это мое, по крайней мере, мнение, мое восприятие. Здесь, может быть, кто-то не согласится. Поэтому вот такое разделение существует. И, в частности, ну, если эта проблема интересна и хочется в нее углубиться, пожалуйста, есть очень интересная работа. Книга «Раби беседует с Иисусом», автор Джейкоб Нойзнер. Очень резонансный, очень авторитетный специалист. И вот он как раз эти вопросы поднимает, а вернее приходит к такому заключению. К такому заключению, что иудею трудно понять Иисуса, потому что иудею доверен мир конкретный, реальный. А Иисус часто противопоставляет мир внутренний, мир внешнему. И это противопоставление не в пользу мира внешнего, мира материального. И вот именно с этим Равин, да, герой, один из героев этой книги, он не соглашается. Он не соглашается в контексте того откровения, которое он получил. Синайского откровения, да, которое, ну, там тоже, так сказать, непростой путь рецепции этого откровения, понимания этого откровения, потому что Тора, конечно, является фундаментом, но иудаизм, он живет Талмудом, он живет производным от Талмуда. Уже толкованиями, восприятиями этого откровения, о чем я говорил в начале, поскольку ситуация геополитическая, средовой фактор был очень сложным. И нужно было понимать, каждый раз переосмыслять, переоценивать вот то ядро откровения, которое было дано на горе Синай.
1: А можем ли мы сказать, корректно ли это будет, что с точки зрения иудаизма, ну, насколько такая обобщенная точка зрения иудаизма вообще возможна, человек чает, ну, некого, ну, земного рая, земного царства, идеального в будущем. А с точки зрения христианства человек чает царства небесного, которое по определению на земле в полноте недостижимо.
2: Ну, конечно, Константин, потому что мы же, в общем-то, помним одну из причин, почему Иисус не был признан Христом, не был узнан, да, он не смог восстановить достоинство народа, он не смог восстановить царство, он не смог дать то, что, в общем-то, от него ожидали, ну, наверное, как минимум многие, а то и большинство, и даже своих ближайших учеников удивил, это, в общем-то, очевидно, и они совершенно на начальном этапе не ждали того, что получили, скажем, при событии Пятидесятницы. Видели совершенно какие-то свои человеческие, какое-то свое человеческое маленькое счастье в Иисусе. Совершенно очевидно, да? Поэтому, да, конечно, здесь проходит очень большой водораздел между царством земным и царством небесным.
1: А как тогда выглядит для иудаизма посмертная судьба человека? Ну, выглядит слово плохое. Мы не можем фантазировать, вообразить себе эту будущую жизнь, но нам дано некоторое обетование, некоторая интуиция, некоторая надежда на то, что как-то что-то там будет, и что-то об этом будущем веке до нас традиция доносит. По крайней мере, как это можно в сердце уложить. Вот что в этом смысле может уложить в сердце христианина, что представитель иудаизма?
2: Да, вопрос на самом деле очень непростой, потому что и иудеи, и христиане ищут, конечно, Царство Божие и в эсхатологической перспективе. И если мы говорим об представителях иудаизма, конечно, здесь на земле. И вот тут, конечно, ну, хочется сделать большую паузу, потому что, ну, если с точки зрения иудаизма царство временно, понятно, что это такое, да, более-менее материальное царство. И понятно, какого царя они ждут. Ну, земного, владыку, мессию, который их удовлетворит, который установит достоинство, которое, один из критерий которого он принесет мир. Он принесет мир. То есть, вот, в принципе, в этом и, наверное, начало, и конец всего. То есть, все процессы направлены на то, чтобы наступил мир в глобальном порядке. А что же касается пути церкви, то здесь в основное внимание вращается опять-таки на внутренний мир, да, на то, что происходит в сердце. Конечно, мы говорим, что то, что происходит внутри, оно проецируется и во внешний мир. И здесь это больше как бы следствие, то, что происходит вокруг, да, но в большей степени мы обращаем внимание на молитву, на созерцание. Мы же не можем забыть, в общем-то, такой феномен, как исихазм, исихия. Когда мы говорим о том, что как бы, если мы хотим приблизиться к Богу, мы должны больше молчать, чем говорить. Мы должны больше бездействовать, чем действовать. И вот тут тоже я помню ваш вопрос, да, про перспективу, так сказать, эсхатологическую, но тоже очень интересный момент. Вспоминается очень резонансный деятель иудейской традиции, это Раби Гилель, которого в свое время он жил в межзаветную эпоху, там плюс-минус, было два таких вот интересных, так сказать, резонансных, авторитетных раввина, Гилель, Шамаль. Шамаль был, так сказать, пожестче, он больше был за форму. За форму, вот как раз за законы, за обряды, за такое внешнее благочестие. Ну, нельзя сказать, что он отрицал внутреннее благочестие, но обращал больше внимания на ограду закона, на внешнее проявление благочестия. Гилель же обращал внимание в большей степени на внутреннее состояние человека, на любовь, так сказать, вот уже в христианском ее развитии понимания. И вот однажды по преданию... К нему подошел человек и спросил его, зная, что Гилель мудрец, говорит, объясни мне Тору быстро, настолько быстро, вот пока я стою на одной ноге, чтобы я мог выстоять. И тогда Гилель сказал, что вся Тора, она, в общем-то, в одном Тора, да, в одном выражении, в одной мысли, что не делай ближнему того, что не хочешь, чтобы сделали тебе. Ну, мы сейчас как-то на это смотрим, как теоретически само собой разумеющееся, понятно, что это, в общем, золотое правило. Золотое правило, да, причем в его отрицательной форме, да, мы знаем, есть положительная форма, собственно, то, что Христос, Иисус Христос нам предлагает, делай, да. Вот Гилель говорит, не делай. И, ну, в литературе церковной, да, вот здесь как бы вот часто мы говорим о том, что вроде как делай, это же, ну, лучше, наверное, чем не делай. А вот эта формула взаимодействия с миром и с Богом, она очень созидательна, с одной стороны, с другой стороны, она нас, ну, как бы вот исторически очень разделяет. То есть все-таки у иудаизма больше такая выжидательная позиция.
1: Давайте сделаем небольшую паузу и вернемся к этому разговору. Дорогие друзья, не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Георгий Думби, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. И я напомню, что на этой неделе, в этом часе «Светлого вечера» мы говорим о православном христианстве в сопоставлении с другими религиозными традициями. И сегодня говорим о православном христианстве и иудаизме, и в сложнейшие, в интереснейшие темы идем. Но вот я бы вот еще о чем хотел спросить. Вообще, читая православных авторов разных, бывает, что встречаешь какие-то отсылки к тем же самым иудейским раввинам, к иудейским богословам, тому же Маймониду, например. И нередко эти ссылки сочувственные показывают, ну, какую-то вот правоту и то здоровое, то истинное, то ценное, что-то может взять для себя даже христианин. Вот, а вот эта область согласия, она в чем? Или, знаете, я бы даже, может быть, по-другому спросил. Когда вот вы тоже наверняка встречали такие обращения позитивные к иудейской традиции, тут можно встать в позицию какую-то такую ригористическую серию, а что, у нас своих источников мало, зачем нам ссылаться на каких-то, значит, инославных. С другой стороны, может быть, там есть что-то такое, что неожиданно нам говорит много важного про нас же самих?
2: Константин, тут, понимаете, размышления святых отцов и не святых отцов в контексте христианских отношений, они, как мне показалось, прежде всего были рассмотрены через призму проповеди Христа, некой надежды, да, на то, что народ иудейский, народ избранный, примет Иисуса и таким образом обретет спасение. Обретет спасение. И в этом, конечно, тот либо иной христианин, он видел для себя, ну, некий вызов, некую возможность осуществить великое поручение, стать, в общем-то, спасителем ближних. Но когда этого не происходило, вот эта риторика очень сильно менялась. И здесь, прежде всего, наверное, таким самым ярким примером является Мартин Лютер. Если мы читаем его письма, то вот, этот, вот эта динамика, она становится очевидным, да, как бы с каким-то таким вот надеждой, вожделением пойти, таким вот пафосом, можно сказать, да, начиная сначала своего вот, восприятия, диалоги, да, с иудеями, и чем это все заканчивается. Ну, заканчивается очень печально. Если говорить о древних отцах церкви, ну, так там, наверное, вообще мы ничего позитивного не увидим, потому что, прежде всего, вспоминая Святителя Златоуст, конечно, если мы читаем его и проповеди, и толкования, то, ну, наверное, это один из первых христиан, который обвиняется в антисемитизме. Вот, да, хотя, в смысле, Святой Отец, с другой стороны, конечно, вот что есть, то есть. Конечно, у него по-своему были свои причины, но тем не менее. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, вот все-таки, наверное, здесь не было какого-то попытки вот именно диалога, примирения в богословском поле, сколько надежды на то, что иудеи покаются, примут Иисуса в качестве Христа и войдут в церковь. Но что больше всего мешало, как мне представляется, иудеям, так это отсутствие мира, которого они не видели.
1: Мира?
2: Мира, да. Ни внутри, ни снаружи тех людей, которые, собственно, им хотели этот мир предложить. Они его просто не видели. А если бы христиане им показали плоды духа, да, духовные плоды, мне кажется, ситуация историческая и религиозная могла бы измениться совершенно иначе. И тут возникает риторический вопрос, а не к этому ли нас, собственно, призывает Христос, говоря о том, что дерево узнается по плодам. Дерево узнается по плодам. И, собственно, вот иудаизм, он как раз, даже обращая на то, о чем мы говорили, при наличии закона, он использует этот закон именно как инструмент. Именно инструмент, что, в каком смысле инструмент? Границы, да, то есть куда не надо ходить. В каком пространстве нужно находиться, в каком пространстве нужно реализовывать свое творческое начало, свое богоподобие, в каких границах. То есть у нас же есть сфера, которая нам совершенно недоступна, да, мы называем это промыслом Божьим. Ну, промыслом Божьим в том смысле, что мы не можем на него повлиять, и здесь мы говорим о смирении, о принятии. Да. Но есть пространство, в котором 100% все зависит от нас. И закон позволяет это понять.
1: Вы знаете, есть понятие «закон», а есть слово «законничество». И понятие «закон», оно вполне позитивное, положительное. Законничество уже, как правило, идет под знаком какой-то негативной коннотации. И нередко в массовом сознании, подчеркну, именно в таком вот едва ли не, в общем, ну, совсем массовым. Иудаизм, как традиция, ассоциируется вот именно с законничеством, что можно, неважно, что у тебя в сердце, главное исполнять предписание. Сколько я не слышал лекций по иудаизму, религиоведов и так далее, все в один голос говорят, что это, конечно, не так, что закон на месте остается, но и для иудаизма, и это может быть для кого-то показаться странным, в центре, ну, если угодно, религиозной психологии, стоит все равно любовь к Богу и любовь к Богу человеку. Вот вы с этим согласились бы, с таким утверждением?
2: Ну, я думаю, что в центре любой религии стоит стремление к Богу. Другое дело, что понятие любви мы можем рассуждать только в христианстве. Потому что у нас есть пример этой любви. Нет, мы можем рассуждать о чем угодно, но только в христианстве, только в церковном пространстве у нас есть граница этой любви. Что такое любовь, что такое не любовь, нам ее показывает Бог во Христе, да, в котором вся полнота божества явлена телесно. нас учат, как нужно любить, и нас Бог учит не на словах, а на деле, как нужно любить. Ну, и на словах тоже, конечно. И не только на словах и на деле, но и с помощью благодати. Поэтому как бы это первый момент.
1: Простите, да. Вас сразу перебью. Второй момент. Не забудьте, мы к нему перейдем. А для иудейской традиции, иудейского богословия, в ней присутствует понятие благодати? Ну, или как минимум присутствует ли оно в том же виде, в котором оно присутствует в христианстве?
2: Есть понятие Божьего присутствия. То есть тут, ну, первое, нет такого, а как бы такую параллель провести мы богословски не можем. Это точка. Ну, просто можно долго об этом рассуждать. Второе, ну, метафорически, если только, да, потому что есть понятие божественного присутствия. Но, опять-таки, это шхина, да, которую мы знаем в Ветхом Завете. В принципе, это реальность, она заканчивается, собственно, с разрушением Ветхозаветного храма, что послужило величайшим кризисом для иудаизма второго храма, собственно.
1: Слушайте, это очень интересный момент, потому что мне доводилось как-то слышать и даже доклад на конференциях, что вот есть в христианстве, мы говорим про присутствие Бога, вот в молитве ты переживаешь, если переживаешь действительно встречу с божественной реальностью. Это вот, и это описывается часто словом «присутствие». И вот в иудейской традиции есть такое же присутствие, говорил вот спикер, которого я слышал. Ну, то есть, вы, то, что вы говорите, это получается несколько как бы иной акцент, что присутствие присутствию рознь.
2: И... Присутствие присутствию рознь 100%, да. Здесь мы говорим, ну, как бы пытаемся воспринимать понятие благодати именно в контексте энергийного проявления. Энергийного проявления, да.
1: Православие.
2: Ну и Ветхозаветного храма, потому что шхина все-таки, ну, как бы, это же, опять-таки, не просто энергия, но информация, личность. Личность, да, да, насколько, да. Насколько это можно связать с благодатью, это вопрос богословских споров, он сложный, да, поэтому здесь, в этом энергийном аспекте, ну, я считаю, нет оснований говорить о благодати в иудейской, скажем так, традиции, потому что по одной простой причине благодать – следствие воскресения Иисуса Христа, да, и Голгофы, ну, вообще боговоплощение, да, всего того, что мы, в общем-то, называем спасительный подвиг.
1: Так, ну, у вас был первый пункт, я вас перебил, второй пункт.
2: Второй пункт, ну, возможно, он касался благодати в широком смысле, под которым мы понимаем вообще домостроительство Божие, да, то есть промысел Божий, как мы его называем, да, в святоотеческой традиции. То есть, конечно, иудеи тоже говорят это о неком домостроительстве, о присутствии десницы невидимой Божией в жизни каждого религиозного человека и общины иудейской в целом, да. Ну, того либо иного религиозного детского объединения, которых немало на самом деле. Поэтому в этом контексте, то есть о благодати можно рассуждать. О благодати не как энергийном проявлении, да, которое становится доступным в результате вхождения в отношения с Богом человеком Иисусом Христом, да, крещение, миропомазание, Евхаристия, да. Ну, вот именно контекст церкви. Контекст церкви нас вводит в пространство благодати с точки зрения, да, церкви. Но это узкое представление благодати, есть еще широкое представление благодати, именно как промысел Божий. Поэтому, да, на этом уровне мы можем говорить, наверное, о ее присутствии и там, и там.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Георгий Думби, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но мы заговорили изначально о любви. Я вам задал вопрос про то, что можем ли мы в каком смысле говорить, что и для иудейской религии традиции, как и для христианской, ну, в основании всего лежит любовь к Богу и к человеку. Вы сказали, что это, наверное, так, в самом широком смысле. А дальше нужно говорить и разбираться, что это за любовь и как мы ее понимаем.
2: Да, потому что с самого, наверное, начала отношений Бога и человека, под которым, наверное, лучше понимать Синайское откровение, Бог начинает воспитывать человека и готовить его к любви. Да, он его как бы вот пытается раскрывать, развивать в любви, которая, собственно, заложена в каждом человеке изначально, потому что человек – это образ подобия Божия, но мы уже с вами сказали несколько слов о злом начале, так называемом, да, который является следствием грехопадения. И здесь и в иудаизме, и в христианстве в этом аспекте мы солидарны. Да, то есть вот это злое начало является результатом. Так вот, любовь. Ну, как, понятия любви нет, но есть понятие заботы. Заботы о вдове, о сироте, о пришельце. О пришельце, о незащищенных, неблагополучных социальных категориях. То есть о чем речь? О защите слабого, о защите обездоленного, о защите чужого. То есть, казалось бы, вот опять-таки, да, мы же говорим о справедливости, но с точки зрения, наверное, биологической справедливости, выжить должен же сильнейший, да, есть, естественно, отбор, как по этому принципу, что вся природа, но Бог говорит нет. Говорит, нет, вы образ и подобие Божие. А раз так, во главе угла должна быть любовь. Наверное, было бы целесообразно избавиться от неудобного, от слабого, от некрасивого, от бесперспективного, но Бог говорит нет. Вдова, сирота, пришелец, ну, чужак, да, он выделяет эти категории, и мало того, он говорит, как нужно заботиться об этих людях, ну, и, в общем-то, об этом мы читаем, ну, если в самой сжатой форме, то в Второзаконии, да, хотя, конечно, все начинается с исхода, в общем-то, да, где раскрывается тема Деколога, ну, начинает раскрываться, что Деколог – это как бы... как содержание, да, в общем-то, заповеди, они, эти заповеди раскрываются, как план, да, они раскрываются во всей Торе, да, вот, но во Второзаконии, как мы понимаем, идет повторение, поэтому там, в общем-то, все в сжатой форме, да, поэтому, опять-таки, мы помним слова Спасителя о том, что весь закон, он двух заповедей, любви к Богу и к ближним. Спаситель напоминает нам об этом. Он не открывает как бы какого-то нового пространства отношений Бога с человеком. Он напоминает о двух главных заповедях – любви к Богу и к ближнему. Поэтому говорить о том, что в Ветхом Завете идет речь о каком-то национализме, о каком-то таком вот какой-то замкнутости и исключительном отношении к своим и делении своих и чужих, нет. Таких оснований с точки зрения откровения нет. Такие основания и с точки зрения человеческого фактора, ну, конечно. Но это человеческий фактор. И в Евангелии мы об этом читаем.
1: Мне попадалось такое красивое поэтическое обобщение, но с неким религиоведческим или богословским содержанием. Ислам – религия веры, иудаизм – религия надежды, христианство – религия любви. Вот как у вас это отзывается? Вы согласились бы с таким обобщением поэтическим? В том, что касается именно иудаизма и христианства. Про ислам я вас сейчас пытать не буду.
2: Ну, наверное, как бы можно согласиться, но...
1: Что-то правдивое это
2: открывает нам? С очень большим желанием, потому что, ну, да, то есть христианство – религия любви, да, потому что Бог есть любовь, и, в общем-то, Он раскрывает себя в Иисусе Христе, и, собственно, Евангелие, оно содержится в том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, да, и эта формула, которая, собственно, помогает приобщиться к этой любви, раскрыть ее в себе. Да, мы здесь говорим о том, что есть Бог, о том, что есть человек, и он оказался в сложной ситуации, он гибнет, да, есть ключ, есть путь, истинная жизнь, Иисус Христос, да, и есть начало, есть конец, есть процесс, все. То есть здесь как бы вот такая формула любви, но формула любви в том смысле, что не суть этой любви, да, а именно как ключ, как эту любовь раскрыть, да. Вот, в иудаизме, с точки зрения надежды, ну, Константин, понимаете, история иудеев, скажем так, она очень древняя, и это история побед и поражений. И такие события, как Холокост, наверное, прежде всего, да, в частности, и прежде всего, они не могут пройти без какой-то, хоть какой-то меньшей степени надежды, потому что для многих людей того времени очень остро стал вопрос, а где вообще Бог? Где вообще Бог? И что мы такого сделали, что, в общем-то, ну, не весь народ, но очень большая его часть оказалась на грани полного уничтожения. Полного уничтожения. И вопрос этот задавали, в общем-то, прежде всего, люди религиозные,

0: которые пригласили иудеев к надежде. К надежде, что есть будущее, есть перспектива и для народов просто с точки зрения физического существования и с точки зрения отношений с Богом. Поэтому у иудеев очень много в истории было поводов для отчаяния. Начиная для нас, наверное, вот для, скажем так, людей, живущих литургической жизнью, прежде всего, это, конечно, Вавилонский плен, да, который мы можем знать, то событие, которое мы вспоминаем ежегодно, как минимум, да, то есть, начиная, наверное, с этого события, хотя были и раньше, конечно, потрясения, вот, то есть, каждое поколение, наверное, оно не могло переступить порог надежды, да, не переступить этот порог, чтобы идти дальше. Поэтому в этом плане это утверждение о том, что иудаизм – религия надежды, справедливо.
1: А вот праведник в иудейском понимании и святой в христианском понимании – это одно и то же? Или это разное? Или они описывают что-то разное? Не в смысле, кто круче? А в смысле, что про одно или то же мы говорим?
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, нет, потому что, опять-таки, здесь мы возвращаемся к принципиальным богословским отличиям, и вне Христа нельзя обрести святость, да, то есть, почему, ну, сейчас, как бы, наверное, не будем возвращаться к катехизису, то есть, Христос есть начало и конец, альфа и омега, да, поэтому в этом контексте нет, это не может быть одним и тем же, потому что мы не можем говорить о святости вне отношения с Иисусом Христом. С одной стороны. С другой стороны, и мы с этого начали, цель – это восстановление, да, мы говорим об обожении в терминологии восточного христианства, автеозисе, да. В иудаизме такого понятия нету, как обожение. Более того, это было бы, в общем-то, богохульством, да, чье творение не может, в общем-то, обожиться. Да? Но о чем мы говорим? Мы говорим о том, что в иудаизме, о том, что человек призван к раскрытию своей первоначальной божественной, первоначального божественного образа. Образа. А в чем этот образ? Образ состоит в сотворчестве Богу. В сотворчестве Богу, да, то есть мы же, в общем-то, помним, с чего все начиналось, да, в контексте библейского откровения, с сотворения человека и введения этого человека в среду, да, в определенное пространство, где, чем он должен был заниматься? Он должен был заниматься творчеством. Должен был заниматься творчеством, но не просто творчеством, а сотворчеством. Собственно, с чем он и не справляется. Потому что он начинает заниматься сотворчеством не с Богом, а, скажем, с другой реальностью. И вот, собственно, вот этот путь иудеи пытаются проходить, да, но если, опять-таки, в контексте церкви мы говорим о Новом Адаме, и это отдельное пространство, да, для рассуждений, то в иудаизме такого понятия нету, Нового Адама. Но остается понятие закона, как границы, в рамках которых человек раскрывает свою праведность, которая есть возрождение творческого потенциала. И здесь мы говорим о том, что под вот этим возрождением творческого потенциала мы понимаем некий вектор альтруизма, когда человек учится больше отдавать, чем получать. Ну, не больше, скажем так, находиться вот в балансе отдавать и получать, но смотрит прежде всего в направлении отдачи. Да, мы здесь говорим об уровне сознания, на одном полюсе это отдача, на другом полюсе это получение. Да? То есть в контексте закона и обстоятельств человек, который находится в иудейской традиции, он учится больше отдавать. Вот смотрит больше на то, как отдать. Да? Вот, поэтому вот насколько мы здесь можем отождествить одно с другим. Ну, вопрос, опять-таки, открытый, да, то есть как-то метафизически, энергийно, ну, понятно, да, это, ну, понятно, с точки зрения богословия, да, это не одно и то же. Праведность и

0: святость. С точки зрения именно восприятия мира, ну, мне кажется, это похоже.
1: Ну, и противопоставлять их не надо.
0: Противопоставлять их не надо, да.
1: Но вот, знаете, что мне еще очень интересно, даже просто из любопытства. Вопрос о Мессии, к которому должен прийти, он, как кажется, в иудаизме имеет важное значение. Мне попадались такие мнения, вернее, такие оценки, что есть сегодня часть иудейской традиции, какой-то иудейских школ, взглядов, которые ожидают по-прежнему приходу Мессии. Есть школы мнения, подходы, которые, например, говорят, что создание после войны государства Израиль, это был такой вот, вот мы как бы своего царства дождались, Мессия пришел, ну, в каком-то отношении, в каком-то особенном смысле, и так далее. Вот есть, наверное, и другие подходы, и тема очень сложная, чувствительная, особенно на фоне того, что вы говорили о мире, который Мессия должен принести. Но а вот современный иудей, насколько, опять же, это поддается обобщению, он, как правило, ждет прихода Мессии. Это является, стоит где-то в центре его вот, ну, мировоззрения религиозного. Или тут тоже все очень сложно и неоднозначно?
0: В иудаизме существуют разные направления с точки зрения, скажем так, и температуры, и, опять-таки, тех же границ, да, под которым мы понимаем закон. Вот, например, да, та фарисейская традиция, о которой мы знаем из Евангелия, она славилась таким понятием, как ограда закона. Как ограда закона. Да, то есть это некие нормы, правила, которые не подпускают человека даже близко, не подпускают некий буфер, да, к тому, чтобы нарушить что-то из духовного закона. Да. По большому счету, после разрушения храма и подавления восстания Бар-Кохбы, собственно, вот эта традиция, она и остается. Она и остается. Саддукеи, сеи, зелоты, терапевты и прочие, да, например, иудаизм, они перестают существовать исторически. По большому счету, из фарисейства появляется тот иудаизм, о котором мы сегодня с вами говорим. Да? Но даже несмотря на это, в среде остается очень много разных направлений. И даже если вспоминать Маймонида, да, это средневековый очень авторитетный деятель религиозный, который сформулировал 13 правил, это своего рода символ веры, да, то есть правила, ну, не правила, принципы, наверное, принципы. То есть, если человек соблюдает эти принципы, он может считаться иудеем. Если он не соблюдает эти принципы 13, он считает иудеем. Так вот, одним из принципов является вера в Мессию. Веру в Мессию. Ну, так вот я к чему? К тому, что далеко не для всех евреев, в принципе, Маймониды являются авторитетными. Да, действительно, есть исследователи, которые обращают внимание, что тема Мессии, она как бы не принципиальна. Есть люди, которые совершенно живут, ищут отношения с Богом, стараются воплощать то, к чему когда-то были призваны, к тому, что вот этой темы богоизбранничества, о которой тоже, наверное, несколько слов сказать, но совершенно не обращая на тему мессианства. Да, то есть здесь есть некий раздел.
1: Но вот богоизбранность – это про что?
0: А богоизбранность – это, ну, наверное, не про то, что мы привыкли думать. Опять-таки, это про результат, не про корни, да, потому что иудей, с точки зрения, ну, раввинистической традиции, это тот, кто воплощает закон жизни, а не тот, кто имеет какие-то языковые, генетические, культурологические особенности. То есть это результат. Это результат, если, соответственно, ну, мы понимаем, да, есть пантееврейство, есть пантееудейство, да, то есть иудей тот, кто живет по закону. То есть, да, Бог же, как говорит, что вы род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел, апостол Петр повторяет эти слова, да, но Тора очень красноречиво рассуждает об этом, в частности, во второзаконии есть надежда Бога на человека, но есть и санкции. как результат того, что человек может не справиться со своим избранничеством. Да, народ святой, люди взяты в удел, но смысл в том, чтобы раскрыть в себе Божие качества, надежды, таланты и именно таким образом изменить мир.
1: То есть это, когда мы говорим про богоизбранничество, это не про присваивание себе каких-то привилегий и чего-то такого, а это про миссию и задачу, которая возложена, с которой всегда еще можно не справиться.
0: Да, это про ответственность. И, например, в иудаизме есть такое понятие, как гиюр, когда, скажем, не иудеи пытаются стать иудеем, войти в традицию религиозную, а как следствие сталкивается с реальностью исполнения 613 заповедей. Да, 613 заповедей, 368 запрещающих, 365 запрещающих, 248 повелительных заповедей, да, которые, ну, по сути своей, тоже являются некой оградой, неким, то есть не надо здесь неправильно, мне кажется, относиться к этому, как, опять-таки, вот такому фарисейству, в нашем понимании, формализму. Опять-таки, все решает авторитет раввина. Вот это тоже очень важный момент, который отличает современный иудаизм, относительно современный, да, там, скажем, от средневекового, хотя все равно на всех этапах все упиралось в авторитет раввина. Так вот, очень сложно принять иудаизм, потому что именно на это обращается внимание. Именно на это обращается внимание, что это именно очень большая ответственность, и лучше идти своим путем религиозным, тем, которым ты призван, да, чем пытаться что-то взять непосильное для себя.
1: Ну что ж, спасибо огромное за этот разговор. И мне особенно ценно, что, как ни крути, он оказывался на любом витке христоцентричным. То есть мы говорили про православие и иудаизм, и древний, и более современный. И всегда в итоге, благодаря нашему сегодняшнему собеседнику, приходили к тому, что альфа и омега – это Иисус Христос. Священник Георгий Думбе, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер», был нашим проводником в мир этой непростой проблематики православного христианства и иудаизма. Дорогой отец Георгий, я вас благодарю за эту беседу. Дорогие слушатели, завтра в это же время, в 8 вечера, мы продолжим наш цикл программ, который, напомню, посвящен православному христианству в сопоставлении с другими религиозными традициями. Завтра у нас на очереди ислам, тоже интригующая тема, поэтому надеюсь, до новых встреч в эфире «Радио Вера». У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
0: Спаси нас всех, Христос.
2: Светлый вечер. На «Радио Вера». Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
3: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». «Пересказки» на «Радио Вера». Каждый вечер в 21:05.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Ты, подливающий святого елея своего в звезды, и пожары безумные, притворяющий в кадила славе небесной, пролей святого елея своего и в мою душу, и притвори пожар страстей моих в кадила небесам. Ты, неслышно ходящий по лугам цветущим и окропляющий цветы благодатью своею, чтобы покрыла она кровь земли красотою Божией, окропи благодатью и луг моей души, чтобы не могли сказать о ней: «Смотрите, как пропиталась она кровью земною», но чтобы сказали: «Посмотрите, как украшена красотою Божией». Ты во всякий прах жизнь вдыхающий, вдохни жизнь в прах плоти моей, чтобы жил я, прославляя дела твои. Ты, укрощающий огонь и ветер, и бесов, обращающий в рабов Всевышнего, укроти гордость мою и сотвори из меня раба Всевышнему. Ты, милующий зверей лесных, и меня помилуй, озверевшего в незнании. Тебе, всякое семя жизни оплодотворяющему, во всякой утробе обитающему, Тебе, в каждом яйце птичьем сотворяющему новое чудо жизни, приношу молитву свою. Оплодотвори во мне невидимое семя добра и не оставляй его, пока не возрастет оно. Души всесильный, пещеры разбойничьи присутствием своим сотворяешь ты прибежищем небу, грозную вселенную в храм Божий. Услышь молитву мою, сойди в меня и из пригоршни праха сотвори то, что ты знаешь и умеешь.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Предсказание крестьянина по мотивам финской народной сказки.
2: У одного крестьянина луга были так близко от королевских владений, что ему нередко приходилось проходить через двор замка. Как-то раз отправился этот крестьянин на лошади за сеном, а когда возвращался с лугов через королевский двор, случилось его хозяину оказаться на балконе дворца. Увидел король крестьянина и стал его бранить. «Да как ты, деревенщина, смеешь проезжать со своим сеном через мой двор? Я велю наказать тебя». «Извините меня, милостивый король», — с поклоном ответил крестьянин, — «но у меня не было другого выхода. Дело в том, что скоро будет гроза, начнется сильный ливень, а если бы я поехал длинной окружной дорогой, то не успел бы добраться до дома раньше, чем польет дождь. Тогда бы все мое сено намокло, потому-то я и поспешил к дому напрямик». «Не выдумывай», — сказал король. «Мой звездочет ничего про дождь не говорил. Да и на небе нет ни облачка. Откуда тебе известно, что будет гроза?»
3: «Великий государь», — ответил крестьянин, — «я это знаю по хвосту моей кобылы. Посмотрите, как оводы прячутся у нее под хвостом. Верная примета, что будет ненастье».
2: «Что ж, это легко проверить», — сказал король. «Но если ты меня обманул, тебе сегодня не сдобровать».
3: Он велел страже пропустить крестьянина через королевский двор, а сам поспешил в башню дворцового звездочета и спросил о погоде на сегодня.
2: «Необходимо сделать астрологические расчеты, и тогда я смогу дать вашему величеству правильный ответ», — ответил звездочет. Раскрыв толстую книгу, он склонился над ней. «Знаки зодиака говорят о том, что ни сегодня, ни завтра, ни даже послезавтра дождя не будет, и с неба не прольется ни единой капли», — наконец объявил он королю.
3: «Ох, задам же я этому крестьянину хорошую взбучку!» — весело воскликнул король. Он спустился из башни звездочета, чтобы через двор направиться в свои покои. Но по дороге во дворец поднялся сильный ветер и пошел такой проливной дождь, что король вымок до нитки. Стуча зубами от холода и весь перепачканный, он кое-как добрался до дворца и первым делом издал указ о назначении крестьянина дворцовым предсказателем. Король вызвал крестьянина и сказал, что передает в его распоряжение башню звездочета и жалует почетную должность. Но крестьянин наотрез отказался запираться в башне и сказал королю: «Ваше Величество, чтобы предсказывать погоду, нужно внимательно наблюдать за всеми явлениями окружающей природы. Она каждый день дает нам верные подсказки, только умей их примечать. На лугу или в поле все эти приметы куда виднее, чем в стенах башни или дворца. Хотите, я и вашего звездочета научу?»
1: Сказки.

0: Свидетели веры.
1: Год. Февраль. Корея. На дворе только-только открытой русской духовной миссии в Сеуле непривычно многолюдно. «Удивительное дело, Иона! Почему столько народу набежало?» — обратился к своему помощнику начальник миссии архимандрит Хрисанф Щитковский. «Отче, да вот газеты пишут, что русский миссионер каждому крестившемуся корейцу будет выдавать по $10». По собравшимся корейцам было видно, что пришли они действительно ради денег. Отец же Хрисанф, мнимому миссионерскому успеху, крещению сразу сотен корейцев, предпочел долгую и кропотливую работу по их подлинному просвещению. Позже отец Хрисанф писал: «Корейцы принимают веру по мирским соображениям. Нам таких христиан не нужно. Если бы мы стремились побольше накрестить, то могли бы накрестить десятки тысяч». Отец Хрисанф приступил к кропотливой работе по подлинному просвещению корейцев. Прежде всего, он открыл школу для мальчиков и занялся переводом молитв и душеполезных текстов, часами просиживая за словарями. Уже в первый год работы миссии на корейском языке вышел краткий молитвослов, краткое изложение веры, а также простые речи о великих делах Божиих епископа Томского Макария. Какое-то время отцу Хрисанфу помогал псаломщик Иона Левченко, который перевел на корейский язык символ веры. Чтобы лучше узнать страну, отец Хрисанф предпринял путешествие почти через всю Корею с юга на север. Пешком или на лошадях он проделал путь в сотни километров, посетив и крупные города Кореи, и сельскую глубинку. В каждой деревне отец Хрисанф старался собирать жителей для беседы о Христе и православии. Условия при этом были непростыми. Перемены погоды, горная местность, грязь по коленам после дождей, антисанитария в бедных крестьянских домах с миллиардом ползающих клопов, тараканов, блох, как писал отец Хрисанф. Труд его напоминал старания золотоискателя, когда для поиска одной драгоценной крупицы приходится перелопатить горы простой породы. Встречая самую разную реакцию, в том числе и ненависть языческих шаманов, отец Хрисанф своей проповедью все же достигал людских сердец. Так в одной деревне после беседы с ним жители обратились с искренней просьбой открыть у них школу и учить православной вере, что, к сожалению, за неимением на тот момент средств и сотрудников сделать не получилось. Большим успехом отца Хрисанфа стало возведение в Сеуле первого в истории Кореи православного храма во имя святителя Николая Чудотворца, а также открытие в 1903 году миссионерского стана в деревне Мусанпхо. Отец Хрисанф глубоко полюбил Корею и ее народ, переживал за эту страну. Свидетельств, чему много в его дневниках. «Посреди такой богатой природы, — писал миссионер, — царь ее, человек, и по сию пору не знает и не чтит Создателя всего. Как помочь ему выйти из этой тьмы?» В 1904 году из-за разразившейся русско-японской войны отца Хрисанфа вынудили покинуть Корею. Вместе со своими сотрудниками он был выслан из Сеула японскими оккупационными властями. К этому времени в стране образовалась община из нескольких сотен православных христиан. В Корею миссионеру уже не суждено было вернуться. Он скончался в 1906 году от тяжелой болезни, уже в сане епископа Елизаветградского в возрасте 37 лет. Сегодня в маленькой, но крепкой православной общине Южной Кореи немало потомков тех, кого крестил еще отец Хрисанф. А значит, его дело дало добрый плод и продолжает жить. Современник святителя, архимандрит Анатолий Каменский, сказал о нем: «Владыка Хрисанф недолго светил, но жизнь его оставила след во Вселенной».
0: Свидетели веры. Радио «Вера».

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
2: Чтобы понять настоящее.
1: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Домашний кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
1: Рита, ты не забыла, нам завтра в роддом?
2: Я не пойду. Не хочу, я не пойду. Не хочу. Я ее ненавижу, ненавижу. Ведь это из-за нее, мама, из-за нее.
0: Горькие слова выкрикнула своему отцу Рита Егорова, девочка-подросток. Рита совсем недавно осиротела. Ее мама умерла в роддоме. Осталась маленькая Леночка, новорожденная сестренка Риты. Нужно забрать ее домой, но Рита сопротивляется. Сгоряча она пытается переложить на малышку вину за потерю матери. Такая непростая завязка у психологической мелодрамы «Свет в окне». Фрагмент из нее только что прозвучал. Киноленту сняла режиссер Аян Шихмалиева в 1980 году на киностудии «Ленфильм» по мотивам одноименного художественно-документального очерка корреспондента газеты «Известия» Татьяны Тесс. В экранизации Шихмалиева изменила имена героев и некоторые обстоятельства их жизни. Однако оставила главное – проникновенную интонацию повествования, дух милосердия и любви. В житейской, по сути, истории режиссеру удалось отыскать и разрешить глубокие нравственные конфликты и убедить зрителей – самая сильная боль отступает перед состраданием и человеческой чуткостью. Даже удивительно, что такой замечательный, в том числе и в художественном отношении, фильм в свое время в прокате прошел незаметно и на телеэкранах с тех пор появлялся нечасто. Между тем, современные зрители, которым посчастливилось увидеть картину, пишут о ней в интернете взволнованные отзывы. Лента «Свет в окне» не оставляет равнодушным никого. Итак, семья Егоровых после большой трагедии пытается жить дальше. Слова Риты о том, что она ненавидит свою маленькую сестренку, конечно же, были сказаны ей под влиянием эмоций. И вот уже она ходит по утрам на молочную кухню, гуляет с новорожденной сестрой, пеленает ее и играет с ней. Пока отец после рабочего дня бегает по магазинам за продуктами, готовит для младшей дочки молочные смеси, стирает пеленки и ползунки. Но не так-то просто одинокому мужчине и девочке-подростку справиться с заботами о малютке. Тем более, когда горе утраты еще так свежо. Ошеломляюще точно передана в фильме атмосфера домашнего очага, оставшегося без своей хранительницы. И чувства героев, которые изо всех сил стараются вновь вернуть тепло и покой в дом и в собственные сердца. Неужто рядом нет никого, кто захотел бы им в этом помочь? Увы, не всегда просто понять, насколько нелегко приходится тому, кто рядом. Даже лучший друг Риты Витька, который всегда поддерживал девушку, проявляет вдруг неожиданную черствость. В этом смысле показателен их диалог, который происходит во время прогулки с маленькой Леночкой в парке.
2: Ты не забыл, что у нас сегодня ужинаешь?
1: Я не смогу. Тренировку на вечер назначили. Может, лучше пойдем со мной в бассейн, поболеешь за меня, я вдохновлюсь.
2: Нет, мы сегодня Леночке голову моем. Отец один не справится.
1: Ты хочешь, чтобы я на тренировку не пошел? Сама каким-то мытьем головы не можешь пожертвовать.
2: Но это же не своим. Как я могу жертвовать чужим?
1: По-моему, ты все это преувеличиваешь. Самоотверженность играешь.
2: В жизни есть еще кое-что, помимо твоего плавания.
0: Да, действительно. Помогая отцу заботиться о сестренке, Рита узнала, что такое терпение, сочувствие. Кажется, она сумела обрести мудрость и проявить настоящую самоотверженность и любовь. Но неожиданно в жизни Егоровых появляется Ира, участковая медсестра. Одинокая женщина, которой больно стало смотреть на измученного бессонными ночами у детской кроватки и постоянными хлопотами отца Риты и Леночки. Ирина поняла, насколько тяжело им одним, и ощутила их боль как свою. Она стала помогать с ребенком, приходить к Егоровым не только по работе. В доме словно снова зажегся свет. Но однажды Рита почувствовала, что между Ирой и отцом возникла взаимная симпатия. И совсем этому не обрадовалась. Смогут ли герои фильма понять друг друга и примириться с новыми обстоятельствами? Замечательные актеры Юрий Соломин и Маргарита Сергеевичева в роли отца и дочери расскажут нам о том, что сильнее – эгоизм и ревность или жертвенность и любовь. Фильм Аян Шихмалеевой «Свет в окне» о трудном пути к доверию и доброте, о любви сострадающей и милосердной, о возвращении к жизни и о свете, который никогда не погаснет. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
3: Домашний кинотеатр. Светлое радио.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как победить своих врагов и недругов? Есть ли какой-то простой и эффективный способ? Ответ на этот вопрос находим в 58-м псалме пророка и царя Давида, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя».
3: «Избавь меня от врагов моих, Боже мой, защити меня от восстающих на меня, избавь меня от делающих беззаконие, спаси от кровожадных, ибо вот они подстерегают душу мою. Собираются на меня сильные не за преступление мое и не за грех мой, Господи. Без вины моей сбегаются и вооружаются. Подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань посетить все народы. Не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо, думают они, кто слышит? Но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог — заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силою Твоею и низложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их. Да уловятся они в гордости своей за клятвую ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было. И да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог — заступник мой, Бог мой, милующий меня».
2: Боже мой, милость моя.
1: Некогда с псалмопевцем и царем Давидом случилась одна история. После того, как он, будучи еще юношей, победил великана Голиафа, его популярность в народе стала больше, чем популярность Саула, который на тот момент был царем Израиля. Из-за этого Саул стал завидовать Давиду и превратился в его врага. Сначала он пытался убить Давида во время его игры на струнном инструменте. Саул бросил в него копье, однако юноша уклонился, и оружие вонзилось в стену. После этого Саул послал отряд воинов стеречь дом Давида с приказом схватить и убить его до утра. И если бы не Милхола, жена Давида, которая предупредила мужа об опасности, то не сносить бы ему головы. В первую очередь Давид вспоминает сегодня именно об этом эпизоде. Он знает, что враги устроили на него засаду. Однако далее он намекает не только на своих личных врагов, но и на врагов всего народа. При этом он не хочет истребить их всех до единого. Центральная просьба псалма звучит так: «Не умерщвляй их». А далее Давид говорит: «Расточи их силою Твоею и низложи их», то есть обессиль, сделай их жалкими и немощными. Почему Давид просит Бога не умерщвлять врагов? Ему что, нужно потешить свое самолюбие? А может показать, что с ним лучше не связываться? Совсем нет. Он сам прямо говорит для чего. «Чтобы не забыл народ мой, и чтобы они познали, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли». Мысль Давида парадоксальна. Именно присутствие в нашей жизни сильного врага может стать ярким свидетельством того, что с нами Бог. У каждого из нас есть свои Саулы, Люди, которые нас обижают, преследуют, не дают покоя. Это все те, с кем у нас идет непримиримое противостояние, чье присутствие вызывает у нас боль. И мы часто молимся: «Господи, убери его, сделай так, чтобы он исчез из моей жизни». Нам кажется, что как только враги исчезнут, мы получим свободу. Однако, чем больше мы думаем о своих недругах, тем больше погружаемся в тревогу, беспокойство и злобу. Как говорят современные психологи, проваливаемся в состояние жертвы. Давид показывает нам другой путь. Он предлагает просить не об исчезновении врага, а о том, чтобы его присутствие стало для нас напоминанием о Божьей силе. То есть, чтобы, несмотря на его нападки, мы продолжали любить, творить, жить полной жизнью. Давид, вместо того, чтобы проклинать своих супостатов, был занят тем, чтобы хвалить Творца. Об этом были его мысли и его дела. И Бог давал ему за это свою благодать. Враги не исчезали, но для Давида они были мелкими, незначительными и бессильными. Они не хозяйничали в его голове. Душа Давида была свободна от них. Это и есть одно из явных чудес Бога, который всегда помогает своему праведнику.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Несколько дней на оленях по тундре. Столько приходится ехать иеромонаху Тихону Воробьеву, руководителю миссионерского отдела Якутской епархии, чтобы навестить отдаленные села Якутии. Из-за труднодоступности и плохих погодных условий такая поездка может растянуться на недели. И первое, о чем просят общины отца Тихона при встрече – помолиться об их оленях. Связь человека и животного для оленеводов – одна из главных. Поэтому во время миссионерских поездок представители якутской епархии привозят им вакцины для животных. Уберечь стадо от инфекционных заболеваний – важная мера для кочевников. Оленей они используют как транспорт. Из шкур животных шьют одежду, а мясо употребляют в пищу. Помимо вакцин, отец Тихон привозит оленеводам продукты, одежду, лекарства и другие необходимые вещи. За прошедший год миссионерский отдел Якутской епархии подружился со многими стойбищами, то есть стоянками кочевников. Местные жители увидели, что церковь готова разделять их заботы. Они понимают, что главная поддержка, которую мы можем дать, все-таки духовная. Но люди должны видеть, что ты приехал не просто поддержать словами, а готов помочь делом, говорит помощница отца Тихона, монахиня Елизавета Синчукова. Из-за отдаленности вопрос снабжения для местных народов – один из ключевых. Сейчас социальному и миссионерскому отделу Якутской епархии нужны средства, чтобы купить 80 флаконов вакцины для оленей, запас круп и консервов на 50 человек, а также теплую одежду для детей и технические средства для кочевого образа жизни. Отвести гуманитарную помощь необходимо уже в июле, чтобы не попасть в паводки. Помочь собрать посылку доброты и внести лепту в ее доставку вы можете на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
3: Дело дня.

0: эфире Радио Вера. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькалова. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Сегодня мы в Сергиевом Посаде, вернее, рядом с Сергиевым Посадом в Черниговском скиту. Чтобы добраться до Черниговского скита, мы от железнодорожной станции Сергиев Посад, сюда мы приехали с Ярославского вокзала из Москвы на электричке, отсюда вот на автобусе. У нас есть выбор, 34-й или 16-й автобус нас может довести практически до Гефсиманского скита, Черниговского Гефсиманского скита. Здесь всего лишь несколько минут, минут 5-7 надо пройти пешком.
2: Да, и мы с вами пришли в место, которое было местом паломничества для очень многих людей, и известных, и, может быть, поименно не упомянутых в русской истории, но, тем не менее, это одно из главных святых мест России в конце 19-го, начале 20 века. Это Гефсиманский Черниговский скит, а точнее сказать, это Гефсиманский скит и его отделение, пещерное отделение, Черниговский скит, как его еще иногда называли, это довольно интересное образование, потому что большинство людей, которые сейчас отправляются сюда, думают, что они едут в Гефсиманский скит. На самом деле так распорядилась история за последние 100 лет, что местность эта изменилась практически до неузнаваемости. И вот когда мы с вами стоим у единственного ориентира, который нас точно не подведет, а это замечательная колокольня Черниговского скита или пещерного отделения Гефсиманско-Черниговского скита, мы с вами видим рядом с нами запруженную речушку, такие пруды длинные, и вот на противоположной стороне какие-то сооружения. И вот чтобы нам понимать историческую топографию, надо знать, что сам Гефсиманский скит, он был именно по ту другую сторону, где все довольно сильно перестроено, и вообще есть большие сомнения, что там сохранились в целом виде какие-то сооружения того самого Гефсиманского скита, который имел свою довольно давнюю историю, потому что еще с 17 века эта местность была приписана к Троицкому монастырю, скорее всего, даже раньше. И вот в 19 веке, еще в 40-е годы, митрополитом Московским Филаретом и наместником лавра архимандритом Антонием Медведевым в этой местности был основан Гефсиманский скит. Его назначение заключалось прежде всего в том, чтобы здесь погребать усопшую братью Троицы Сергиевой Лавры. Поэтому рядом с храмом этого скита была вокруг часов надпись «Кто тебя может убежать и смертный час?». Это был скит, где устав отличался от лаврского. Место сельской, почти первозданной такой местности. Здесь и распорядок дня был другой, и здесь было больше людей, склонных к уединенному, молитвенному, аскетическому образу жизни, потому что Лавра, конечно, в XIX веке превратилась в центр всероссийского паломничества, хотя там тоже были и молитвенники, и аскеты, но стало понятно, что распорядок жизни в Лавре был связан с праздничными богослужениями, с приемом паломников и многими другими попечениями, которые неизбежно вызывали, хотя и важную, и нужную, но все-таки суету. А вот люди, которые стремились к тихому образу жизни, они уходили в скиты, в том числе сюда, в Гефсиманский скит. И вот, к сожалению, почти ничего от этого Гефсиманского скита сейчас мы с вами видим.

0: Не священноначалие, как и многие другие церковные учреждения. И мы забыли упомянуть, что идея Гефсимании, она, конечно, была очень символична, потому что Гефсиманский сад – это место, где апостолы проводили в последний путь тело Пресвятой Богородицы. В то же самое время, в XIX веке, из далекого Иерусалима известный русский духовный писатель Андрей Муравьев привез из Гефсимании камни из той самой Гефсимании, где эти священные события происходили. Поэтому эти камни, кстати, находились когда-то в храме Гефсиманского скита, как некая символическая связь между Иерусалимом и вот этим отделением Троицы Сергиевой Лавры. Это все понятно, и это все так более-менее традиционно. Но Черниговский пещерный скит возник совершенно неожиданным образом, потому что вот этот юродивый Филипп, который на самом деле какое-то время жил семейно и даже имел детей, но овдовев, он отправился странствовать и ходил зимой и летом босой, носил вериги. Его узнавали по полупудовому посоху, на вершие которого было сделано в форме голубя. Его очень любили, как говорил народ, его устами слова с неба идут. И вот этот человек такой весь неожиданный. Он пришел однажды к архимандриту Антонию Медведеву, наместнику Троицы Сергиевой Лавры, и сказал ему: «Благослови меня, отец, выкопать погребок». «Зачем это тебе?» – удивился наместник. «Да уж ты только благослови, а погребок мне нужен». «Ну, Бог благословит, копай». И вот Филипп вернулся в пустыньку и стал с одним из своих единомышленников копать глубокую квадратную яму.
1: Это было здесь?
0: Вот именно здесь, там, где мы с вами сейчас стоим, точнее сказать, там, где находится сейчас храм Черниговской иконы Божией Матери. И там, собственно говоря, они выкопали глубокую квадратную яму, а потом из вот этого первого квадратного колодца стали в разные стороны делать ответвления, такие подземные тоннели. Они были не очень большими, потому что Филипп установил, что у каждого из насельников этого, ну, в общем-то, по сути, конечно, самовольного скита, потому что, ну, скорее всего, и преподобный Антоний не очень понимал, да, на что просит Филиппушка его благословение. И сначала было много смущений по этому поводу. Но, тем не менее, сама идея, она понравилась любителям аскетического образа жизни, и она получила, очевидно, благословение свыше. Хотя условия были очень тяжелые. Потому что ширина вот этих подземных туннелей, которые одновременно были и кельями для их насельников, она была всего лишь одна сажень. Одна сажень – это 1,60 м, 1,70 м.
1: В зависимости от... Высоту имеем в виду?
0: Нет, ширину. То есть это довольно узкий коридор. И...
1: А как сейчас это выглядит?
0: Сейчас, конечно, это несколько выглядит иначе. И вот сам Филиппушка, его сыновья, которые все приняли постриг, тоже пришли к отцу в это подземное, можно сказать, такое пустынножитие. Многие стремившиеся к подвигу люди, которые за ним туда последовали, они, собственно, и создали сообщество насельников вот этого самого Черниговского отделения Гефсиманского скита. Они числились послушниками или монахами Гефсиманского скита, но их образ жизни, конечно, сильно отличался от того, который был по ту сторону пруда у большинства насельников Гефсиманского скита Троицы Сергиевой Лавры. И печей не было. То есть, конечно, под землей температура не такая, как на поверхности, но промозглая атмосфера, она действительно была под силу далеко не каждому человеку.
1: Понятно, вот. Что зимы здесь далеко не как в тех местах, где
0: пещеры. Не как в Иерусалиме, да, не как в Египте. Вот. И таки вот первая такая подземная церковь, она была освящена в 1851 году в честь архангела архистратига небесных сил Михаила. И именно в этом храме находилась икона, которую именовали Черниговской, которая прославилась многими чудесами. И позднее, уже над этим подземным храмом архистратега Михаила в 1886 году был заложен и построен по проекту архитектора Султанова замечательный храм в честь

0: часть Черниговской иконы Божьей Матери. И таким образом возникло очень интересное архитектурное сооружение. Конечно, потребовалось укрепить своды, потому что иначе бы храм этот обрушился на вырытые просто в толще земли эти подземные туннели. Позднее там их, видимо, все-таки еще несколько раз укрепляли. И в советское время, когда этим местом владели разные и военные, и гражданские структуры, эти коммуникации подземные использовались. И их тоже расширяли, укрепляли. Поэтому, когда мы сейчас спускаемся в эти пещеры, а это можно сделать в сопровождении одного из насельников Гефсиманского Черниговского скита, мы видим их несколько уже, конечно, перестроенном виде, но сейчас обозначены внутри и выделены те места, где подвязались самые известные из насельников этого пещерного монастыря. Самые из них, конечно, на слуху преподобный Варнава Гефсиманский, который многие десятилетия спускался сюда. Он не постоянно здесь жил, но он спускался сюда на какие-то довольно долгие периоды, Великим постом, иногда на более долгое время. И жил здесь, молился здесь. И вот, возможно, что и этот его подвиг аскетический способствовал тому, что Господь даровал ему дар прозорливости. И как раз уже в конце 19 века здесь, в этом скиту, явился свой старец, которому отдельный поток богомольцев направился самых разных, в том числе, нельзя не вспомнить, что сюда к нему приехал из Оптиной пустыни Константин Николаевич Леонтьев, самобытный мыслитель, такой неординарный, бывший дипломат, писатель, духовный сын старца Амвросия Оптинского, но получивший от него благословение не в Оптиной пустыне принять постриг, а именно в Троице Сергиевой Лавры, и вот именно у старца Варнавы Гефсиманского Константин Николаевич сподобился ангельского чина и был пострижен с именем Климента. Но он имел также благословение и от преподобного Амвросия, и от преподобного Варнавы не сразу входить в монашескую жизнь, как человек светский, еще ко всему непривычный. И он поселился в гостинице Гефсиманского скита. К сожалению, простудился там от воспаления легких, вскоре почил. И вот его похоронили уже как инока Гефсиманского скита прямо здесь, рядом с Черниговским собором. И когда мы с вами сейчас выйдем, видите, здесь его крест, и рядом это памятник его ученику Василию Васильевичу Розанову, который также жил в Сергиевом Посаде последний период своей жизни и завещал похоронить себя у ног учителя. И вот эти могилы, конечно, в советское время были снесены, но по воспоминаниям Пришвину удалось более-менее точно локализовать это место, найти эти захоронения, и сейчас эти памятные кресты восстановлены. Ну, а мощи преподобного старца Варнавы также найдены, они тоже были перезахоронены несколько раз в советское время, и вот они сейчас уже как мощи почивают прямо внутри собора.
1: У Юрия Кабулановского есть такие строчки: а еще за 4 версты скит ковчег богомольных усилий. Это там и над ними кресты, потемнели, крепкие и просты, спят рабы Константин и Василий.
0: Совершенно верно. И вот отсюда, из этого дворика монастырского, прекрасный вид на уникальный архитектурный ансамбль, который создается очень быстро. Это два замечательных архитектора русского стиля – Султанов и Лотков. Лотков строит вот эту прекрасную колокольню. Александр Афанасьевич Лотков – один из лучших мастеров русской архитектуры конца XIX века.
1: Спасибо большое. Мы с Игорем Горьковым побывали в Черниговском Гефсиманском скиту Троицы Сергиевой Лавры. И вы путешествуете с нами. Любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы. До свидания.
0: Всего самого доброго. До свидания.
2: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты». Читает Елена Степанова. Продолжение.
1: Морозы становились все крепче. Ледяными ветрами осыпало иней с деревьев. Снега покрылись твердым настом, по которому изябшие голодные волки в одиночку и подвое подходили по ночам к самой усадьбе. Чуя волчий дух, Шарок и Каток от тоски начинали скулить, подвывать, лезли под каретник и выли оттуда тонкими истошными голосами. Волки переходили пруд и стояли в камышах, нюхая жилой запах усадьбы. Осмелев, пробирались по саду, садились на снежной поляне перед домом и, глядя светящимися глазами на темные замерзшие окна, поднимали морду в ледяную темноту. И сначала низко, будто ворча, потом все громче, забирая голодной глоткой все выше, начинали выть, не переводя духу. Выше, выше, пронзительнее. От этих волчьих воплей Шарок и Каток зарывались мордой в солому, лежали без чувств под каретником. На людской плотник Пахом ворочался на печи под овчинным тулупом и бормотал с просонок: «О, Господи, Господи, грехи наши тяжкие!» В доме были будни. Вставали все очень рано, когда за синевато-черными окнами проступали и разливались пунцовые полосы утренней зари, и пушистые стекла светлели понемногу, синели наверху. В доме стучали печными дверцами. На кухне еще горела керосиновая жестяная лампа. Пахло самоваром и теплым хлебом. За утренним чаем не засиживались. Матушка очищала в столовый стол и ставила швейную машинку. Приходила домашняя швея, выписанная из села Пестравки. Кривобокенькая, рябенькая Соня с выщербленным от постоянного перегрызания нитки передним зубом и шила вместе с матушкой тоже какие-то будничные вещи. Разговаривали за шитьем в полголоса, с треском рвали коленкор. Швея Софья была такая скучная девица, словно несколько лет валялась за шкафом. Ее нашли, почистили немного и посадили шить. Аркадий Иванович за эти дни приналег на занятия и сделал, как он любил выражаться, скачок. Начал проходить алгебру, предмет в высшей степени сухой. Уча арифметику, по крайней мере, можно было думать о разных бесполезных, но забавных вещах. О заржавленных с дохлыми мышами бассейнах, в которые втекают три трубы. О каком-то в клеенчатом сюртуке с длинным носом, вечном некто, смешавшем три сорта кофе или купившем столько-то золотников меди, или все о том же несчастном купце с двумя кусками сукна. Но в алгебре не за что было зацепиться, в ней ничего не было живого, только переплет ее пахнул столярным клеем. Да когда Аркадий Иванович объяснял ее правила, наклоняясь над стулом Никиты, в чернильнице отражалось его лицо, круглое, как кувшин. Рассказывая по истории, Аркадий Иванович вставал спиной к печке. На белых изразцах его черный сюртук, рыжая бородка и золотые очки были чудо как хороши. Рассказывая, как Пипин Короткий в суассоне разрубил кружку, Аркадий Иванович с размаху резал воздух ладонью. «Ты должен себе усвоить, — говорил он Никите, — что такие люди, как Пипин Короткий, отличались непоколебимой волей и мужественным характером. Они не отлынивали, как некоторые, от работы, не таращили поминутно глаз на чернильницу, на которой ничего не написано. Они даже не знали таких постыдных слов, как «я не могу» или «я устал». Они никогда не крутили себе на лбу вихра, вместо того, чтобы усваивать алгебру. Поэтому вот, он поднимал книгу с засунутым в середину ее пальцем, до сих пор они служат нам примером. После обеда обычно матушка говорила Аркадию Ивановичу: «Если сегодня опять 20 градусов, Никита гулять не пойдет». Аркадий Иванович подходил к окну и дышал на стекло в том месте, где снаружи был привинчен градусник. 21,5, Александра Леонтьевна». «Ну вот, я так и знала», — говорила матушка. «Пойди, Никита, займись чем-нибудь». Никита шел к отцу в кабинет, залезал на кожаный диван поближе к печке и раскрывал волшебную книгу Фенимора Купера. В теплом кабинете было так тихо, что в ушах начинался едва слышный звон. Какие необыкновенные истории можно было выдумывать в одиночестве на диване под этот звон. Сквозь замерзшие стекла лился белый свет. Никита читал Купера. Потом, насупившись, подолгу без начала и конца представлял себе зеленые, шумящие под ветром травяными волнами, широкие прерии. Бегих мустангов, ржущих на всем скаку, обернув веселую морду, темные ущелья кордильеров, седой водопад и над ним предводителя гуронов, индейца, убранного перьями с длинным ружьем, неподвижно стоящего на вершине скалы, похожей на сахарную голову. В лесной чащобе, в корнях гигантского дерева, на камне сидит он сам, Никита, подперев кулаком щеку. У ног дымится костер. В чащобе этой так тихо, что слышно, как позванивает в ушах. Никита здесь в поисках Лили, похищенной коварно. Он совершил много подвигов, много раз увозил Лилю на бешеном мустанге, карабкался по ущельям, ловким выстрелом сбивал с сахарной головы предводителя гуронов. И тот каждый раз снова стоял на том же месте. Никита похищал и спасал, и никак не мог окончить спасать и похищать Лилю. Когда Мороз и матушка позволяли высовывать нос из дома, Никита уходил бродить по двору один. Прежние игры с Мишкой-корешонком надоели ему, да и Мишка теперь сидел больше на людской, играл в карты, в носы и в хлюст, когда проигравшего таскали за волосы. Никита подходил к колодцу и вспоминал. Вот отсюда он увидел в окне дома единственный на свете голубой бант. Окно сейчас пусто. А вот у каретника шарок и каток раскопали под снегом дохлую галку. Это была та самая галка. Присев около нее, Лиля говорила: «Как мне жалко, Никита! Посмотрите, мертвая птичка!» Никита отнял галку у собак, отнес за погребицу и закопал в сугробе. Проходя по плотине, Никита вспомнил, как он шел здесь ночью после елки под огромными прозрачными в лунном свете ветлами, и сбоку скользила его тень. Почему тогда он так мало дорожил тем, что с ним случилось? Надо было бы тогда, внимательно закрыв глаза, почувствовать, какое было счастье. А сейчас колючий ветер шумит в мерзлых, черных ветлах, на пруду совсем замело ледяную горку. С нее он и Лиля скатились тогда на салазках. Лиля молчала, зажмурилась, крепко вцепилась в бочки салазок. Все следы замело снегом. Никита уходил по хорошо державшему насту за двор, туда, где с севера намело сугробы вровень с соломенными крышами. Отсюда было видно все ровное белое поле, пустыня, сливающаяся морозной мглой с небом. Тянуло, как дымком, поземкой. Отдувало полу бараньего полушубка. С гребня сугроба порошило снегом. Никита и сам не знал, почему хочется ему стоять и глядеть на эту пустыню. Матушка стала замечать, что Никита ходит скучный, и говорила об этом с Аркадием Ивановичем. Решено было отменить занятия по алгебре, пораньше отсылать Никиту спать и закатить ему, как очень неумно выразился Аркадий Иванович, касторки. Все эти меры были приняты. По наблюдению Аркадия Ивановича, Никита повеселел. Но настоящий целитель пришел через 3 недели. Сильный сырой ветер с юга, закутавший поля, сад и усадьбу серой мглой, с бешено несущимися над самой землей рваными облаками. В воскресенье на людской играли в карты рабочий Василий, Мишка-корешонок, Лекся-подпасок и Артем, огромного роста сутулый мужик с длинным кривым носом. Он был бобыль, безлошадный, весь век в батраках. И все хотел жениться, а девки за него не шли. На днях он стал приглядываться к Дуняше, румяной, красивой девушке, смотревшей за молочным хозяйством. Она целый день летала со скотного двора на погребицу, на кухню, гремела узкими цинковыми ведрами, от нее всегда хорошо пахло парным молоком. И когда шел снег, то казалось, на щеках у нее шипели снежинки. Девушка она была смешливая. Артем, где бы он ни был, вез ли с гумна мекину или чистил овцам ясли, завидев Дуняшу, втыкал вилы и шел к ней, вышагивая на длинных ногах, как верблюд. Подойдя к Дуняше, снимал шапку и кланялся. «Здравствуй, Дуня!» «Здравствуй!» Дуняша ставила ведра, закрывала фартуком рот. «Все насчет молока бегаешь, Дуня?» Тогда Дуняша приседала. Сил не было смешно. Подхватывала ведра и по обледенелой тропке в снегу летела на погребицу, бухала ведра на пол, говорила скороговоркой ключнице Василисе. «Верблюд опять просит, чтоб за него замуж идти. Вот, матушки мои, умру!» И так звонко смеялась, по всему двору было слышно. Никита пришел на людскую. Сегодня варили похлебку из бараньих голов. Хорошо пахло бараниной и печеным хлебом. У дверей, где над шайкой висел глиняный рукомойник с носиком, натопали с улицы сырого снегу. У печи на лавке сидел пахом. Черные волосы его падали на рябой лоб, на сердитые брови. Он подшивал голенище. Осторожно шилом протыкал кожу. Отнеся голову, щурился, нацеливался свиной щетинкой на конце дратвы. Протыкал и, зажав голенище между колен, тянул дратву за два конца. На Никиту он покосился из-под бровей, очень был сердит. Сегодня поругался со стрепухой. Она повесила сушить и прожгла его портянки. У стола сидели игроки в чистых по воскресному делу рубашках с расчесанными маслом волосами. Один Артем был в дырявом армяке и нечесанный. Некому за ним было присмотреть, простирать рубашки. Игроки сильно щелкали липкими, пахучими картами, приговаривая. «Замерил, да под тебя 10! Замерил, да под тебя еще 50! А вот это видел? А ты это видел? Хлюст! Эх, ну, Артем, держись!» «Как так я держись?» — говорил Артем, удивленно глядя в карты. «Неправильно! Ошибка! Подставляй нос!» Артем брал в каждую руку по карте и закрывал ими глаза. Василий, рабочий, тремя картами начинал бить с оттяжкой по Артеминому длинному носу. А остальные игроки глядели, считали носы. Сердито кричали на Артема, чтобы он не ворочался. Никита сел играть и сейчас же проиграл. Ему всыпали 15 носов. В это время пахом, положив голенище и сапожный инструмент под лавку, сказал сурово. «Иные бы уж от обедни вернулись, а эти лба не перекрестили, в карты. Только и глядят, скоромное жрать». «Степанида!» — закричал он, поднимаясь и идя к рукомойнику. «Собирай обедать!» На кухне Степанида стрепуха с испугу уронила крышку с чугуна. Рабочие собрали карты. Василий, повернувшись в угол к бумажной в тараканьих следах иконке, стал креститься. Степанида внесла деревянную чашку с бараньими черепами. От них, застилая отвороченное лицо стрепухи, валил пахучий пар. Рабочие молча и серьезно сели к столу, разобрали ложки. Василий начал резать хлеб длинными ломтями, раздавал каждому по ломтю, потом стукнул по чашке, и началась еда. Вкусна была похлебка из бараньих голов. Пахом к столу не сел, взял только ломоть и пошел опять к печи на лавку. Стрепуха принесла ему горячие картошки и деревянную солоницу. Он ел постное. «Портянки!» — сказал ей пахом, осторожно разламывая дымящуюся картошку и окуная половину ее в соль. «Портянки сожгла! Опять-таки ты баба, вот что!» Никита вышел на двор. День был мглистый, дул мокрый тяжелый ветер. На сером крупчатом, как соль, снегу желтел проступивший навоз. Навозная в лужах, заворачивающая к плотине санная дорога, была выше снега. Бревенчатые стены дворов, потемневшие соломенные крыши, голые деревья, большой деревянный некрашенный дом – все это было серое, черное, четкое. Никита пошел к плотине. Еще издали слышался шум мокрых деревьев. Будто вдалеке шумела вода в шлюзах. Качающиеся вершины ветел были закутаны низколетящими рваными облаками. В облаках среди мотающихся сучьев взлетали, кружились, кричали горловыми тревожными голосами черные птицы. Никита стоял, задрав голову, раскрыв рот. Эти птицы будто взялись из сырого густого ветра, будто их нанесло вместе с тучами и, цепляясь за шумящие ветлы, они кричали о смутном, о страшном, о радостном. У Никиты захватывало дыхание, билось сердце. Это были грачи, прилетевшие с первой весенней бурей на старые места к разоренным гнездам. Началась весна. 3 дня дул мокрый ветер, съедая снега. На буграх оголилась черными бороздами пашня. В воздухе пахло талым снегом, навозом и скотиной. Когда отворяли ворота на скотном дворе, коровы выходили к колодцу, тесня друг друга, стуча рогами и громко мыча. Бык-баян свирепо ревел, нюхая весенний ветер. Едва-едва Мишка, Корешонок и Лекси в 2 кнута загоняли скотину обратно в разбухшие навозом дворы. Отворяли ворота конского загона, лошади выходили сонные, будто пьяные, с потемневшей линявшей шерстью, с отвислыми грязными гривами, с раздутыми животами. Веста жеребилась в клете рядом с конюшней. Бестолку суетясь и крича летали над крышами мокрые галки. На задах, за погребицей, вороны ходили вокруг, обнажившейся из-под снега падали, а деревья все шумели, шумели тяжелым тревожным шумом. Над плотиной, в ветлах, в тучах летали, кричали грачи. У Никиты болела голова все эти дни. Сонный, встревоженный, бродил он по двору, по разбухшим дорогам, уходил на гумно, где от початых ометов мекины пахло хлебной пылью и мышами. Ему было мутно и тревожно. Точно что-то должно произойти страшное, то, чего нельзя понять и простить. Все — земля, животные, скот, птицы — перестали быть понятными ему, близкими, стали чужими, враждебными, зловещими. Что-то должно было случиться. Непонятное, такое грешное, что хоть умри. И все же его, сонного и одурелого от ветра, запаха падали, лошадиных копыт, навоза, рыхлого снега, мучило любопытство, тянуло ко всему этому. Когда он возвращался домой, мокрый, одичавший, пахнущий собакой, матушка глядела на него внимательно, неласково, осуждающе. Он не понимал, за что сердится она, и это еще более подбавляло мути, мучило Никиту. Он ничего плохого не сделал за эти дни, а все-таки было тревожно. Будто он тоже виноват в каком-то ни с того ни с сего начавшемся во всей земле преступлении. Никита шел вдоль омета с подветренной стороны. В этом омете еще остались норы, выкопанные рабочими и девками поздней осенью, когда домолачивали последние скирды пшеницы. В норы и пещеры в глубине омета люди залезали спать на ночь. Никита вспомнил, какие он слышал разговоры там, в темноте теплой пахучей соломы. А мед показался ему страшным. Никита подошел к стоящей невдалеке от гумна в поле плугарской будки, дощатому домику на колесах. Дверца его, мотаясь на одной петле, уныло поскрипывала. Домик был пустынный. Никита взобрался в него по лесенке в 5 жердочек. Внутри было маленькое окошечко в 4 стеклышка. На полу еще лежал снег. Под крышей у стены, на полочке еще с прошлой осени, валялись изгрызанная деревянная ложка, бутылка из-под постного масла и черенок от ножа. Посвистывал ветер над крышей. Никита стоял и думал, что вот он теперь, один-одинешенек, его никто не любит, все на него сердятся. Все на свете мокрое, черное, зловещее. У него застлало глаза, стало горько. Еще бы, один на всем свете, в пустой будке. «Господи!» — проговорил Никита в полголоса, и сразу по спине побежали холодные мурашки. «Дай, Господи, чтобы было опять все хорошо, чтобы мама любила, чтобы я слушался Аркадия Ивановича, чтобы вышло солнце, выросла трава, чтобы не кричали грачи так страшно, чтобы не слышать мне, как ревет бык-баян. Господи, дай, чтобы мне было опять легко!» Никита говорил это, кланяясь и торопливо крестясь. И когда он так помолился, глядя на ложку, бутылку и черенок от ножа, ему на самом деле стало легче. Он постоял еще немного в этом полутемном домике с крошечным окошком и пошел домой. Действительно, домик помог. В прихожей, когда Никита раздевался, проходившая мимо матушка взглянула на него, как всегда в эти дни, внимательно, строгими серыми глазами и вдруг нежно улыбнулась. Провела ладонью Никите по волосам и сказала: «Ну что, набегался? Хочешь чаю?» Ночью, наконец, хлынул дождь, ливень, и так застучало в окно и по железной крыше, что Никита проснулся, сел в кровати и слушал, улыбаясь. Чудесен шум ночного дождя. «Спи, спи, спи!» Торопливо барабанил он по стеклам, и ветер в темноте порывами рвал тополя перед домом. Никита перевернул подушку холодной стороной вверх, лег опять и ворочался под вязаным одеялом, устраиваясь как можно удобнее. «Все будет ужасно, ужасно хорошо», — думал он и проваливался в мягкие теплые облака сна. К утру дождь прошел, но небо еще было в тяжелых сырых тучах, летевших с юга на север. Никита взглянул в окно и ахнул. От снега не осталось и следа. Широкий двор был покрыт синими, рябившими под ветром лужами. Через лужи по измятой бурой траве тянулась навозная, но все еще съеденная дождем дорога. Разбухшие лиловые ветви тополей трепались весело и бойко. С юга между разорванных туч появился и со страшной быстротой летел на усадьбу ослепительный лазурный клочок неба. За чаем матушка была взволнована и все время поглядывала на окна. «Пятый день нет почты», — сказала она Аркадию Ивановичу. «Я ничего не понимаю». «Вот, дождался половодье. Теперь все дороги станут на 2 недели. Такое легкомыслие! Ужасно!» Никита понял, что матушка говорила про отца. Его ждали теперь со дня на день. Аркадий Иванович пошел разговаривать с приказчиком. Нельзя ли послать за почтой верхового? Но почти тотчас же вернулся в столовую и сказал громким, каким-то особенным голосом: «Господа, что делается? Идите слушать! Воды шумят!» Никита распахнул дверь на крыльцо. Весь острый чистый воздух был полон мягким и сильным шумом падающей воды. Это множество снеговых ручьев по всем бороздам, канавам и водомоинам бежало во вражки. Полные до краев овраги гнали вешние воды в реку. Ломая лед, река выходила из берегов, крутила льдины, выдранные с корнем кусты, шла высоко через плотину и падала в омуты. Лазурное пятно, летевшее на усадьбу, разорвало, разогнало все тучи. Синевато-прохладный свет полился с неба. Стали голубыми без дна лужи на дворе, обозначились ручьи, сверкающими зайчиками, и огромные озера на полях, и текущие овраги снопами света отразили солнце. «Боже, какой воздух!» — проговорила матушка, прижимая к груди руки под пуховой шалью. Лицо ее улыбалось, в серых глазах были зеленые искорки. Улыбаясь, матушка становилась краше всех на свете. Никита пошел кругом двора посмотреть, что там делается. Всюду бежали ручьи, уходя местами под серые крупчатые сугробы. Они ухали и садились под ногами. Куда ни сунься, всюду вода. Усадьба как остров. Никите удалось пробраться только до кузницы, стоящей на горке. По уже провядшему склону он сбежал к оврагу. Приминая прошлогоднюю траву, струилась, стекла, снеговая, чистая, пахучая вода. Он зачерпнул ее горстью и напился. Дальше по оврагу еще лежал снег в желтых, в синих пятнах. Вода то прорывала в нем русло, то бежала поверх снега. Это называлось наслуз. Не дай бог попасть с лошадью в эту снеговую кашу. Никита шел по траве вдоль воды. Вот хорошо бы поплыть по этим вешним водам из оврага во враг, мимо просыхающих вялых берегов, плыть через сверкающие озера, рябые от весеннего ветра. На той стороне оврага лежало ровное поле, местами бурое, местами еще снеговое, все сверкающее рябью ручьев. Вдалеке, через поле, медленно скакали 5 верховых на неоседланных лошадях. Передний, оборачиваясь, что-то, видимо, кричал, взмахивая связкой веревок. По пегой лошади Никита признал в нем Артамона Тюрина. Задний держал на плече шест. Верховые проскакали по направлению Хомяковки, деревни, лежащей по ту сторону реки, за оврагами. Это было очень странно. Скачущие без дороги по полой воде мужики. Никита дошел до нижнего пруда, куда по желтому снегу широкой водной пеленой вливался овраг. Вода покрывала весь лед на пруду, ходила коротенькими волнами. Налево шумели ветлы, обмякшие, широкие, огромные. Среди голых их сучьев сидели, качаясь, грачи, измокшие за ночь. На плотине между корявыми стволами появился верховой. Он колотил пятками мухрастую лошаденку, заваливался, взмахивая локтями. Это был Степка Карнаушкин. Он что-то крикнул Никите, проскакивая мимо по лужам. Комья грязного снега, брызги воды полетели из-под копыт. Ясно, что-то случилось. Никита побежал к дому. У черного крыльца стояла, широко поводя раздутыми боками, карнаушкинская лошаденка. Она мотнула Никите мордой. Он вбежал в дом и сейчас же услышал короткий страшный крик матушки. Она появилась в глубине коридора, лицо ее было искажено, глаза побелевшие, раскрытые ужасом. За ней появился Степка. И сбоку, из другой двери, выскочил Аркадий Иванович. Матушка не шла, а летела по коридору. «Скорее, скорее!» — крикнула она, распахивая дверь на кухню. «Степанида, Дуня, бегите в людскую! Василий Никитьевич около Хомяковки тонет!» Самое страшное было то, что около Хомяковки. Свет потемнел в глазах у Никиты. В коридоре вдруг запахло жареным луком. Матушка впоследствии рассказывала, что Никита зажмурился и, как заяц, закричал. Но он не помнил этого крика. Аркадий Иванович схватил его и потащил в классную комнату. «Как тебе не стыдно, Никита? А еще взрослый!» — повторял он, изо всей силы сжимая ему обе руки выше локтя. «Ну что, ну что, ну что? Василий Никитьевич сейчас приедет. Очевидно, просто попал в канаву, вымок. А маму твою, балбес Степка, напугал. Честное даю слово, я ему уши надеру». Все же Никита видел, что у Аркадия Ивановича тряслись губы, а зрачки глаз были как точки. В то же время матушка в одном платке бежала к людской, хотя рабочие все уже знали, и около каретника, суетясь и шумя, закладывали злого сильного жеребца-негра в санки без подрезов, ловили на конском загоне верховых лошадей. Кто тащил с соломенной крыши багор, кто бежал с лопатой со связкой веревок. Дуняша летела из дома, держа в охапке бараний тулуп и доху. Пахом сел бочком в санки, крепко взял вожжи. «Пускай!» — крикнул он ребятам, державшим под усы жеребца. Негр присел в оглоблях, храпнул, рванул и легко понес санки по грязи и лужам. За ним вслед поскакали рабочие, крича и колотя веревками лошадей, сбившихся в кучу. Матушка долго глядела им вслед, опустила голову и медленно пошла к дому. В столовой, откуда было видно поле и за холмом, ветла Хомяковки, матушка села у окна и позвала Никиту. Он прибежал, обхватил ее за шею, прильнул к плечу, к пуховому платку. «Бог даст, Никитушка, нас минует беда», — проговорила матушка тихо и раздельно и надолго прижалась губами к волосам Никиты. Несколько раз в комнате появлялся Аркадий Иванович. Поправлял очки, потирал руки. Несколько раз матушка выходила на крыльцо смотреть, не едут ли, и снова садилась к окну, не отпускала от себя Никиту. Свет дня уже лиловел перед закатом. Оконные стекла внизу, у самой рамы, подернулись тоненькими елочками. К ночи подмораживало. И неожиданно у самого дома зачмокали копыта и появились негр с мыльной мордой, пахом бочком на облучке санок и в санках под ворохом тулупа, дохи и кошмы багровое среди бараньего меха улыбающееся лицо Василия Никитьевича с двумя большими сосульками вместо усов. Матушка вскрикнула, стремительно поднимаясь. Лицо ее задрожало. «Жив!» — крикнула она, и слезы брызнули из ее засиявших глаз. В столовой, в придвинутом круглому столу огромном кожаном кресле, сидел отец, Василий Никитьевич, одетый в мягкий верблюжий халат, обутый в чесанные валенки. Усы и влажная каштановая борода его были расчесаны на стороны. Красное веселое лицо отражалась в самоваре. Самовар же по-особенному, как и все в этот вечер, шумно кипел, щелкая искрами из нижней решетки. Василий Никитьевич щурился от удовольствия. Белые зубы его блестели. Матушка, хотя и была все в том же сером платьице и пуховом платке, но казалась совсем на себя не похожа. Никак не могла удержаться от улыбки. Морщила губы, вздрагивала подбородком. Аркадий Иванович надел новые, для особенных случаев, черепаховые очки. Никита сидел на коленях на стуле и, наваливаясь животом на стол, так и лез отцу в рот. Поминутно вбегала Дуняша, чего-то хватала, приносила, таращилась на барина. Степанида внесла на чугунной сковородке большие лепешки-скороспелки. И они шипели маслом, стоя на столе. Объедение! Кот Василий Васильевич, задрав торчком хвост, так и ходил, так и кружил около кожаного кресла, терся об него и спиной, и боком, и затылком. Урлы-мурлы, неестественно громко мурлыкая. Ёж Ахилка глядел свиной мордой из-под буфета. Иголки у него пригладились со лба на спину. Значит, тоже был доволен. Отец с удовольствием съел горячую лепешку. Ай да, Степанида! Съел, свернув трубочкой, вторую лепешку. Ай да, Степанида! Отхлебнул большой глоток чая со сливками, расправил усы и зажмурил один глаз. «Ну, — сказал он, — теперь слушайте, как я тонул». И он стал рассказывать. «Из Самары выехал я третьего дня. Дело в том, Саша...» Он на минуточку сделался серьезным. «Что мне подвернулась чрезвычайно выгодная покупка. Пристал ко мне Поздюнин. Купи да купи у него каракового жеребца лорда Байрона. Зачем, говорю, мне твой жеребец? Поди, говорит, посмотри только. Увидел я жеребца и влюбился. Красавец, умница, косится на меня лиловым глазом и чуть не говорит: купи. А Поздюнин пристает: купи, купи у него также и сани, и сбрую. Саша, ты не сердишься на меня за эту покупку?» Отец взял руку матушки. «Ну, прости!» Матушка даже глаза закрыла. Разве сегодня она могла сердиться? Хотя бы он купил самого председателя земской управы Поздюнина. «Ну, так вот, велел я отвезти к себе на двор лорда Байрона и думаю, что делать? Не хочется мне лошадь одну оставлять в Самаре. Уложил я в чемодан разные подарки». Отец хитро прищурил один глаз. «На рассвете заложили мне Байрона, и выехал я из Самары один. Вначале еще кое-где был снежок, а потом так развезло дорогу, жеребец мой весь в мыле, с тела начал спадать. Решил я заночевать в Колдыбане у батюшки Воздвиженского. Поп меня угостил такой колбасой, умопомрачение». «Ну, хорошо». Поп мне говорит: «Василий Никитьевич, не доедешь, увидишь, непременно ночью овраги тронутся». А я во что бы то ни стало ехать. Так проспорили мы с попом до полночи. Каков он? Угостил меня наливкой из черной смородины. Честное слово, если привезти такую наливку в Париж, французы с ума сойдут. Но об этом как-нибудь после поговорим. Лег я спать... И тут припустился дождик. Как из ведра, ты представляешь, Саша, какая меня взяла досада? Сидеть в 20 верстах от вас и не знать, когда я к вам попаду. Бог с ним и с попом, и с наливкой.
2: Василий, перебила матушка и строго стала глядеть на него. Я серьезно тебя прошу, больше никогда так не рисковать.
1: Даю тебе честное слово, не задумываясь, ответил Василий Никитьевич. «Так вот, утром дождик перестал, поп пошел к обедне, а я велел заложить Байрона и выехал. Батюшки родимые, одна вода кругом, но жеребцу легче. Едем мы без дороги, по колено в воде, по озерам. Красота, солнце, ветерок. Сани мои плывут, ноги промочены, необыкновенно хорошо. Наконец, вижу издалека наши ветлы». Проехал Хомяковку и начал пробовать, где бы легче перебраться через реку.
2: «Ах, подлец!» — Василий Никитьевич ударил кулаком по ручке кресла. «Покажу я этому Поздюнину, где мосты нужно строить!» «Пришлось мне подняться версты на 3 за Хомяковку, и там переехали речку вброд. Молодец, лорд Байрон!» Так и вымахнул на крутой берег. «Ну, думаю, речку-то мы переехали, а впереди 3 оврага пострашнее, а податься уж некуда. Подъезжаю к оврагу. Представляешь, Саша, вровень с берегами идет вода со снегом, а вражище, сама знаешь, сажени 3 глубины».
1: «Ужас!» — побледнев, проговорила матушка.
2: «Я выпряг жеребца, снял хомут и сиделку, положил их в сани, не догадался снять дохи. Вот это меня и погубило. Влез на Байрона верхом, Господи, благослови!» Жеребец сначала уперся. «Я его огладил!» Он нюхает воду, фыркает, попятился, да и махнул во враг, в наслуз. И ушел по самую шею, бьется и не с места. Я слез с него и тоже ушел, одна голова торчит. Начал я ворочаться в этой каше, не то вплавь, не то ползком. А жеребец увидел, что я ухожу от него, заржал жалобно: «Не покидай!» И стал биться и сигать за мной вслед. Нагнал и передними копытами ударил сзади в раскрытую доху. И потянул меня под воду. Бьюсь изо всей силы, а меня затягивает все глубже, подо мной нет дна. Счастье, что доха была расстегнута. И когда я бился под водой, она слезла с меня. Так она и сейчас там, во враге. Я вынырнул, начал дышать. Лежу в каше растопыркой, как лягушка. И слышу, что-то булькает. Оглянулся. У жеребца полморды под водой, пузыри пускает. Он наступил на повод. Пришлось к нему вернуться. Отстегнул пряжку, сорвал с него узду. Он вздернул морду и глядит на меня, как человек. Так мы барахтались больше должно быть часу в этом наслусе. Чувствую, нет больше сил, застываю. Сердце начало леденеть. В это время, смотрю, жеребец перестал сигать. Его повернуло и понесло. Значит, выбились мы все-таки на чистую воду. В воде легче было плыть, и нас прибило к тому берегу. Байрон вылез на траву первый, я за ним. Взял его за гриву, и мы пошли рядом. Оба качаемся. А впереди еще 2 оврага. Но тут я увидал, скачут мужики.
1: Василий Никитьевич проговорил еще несколько неясных слов и вдруг уронил голову. Лицо его было багровое, зубы мелко и часто постукивали.
2: «Ничего, ничего, это меня разморило от вашего самовара», — сказал он, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. У него начался озноб. Его уложили в постель, и он понес чепуху.
0: На радио «Вера» вы слушали повесть Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты». Читала Елена Степанова. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент из романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы». Читает Владимир Голицын.
1: Ставрогин встал со стула, мигом вскочил и Верховенский, и машинально стал спиной к дверям, как бы загораживая выход. Николай Всеволодович уже сделал жест, чтобы оттолкнуть его от двери и выйти, но вдруг остановился. «Я вам Шатова не уступлю», — сказал он. Петр Степанович вздрогнул, оба глядели друг на друга. «Я вам давеча сказал, для чего вам Шатова кровь нужна», — засверкал глазами Ставрогин. «Вы этой мазью ваши кучки слепить хотите. Но я-то для чего вам теперь понадобился? Вы ко мне пристаете почти что с-за границы. То, чем вы это объясняли, мне до сих пор один только бред. Раз навсегда рассмотрите ближе, ваш ли я человек, и оставьте меня в покое». Не дожидаясь ответа, он пошел вон из дому. Верховенский нагнал Ставрогина у ворот почти в сумасшествии. «Стой! Ни шагу!» — крикнул он, хватая его за локоть. Ставрогин рванул руку, но не вырвал. Бешенство овладело им. Схватив Верховенского за волосы левой рукой, он бросил его изо всей силы обземь и вышел в ворота. Но он не прошел еще 30 шагов, как тот опять нагнал его.
2: «Помиримтесь!»
1: — прошептал он ему судорожным шепотом. Николай Селович вскинул плечами, но не остановился и не обратился.
2: «Слушайте, я вам завтра же приведу Лизавету Николаевну. Хотите? Нет? Что ж вы не отвечаете? Скажите, чего вы хотите? Я сделаю! Слушайте, я вам отдам Шатова. Хотите?»
1: «Стало быть, правда, что вы его убить положили», — вскричал Николай Всеволодович.
2: «Ну зачем? Зачем вам Шатов? Зачем?»
1: Задыхающийся скороговоркой продолжал иступленный, поминутно забегая вперед и хватаясь за локоть Ставрогина, вероятно, и не замечая того.
2: «Слушайте, я вам отдам его, помиримтесь! Ваш счет велик, но помиримтесь!»
1: Ставрогин взглянул на него, наконец, и был поражен. Это был не тот взгляд, не тот голос, как всегда или как сейчас там в комнате. Он видел почти другое лицо. Интонация голоса была не та. Верховенский молил, упрашивал. Это был еще не опомнившийся человек, у которого отнимают или уже отняли самую драгоценную вещь. «Да что с вами?» — вскричал Ставрогин. Тот не ответил, но бежал за ним и глядел на него прежним умоляющим, но в то же время и непреклонным взглядом.
2: «Помиримтесь!» — прошептал он еще раз. «Слушайте, у меня в сапоге, как у Федьки, нож припасен, но я с вами помирюсь!»
3: «Да на что я вам, наконец?» — вскричал в решительном гневе и изумлении Ставрогин. «Тайна, что ли, тут какая? Что я вам за талисман достался?»
2: «Слушайте, мы сделаем смуту!» — бормотал тот быстро и почти как в бреду. «Вы не верите, что мы сделаем смуту? Мы сделаем такую смуту, что все поедет со снов! Кармазинов прав, что не за что ухватиться. Кармазинов очень умен. Всего только 10 таких же кучек по России, и я неуловим!»
1: «Это таких же все дураков», — нехотя вырвалось у Ставрогина.
2: «О, будьте поглупее, Ставрогин, будьте поглупее сами. Знаете, вы вовсе ведь не так и умны, чтобы вам этого желать. Вы боитесь, вы не верите, вас пугают размеры. И почему они дураки? Они не такие дураки. Нынче у всякого ум не свой. Нынче ужасно мало особливых умов. Вергинский — это человек чистейший, чище таких, как мы, в 10 раз. Ну и пусть его, впрочем! Липутин — мошенник, но я у него одну точку знаю. Нет мошенника, у которого бы не было своей точки. Один Лямшин безо всякой точки, зато у меня в руках. Еще несколько таких кучек, и у меня повсеместно паспорты и деньги, хотя бы это одно. И сохранные места. И пусть ищут. Одну кучку вырвут, а на другой сядут. Допустим, смуту. Неужто вы не верите, что нас двоих совершенно достаточно?»
1: «Возьмите Шигалева, меня бросьте в покое».
2: «Шигалев — гениальный человек. Знаете ли, что это гений вроде Фурье? Но смелее Фурье, но сильнее Фурье. Я им займусь. Он выдумал равенство».
1: «С ним лихорадка, и он бредит. С ним что-то случилось очень особенное», — посмотрел на него еще раз Ставрогин. Оба шли, не останавливаясь.
2: «У него хорошо в тетради», — продолжал Верховенский. «У него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны.
1: В крайних случаях клевета и убийство. А главное – равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям. Не надо высших способностей. Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы. Их изгоняют или казнят. Цицерону отрезается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменями. Вот щеголевщина! Рабы должны быть равны. Без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства. Но в стаде должно быть равенство. И вот щеголевщина! Ха-ха-ха! Вам странно? Я за щеголевщина. Ставрогин старался ускорить шаг и добраться поскорее домой. «Если этот человек пьян, то где же он успел напиться?» — приходило ему на ум. «Неужели коньяк?» «Слушайте, Ставрогин, горы сравнять — хорошая мысль, не смешная. Я за Шигалева. Не надо образования, довольно науки. И без науки хватит материалу на 1000 лет, но надо устроиться послушанию. В мире одного только недостает – послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь – вот уже и желание собственности. Мы уморим желание. Мы пустим пьянство, сплетни, донос. Мы пустим неслыханный разврат. Мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство». «Мы научились ремеслу, и мы честные люди, нам не надо ничего другого. Вот недавний ответ английских рабочих. Необходимо лишь необходимое, вот девиз земного шара отсели. Но нужна и судорога. Об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безличность, но раз в 30 лет Шигалев пускает и судорогу. И все вдруг начинают поедать друг друга до известной черты, единственное, чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое. В Шигалевщине не будет желаний. Желание и страдания для нас, а для рабов в Шигалевщине». «Себя вы исключаете?» — сорвалось опять у Ставрогина. «И вас?» «Отстаньте от меня, пьяный человек!» — пробормотал Ставрогин и ускорил шаг. «Ставрогин, вы красавец!» — скричал Петр Степанович почти в упоении. «Знаете ли, что вы красавец? Вас всего дороже то, что вы никогда про это не знаете. О, я вас изучил. Я на вас часто сбоку из угла гляжу. В вас даже есть простодушие и наивность. Знаете ли вы это? Еще есть... Вы, должно быть, страдаете. И страдаете искренно от того простодушия. Я люблю красоту. Я нигилист, но люблю красоту. Разве нигилисты красоту не любят? Они только идолов не любят. Ну, а я люблю идола. Вы мой идол. Вы никого не оскорбляете, и вас все ненавидят. Вы смотрите всем ровней, и вас все боятся. Это хорошо. К вам никто не подойдет вас потрепать по плечу. Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен. Вам ничего не значит пожертвовать жизнью и своею, и чужою. Вы именно таков, какого надо. Мне именно такого надо, как вы. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк». Он вдруг поцеловал у него руку. Холод прошел по спине Ставрогина, он в испуге вырвал свою руку. Они остановились. «Помешанный», — прошептал Ставрогин.
4: «Может, и брежу, может, и брежу.

0: теперь ужасно сильны. Наши не те только, которые режут и жгут, да делают классические выстрелы или кусаются. Такие только мешают. Я без дисциплины ничего не понимаю. Я ведь мошенник, а не социалист. Ха-ха, слушайте, я их всех сосчитал. Учитель, смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и чтобы денег добыть не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтобы испытать ощущения, наши. Присяжные, оправдывающие преступников, сплошь наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают. С другой стороны, послушание школьников и дурачков достигло высшей черты. У наставников раздавлен пузырь с желчью. Везде тщеславие размеров непомерных, аппетит зверский, неслыханный. Знаете ли, сколько мы одними готовыми идейками возьмем? Я поехал, свирепствовал тезис, что преступление есть помешательство. Приезжаю, и уже преступление не помешательство, а именно здравый-то смысл и есть. Почти долг, по крайней мере, благородный протест. Ну как развитому убийце не убить, если ему денег надо? Но это лишь ягодки. Русский бог уже спасовал пред дешевкой. Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты, а на судах 200 розок или тащи ведро. О, дайте взрасти поколению. Жаль только, что некогда ждать, а то пусть бы они еще попьянее стали. Ах, как жаль, что нет пролетариев, но будут, к этому идет.
1: «Жаль тоже, что мы поглупели», — пробормотал Ставрогин и двинулся прежней дорогой.
0: «Слушайте, я сам видел ребенка 6 лет, который вел домой пьяную мать, а та его ругала скверными словами. Вы думаете, я этому рад? Когда в наши руки попадет, мы, пожалуй, вылечим. Если потребуется, мы на 40 лет в пустыню выгоним. Но одно или два поколения разврата теперь необходимо, разврата неслыханного». Подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себелюбивую мразь. Вот чего надо. А тут еще свеженькой кровушки, чтоб попривык. Чего вы смеетесь? Я себе не противоречу, я только филантропам и шигалевщине противоречу, а не себе. Я мошенник, а не социалист. Ха-ха-ха. Жаль только, что времени мало. Я Кармазинову обещал в мае начать, а к Покрову кончить. Скоро? Знаете ли, что я вам скажу, Ставрогин? В русском народе до сих пор не было цинизма, хоть он и ругался скверными словами. Знаете ли, что этот раб крепостной больше себя уважал, чем Кармазинов себя? Его драли, а он своих богов отстоял, а Кармазинов не отстоял.
1: «Ну, Верховенский, я в первый раз слушаю вас и слушаю с изумлением», — промолвил Николай Всеволодович. «Вы, стало быть, и впрямь не социалист, а какой-нибудь политический чистолюбец?
0: Мошенник! Вас заботит, кто я такой? Я вам скажу сейчас, кто я такой. К тому и веду. Недаром же я у вас руку поцеловал. Но надо, чтоб и народ уверовал, что мы знаем, чего хотим, а что те только машут дубины и бьют по своим. Эх, кабы время. Одна беда, времени нет. Мы провозгласим разрушение». Почему? Почему опять-таки эта идейка так обаятельна? Но надо косточки поразмять. Мы пустим пожары, мы пустим легенды. Тут каждая шелудивая кучка пригодится. Я вам в этих же самых кучках таких охотников отыщу, что на всякий выстрел пойдут, да еще и за честь благодарны останутся. Нос и начнется смута. Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал. Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам. Ну-с, тут-то мы и пустим. Кого?
1: Кого?
0: Ивана Царевича.
1: Кого?
0: Ивана Царевича! Вас!
2: Ставрогин подумал с минуту.
1: Самозванца? Вдруг спросил он в глубоком удивлении, смотря на исступленного. Так вот, наконец, ваш план.
0: Мы скажем, что он скрывается, тихо каким-то любовным шепотом проговорил Верховенский, в самом деле как будто пьяный. Знаете ли вы, что значит это слово «он скрывается»? Но он явится.

0: Мы пустим легенду получше, чем у Скопцов. Он есть, но никто не видал его. О, какую легенду можно пустить! А главное, новая сила идет! А ее-то и надо! По ней-то и плачут! Ну что в социализме? Старые силы разрушил, а новых не внес! А тут сила, да еще какая! Неслыханная! Нам ведь только на раз рычаг, чтобы землю поднять! Все подымется!
1: Так это вы серьезно? На меня рассчитывали? Усмехнулся злобно Ставрогин.
0: «Чего вы смеетесь? И так злобно! Не пугайте меня! Я теперь как ребенок. Меня можно до смерти испугать одной вот такой улыбкой. Слушайте, я вас никому не покажу. Никому! Так надо! Он есть, но никто не видал его. Он скрывается. А знаете, что можно даже и показать? Из 100 000 одному, например. И пойдет по всей земле. Видели? Видели?» И Ивана Филипповича, бога Саваофа, видели, как он в колеснице на небо вознесся пред людьми. Собственными глазами видели. А вы не Иван Филиппович. Вы красавец. Гордый, как бог. Ничего для себя не ищущий. С ореолом жертвы, скрывающийся. Главное, легенду. Вы их победите. Взгляните и победите. Новую правду несет и скрывается. А тут мы 2-3 соломоновских приговора пустим. Кучки-то, пятерки-то, газет не надо. Если из 10 000 одну только просьбу удовлетворить, то все пойдут с просьбами. В каждой волости каждый мужик будет знать, что есть, дескать, где-то такое дупло, куда просьбы опускать указано. И застонет стоном земля. Новый правый закон идет. И взволнуется море, и рухнет балаган. И тогда подумаем, как бы поставить строение каменное в первый раз. Строить мы будем. Мы, одни мы.
1: Неистовство, проговорил Ставрогин.
0: Почему? Почему вы не хотите? Боитесь? Ведь я потому и схватился за вас, что вы ничего не боитесь. Неразумно, что ли? Да ведь я пока еще Колумб без Америки. Разве Колумб без Америки разумен?
1: Ставрогин молчал.
2: На радио «Вера» вы слушали фрагмент из романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы». Читал Владимир Голицын.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Вот еще немного. Еще немного, и путь мой окончится. Еще немного поддержи меня, Господи, победитель смерти, на пути, возводящем к Тебе. Ибо чем больше приближаюсь я к Тебе, тем сильнее люди тянут меня вниз, в свою бездну. Чем больше наполняется бездна, тем тверже надежды их, что они одолеют Тебя. Воистину, чем полнее бездна, тем Ты дальше от нее. Как глупы слуги древа познания! Не Тобой меряют они силу свою, а количеством своим. Закон правды не Твоим именем освящают, но числом своим судят о нем. Путь большинства для них есть путь истины и справедливости. Древо познания превратилось в древо преступлений, глупости и леденящей тьмы. Мудрые мира сего познали все, кроме одного, что они — слуги сатаны. Настанет день последний, наступит и ликование для сатаны жатвы обильной, а колосья-то все пусты. Но по глупости своей сатана меряет числом, а не полнотой. Один Твой колос, Господи, победитель смерти, стоит всей жатвы сатаниной, ибо Ты не числом меряешь, а полнотой хлеба жизни. Тщетны увещевания мои безбожникам, обратитесь к древу жизни и познаете больше, чем хотите познать. Из древа познания сатана строит вам лестницу в ад. От безбожников слышу издевки. Хочешь ты с помощью древа жизни обратить нас к своему Богу, которого мы никогда не видели? Воистину, никогда вам не увидеть Его. Свет Господень, от которого серафимы затеняют очи свои, навсегда испепелит зеницы ваши. Среди всех, в прахе земном живущих, горстка малая тех, что в Бога верит. О горы, о озера, разделите радость мою о том, что и я иду среди этих редких, тихих, самых презренных. Еще немного, братья, и закончится путь наш. Еще немного поддержи нас, Господи, победитель смерти.

0: Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Юлия Меньшова.
1: Метаморфоза. Странно. Какое-то время мы живем, не замечая течения жизни. А потом вдруг замечаем, что люди, так хорошо знакомые нам с детства, будто устали, сутулились, поблекли, состарились. Были в каком-то однообразном взрослом состоянии и вдруг состарились. Они уже на рубеже. Самая малость отделяет их от вечности. И значит, очередь за тобой. Но я-то совсем другое. Со мной все будет иначе. Иначе. А годы бегут, а лицо сверстника уже похоже на лица твоих родителей. А тебе уже столько лет, сколько было твоей маме, когда она стала бабушкой. Но ты стараешься не смотреть в зеркало и продолжаешь жить той единственной жизнью, что ощущаешь с самого детства. Такой же задорной девчонкой, у которой все впереди.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний фрейлины Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. 1919 год. Петроград. Постучав у двери, спросила, как и каждый раз, я ушла из тюрьмы. Примите ли меня? Входите, здесь еще две скрываются, ответила мне ласково моя знакомая, скромная, бедная женщина. Рискуя ежеминутно жизнью, зная, что никогда и ничем я не смогу отблагодарить ее, она служила нам всем своим скромным имением, мне и двум женщинам, врачам, только чтобы спасти нас. Вот какие есть русские люди. Я оставалась у нее 10 дней. Другая прекрасная душа, которая служила в советской столовой, не только ежедневно приносила мне обед и ужин, но отдала все свое жалование, которое получила за службу, несмотря на то, что у нее было трое детей, и она работала, чтобы пропитать их. Так я жила одним днем. Как загнанный зверь, я пряталась то в одном темном углу, то в другом. Господь через добрых людей не оставлял меня. Сколько я видела добра и участия от окружающих, и я ничем не могла их отблагодарить. Но я верю, что за меня их отблагодарит Бог своими неизреченными и богатыми милостями.
0: Голос.

0: Радио «Вера».
1: Гроза прошла, а вместе с ней печаль. И сладко на душе. Гляжу я смело вдаль, и вновь зовет к себе отчизна дорогая, отчизна бедная, несчастная, святая. Готов забыть я все: страдания, горе, слезы и страсти гадкие, любовь и дружбу, грезы и самого себя. Себя ли? Да, себя. О, Русь страдалица святая, для тебя.

0: Вера. Светлое радио. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
1: Шла пасхальная неделя 1894 года. В Вознесенском храме города Вологды закончилась литургия, и священник Александр Баданин с крестом в руках стоял у солии, возвышение перед входом в алтарь. Прихожане по очереди подходили и прикладывались ко кресту. Вдруг в конце очереди возникло какое-то оживление. Люди стали оборачиваться, пытаясь понять, чем оно вызвано, и вскоре заметили, что среди других ко кресту хотела подойти бедно одетая женщина. Ее лицо было обезображено оспой. Люди старались попасть ко кресту прежде несчастной. Это увидел отец Александр. Священник сразу понял, в чем дело. Слегка нахмурившись, он попросил прихожан расступиться и пропустить женщину вперед. Когда та подошла, отец Александр протянул ей крест, а после, поздравив с праздником, похристосовался с нею благочестивым троекратным поцелуем. От такой нежданной радости несчастная расплакалась. Прихожане притихли. Они получили мудрый урок человеколюбия. Многие из них, раскаявшись в своем малодушии, последовали примеру отца Александра. Господь заповедал нам любовь к ближнему, потому что и сам Он не гнушается нами, даже когда души наши смердят от грехов и страстей, говорил священник Александр Баданин, прославленной Вологодской епархией в лике святых.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: Когда в нашей жизни случаются житейские невзгоды, мы сетуем на Бога. Иногда даже ропщим, говорим: «Господи, где же ты был? Почему ты попустил произойти такой несправедливости?» А уж если неприятности преследуют нас одна за другой, мы говорим: «Черная полоса!» И редко задумываемся о собственной ответственности за нашу жизнь. Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского. Вы говорите: «Где Господь?» На обочине жизни вашей. Оттого и жизнь ваша уродлива. Будь Господь в центре ее, где быть Ему и надлежит, и жизнь ваша выпрямилась бы, и видели бы Господа, и не страдали бы в поисках Его, вопрошая: «Где Господь?»
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги митрополита Сурожского Антония Блума «Ступени». В 20-х годах был съезд русского студенческого христианского движения. На этом съезде присутствовал один замечательный священник, отец Александр Ельчининов. К нему пришел на исповедь офицер и сказал: «Я могу вам выложить всю неправду моей жизни, но я ее только головой сознаю. Мое сердце остается совершенно нетронутым. Мне все равно. Головой я понимаю, что это все зло, а душой никак не отзываюсь. Ни болью, ни стыдом». И отец Александр сказал потрясающую вещь: «Не исповедуйтесь мне. Это будет совершенно напрасное дело. Завтра, перед тем, как я буду служить литургию, вы выйдете к царским вратам. И когда все соберутся, вы скажите то, что вы только что сказали мне, и исповедуйтесь перед всем собравшимся съездом». Офицер на это согласился, потому что он чувствовал себя мертвецом. Он чувствовал, что в нем жизни нет, что у него только память и голова, а сердце мертвое, и жизнь в нем погасла. И все же он вышел от священника с чувством ужаса. Офицер думал, что начни он сейчас говорить, и весь съезд от него отвернется. Все с ужасом посмотрят на него и подумают: «Мы считали его порядочным человеком, а какой он негодяй! Он не только негодяй, но и мертвец перед Богом». Но он пересилил свой страх и ужас, встал и начал говорить. И случилось для него совсем неожиданное. В момент, когда он сказал, зачем он встал перед царскими вратами, весь съезд обратился к нему с сострадательной любовью. Он почувствовал, что все ему открылись, что все открыли объятия своего сердца, что все с ужасом думают о том, как ему больно, как ему страшно. Он разрыдался и в слезах произнес свою исповедь, и для него началась новая жизнь.

0: имена милосердия.
1: О страшном пожаре в далеком уральском городе Троицке жители Суздаля узнали из газет. Несколько дней горожане обсуждали эту печальную новость, сочувствовали бедным погорельцам и жалели, что не могут им помочь, ведь Троицк был так далеко. Но уже через несколько дней те же газеты пестрели заголовками. Пострадавшие от пожара в Троицке сердечно благодарят суздальских купцов за добрую и щедрую помощь. Покупая свежий номер, горожане не сомневались. Так скоро и деятельно откликнуться на столь далекую от здешних мест беду в их городе могли только жинкины. Для этих известных и богатых суздальских купцов любой, кто нуждался в помощи, становился ближним, даже если жил за 1000 верст. Жинкины вообще часто попадали в газеты не потому, что искали славы или известности, а потому, что совершали поступки, вызывающие уважение окружающих. Стремление помогать страждущим передавалось в этой купеческой семье из поколения в поколение. Даже в самые сложные для торговли годы, едва ли не на грани разорения, жинкины все равно находили возможность пожертвовать хоть несколько рублей в помощь тем, кому жить на этом свете было еще тяжелее. Один из наиболее известных представителей фамилии, Василий Алексеевич Жинкин, успешно торговал пушниной, кожей и пряжей. Был он человеком богобоязненным и пользовался большим уважением горожан. Но главной причиной такого уважения был отнюдь не капитал купца. Василий Алексеевич славился добрым и сострадательным сердцем, всегда готовым откликнуться на чужую беду. Львиную долю своих доходов он тратил на благотворительность, помогал арестантам, оказывал поддержку городской пожарной части, жертвовал на устройство училищ и гимназий. Василий Жинкин опекал Суздальскую земскую больницу. Находясь на официальной должности ее попечителя, Василий Алексеевич подходил к делу не с бюрократическим пафосом, а с открытой душой и состраданием. 150 рублей серебром, которые он ежегодно жертвовал на содержание больных, далеко не исчерпывали всей его помощи. Помимо забот о больнице, Василий Алексеевич жертвовал большие суммы на нужды городских храмов и помощь бедным. В 1872 году он безвозмездно передал Суздальской Ильинской церкви в вечное пользование большой участок земли. «Напоминовение моих родителей и родственников», – написал Василий Алексеевич в дарственной. Примерно в это же время он открыл банковский счет на 1000 рублей, чтобы суздальские власти могли раздавать проценты с этого капитала бедным жителям города на праздники Святой Пасхи и Успения Божьей Матери. Сын Василия Алексеевича, Николай Васильевич, в делах милосердия стал верным преемником своего отца. Он оказывал большую поддержку Васильевскому монастырю. На протяжении 9 лет был старостой Ильинской церкви и членом общества вспомоществования нуждающимся воспитанникам Суздальского духовного училища. «Каждый, кому нужна помощь, твой ближний. Если бы жинкины были дворянами, этот девиз они могли бы поместить на родовом гербе. Но они были простыми купцами, выходцами из бедных крестьян. И свое жизненное кредо не выставляли на показ, а скромно прятали в сострадательных и отзывчивых сердцах».
0: Имена милосердия.

0: В эфире радио «Вера».
1: Край ты мой, родимый край, конский бег на воле, в небе крик орлиных стай, волчий голос в поле. Гой ты, родина моя, гой ты, бор дремучий, свист полночный соловья, ветер, степь да тучи. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

богослужебные песнопения православного храма.

0: говорит, в начале было слово, то есть логос. Это таинственное указание на то, что до начала существования нашего мира и даже до начала времени Господь уже существовал и являлся Троицей – Отцом, Сыном и Духом Святым. Сын Божий, Логос, принял человеческую природу и принес себя в жертву, чтобы дать нам возможность войти в Царство Небесное. Именно такой глубокий богословский смысл Церковь вкладывает в богослужебные песнопения. Об одном из них, названном по первым словам «собезначальное слово Отцу и Духове», рассказывает священник Антоний Борисов.
1: Смысл песнопения «собезначальное слово Отцу и Духове» может показаться сложным для понимания. Да и действительно, для его восприятия нужна богословская подготовка, хорошее знание церковного вероучения. В наше время у многих прихожан оно, это знание, к сожалению, отсутствует. А вот в древности все обстояло иначе. Один церковный историк пишет, что в Византии богословские вопросы обсуждались даже на рынках и в банях. Поэтому насыщенный смыслом текст песнопения «Собезначальное слово Отцу и Духове» православные византийцы понимали без затруднений. Нам же лучше его внимательно разобрать. «Собезначальное слово Отцу и Духове от Девы, родшейся на спасение наше, воспоим верней и поклонимся, яко благоволи плотью взыти на крест и смерть претерпети и воскресите умершее славным воскресением своим». В переводе на русский язык текст песнопения звучит следующим образом. «Слово безначальное, подобное Отцу и Духу, от Девы, родившейся для спасения нашего, воспоем верный и поклонимся Ему, ибо благоволил Он плотью взойти на крест и смерть претерпеть и воскресить умерших славным воскресением своим». Прозвучавший текст сообщает нам одну из наиболее важных деталей православного вероучения. Сын Божий, Бог Слова, пожелал принять человеческую природу и прийти в наш мир. Он без сопротивления принял печальную участь и был распят на кресте. Но его смерть принесла людям великую милость. Христос воскрес, открыв людям врата рая.
0: Тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» был составлен в эпоху, когда некоторые мыслители стали распространять идею о том, что Христос был просто человеком, что Он не был Богом. Они не верили в чудо Рождества, а также в чудо воскресения Спасителя. Церковь не могла мириться с подобным лжеучением, которое упраздняло подвиг Христа. Потому и был написан тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове», в котором прямо говорится, кем является Христос и почему Церковь его почитает. А теперь давайте послушаем тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии и нестяжании. Жил один старец, отличавшийся нестяжаниями, крайней бедностью, но при этом он всем подавал милостыню. Однажды подошел к его келье бедняк,

так прося подаяния. Старец ничего не имел, кроме хлеба, и тут же с радостью протянул его нищему. «Не нужно мне хлеба. Дай мне одежду», — сказал нищий. Желая услужить бедняку, старец взял его за руку и привел в свою келью, чтобы он сам выбрал все, что найдет. Нищий ничего не нашел в келье. Убедившись, что у пустынника не было другого платья, кроме той ветхой одежды, которую он носил на себе. Глубоко тронутый добротой старца, нищий развязал свой мешок, вынул из него все, что имел, сложил посередине кельи и сказал: «Возьми это себе, добрая душа, а я все, что мне нужно, добуду где-нибудь в другом месте».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера,
7: надежда,
4: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Билли Новик.
1: Теплое совершенство мира. На лето меня, городского хилого пацана, отец отвозил в сибирскую деревню. По утрам бабушка брала меня за руку, и мы отправлялись в курятник. Я держал маленькую плетеную корзинку, куда складывали яйца. То утро выдалось пасмурным, из-за сопки надвигалась темная туча. Я засыпал на ходу, но и поход в стайку, где сбоку притулился птичий дом, пропускать не хотел. Бабушка достала из гнезда яйцо и почему-то не положила его в корзинку, а опустила в мои ладони, сомкнутые ковшиком. Я вышел во двор. Сквозь узкую щель набрякших дождем туч пробилось солнце. У меня в руках лежало теплое совершенство мира. Тогда я не мог так сказать, но чувствовал сердцем.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «Промысел Божий в моей жизни». В 1903 году совершилось прославление преподобного Серафима и открытие его мощей. Мне уже года два спустя захотелось поклониться угоднику, и я отправился в Саров. А оттуда, накупив монастырских подарочков, приехал в Московскую духовную академию к началу учебного года. Моему товарищу Колечке я привез небольшую иконочку преподобного. А он давно чтил саровского чудотворца. Получив от меня приятный подарок, он, как сам рассказывал мне потом, решил обратиться к преподобному с просьбой покончить мучивший его вопрос о монашестве. «И вот», — передавал он, — «положил я твою иконочку перед собою и сказал угоднику вслух: «Батюшка, преподобный Серафим, великий Божий чудотворец, ты сам при жизни говорил: когда меня не станет, ходите ко мне на гробик. Все, что не есть у вас на душе, все, о чем не скорбели бы, что не случилось бы с вами, придите ко мне как к живому и расскажите. И услышу я вас, и скорбь ваша пройдет. Как с живым со мною говорите, и всегда я для вас жив буду. Батюшка дорогой, скажи мне, есть ли воля Божия идти мне в монахи или нет? Вот я положу тебе три поклончика как живому и открою твое житие, и там, где упадет мой взор, пусть будет мне ответом». После этого он положил три земных поклона преподобному Серафиму, взял житие, открыл приблизительно к середине и с левой стороны сразу начал читать. В 1830 году один послушник Глинской пустыни, чрезвычайно колебавшийся в вопросе о своем призвании, нарочно прибыл в Саров, чтобы спросить совета у отца Серафима. Упав в ноги преподобному, он молил его разрешить мучивший его вопрос: есть ли воля Божия поступить ему и брату его Николаю в монастырь? Святой старец ответил послушнику: «Сам спасайся и брата своего спасай». Можно представить себе и радость, и благодарность, и умиление, которые охватили душу Колечки. Преподобный сотворил явное чудо. Святой Серафим ответил прямо и даже на совершенно тот же вопрос о воле Божией. Так преподобный благословил Колечку идти в монахи. Голоса

0: Радио «Вера».
1: Не верю, Господи, чтоб Ты меня забыл. Не верю, Господи, чтоб Ты меня отринул. Я Твой талант в душе лукаво не зарыл, и хищный тать его из недр моих не вынул. Нет, в лоне у Тебя, художника-творца, почиет красота и ныне, и от века. И Ты простишь грехи раба и человека за песни красоте свободного певца.

0: Вера. Часть речи.
1: Николай Костомаров. Отрывок из книги «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». Греки, сообразивши, что против Никона вооружены сильные мира сего, не только одобрили приговор русских духовных, но еще нашли в подтверждение справедливости этого приговора какое-то сомнительного свойства объяснения правил номоканона.
2: Номоканон в буквальном переводе с греческого «закона-правила». Изначально в Византии так назывались сборники церковных правил и императорских указов, касающихся церкви. Первые номоканоны были составлены в VI-VII веках. В конце XIII века греческий номоканон был переработан для русской православной церкви и получил название «кормчая книга». Номоканон содержит правила святых апостолов, вселенских и поместных соборов, а также творения святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста, Иоанна Постника и некоторых других святых.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: Каждый новый день нужно начинать с молитвы к Господу и с чтения Евангелия. Если мы будем так поступать, покажем Богу, что Он для нас важнее всего в этой жизни. Светлые слова молитвы осветят наш день. Всецело предавая себя в руки Господа, мы всегда будем пребывать в Его любви. И в течение дня гоните от себя злые помыслы. Говорите только о добром и хорошем. Хочу поделиться с вами духовным наставлением преподобного Порфирия Ковсоколевита. «Не говорите о мраке, а говорите о свете, и не обсуждайте неприятных вещей дома. Чем больше ты их обсуждаешь, тем больше их умножаешь. Чем больше говоришь о них, тем больше они увеличиваются. Говорите о свете, о хорошем. Вложите добрые помыслы в ум свой. Как говорил старец Паисий, мрак не изгоняется мраком. Солнце восходит, и мрак исчезает сам по себе».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: радио. Москва, 109 FM. Имена, имена милосердия.
1: «Не все то золото, что блестит», – гласит старинная народная поговорка. Потомственный енисейский золотопромышленник Александр Алексеевич Баландин знал об этом не понаслышке. Наследник огромных капиталов своего отца и деда, богатейших людей Сибири, он закончил физико-математический факультет Петербургского университета по специальности геохимия, защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата естественных наук. Выбор образования был, разумеется, не случайным. Следуя семейной традиции, Александр стал заниматься добычей и производством золота, и полученные знания позволили ему вывести фамильный бизнес на принципиально новый современный уровень. Многие коллеги Баландина до сих пор определяли потенциальное месторождение драгоценного металла по старинке, характерному блеску почвы. Но Александр знал, сверкающий камешек может оказаться обычной слюдой, а скромный на вид серый комочек глины способен таить в себе чистое золото. На такое вот скрытое золото, неброское, не стремящееся попасться на глаза и ослепить своим блеском, и все-таки самое, что ни на есть настоящее, была похожа и жизнь Александра Баландина. В Енисейске середины XIX века его знали не только как богатого и успешного предпринимателя, но и как человека, чуткого к судьбам тех, кто живет в нужде, кому необходима помощь и сострадание. В историю города он вошел как выдающийся благотворитель. Очень многое Александр Алексеевич сделал для развития в родном Енисейске науки и образования. Он долгое время был председателем городского общества попечения начальных школ. На этом посту Баландин не только занимался организацией и контролем учебного процесса, но и оказывал финансовую поддержку. Обществу он подарил каменный дом и учредил из собственных средств стипендию для наиболее способных школьников. Александр Алексеевич участвовал в открытии Енисейской женской семиклассной гимназии. Причем он не только пожертвовал крупную сумму на ее содержание, но и вместе со своей супругой Верой Арсеньевной преподавал в ней на общественных началах. Вера Арсеньевна – женщина с высшим образованием, окончившая во Франции знаменитые пастеровские курсы, помогала мужу в открытии бесплатных школ и за пределами Енисейска, в городах Минусинске и Черногорске. Супруги Баландины не жалели средств на просвещение. Они пожертвовали 50 тысяч рублей на строительство бесплатной народной читальни, открыли публичную библиотеку с книжным фондом в 5 тысяч томов. Александр Алексеевич никогда не отворачивался от чужой нужды. Он входил в правление городского общества помощи бедным, активно участвовал в строительстве ночлежного дома в Енисейске. Благодаря его стараниям и щедрым денежным пожертвованиям в Енисейской губернии открылась первая столовая для неимущих. Александр Баландин был глубоко верующим человеком. Он не оставлял городские храмы без своего попечения и несколько лет был старостой града Енисейской Богоявленской церкви. Современники вспоминали об Александре Баландине как о честнейшем, добром, отзывчивом и очень скромном человеке, не любившем ничего показного. Самое богатое месторождение чистейшего золота скрывалось не на его рудниках и приисках, а в глубине отзывчивого и сострадательного сердца этого удивительного человека.
0: Имена, имена милосердия.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний митрополита Евлогия Георгиевского. 1882 год. Лето по окончании семинарии я провел, как всегда, в родной семье. В течение ближайших летних месяцев мне предстояло решить свою дальнейшую судьбу. Мать моя академическим планам моим не сочувствовала. Я не знал, что мне делать, и решил съездить в Оптину пустынь, посоветоваться со старцем Амвросием. К отцу Амвросию приходили за духовной помощью люди всех классов, профессий и состояний. Он нес в своем роде подвиг народнический. Знал народ и умел с ним беседовать. Невысокими поучениями, не прописями отвлеченной морали назидал и ободрял он людей. Меткая загадка, притча, которая оставалась в памяти темой для размышления, шутка. Вот были средства его воздействия на души. Выйдет, бывало, в белом подряснике с кожаным пояском, в шапочке, мягкой камелавочке, все бросаются к нему. Тут и барыни, и монахи, и бабы. Подчас бабам приходилось стоять позади, где же им в первые ряды пробиться. А старец, бывало, прямо в толпу и к ним, сквозь тесноту палочкой дорогу себе прокладывает. Поговорит, пошутит. Смотришь, все оживятся, повеселеют. Всегда был веселый, всегда с улыбкой. Мне все это очень нравилось. Я поведал старцу мое желание послужить народу, а также и мое сомнение, на правильный ли я путь вступаю, порываясь в академию. «Да, хорошо служить народу», — сказал отец Амвросий. Но вот была купчиха. Сын стремился учиться в высшем учебном заведении, а мать удерживала. «Обучайся, мол, у отца торговли, ему помогать будешь, привыкнешь, в дело войдешь». «Что же?» Захерел он в торговле, затосковал и помер от чахотки. Старец ничего больше не добавил, но смысл слов я понял и сказал матери, что ехать в академию мне надо.
1: Голоса

0: знает, и боль, что скворчонком стучала в виски, стихает.
1: Радио «Вера».

0: Светлое радио.
1: Люблю, о ночь, я погружаться взором в безоблачность небесной глубины. Какая чистота, как с вышины ласкаешь ты лазоревым убором. О нежная, прозрачно-голубая, гляжу с тебя очей не отрывая, лицом к лицу пред тайною твоей. Дай от тебя, о ночь, мне научиться средь дольней тьмы душою становиться, как ты сама, все чище и светлей. Константин Романов.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Несколько дней на оленях по тундре. Столько приходится ехать иеромонаху Тихону Воробьеву, руководителю миссионерского отдела Якутской епархии, чтобы навестить отдаленные села Якутии. Из-за труднодоступности и плохих погодных условий такая поездка может растянуться на недели. И первое, о чем просят общины отца Тихона при встрече – помолиться об их оленях. Связь человека и животного для оленеводов – одна из главных. Поэтому во время миссионерских поездок представители Якутской епархии привозят им вакцины для животных. Уберечь стадо от инфекционных заболеваний – важная мера для кочевников. Оленей они используют как транспорт. Из шкур животных шьют одежду, а мясо употребляют в пищу. Помимо вакцин, отец Тихон привозит оленеводам продукты, одежду, лекарства и другие необходимые вещи. За прошедший год миссионерский отдел Якутской епархии подружился со многими стойбищами, то есть стоянками кочевников. Местные жители увидели, что церковь готова разделять их заботы. Они понимают, что главная поддержка, которую мы можем дать, все-таки духовная. Но люди должны видеть, что ты приехал не просто поддержать словами, а готов помочь делом, говорит помощница отца Тихона, монахиня Елизавета Синчукова. Из-за отдаленности вопрос снабжения для местных народов – один из ключевых. Сейчас социальному и миссионерскому отделу Якутской епархии нужны средства, чтобы купить 80 флаконов вакцины для оленей, запас круп и консервов на 50 человек, а также теплую одежду для детей и технические средства для кочевого образа жизни. Отвести гуманитарную помощь необходимо уже в июле, чтобы не попасть в паводки. Помочь собрать посылку доброты и внести лепту в ее доставку вы можете на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: все.
1: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
2: Матерь Божья, прими мя в славу Твою, ибо слава мирская, когда померкнет, не возгорится вновь. Корона, которой венчают люди, всегда терновый венец для мудрого и шутовской колпак для безумца. Пока золото сокрыто в земле, все жаждут и ищут его. Когда же увенчает главу человеческую, мрак зависти и злобы помрачает блеск его. Сделай меня золотом, сокрытым в сокровеннейшей ризнице Твоей, чтобы никто, кроме Тебя, не знал обо мне. Ибо пока Ты знаешь меня, я познан, пока знают обо мне лишь люди, имя мне сомнение. Сокрой меня от злых очей мира, ибо бледнею от них. Храни меня как тайну, о которой зависть догадаться не может. Будь мудрее меня и никому не открывай меня. Ты была моей тайной, драгоценной, и открыл я тебя миру, и мир надругался надо мной. Ибо зависть, когда не может овладеть, лишь на поругание способна. Друзья мои, что дает вам слава человеческая, кроме пьянства, которое с песни начинается, окончается падением в грязь? Друзья мои, уста, поющие вам хвалу, знают и другую песню, которую услышите вы позже. Бегите, славы, напоминающей башню, построенную на спине кита, чтобы не смеялись над вами с берега и друзья, и враги. Бегите, единодушной славы человеческой, она бесславна, ибо равнодушна. Если слава ваша награда от людей, значит, вы наемники, получившие плату свою, и день завтрашний может изгнать вас с нивы. Поистине, новый день не признает договора вашего с днем минувшим. Каждый возделывает новую ниву и собирает новый урожай. Если слава ваша – плод мышцы вашей, дни ваши будут гнев, а ночи – страх. Если слава ваша – плод мудрости вашей, выхолостит слава мудрость и оставит без движения. Если себе славу присвоите, будете наказаны небом за ложь и воровство. Пойдите со славою своею на кладбище и посмотрите, станут ли мертвецы прославлять вас. В самом деле, давно бродите вы по кладбищу и от гробов движущихся славу принимаете. Кто будет прославлять вас, когда движущиеся гробы станут неподвижными? Опечалитесь вы в ином мире, услышав истинное мнение о вас от тех, кто на земле пел вам славу. Матерь Божия, сокрой меня глубоко от очей человеческих и от языков злых, туда, куда только Твое око проникает и только Твое слово слышится. Молюсь Тебе, красота неувядающая.

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Борис Корчевников.
1: Вот если бы я был Богом. Вот если бы я был Богом, я бы не удержался и провел рукой по верхушке леса. Это совсем не больно, как по метелкам полыни. Так ведешь по ним долго, медленно. А если вдруг что-нибудь упало, там труба или вышка, я бы поднял и поставил на место обязательно. Или, допустим, летит самолетик, а я бы его взял так тихонько под крылышки и, опа, перенес бы его вмиг куда нужно. Вот бы все обалдели. Конечно, я бы всем помогал, чем мог. Все-таки для всех людей я бы, пожалуй, Богом не потянул, а вот для своих, для друзей, для тех, кого знаю и помню, другое дело. Я бы собрал их всех вместе и сказал: «Знаете, как я люблю вас всех, дорогие мои?» И дочке бы сказал: «Ты не обижайся уж так на папку своего. Он, знаешь, все время о тебе думает. Ты бы приехала к нему».

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок Схиигумени Марии Дахтаровой. Годы странничества. 1920 год. Из Сербии в Бессарабию. Однажды, пройдя 15 километров, решила отдохнуть. Полдень. От ближайшего села 6 километров. Кругом никого. Сняла с себя ношу и села под дерево. Вдруг какой-то страшный, огромный, черный человек напал на меня сзади, схватил за горло и кулаком заткнул мне рот, чтобы я не кричала. Все произошло мгновенно, мне было ясно. Злой умысел. Всем сердцем и насколько можно было, сдавленным голосом проговорила 3 раза: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешную». Свершилось чудо. Страшного человека отбросило от меня, как мяч, на 3 сажени, и он в ужасе убежал. В неизреченной благодарности я опустилась на колени и увидела столб от земли до неба, как свет сияющего серебра. Слезы полились рекой, я ощущала несказанную, незабываемую благодарность. Не могла оторваться от молитвы, насколько объяла меня милость Господня. Близился конец моему странствованию. Впереди была Бессарабия.
0: Голоса

0: тех, кто хочет верить.
1: Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив, и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлую душою благословляет скротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод, уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто, помня цель заветную, безропотной стопой и весело, и радостно идет своей стезей.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: Раннехристианский писатель и апологет Тертуллиан считал философию источником всех ересей. Но такое отношение к философии не уберегло его самого от заблуждений. И в конце жизни он основал свое еретическое учение, отличающееся крайним ригоризмом. Однако в ранних трудах Тертуллиана мы можем найти пользу для души. Хочу поделиться с вами его рассуждениями о жадности. «Дух Господень через апостола возвестил, что жадность есть корень всех зол. Нам следует понимать ее не только как вожделение к чужому, ведь и то, что кажется нашим, на самом деле чужое. Ибо нет ничего нашего, поскольку все Божье, да и мы сами. Значит, если мы, потерпев ущерб, не можем этого вынести и печалимся не о своем потерянном, то впадаем в жадность».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний святителя Луки Воина Ясенецкого «Я полюбил страдания». Правильное представление о Христовом учении я незадолго до этого вынес из усердного чтения всего Нового Завета, который, по доброму старому обычаю, я получил от директора гимназии при вручении мне аттестата зрелости как напутствие в жизнь. Очень многие места этой святой книги, сохранявшейся у меня десятки лет, произвели на меня глубочайшее впечатление. Они были отмечены красным карандашом. Но ничто не могло сравниться по огромной силе впечатления с тем местом Евангелия, в котором Иисус, указывая ученикам на поля созревшей пшеницы, сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». У меня буквально дрогнуло сердце. Я молча воскликнул: «О Господи, неужели у Тебя мало делателей?» Позже, через много лет, когда Господь призвал меня делателем на ниву свою, я был уверен, что этот евангельский текст был первым призывом Божиим на служение Ему.

0: Имена, имена милосердия.
1: В ноябре 1918 года американский военный журналист, а в недавнем прошлом видный государственный дипломат по имени Пакстон Гиббен обедал в номере парижской гостиницы и с увлечением читал за столом свежую газету. Внимание Гиббена привлекла статья, рассказывающая о бедственном положении населения Армении, где люди гибли от голода и отсутствия элементарных медикаментов. «В то время, как я сижу тут за обедом из четырех блюд, эти люди умирают без пищи», – подумал Пакстон. Он ощутил острый укол совести и в ту же минуту решил, он обязательно поедет в Армению и будет помогать всем, чем сможет. Уже через несколько месяцев, в начале 1919 года, Гиббен исполнил свое обещание. Присоединившись к американской миссии, он выехал в Армению, где не только трудился в качестве журналиста, но и активно помогал Красному Кресту, а также участвовал в деятельности Американского комитета помощи голодающим в Армении. Страдания людей глубоко поразили Пакстона. И когда в 1921 году стало известно о чудовищном голоде в Советском Союзе, поразившем Поволжье, Пакстон Гиббен отправился в СССР, чтобы принять участие в мероприятиях по ликвидации голода. Со стороны американца это был весьма рискованный шаг. Любое сотрудничество американского гражданина с коммунистическим режимом рассматривалось Соединенными Штатами как потенциальная опасность для государства. Вот почему, когда Гиббен, посетив голодающие регионы, опубликовал свою книгу «Голод в России», где правдиво описал весь ужас, увиденный им в Поволжье, в США его привлекли к суду за просоветские симпатии. Однако процесс завершился весьма неожиданно. Пакстон сумел убедить суд в том, что людям, оказавшимся в беде, нужно помогать, невзирая ни на какую политику. В результате, вместо того, чтобы наказать Гиббена, американское правительство по его просьбе направило в СССР продовольствие, одежду и медикаменты. Пакстон организовал комитет помощи голодающим русским детям, который под его руководством собрал и перевел в пользу голодающих 400 тысяч долларов, весьма значительную в переводе на советские рубли сумму. Гиббен активно сотрудничал с американским Красным Крестом и стал его официальным представителем в Советской России. При участии Пакстона была развернута программа по обеспечению продовольствием советских детских домов. Советское руководство высоко оценило вклад Пакстона Гиббена в борьбу с голодом в стране. Когда в 1928 году тот скоропостижно скончался от пневмонии в Нью-Йорке, правительство СССР выразило желание похоронить Гиббена в Москве со всеми подобающими почестями. «Друг Советского Союза», гласит надпись на его надгробии на Новодевичьем кладбище. Сам Пакстон Гиббен называл себя иначе – друг любого, кто в беде и кому необходима помощь.
0: Имена, имена милосердия.

Светлое радио. Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные преданья, не шевелят во мне отрадного мечтания. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыханья, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным, пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая ночлеги, дрожащие огни печальных деревень. Михаил Лермонтов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Суть евангельского учения заключена в заповедях блаженства. Так называются 9 кратких изречений, которые произнес Иисус Христос во время Нагорной проповеди, ключевого эпизода своей земной проповеди. Каждая из 9 заповедей блаженства говорит о том, как человек должен жить, чтобы почувствовать блаженство, то есть радость и счастье от Бога. Заповеди блаженства, или просто «блаженны», поются, за редким исключением, на каждой литургии. О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Первая заповедь блаженства звучит так: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». То есть счастливы нищие духом, потому что им будет дано Небесное Царство. Нищие духом – это смиренные люди, которые помнят, что без помощи Божией ничего доброго сделать не могут. Поэтому они не хвалятся и не гордятся. Следующая заповедь говорит нам, что Царство Небесное откроется тем, кто скорбит о своих грехах и старается их исправить, блаженны плачущие о грехах своих, потому что они утешатся. Третья заповедь обещает счастье тем, кто кроток, то есть тем, кто терпеливо переносит все несчастья. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Четвертая заповедь блаженства говорит о том, что помощь от Бога получат те, кто ищет правды Божией, иными словами, стремится не грешить и поступать по совести. Блаженны алчущие и жаждущие правды, то есть желающие правды, потому что насытятся. Следующая заповедь обещает счастье тем, кто милостив, то есть милосерден и сострадателен к другим. Такого человека помилует Бог. Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут. Шестая заповедь блаженства говорит, что счастье дано будет только человеку с чистым сердцем, тому, кто хранит себя от плохих мыслей, поступков и желаний. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят. Заповедь седьмая обещает блаженство тем,

Заповеди блаженства поются на литургии всегда при открытых царских вратах, центральных дверях иконостаса, в знак того, что если мы будем исполнять заповеди Божии, Царство Небесное окажется для нас открыто. Под пение блаженных из алтаря выносится Евангелие, что тоже не случайно. Богослужебное Евангелие – символ учения Христа, суть которого заключена в заповедях блаженства. А теперь давайте послушаем заповеди блаженства в исполнении хора Киевской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об искушении, грехе и покаянии. Один ремесленник всю жизнь изготавливал оружие и сумел добиться в своем деле великого мастерства. Однажды он сделал медный щит, сияющий как солнце, и железное копье, сверкающее ярче лунного света. Вынес ремесленник на продажу щит и копье и стал всем

рассказывать, что щит его крепок и ничем нельзя его пробить, а острое копье может пронзить все, что угодно. На базарной площади собрался народ. Все восхищались удивительным, непобедимым оружием. И вдруг один ребенок спросил ремесленника: «А что будет, если твоим копьем ударить в твой щит?» Не знал ремесленник, что ответить, и устыдился своего хвастовства.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Покайтесь в путях своих, народа земли. Смотрите, око хозяина мира бдит в душах ваших. Не верьте своим очам, соблазняющим вас. Дайте его оку осветить ваш путь. Очи человеческие – завеса на очах Божиих. Покаяние есть признание неверного пути. Оно указывает новый путь. Кающемуся открываются два пути – тот, которым он шел, и тот, которым должен пойти. Кающихся лишь словами больше, чем тех, кто поворачивает колесницу своей жизни на новый путь. Дважды должен быть храбр кающийся. Первый раз оплакать прежний путь, второй – обрадоваться новому. Что за польза, покаявшись, ходить прежними путями? Как назовете того, кто тонет и зовет на помощь, но когда помощь приходит, отвергает ее? Вот так называю и вас. Покайтесь в вожделении мира и мирского, ибо мир сей – кладбище предков ваших, с вратами открытыми, ждущие принять вас. Еще совсем недолго, и вы станете предками чьими-то, и захотите услышать слово «покаяние», но не услышите его. Словно порыв ветра, разгоняющий туман от света солнечного, так и смерть отнесет вашу жизнь от лица Божия. Покаяние бодрит сердце и продлевает жизнь. Слезы покаяния смывают тьму с очей и придают им сияние детской чистоты. Глаза озера моего, словно глаза лани, всегда влажны и сияют алмазным блеском. Воистину, влага в очах гасит гнев в сердце. Подобно месяцу молодому душа кающегося. Полная луна опадает и уменьшается. Молодой месяц растет. Кающиеся пропалывают ниву души своей, освобождая ее от сорняков, давая расти семени доброму. Воистину, кающийся не тот, кто скорбит об одном совершенном грехе, а тот, кто скорбит о всех грехах, которые способен совершить. Мудрый хозяин выпалывает с поля не только то терние, что укололо его, но и всякое, желающее его уколоть. Господи, поспеши и покажи кающемуся новый путь, когда он возненавидит прежний путь свой. Матерь Божия, Бога-невеста, преклонись к сердцам кающимся. Отвори источник слезный в душах наших, чтобы омылись они от вязкого ила, помрачившего зрение наше. Душа пресвятый, дохни и отгони от души кающегося тяжелый смрад, душивший его и приведший к покаянию. Тебе молимся и Тебе поклоняемся, всесильный и животворящий души истины.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Натальи Урусовой. Сестра моя, оставленная в Москве, не арестованная, хоть и бывшая фрейлина, рассказывала мне о лично ею слышанном в очереди за керосином. Около нее стоял молодой пожарный в форме. Он обращается к ней и говорит: «Я сам пришел за маслом для лампадки. У нас в селе случилось такое необычайное чудо, что не уверовать, конечно, в Бога невозможно. Я сам видел, и никакая сила меня не разуверит. В нашем селе была убогонькая нищенка. Родилась она калекой, совсем почти без ног. 40 лет она приползала на паперть и просила милостыню. В нашем исполкоме назначено было собрание по вопросу о выявлении кулаков. Все должны были обязательно присутствовать. Приползла и убогонькая, и осталась у самой двери. Вдруг выходит никому неизвестная женщина, вся одетая в черное, наклоняется над ней и говорит: «Зачем ты здесь? Здесь тебе не место. Иди за мной». Она вышла, выползла за ней колечко. «Давно ли ты такая?» — спросила ее незнакомая. «Да, с самого рождения. А хочешь ли быть здоровой? Да как же не хотеть, матушка? Ну, ступай с Богом». С этими словами она не стала видна. А у нашей убогонькой откуда взялись ноги, ведь их не было. Она встала на ноги и сама пошла домой. Что только было у нас, все село сбежалось, и неверующие не могли отрицать, все знали ее. Дошло до властей, всполошились и они, прислали ГПУ на расследование. Ничего не могут сказать, дело ведь налицо. Все молча слушали, как кто хотел, так и воспринял рассказ пожарного. Нет сомнений, что за разглашение чуда Божьего он стал мучеником за веру.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Как на сердце вдруг стало тихо среди наскучившего дня. Наверное, кто-то помолился душою чистой за меня. Наверное, кто-то незнакомый, далекий, старый и простой мой образ вспомнил, промелькнувший своею тихою мечтой. Владимир Полей.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
1: Весной 1896 года по улице Вологды, ведущей к Вознесенскому храму, шел бродяга. Одежда на нем была рваная, на ногах лапти, за спиной холщовая сума. Мало кто из жителей смог бы узнать в нем некогда богатого и почтенного горожанина. Да и сам бродяга уже почти не помнил, что когда-то имел и крышу над головой, и достаток. Все это в одночасье отняло у него пьянство. Пристрастившись к хмельному, бывший богач дошел до полного разорения и нищеты. Сделавшись бродягой, он ходил из города в город. Давно не бывал он в родных краях. И вот теперь, на пасхальной неделе, придя в Вологду, решил навестить своего дальнего родственника, священника Александра Баданина, который служил в Вознесенской церкви. «Авось подаст нищему несколько копеек», — ухмылялся в нечесанную бороду бродяга. Когда он ступил на церковный двор, отец Александр как раз выходил из храма. Увидев идущего к нему навстречу лохматого, грязного нищего, он не сразу признал в нем своего непутевого дальнего родственника. А когда узнал, с радостью обнял, поцеловал и со словами «Христос воскресе» протянул ему пасхальное яйцо. Тот бросил яйцо в свою сумку и тотчас же забыл о нем, ожидая более существенного подаяния. Отец Александр вынес ему некоторую сумму денег и умолял остаться, но бродяга не согласился. Батюшке оставалось только молиться за него. Каждый день священник просил Бога не оставить несчастного и вернуть его на путь истины. Прошло 3 месяца. Бродяга все так же ходил по городам и весям, и вот однажды раздобыл бутылку водки. Сев на пригорок, он отхлебнул из горлышка и, обшаривая свой мешок в поисках какой-нибудь закуски, вдруг наткнулся на то самое яйцо, которое дал ему отец Александр. «Теперь уж пропало, наверное», — очищая его, с досадой промолвил бродяга. Но к великому своему удивлению обнаружил яйцо совершенно свежим, как если бы оно только что было сварено. А закусив, почувствовал, что его нестерпимо потянуло в сон, и он повалился тут же, где сидел. Проснувшись через некоторое время и взглянув на бутыль с остатками водки, бродяга вдруг с изумлением понял, что вид хмельного вызывает у него отвращение. Он отбросил прочь бутылку с пагубным напитком. С этого момента выпивка опротивила ему настолько, что даже случайное воспоминание о ней стало вызывать чувство тошноты. Он вернулся в родной город, устроился на работу. «Господь многомилостлив и щедр и не хочет смерти грешнику», — говорил отец Александр. «Солнце, проходя места мрачные и скверные, освещает и согревает их. Так и Бог, входя в наши несчастные сердца, освещает и согревает их теплотою своей благодати». В 2000 году священник Александр Баданин прославлен Вологодской епархией в лике святых.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Сергий Васильев.
1: Иногда люди, читая наставления или письма святых отцов, вдруг находят в них кажущиеся противоречия. Дескать, одному человеку святой пишет одно, а другому совершенно противоположное. Здесь не надо смущаться, потому что все люди разные, у каждого свои духовные таланты и свои обстоятельства. И опытный духовник, а таковыми и были святые отцы, дает каждому свой душеполезный персональный совет. Хочу поделиться с вами словами священномученика Петра Дамаскина. Бывает, что сегодня тот же святой о том же деле говорит одно, а завтра другое. И это не есть разногласие, если только слушатель имеет ведение или опытность. И опять, один говорит одно, а другой о том же самом изречении Божественного Писания другое, ибо часто и то, и другое внушало божественная благодать сообразно с временем и состоянием людей.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из статьи писателя Антона Чехова о путешественнике Николае Пржевальском. Один Пржевальский или один Стэнли стоит десятка учебных заведений и сотни хороших книг. Их идейность, благородное честолюбие, имеющее в основе честь Родины и науки, их упорное, никакими лишениями, опасностями и искушениями личного счастья, непобедимое стремление к раз намеченной цели, богатство их знаний и трудолюбие, привычка к зною, к голоду, к тоске по родине, к изнурительным лихорадкам, их фанатическая вера в христианскую цивилизацию и в науку делают их в глазах народа подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную силу. В наше больное время, когда европейскими обществами обуяли лень, скука жизни и неверие, когда всюду в странной взаимной комбинации царят нелюбовь к жизни и страх смерти, когда даже лучшие люди сидят сложа руки, оправдывая свою лень отсутствием определенной цели в жизни, подвижники нужны как солнце. Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент общества, они утешают и облагораживают. Их личности — это живые документы, указывающие обществу, что кроме людей, ведущих спор об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешевые диссертации, лгущих ради куска хлеба, есть еще люди иного порядка. Люди подвига, веры и осознанной цели.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В XIX веке газета Енисейской губернии, граница которой сегодня практически повторяет Красноярский край, как правило, печатали последние новости из далекой столицы, острые рецензии на театральные постановки и литературные новинки, сведения о погоде и объявления. А еще каждый год на страницах местной прессы известный купец Иван Герасимович Гадалов публиковал свои отчеты о том, сколько он заработал и чем приумножил свои капиталы. Хотя декларация о доходах в то время совершенно не вменялась предпринимателям в обязанность, Иван Герасимович считал своим долгом показать, что дела он ведет честно, никого не обманывает, на чужом несчастье не наживается. Впрочем, читатели газет это и так прекрасно знали. В Красноярске, Томске, Енисейске и других окрестных городах был повод поговорить о гадаловском милосердии. Иван Герасимович – выходец из бедного крестьянства. Его отец был крепостным. Получив волю, Гадаловы приписались к купечеству. А вскоре отец Ивана прослышал о том, что на берегах Енисея открыто золотое месторождение. Недолго думая, он вручил 13-летнему Ване холщовую котомку с провизией, кое-каким мелким товаром на случай нехватки денег и отправил мальчика в Сибирь. Но золотопромышленником Иван Гадалов не стал. Вместо этого он открыл в Енисейске и Канске 15 бакалейных и мануфактурных магазинов и уже вскоре был известен как один из самых успешных сибирских купцов. К 25 годам молодого предпринимателя заметили местные власти. В городе Канске Иван Гадалов был избран на должность словесного судьи. Так раньше именовались представители закона, разбирающие торговые и финансовые тяжбы. Публичная должность дала Ивану Герасимовичу возможность увидеть, как много людей вокруг нуждается в помощи. И он решил не копить официальные прошения в ящике своего письменного стола, а действовать, используя для этого собственные возможности и материальные ресурсы. Как раз в это время под угрозой остановки оказалось строительство мужской гимназии в Красноярске. У земства не хватало средств. Гадалов внес недостающую сумму – 50 тысяч рублей – и взял на себя обязательство по дальнейшему содержанию учебного заведения. Ровно 20 лет Иван Герасимович был попечителем Красноярской мужской гимназии, ежегодно выделяя на ее нужды по 1000 рублей. Иван Герасимович проявлял по-настоящему отеческую заботу к сиротам. Он был попечителем Канского приюта для детей осужденных, который содержал на собственные средства. Много жертвовал он и приютам в других городах Сибири. А когда в Красноярске из-за нехватки строительных материалов вдруг приостановилось строительство земского сиротского приюта, Гадалов незамедлительно купил и отправил на стройку 1500 пудов извести. В январе 1896 года в газете «Енисейск» появилась скромная заметка о том, что купец Иван Гадалов в день коронации их императорских величеств Николая II и Александры Федоровны пожертвовал 15 тысяч рублей Томскому приюту для слепых и столько же на прочие нужды города. Но далеко не все дела милосердия Ивана Герасимовича попадали в прессу. Да и сам Гадалов вряд ли желал, чтобы его благотворительность становилась достоянием общественности. Он просто помогал всюду, где только мог. Заботился о раненых солдатах, возвращавшихся с русско-японской войны. Специально для этого Гадалов содержал духовой оркестр, игравший по выходным в Томском городском саду, а все доходы с этих концертов направлял на помощь больницам, военным госпиталям и семьям погибших и раненых солдат. Иван Герасимович много и щедро помогал церкви. На его полном попечительстве находились домовые храмы Канской мужской гимназии и Томского университета. Когда в Томске началось строительство Троицкого собора, Гадалов вошел в состав строительного комитета и оказывал финансовую помощь на всех этапах грандиозной стройки. Но особенным вниманием купца пользовался Спасский собор в Канске. Там покоился отец Ивана Герасимовича. За неустанную заботу о нуждах собора Иван Гадалов был удостоен письменной благодарности Святейшего Синода. Конечно, добрые дела Иван Герасимович совершал совсем не ради почестей. И хотя его благотворительная деятельность была отмечена самыми почетными наградами Российской империи, орденами святого Станислава, святой Анны и святого Владимира, он до конца жизни считал, что помощь ближнему не заслуга, а долг каждого человека.
0: Имена милосердия.

Радио «Вера». Когда один в минуты размышления с природой я беседую в тиши, я верю, есть святое провидение и кроткий мир для сердца и души. И грусть свою тогда я забываю, своей нуждой безропотно мирюсь, и небесам невидимо молюсь, и песнь пою, и слезы проливаю. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Светлый праздник Пасхи Христовой предваряется в церковном календаре Страстной Седмицей, неделей, в течение которой Православная Церковь молитвенно вспоминает пленение и смерть Спасителя. Эмоциональной вершиной Страстной недели является, безусловно, Великая Пятница, день, когда все песнопения и молитвословия посвящены кончине Христа на кресте. Церковь не только рассказывает нам о мучениях Спасителя, но и размышляет о том, как вообще могла такая великая трагедия произойти. Мы слышим упоминания о жестокосердии современников Христа, их нежелании принять Его проповедь. Говорится и о происках дьявола, воспользовавшегося греховностью некоторых людей, и их руками, приведшего Спасителя на Голгофу. Для усиления молитвенного настроения в центре храма полагается плащаница, вышитая икона умершего Христа. Она демонстрирует главное устремление Церкви в этот день – сочувствовать Христу, наполняя песнопение чувством сожаления. Сегодня мы поговорим как раз о таком молитвословии, названном по первым словам «Днесь висит на древе». О содержании этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Давайте послушаем русский перевод молитвословия «Днесь висит на древе». «В сей день повешен на древе, на водах землю повесивший. Венцом из терний венчается ангелов царь, в ложную багряницу облекается, покрывающий небо облаками. Принял по лицу удар в Иордане, освободивший Адама. Гвоздями был пригвожден жених церкви, копьем был пронзен сын девы. Поклоняемся страданиям Твоим, Христе, поклоняемся страданиям Твоим, Христе, поклоняемся страданиям Твоим, Христе, покажи нам и славное Твое воскресение». Песнопение «Днесь висит на древе» представляет собой переработанную поэму святого Мелитона Сардийского, жившего во II веке на территории Малой Азии в городе Сарды. Впоследствии произведение святого Мелитона было адаптировано под богослужебное пение. Но главный принцип бывшей поэмы оказался сохранен. Здесь все построено на противопоставлении. Например, в ложную багряницу, то есть царскую мантию, солдатами облачается Сын Божий, управляющий Вселенной, сам, одевающий небо облаками. Побои и надругательство принимает тот, кто в реке Иордан своим крещением осветил мир. Говорится в песнопении и о новозаветных пророчествах. Деве Марии было предсказано, что душу ее пронзит оружие, то есть наполнит скорбь. Это

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 3 года назад семья Собакиных, Татьяна, Виктор и их сын Илья, выехали на машине в горы. На дороге водитель встречного автомобиля нарушил правила движения и врезался в них. Татьяна пришла в себя через 12 суток, в реанимации и со сломанными позвонками. Виктор, который помнит обстоятельства случившегося, рассказывает, что во время столкновения Татьяна накрыла сына Илью собой. Удар женщина приняла на себя. Мальчик не пострадал. Почти год Татьяна провела в больнице в парализованном состоянии и поначалу могла двигать только указательным пальцем правой руки. Виктор уволился с работы, чтобы ухаживать за супругой и сопровождать ее на реабилитации. Так, при поддержке близких и специалистов, Татьяна училась чувствовать руки, опираться на ноги. Сейчас с помощью мужа и инструктора женщина может стоять. Виновник аварии, в которую попала Татьяна, выплатил штраф. На эти средства семья смогла пережить первый год после трагедии и оплатить лечение. Но для дальнейшего восстановления нужны новые курсы реабилитации в медицинском центре «Янтарь». Они включают в себя массаж, лечебную физкультуру, плавание и физиотерапию. Прошлые занятия там дали Татьяне видимый результат. Однако на новую реабилитацию у семьи нет денег. Поддерживает Татьяну фонд «Помощь». Он помогает людям с особенностями здоровья. Чтобы помочь Татьяне на пути к восстановлению, переходите на сайт фонда «Помощь» и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Верой своей вижу тебя, Господи. Вера — свет и зрение очей моих. Вера моя в ощущении всеприсутствия Твоего. Она преклоняет колени мои к земле и воздевает руки к небу. Вера моя в соприкосновении моей души с Тобой. Она зовет сердце плясать и душу петь. Когда ласточка приближается к гнезду своему, птенцы волнуются, чувствуя приближение матери. Вера моя в волнении, в предчувствии приближения Твоего. Когда друг пишет мне письмо из краев далеких и обо мне думает, тогда и я, оставив другие мысли, думаю о нем. Вера моя, мысль о Тебе, побуждающая и Тебя, самого чуткого, обо мне думать. Когда льва разлучают со львицей, гаснут глаза его от тоски по ней. Вера моя, печаль моя по тебе, когда ты вдалеке от меня, красота моя. Когда скрывается солнце, бури страшные возмущают море. Вера моя, затихшая буря души моей, ибо свет твой согревает и приносит мир. Говорили глаза мои, мы не видим его. Утешил я их словами, воистину, созданы вы не его видеть, но дела его. Говорили уши мои, мы не слышим его. Вразумил я их словами, воистину, созданы вы не его слышать, но о делах его. Ни одному творению не дано слышать или видеть его, но только дела его. Тварь видит и слышит тварь. Только от него рожденная может его слышать. Не может картина видеть художника, не может колокол слышать создателя своего, но дочь льющего колокола слышит отца своего. Око не может видеть его, ибо для того и создано, да не видит. Ухо не может слышать его, ибо для того и создано, да не слышит. Но зрение может видеть его и слух слышать. Вера моя видит Тебя, Господи, так же, как рожденная видит родителя своего. Вера моя слышит Тебя, Господи, так же, как рожденная слышит родителя своего. Бог во мне видит и слышит Бога в Тебе. Бог не сотворяется, Бог рождается. Вера моя, погружение в бездну души моей и возвращение на поверхность с Тобою. Вера моя, единственное достойное знание мое, остальное — детское собирание цветных камешков на берегу озера. Вера моя, единственное достойное дело жизни моей, воистину. Остальное — комедия чувств. Когда говорю «помоги маловерию моему», мыслю «дай мне еще себя, Отче мой и Боже».